Псалом 47. Песнь. Псалом сынов Кореевых. Велик Господь и всехвален в ограде Бога нашего, на святой горе Его. Прекрасная возвышенность, радость всей земли, гора Сион. На северной стороне ее город великого царя. Бог в жилищах его ведом, как заступник. Ибо вот сошлись цари и прошли все мимо. Увидели и изумились, смутились и обратились в бегство. Страх объял их там и мука, как у женщин в родах. Восточным ветром ты сокрушил фарсийские корабли. Как слышали мы, так и увидели в ограде Господа сил, в ограде Бога нашего. Бог утвердит его навеки. Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего. Как имя Твое, Боже, так и хвала Твоя до концов земли. Десница Твоя полна правды. Да веселится гора Сион, да радуются дщери иудейские ради судов Твоих, Господи. Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, пересчитайте башни его, обратите сердце ваше к укреплениям его, рассмотрите домы его, чтобы пересказать грядущему роду. Ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки. Он будет вождем нашим до самой смерти.

Слово жизни возьму я в дорогу, в своем сердце его положу. Слава вечному доброму Богу.

Хочет враг слово в сердце похитить, что посеять лишь плевелы в нем. И прошу я в молитве, Спаситель,

Слово Божье, ведущее к счастью, для души моей словно елей. Пусть оно неотъемлемой частью на земле будет жизни моей.

Псалом 48. Начальнику хора. Сынов Кореевых. Псалом. Слушайте сие, все народы, внимайте сему, все живущие во вселенной, и простые, и знатные, богатый, равно как бедный. Уста мои изрекут премудрость, и размышления сердца моего — знание. Преклоню ухо мое к притче, на гуслях открою загадку мою. Для чего бояться мне во дни бедствия, когда беззаконие путей моих окружит меня? Надеющиеся на силы свои и хвалящиеся множеством богатства своего. Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Каждый видит, что и мудрые умирают, равно как и невежды, и бессмысленные погибают и оставляют имущество свое другим. В мыслях у них, что домы их вечны, и что жилища их в роды род, и земли свои они называют своими именами. Но человек в чести не пребудет, он уподобится животным, которые погибают. Этот путь их есть безумие их, хотя последующие за ними одобряют мнение их. Как овец заключат их в преисподнюю, смерть будет пасти их, и наутро праведники будут владычествовать над ними. Сила их истощится, могила — жилище их. Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня. Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается, ибо, умирая, не возьмет ничего, не пойдет за ним слава его, хотя при жизни он ублажает душу свою, и прославляют тебя, что ты удовлетворяешь себе. Но он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света. Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают.

Шалом! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения», передача «Слушай, Израиль». Здесь речь идет о Мессии, о Иерусалиме, об Израиле и о евреях. Нет подобному Богу Израилеву, который по небесам

В Евангелии от Иоанна сказано, что Христос направил слепого умыться в этом месте, и тот прозрел. До сих пор было известно, где находится вторая Силаамская купель, построенная в IV веке нашей эры византийцами в память о Новозаветной. Но теперь точно установлено место древнейшей, сообщает газета Los Angeles Times. Большой бассейн в Силоаме получал воду из так называемого туннеля Езекии, 500-метрового сооружения для снабжения города питьевой водой, построенного в ожидании осады Иерусалима ассирийцами. Посещавшие Иерусалим паломники должны были совершить омовение в этой купели. Прошлой осенью бригада рабочих начала починку канализационной трубы в старом городе. Довольно быстро были найдены две длинные ступени. На место были вызваны археологи из управления древностями, которые начали систематические раскопки. Вскоре удалось обнаружить часть большого бассейна длиной около 68 метров. В оштукатуренных стенах были найдены монеты, которые датируются началом первого века до нашей эры. Местонахождение Силаамской купели было утеряно еще в древности. Самая древняя монетка на дне бассейна датируется концом первого века нашей эры. Вероятно, после разрушения римлянами второго храма купель перестали тщательно очищать, и ее постепенно заполнили наносы песка и глины. Источник «Лента», 2005 год.

Глубоко, под стеной плача, находится подземный мир, скрывающий тайны древнего Иерусалима. Возле одних из самых больших камней, которые когда-либо были найдены, находятся запечатанные ворота. Возле этих таинственных ворот заметишь евреев, которые молятся и обращаются к Богу. Что это за место? Почему оно так важно? Что ж, сегодня поговорим об этом, а также о других тайнах, находящихся в тоннелях под Храмовой горой. А сейчас приглашаю на экскурсию по тайнам Иерусалима. Если тебе когда-нибудь придется побывать на площади у западной стены, запомнишь это навсегда, ведь это место имеет в себе что-то невероятное. Когда видишь людей со всего мира, открывающих сердца и молящихся к Богу, невозможно оставаться равнодушным. Для евреев это самое важное место в мире. Молятся здесь из-за того, что понимают. Это место важно для Бога, который приказал Израилю построить здесь храм. Стена плача напоминает нам об этом факте. Это место, о котором помнят евреи, об их особых отношениях с Богом, когда он жил среди своего народа. Но стена плача – это не единственная память по славным дням, когда в Иерусалиме стоял храм. Существует также скрытый мир, которого не увидишь, если не знаешь, где искать. То, что покажу тебе сегодня, изменит твой взгляд на стену плача и откроет тайны, скрытые под улицами современного Иерусалима. Существует там совсем другой мир, покрытый веками, и только сейчас мы можем увидеть его снова и восхищаться невероятными находками. Сегодня возьму тебя с собой в путешествие к этому неведомому миру и покажу тебе его тайны. Не все знают, что возле стены плача находится синагога. Можно в нее войти и увидеть евреев, читающих Тору и молящихся. Когда входишь в синагогу, можно заметить, что она расположена под гигантской аркой. Эта арка носит имя известного археолога Чарльза Вильсона, работавшего в Иерусалиме в предыдущем веке. Наиболее вероятно, что эта арка происходит из ранней эпохи ислама и соединяла Храмовую гору с западной частью города. Хотя арка датируется периодом, когда Иерусалимом управляли мусульмане, но основана она на фундаментах из периода второго храма. Арка Вильсона в период Ирода была первой из серии арок, которые образовывали мост над Терапионской долиной, находящейся ниже. Этот мост соединял Храмовую гору с верхней частью города, где находился дворец Хасмонеев и жили большинство священнических семей. Поэтому этот мост называли тоже «мостом священников». Кроме того, в мост был встроен акведукт, который доставлял воду из так называемых «Соломоновых прудов» из окрестностей Вифлеема в огромную цистерну на Храмовой горе, которая в свою очередь называлась «Большим морем». Этот мост сочетался с одними из ворот, через которые можно было войти на Храмовую гору с западной стороны. Но эти ворота не являются сегодня центром нашего внимания. Сегодня над аркой Вильсона можно увидеть остатки стен Ирода. Эта фотография указывает на локализацию над сегодняшней аркой Вильсона. Столб ворот, известных сегодня как ворота цепей, опирается на два огромных камня, которые могут быть остатками оригинальных ворот Ирода, которые были построены над аркой Вильсона. В синагоге у стены плача можно увидеть красивый Арон Хакодеш, святой ковчег, в котором хранятся свои Торы. Ковчег – это самое святое место в синагоге. Он открывается только во время специальных молитв, а также когда вынимается Тора для чтения во время собраний. Так что это место функционирует как синагога.
Но это не обычная синагога, поскольку находится в очень особенном месте. Если внимательно присмотришься к ее полу, то увидишь оконные проемы, покрытые стеклом. Присматриваясь, удивишься, как много вещей находится внизу. Но это не все, потому что можешь спуститься на низ и лично увидеть, что там находится. Но прежде чем это сделаем, позволь я выясню, о чем здесь речь. Нужно понять, что стена плача – это только небольшая часть остатка опорной стены, который можно увидеть с западной стороны. Ирод перестроил храмовую гору, чтобы поместить все большее количество паломников, прибывающих в Иерусалим. Стена плача является частью этого строения, но на самом деле это очень малая часть. Это едва 10% всей длины стены, которую Ирод построил по западной стороне храмовой горы. Эта опорная стена продолжается дальше на юг. Место, где она продолжается, можно посетить, если пойти в археологический парк Давидсона. Здесь фактически можешь увидеть уничтоженные фрагменты опорной стены, ведь здесь находятся огромные камни, напоминающие об уничтожении римлянами в 70-м году нашей эры. Тогда римляне столкнули огромные камни этой опорной стены ниже от улицы и магазинов, находящихся внизу. Однако большинство стены плача простирается на север и находится под землей. Так что около 80% этой стены является скрытой и невидимой с перспективы улиц современного Иерусалима. Как это произошло? Прежде всего нужно понять, что храм не был построен на равнине. Как результат, чтобы удержать уровень платформы вверху, некоторые части стены были выше других. Фрагменты стены на южной части храмовой горы были высокие, зато на северной – самые низкие. Однако главным фактором, который имел влияние на то, что большинство западной стены сегодня находится под землей, было развитие Иерусалима после римского уничтожения, цивилизацией, которая больше всего повлияла на сегодняшний уровень Иерусалима, были мамлюки. Это был класс общества, принадлежащий к воинам рабского происхождения, который управлял несколькими слоями Ближнего Востока с 9 по 19 век. После того, как в 1267 году мамлюки под руководством султана Бейбарса захватили контроль над Иерусалимом, приступили к ряду проектов, направленных на развитие, которые должны были вернуть город под контроль ислама и подчеркнуть его мусульманский характер. Одним из планов на Иерусалим была идея, чтобы жители города жили на том же уровне, что и храмовая гора. Именно для этого по длине западной части храмовой горы построили большие опорные арки в большой части средней долины, чтобы подпереть дома, построенные на них. Поэтому сегодня, если входишь в старый город от ворот Львов, можешь заметить, что храмовая гора находится на одном уровне с улицей. В этом заключается уникальность Иерусалима. Проходя по улицам старого города, на самом деле ходишь по наслоениям цивилизаций, похороненным под землей. Благодаря тяжелому труду археологов можем узнать о том древнем мире. Хочу тебе сказать, что то, что происходит под стеной плача, это что-то нереальное. Только после того, как туда попадаешь, узнаешь, сколько активных археологических мест раскопок там находится. Уже удалось раскопать несколько невероятных изобретений и находок. Работа продолжается, и все еще есть так много возможностей открыть что-то новое. Прежде чем перейду дальше, хочу обратить внимание на факт, о котором можешь не знать. Работы, проходящие под землей, происходит только благодаря победе Израиля в шестидневной войне в 1967 году.
Перед этим конфликтом Израиль не имел доступа к Восточному Иерусалиму, который находился под юрисдикцией Иордании. Не хочу сейчас на этом много концентрироваться, хотя это очень интересная история. Но по сути, довольно существенным ее результатом было то, что Израиль вернул контроль над Восточным Иерусалимом после почти 2000 лет изгнания. Это позволило израильским археологам начать раскопки вокруг Храмовой горы, результатом которых было много находок, которые сегодня можем оценить. Если бы Израиль не победил в шестидневной войне, то, может бы, никогда нам не пришлось узнать о том, что обнаружили раскопки. Так что победа Израиля в этом конфликте позволила нам расширить свои знания о древней истории. Понятно, что арабское население Иерусалима недовольно таким ходом событий, поскольку раскопки доказывают о древней связи еврейского народа с Храмовой горой. Следовательно, арабы не могут утверждать, что Храмовая гора принадлежит только и исключительно им. Во-вторых, они недовольны, поскольку подозревают, что Израиль ослабляет фундаменты Храмовой горы через раскопки. Даже больше, считают, что действия Израиля приведут к обрушению купола скалы. Ясно, что это нелогично, а раскопки проводятся с большой заботой о безопасности. Но несмотря на это, хочу, чтобы ты знал об этом для понимания более широкого контекста раскопок под Храмовой горой. Хорошо, давайте спустимся под землю, чтобы увидеть, что там есть. Чтобы войти в древние тоннели, надо купить билет фонда наследия Стены Плача. В его офис можно войти со стороны площади, на которой находится Стена Плача. Отсюда сходим наниз, и сразу шок от размеров первой находки. В начале тоннеля, который простирается вдоль Стены Плача, находятся гигантские камни. Два из них – это какие-то великаны. Ученые все еще думают, каким образом работники Ирода перенесли эти массивные камни. Самый большой камень имеет 13,7 метра длины и 3,5 метра высоты. Считается, что имеет 16,5 метров ширины и весит 570 тонн. Ты можешь себе это представить? Весит почти 600 тонн, что соответствует весу 200 слонов. Это просто невероятный вес. На сегодня есть совсем немного техники, которая могла бы это поднять. Люди склоняются к мнению, что Ирод использовал так огромные камни, чтобы сделать более стабильной платформу храма, так, что если даже бы произошло землетрясение, огромные камни предотвратили бы заваливание конструкции. Но как их перенесли? Под этими большими каменными блоками на скале находятся 12 меньших камней. Отверстия в них появились позже, когда в этом месте построили цистерну. Малые камни, выступающие из отверстий, давали возможность наложить на камни гипс. Здесь можно увидеть реконструкцию этого фрагмента. Сегодня над массивными камнями находятся меньшие камни, происходящие из периода умеядов. Сразу возле камней можно увидеть запечатанные ворота. Это так называемые ворота Уоррена. Они были наиболее выдвинутыми на север из 4 древних ворот по западной стороне. Арка над воротами Уоррена происходит из более позднего периода. Но надворники происходят со времен Ирода. Исторические источники указывают на то, что через ворота Уоррена ввозились дрова, жертвы
и различные другие материалы, которые использовались для жертвоприношений. Если сегодня посетишь это место, то увидишь также евреев, молящихся у ворот Уоррена. Это очень важное место, поскольку находится оно ближе всего к святому святых на Храмовой горе. Эта модель иллюстрирует реконструированные ворота Уоррена. Скорее всего, в этом месте было продолжение сегмента малых магазинов, которые были найдены вдоль западной стены дальше на юг. В связи с тем, что уровень улицы находится несколько метров ниже ворот, была выстроена лестница, которая дает возможность добраться до ворот. Стоит задержаться в этом месте, чтобы добавить пару слов. Это очень важные ворота, поскольку находятся ближе всего к святому святых. Когда проходишь возле них, находишься очень близко к месту Божьего присутствия, когда Он жил среди людей. Изюминкой также является факт, что заодно эти ворота, как и золотые ворота, запечатаны. Ворота Уоррена значимы, потому что именно они находились ближе всего к самому святому месту в храме, а золотые ворота значимы, потому что они являются восточными, через которые Божья слава вернется в Иерусалим. Об этом читаем в книге Иезекииля. Какой же это будет особенный день, когда эти двое ворот будут открыты, а присутствие Бога снова поселится в Иерусалиме. Но давайте идти дальше. Идя вдоль западной стены, в направлении северной стороны Храмовой горы, по дороге увидишь больше стен Ирода. Эти камни были порезаны, а затем соединены на месте. Соединяли их без раствора или металлических клипс. Но несмотря на это, они настолько плотно прилегают, что не удастся воткнуть даже лезвия. Ряды уложены друг на друге, создавая эффект легкой пирамиды, чтобы у смотрящего не было впечатлений, что стены падают. Стена наклонена на всей высоте около 2,5 сантиметров, что дает избежать психического дискомфорта, который возникает при взгляде вверх на монументальные стены. Такой уклон отчетливо просматривается во всех частях Храмовой горы. Археологи предполагают, что если бы собрать все повторно используемые камни Ирода, можно было бы отстроить почти всю высоту стен вокруг Храмовой горы. Продолжая экскурсию, дойдешь до уровня улицы Ирода. На северной стороне тоннеля открыто 20 метров улицы Ирода, которая имеет шероховатую поверхность, чтобы не поскользнуться. Каждая штука брусчатки старательно подгоняется. В этом месте дорога заканчивается, так же, как и все каменные работы вокруг западной стены. Дан Бахат утверждает, что эти проекты задержаны около 4 года до нашей эры, то есть вместе со смертью Ирода. Улица в этом месте никогда не была закончена из-за массивной скалистой стены, которую работники не могли убрать. Вдоль западной стороны улицы найдены колонны Ирода, состоявшие из нескольких секций, и имели дорические изголовья, типичные для объектов захоронений, находящихся в окрестностях Иерусалима периода Второго храма. Поскольку в этом месте заканчивается древняя улица времен Ирода, я тоже в этом месте хочу закончить.

Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя. Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир тебе. Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага тебе. Псалом 121, 6 по 9 стихи. Вы слушали радио Зегенсвелле, программа «Слушай, Израиль». Да сохранит и благословит вас Бог Израиля. Шалом!

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу. Только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит четвертая часть этой истории.
1: Может быть, он думал, что если бы подождал, отец его вскоре бы умер, то мог бы он жениться на своей невесте. Она его, наверное, никогда бы не оставила так, как моя мать. Маргита спрятала лицо в диванную подушку и горько заплакала над несчастной жизнью отца. Теперь она видела в нем страдальца. Родной отец, а затем собственная жена ранили его сердце. Он разрушил свою мечту о первой любви, а жена в награду за верность запятнала его грязью, опозорила перед людьми. Много лет мать заставляла ее верить в виновность отца. Теперь же вся вина лежала на матери, которая, порвав с ним якобы из-за его неверности, отдала свою руку другому человеку и сама открыто прелюбодействовала. Как тяжело было Маргите вступить в брачный союз с Адамом Орловским, так сильно обидевшим ее. И все же, если бы она этого не сделала, то не смогла бы примириться со своим отцом. Она еще не была совершеннолетней, чтобы уйти от матери, с которой ее теперь ничто больше не связывало. Через окно до нее донесся вечерний звон колоколов. Он словно постучал в дверь ее сердца, поучая ее, что Бог соединил, того не разрывай, Маргита. На корабле «Аврора», который под парусами шел в Египет, царило оживление. После нескольких туманных дней и бурной ночи показалось, наконец, солнце. Пассажиры выходили на палубу, чтобы полюбоваться морем. Среди немногих, оставшихся в своих каютах, был и Адам Орловский. Он только что посмотрел свою почту и сидел теперь, задумавшись над письмом из дома. Счастливый дедушка писал, как он живет вместе со своей любимой внучкой. Пан Адам сразу представил себе ее прелестный образ. Он видел ее так, будто она стояла перед ним в белом платье и фате, красивая, как подснежник, и такая же холодная. Здесь, на корабле, было много молодых, красивых дам, однако ни одна из них не могла сравниться с ней. Окажись он теперь дома, играла бы она ему вечерами на рояле или читала бы вслух. Навряд ли. Ни единого приветливого слова не передавала она ему в письме. Иначе дедушка не умолчал бы об этом. Глупости. Зачем он об этом думает? Он вовсе не скучал по музицированию и литературным вечерам этой воспитанницы пансионата Вэй. Взяв свою шляпу, Адам вышел на палубу. Его спутники, профессор Мизарош, барон Драгович и доктор Герингер шли ему навстречу. «Чудная погода!» – сказал, потирая руки, доктор. Небольшого роста человек с добродушным выражением лица, по которому никто не мог бы узнать в нем ученого. «Как вы могли так долго сидеть там, внизу, у себя, дорогой?» «Вот я и вышел», – ответил Орловский бодро протягивая господам руку. Драгович был крат, Мизарош – мадьяр, Герингер – немец, пан Адам – поляк. Из-за доктора они говорили по-немецки. Барон – легкомысленный дворянин, искавший развлечений, надеялся найти их в путешествиях. Он выступал в роли археолога в надежде, что это повысит интерес к его личности. Мизарош, настоящий мадьяр, пытался отыскать среди других древностей самую для него главную – колыбель своего народа, исторические источники. Серьезно занимался археологией только пан Адам, поэтому ученый-немец льнул к нему всем сердцем. Некоторое время господа разговаривали между собой. Затем барон начал ухаживать за дамами. То на одном, то на другом конце палубы. Профессор нашел удобное место возле одного толстого словака. И вскоре между ними завязался горячий спор по национальному вопросу, который кончился не в пользу профессора. Доктор и Адам беседовали, сидя рядом. Так как Герингер довольно громко разговаривал и оживленно жестикулировал, проходившие мимо англичане и русские не могли не заинтересоваться и не принять участие в беседе, тем более, что русские уже давно в душе восхищались умным немцем. Однако центром внимания он был недолго, так как взоры путешественников обратились на египетского вельможу, появившегося с небольшой свитой на палубе. Было известно, что с ним путешествует его дочь, но ее пока никто не видел. Даже пан Адам не мог оставаться к нему равнодушным. Египтянину было около 50 лет. Приятные черты смуглого лица, стройная фигура и непринужденность манер рождали в душе симпатию. В то же время было ясно, что этот человек привык повелевать одним лишь взглядом. Сейчас он разговаривал с капитаном, не замечая всеобщего внимания. «Приятная личность», — заметил русский. «Сразу видна манера восточного человека», — сказал пан Адам. Они направились к другому концу палубы. А когда повернули обратно, русский вдруг остановился. «Посмотрите!» Навстречу им, в сопровождении капитана, снова шел египтянин, но на этот раз не один. Он вел под руку молодую даму небольшого роста. Лицо ее было скрыто под вуалью. Две служанки несли за ней мягкие подушки и ковры. Пан Адам и русский с интересом наблюдали за этой группой. Непонятно было, на каком языке они говорили между собой, но, судя по жестам молодой египтянки, она вела себя очень капризно. «У повелителя появилась повелительница», — подумал пан Адам. «Таким же рабом скоро сделается и мой дедушка». Он презрительно скривил губы, попрощался с русским и отправился в свою каюту. Суета ему надоела. Он решил сесть за работу и не выходить на палубу до тех пор, пока она не опустеет перед полуденным зноем. Прислонившись к борту, Адам смотрел вдаль, на необъятные морские просторы. Он вдруг почувствовал недовольство собой, словно внутренний голос укорял его. «Куда и зачем ты идешь?» Если человек живет без Бога в душе, то в минуту одиночества этот вопрос неизбежен. Человеку начинает казаться, что где-то, далеко-далеко, его ждет большой важный труд, в котором весь смысл жизни. А в пути он думает: «Зачем я иду?» В человеке живет вечная тоска по высокой цели, для которой он создан, и если он ее не достигнет, то жизнь пройдет напрасно. Адам понял, что для него этой целью сейчас было возвращение домой. «И твоя тоска не утолится нигде, как только там, дома», — шептали ему морские волны. В трех шагах от него стоял египтянин. Его темные печальные глаза будто говорили, что во всем мире нет счастья, которое могло бы надолго осветить это лицо. Вдруг корабль круто накренился на один борт. Вода брызнула на палубу, и двое погруженных в размышления мужчин одновременно очнулись, и глаза их встретились. Непроизвольно они поприветствовали друг друга. «Вы тоже ищете одиночество?» – спросил египтянин по-французски. Голос его звучал вовсе не так надменно, как можно было ожидать. «Я не люблю шума», – ответил пан Адам вежливо. «Вы, наверное, совершаете научное путешествие?» «Да, археологическое». «Вот как!» «Значит, вы едете в Египет?» «Я еду на родину вашей милости!» Смуглый египтянин едва заметно вздрогнул. «Если бы вы изучали археологию, вам не нужно было бы так далеко забираться», заметил он Адаму, улыбаясь. Орловскому было приятно, что этот человек, который до сих пор ни с кем на корабле, кроме капитана, не общался, одарил его своим вниманием. «Я не собиратель древностей, но друг науки и ученых. Мой дом открыт для каждого из них. Если вы когда-либо будете в Каире, я буду рад посещению». После этого неожиданного приглашения египтянин достал из бумажника свою визитную карточку и подал ее пану Адаму. «Хельмер Вергнинг, маркиз Арана», – прочитал тот. В ответ Адам подал свою. И вдруг с этим благородным человеком произошла перемена, словно в его груди что-то перевернулось. Взглянув на карточку, египтянин взволнованно посмотрел на своего собеседника. Затем опять на карточку. Было видно, что ему с трудом удается сохранить самообладание. «Не удивляйтесь моей растерянности», — вымолвил он, наконец собравшись силами. «Я когда-то знал некоего Орловского. Ваша визитная карточка напомнила мне о нем и еще кое о чем». «Неужели? Они звали ли его Фердинандом?» — в свою очередь взволнованно спросил Адам. «Да, Фердинанд Орловский». «Не родственник ли вы ему?» «Я сын его старшего брата. Но прошу, не удивляйтесь, если я, как его племянник, позволю себе вопрос. Когда вы его знали? Где вы с ним встречались? И что вообще знаете о нем?» «Немного я вам могу сообщить о нем. И даже об этом мы не можем здесь говорить. Пойдемте в мою каюту». Через несколько минут оба сидели в роскошном салоне корабля. «Я могу сказать вам о вашем дяде, — сказал маркиз, — только то, что узнал его около 17 лет тому назад, как беженца, преследуемого русскими властями. Так как почти полгода мы были в тесной дружбе, мне известны и обстоятельства, изгнавшие его из отчего дома». «Вы о них знаете? О, прошу, расскажите мне, что произошло между ним и моим дедом? Почему дядя ушел из дома?» – воскликнул Адам с нетерпением. Он был крайне возбужден. Неудивительно ли, что здесь, на чужбине, он может узнать то, чего дома никогда не узнал бы. Таинственно исчезнувший дядя с детских лет был его кумиром. Если отец Фердинанда, ваш дед, не нашел нужным сообщить вам об этом, то и я не вправе это сделать. Фердинанд унес свою тайну с собой в могилу, сказал египтянин почти холодным голосом. «Как? Разве он умер?» «Да, на корабле Ксения. Я сам велел похоронить его в Каире. Когда вы приедете туда, вы можете посетить кладбище и найти его могилу. Теперь же, когда судьба свела нас таким необычным образом, я хотел бы знать, живы ли его отец и его семья? Кроме его отца и меня, больше никого не осталось. Как? И ваш отец умер? И сестра Фердинанда?» — спросил маркиз с искренним участием. «Хотя она и не умерла, для Орловских ее нет в живых. Но об этом мне не хотелось бы говорить». Гордо выпрямляясь, ответил молодой человек. «Мне и этого достаточно», — согласился маркиз, взяв руку Адама в свои руки. «Неожиданно мы здесь встретились. Никогда я не думал увидеть еще кого-нибудь из семьи Фердинанда. Позвольте вам, племяннику того, кто для меня был больше, чем друг, выразить мою симпатию, которой он вас непременно одарил бы. Его семья и особенно брат были ему дороги, и он очень сожалел о том шаге, которым рассердил отца и сделал его несчастным навсегда». Звон колокольчика прервал их разговор. Маркиз встал и поклонился. «Извините, я должен удалиться. Меня зовет дочь». «Вот как», — подумал Адам. «Повелительница». Попрощавшись со своим собеседником, возбужденный этой интересной встречей и сообщением египтянина, он поднялся наверх и еще долго расхаживал по опустевшей палубе под шум морских волн.

0: В комнату Мирослава Урзина тихо постучали. Когда он ответил «Войдите», то даже вскрикнул от удивления. «Пан Каримский!» На пороге стоял Николай. «Вы меня не ждали, не правда ли?» сказал юноша, улыбаясь. «Напротив, пан Каримский, прошу вас, садитесь! Однако, как вы решились подняться по лестнице один, без посторонней помощи? У вас голова не кружится?»
1: «Кружится, но я уже здесь.
0: К счастью, я только что протопил комнату, будто ждал дорогого гостя. Но, пан Каримский, вы даже без жакета, а в коридоре холодно!»
1: «Не беспокойтесь, Мирослав, радость согревает.
0: Подумайте только, Аурелий пишет, что он уже завтра или послезавтра будет здесь. А я ожидал его только в субботу».
2: Николай подал провизору письмо. «Прочитайте, пожалуйста. У меня ведь теперь зрение слабое. Может быть, я ошибся?»
0: Мирослав прочел. «Дорогой Никуша, благодаря удачно сложившимся обстоятельствам, мне в Вене оставаться дольше не обязательно. Дело мое я передал адвокату. Подгоняемый тоской, я спешу к тебе. В понедельник или во вторник ты можешь меня встречать, но, разумеется, не выходя из своей комнаты. Теперь, благодаря полученному наследству, я буду в состоянии занять материально независимое положение. Чтобы быть поближе к тебе, я приму предложение коллеги Раушера и поселюсь либо в Подграде, либо где-то поблизости. Чешский язык я знаю, словацкому быстро научусь, ведь я с ним немного знаком. Все это я пишу лишь для того, чтобы тебе было над чем размышлять. Коллега жалуется на тебя. Но это ничего. Передай привет твоему отцу, а также Урзину. И поправляйся, чтобы мы после моего приезда могли податься в теплые края. Твой Аурелий Лермонтов».
1: «Это действительно хорошее известие, пан Каримский. Какого вы не ожидали?» заметил провизор, улыбаясь.
0: «Подумать только! Аурелий поселится в Подграде! Ну, разумеется, у нас! Где же ему еще жить? Да от одного этого известия можно поправиться! Мне и уезжать-то теперь никуда не хочется! Я боюсь путешествия! Попрошу отца оставить меня и Аурелия дома!»
1: «О, не делайте этого, пан Каримский!»
0: «Отчего же?» «Пан аптекарь уже все подготовил. Он ведь намеревается отправиться с вами. А ему перемена климата так же необходима, как и вам».
3: «Отец тоже поедет с нами?»
0: «О, это другое дело! Но я ничего об этом не знал. Он хотел вас обрадовать, но чтобы вы не обращались к нему со своей просьбой, я выдал его секрет».
2: Урзин подложил дров в печку. Пламя осветило его бледное лицо. Просветленное улыбкой и хорошим настроением, оно было привлекательным. Николай обнял его.
0: «Какой вы хороший, Урзин! Всегда вы приносите добрые вести! Может быть, вы еще скажете, куда мой отец отправился сегодня?»
1: «Посмотреть вашу летнюю квартиру», — ответил молодой человек, улыбаясь. «Это я знаю. А еще куда? Он был так странно возбужден в последние дни. Мирослав, вы знаете, куда отец поехал?»
2: Провизор встал.
1: «Я догадываюсь, куда он поехал. Однако пан Каримский не поручал мне сообщать вам об этом. А молчать он вам велел? Черные глаза юноши смотрели на собеседника в упор. Нет, потому что я только предполагал. После короткого молчания он продолжил. В коридоре я нашел эту телеграмму, наверное, выпавшую у него из кармана. По ней я догадался, куда он отправился. В ней написано: «Приди, отец, к твоей Маргите, Горка». Маргита дала ему телеграмму и такую странную, Мирослав. Они, наверное, уже встречались и говорили друг с другом. Но где? Говорить и встречаться они вряд ли могли, но, может быть, было письмо? Верно! И теперь она позвала его к себе. Он поехал, и они помирятся. О, это чудесно! Если бы не отец, как бы я не хотел теперь уезжать отсюда. Болезнь была мне не только во вред. Она примирила дедушку с нами. Ведь он посетил меня лишь тогда, после того несчастного случая. В ответ и отец навестил его. И дедушка передал мне через него, что он хотел бы увидеть меня здоровым. Я могу пойти к Маргите. А если она примирилась с отцом, может быть, она еще раньше придет ко мне? Сеть разорвана! Мы свободны! «Позвольте, пан Каримский», — сказал Мирослав. «Недавно вы были не согласны с моими взглядами, а теперь признаете, что ваша болезнь имеет хорошие последствия. Со временем вы все больше будете убеждаться в том, что все, что Господь делает, к лучшему». По бледному лицу юноши пробежала легкая тень. «Я вас не понимаю, Урзин. Вы так преданно, с таким самопожертвованием и любовью заботитесь обо мне. И в то же время, кажется, не только одобряете то несчастье, которое разрушило всю мою жизнь, но хотите убедить меня еще и в том, что это было необходимо и к лучшему». Урзин покачал головой. «Поверьте мне, пан Каримский, если бы я мог взять ваше несчастье на себя, я бы это охотно сделал, чтобы вы не страдали. Но я этого не могу. Единственным моим утешением является твердая вера и надежда, что вы через эти скорби получите большое благословение». Слова молодого человека звучали так убедительно, что на глазах больного выступили слезы. «Странные у вас взгляды, но сердиться на вас невозможно. Не будем об этом больше говорить». Николай огляделся. «Я смотрю и удивляюсь, как хорошо вы здесь устроились, в вашей комнатке. А что это там за надписи в рамках? Прощайте и прощены будете». Так написано на той картине с цветами. «Да, пан Каримский, это изречение Господа моего и мой лозунг». «Ваш лозунг? Вы все прощаете? Ведь это не всегда возможно, не так ли?» «Своими силами это никогда не удается». «А как же?» «Прощающий должен любить, а любовь лишь от Бога. Только Бог может вложить ее в сердце человека и сохранить ее там». «По вашим взглядам, человек никогда не должен сердиться на другого?» «Не по моим, а по взглядам Иисуса Христа». «А вот положим, кто-то вас обидел. Как вы поступите? Разве вы не вправе возмутиться? Неужели Христос осудит вас за это? Ведь вы правы.
2: Он учит: любите врагов ваших. Если я сержусь и не имею любви, я нарушаю его завет любви. Николай тяжело опустил голову.
1: Жить и всегда только любить и все прощать — это еще ни одному человеку не удавалось,
2: произнес он после некоторого размышления. Да, только ему одному. Молодой провизор прислонился к печи.
1: Кто же это, скажите мне?
2: Сам законодатель, Иисус из Назарета.
1: О,
2: юноша покачал головой.
1: Это совсем другое. Это же был Бог, а мы говорили о людях. Или вы верите в Него только как в человека?
2: Иисуса Христа невозможно разделить. Те, которые принимают Его только за человека, не в состоянии понять Его точно так же, как те, которые видят в Нем только Бога.
1: Скажите мне, во что вы верите? Но выразитесь так коротко и ясно, чтобы я мог вас понять сразу.
2: Я, пан Каримский, верю в Слово, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Сын Божий тоже является Богом, не так ли?
1: Согласен. А далее?
2: Чтобы отдать Сына, Бог должен был допустить, чтобы Тот стал человеком и принял наше тело. Итак, Сын Божий стал Сыном Марии и человеком. Евангелисты описывают нам, как этот человек, Иисус, жил, страдал и умер. Его лозунгом было «любить и прощать». Он один явил нам любовь Отца и Его прощение. До Его пришествия было 10 законов. Он соединил их в одно – любить Бога больше всего, а ближнего – как самого себя. Он дал нам этот великий завет, но Он его сам и исполнил. Вся его жизнь – непрерывная цепь дел любви. Начатые в Вифлеемском хлеве, они завершились на Голгофе, в самопожертвовании за врагов, отступников и предателей. Иисус Христос выполнил порученную Ему миссию спасения на этой земле. Однако Он совершил это как человек –

молились за противников своих, благословляя тех, кто их мучил и проклинал, и прощали своих мучителей. Они были способны на это, потому что он дал им духа своего, перебил его Николай. Он тоже имел эту способность, потому что, имея человеческое тело, имел и духа святого от Бога. Вы мне многое пояснили, но главное мне не сказали. Я согласен, что с помощью Духа Божия можно жить по-божьему. Но как без Него? Без Него это, конечно, невозможно, пан Каримский. Но в первой главе Евангелия от Иоанна написано, что Иисус Христос пришел в этот мир к Своим, и Свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Эти слова говорят нам о том, что если Бог так возлюбил мир, что отдал единородного Сына Своего, Он и тем, которые этого Сына, этот дар в вере приняли, дал власть. И эту власть олицетворяет Святой Дух быть чадами Божьими. Вы меня понимаете, мой дорогой пан? Вполне, Урзин. Юноша встал и несколько раз неуверенной походкой прошелся по комнате. Вдруг он остановился и пристально взглянул на молодого провизора. «Мирослав, он и вам дал эту власть? Вы уверены, что вы дитя Божие?» «Да, пан Каримский, благодаря невыразимой любви Божией. Бог Отец дал мне своего Сына, моего Господа Иисуса Христа. Я его принял. А Иисус Христос, омыв меня сперва своей кровью от моих грехов и освятив мое сердце для себя, дал мне своего Святого Духа. Так Он исполнил чудное обетование. Мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Лицо говорившего выражало кротость и уверенность. «Я, правда, еще не обладаю той силой», продолжал он спокойно. «У меня нет того мужества, какое имели первые христиане. Может быть, я сегодня не был бы в состоянии принять позорную смерть и, несмотря на мучения, благословлять мучителей своих. Но я верю, что, оставаясь в послушании, небесный мой Учитель научит меня жить и умереть так, чтобы не предать Христа. И потому что Он – Дух Силы, Он подкрепит меня в моей борьбе. Из-за моей слабости у Него со мной будет, конечно, еще много хлопот, но Он меня не оставит, ибо Он верен». День клонился к вечеру. Залил закат. Помещение озарилось золотисто-розовым светом. Но Николай Каримский этого не замечал. Глаза его были закрыты. Душа его, казалось, удалилась в неизвестные дали. Урзин смотрел на него. Хотя его губы не шевелились, видно было, что он молился. «А где написано, что Он нам дал власть быть чадами Божьими?» произнес юноша после долгого умолчания, не открывая глаз. Лицо Урзина осветилось радостью. «В первой главе Евангелия от Иоанна, если позволите, я прочту вам всю главу». «Да, прошу». Урзин взял в руки Новый Завет, полистал его и начал читать. В тишине воскресного вечера голос его звучал, как нежная музыка. Слушая стих, в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Николай устремил свой взор к золотисто-розовому небу.

0: Затем его взгляд остановился на устах читающего. При словах «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал, пришел к своим, и свои его не приняли». Голос читавшего задрожал, а по лицу слушавшего пробежала тень. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу его, славу, как единородного от Отца. Урзин оторвался от книги и сказал: «Не правда ли, пан Каримский, мы видим из этих слов, что Иисуса, Бога-человека, разделить невозможно?» «Да, Мирослав, я вижу, что вы правы. Иисус Христос принес в мир благодать, любовь и истину. Понимаете, до сих пор Христос был для меня лишь понятием всего высокого, благородного, доброго. А теперь Он стоит передо мной как Личность, как Бог, ставший человеком. Если вы не устали, читайте, пожалуйста, дальше. С удовольствием!» Урзин подложил дров в огонь, прикрыл колени юноши своим старым одеялом и, придвинув свое кресло ближе, стал читать дальше. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Николай снова прервал его вопросом: «Как вы понимаете это название? Почему Иоанн называет его Агнцем?» «Это мы найдем в Ветхом Завете». Молодой человек принес Библию и прочитал сначала о назначении пасхального Агнца, затем 53 главу пророка Исаии, и перед слушателем во всем своем величии и значении предстал истинный пасхальный Агнец, который через свою смерть искупил все человечество от рабства греха и наказания смертью. К сожалению, начало темнеть, и читать стало невозможно дальше того места, как два ученика Иоанна пришли ко Христу и остались у него, и как Андрей искал своего брата Симона и сказал: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос». «Уже темно стало читать», — сказал Николай Каримский. «Отложите книгу. Может быть, вы устали от меня, но с вами хорошо сидеть и говорить. Извините меня, если я еще останусь». «Не надо извиняться, пан Каримский. Это для меня счастье». «О, вы мне льстите, Мирослав». «Нет, пан Каримский, я говорю правду». «А я и по вашему лицу вижу, что вы мне рады, поэтому и остаюсь. Я мог бы попросить вас к себе наверх, но там холодно. Когда я зашел к вам, вы что-то писали». «Да, я писал свой дневник». «Вы ведете дневник? Не слишком ли однообразно для этого жизнь здесь?» «Я только по воскресеньям записываю события прошедшей недели». «А что вы запишете о сегодняшнем дне?» «Запишу, что я был счастлив, прочитав вам Евангелие нашего Господа, и что мой Спаситель сегодня впервые стал лично перед вами». «Это для вас так важно?» «Очень. Мой Господь и Спаситель ничего не делает наполовину. После того, что Он явился вам, Он и поможет вам познать его. Дух Святой теперь не перестанет действовать, пока вы не начнете искать его. И в конце концов, с восторженным ликованием не броситесь в его объятия. Он примет вас в свое сердце и сделает вас счастливым чадом Божьим. И поэтому у меня есть основания занести этот час в мой дневник. Ибо когда вы достигнете этого счастья, вы сами всю жизнь будете вспоминать этот воскресный вечер, когда вместе с золотой вечерней зарей первый луч света озарил ваше сердце. «Вы считаете, что до сего дня во мне все было темно?» — спросил юноша, нахмурившись. «Ведь вы меня до болезни совсем не знали. Слабый Николай Каримский не дает вам представления о его прежнем характере». «Это верно, пан Каримский. Но свет бывает двоякий. Один — заблуждающий свет, который не может просветить ночь и облака. Другой — истинный свет, светит во тьме. Но мы ему не доверяемся. Я тоже годами ходил за ложным светом. Но когда мне пришлось ступить в глубокие воды страданий, он исчез. Тогда мою душу осветил истинный свет. И несмотря на то, что обстоятельства мои не изменились и, может быть, никогда не изменятся, во мне свет и тепло, и я счастлив. По вашим словам, — прервал его юноша, — ваша скорбь еще не прошла? В чем она? Может быть, вы понесли невосполнимую утрату? Да, пан Каримский, я все потерял на этом свете. Однако не будем об этом говорить. Но мне вас жаль, и я хотел бы вам помочь, если бы мог. Может быть, утрата ваша лишь кажущаяся? Или ее покрывает могила? Да, она похоронена. И вы все же счастливы? Юноша взял руку молодого провизора в свои руки. Я счастлив, пан Каримский, ибо ночь во мне прошла, и меня озаряет вечный свет. Когда этот свет озарит и ваше сердце, тогда и вы не будете больше чувствовать себя несчастным. Услышь мольбу и вздох души моей. Хочу тебя, мой Бог, любить сильней. Хочу любить огнем мольбы святой, всем сердцем и умом и всей душой. Напрасно в тьме сует я мир искал. Лишь твой завет любви мне счастье дал. Увижу ли иногда грозу скорбей, хочу я и тогда любить сильней. Прервется ли жизнь моя для вечных дней, хочу и в небе я любить сильней. И знаю, буду там, где нет теней, где вечный Бога храм любить сильней. Какие хорошие слова, пан Урзин! А мотив этой песни вы знаете? Да, пан Каримский. Хотите, я вам ее спою? О, прошу вас! Молодой провизор снова прислонился к печи. Зазвучал его нежный, чистый голос. На небе угасла последняя полоска света, и между снежными облаками засияли две звезды.
1: У

0: Эти две звезды засияли на Подградом воскресный вечер. И, как казалось, именно в тот момент, когда в красивом доме среди ельника воцарилось счастье, Маргита, наконец, была вместе со своим отцом. Скованность и некоторая растерянность первой встречи после 17 лет разлуки вскоре исчезли. Теперь отец и дочь сидели в маленьком салоне на диване, сердечно беседуя. Одна рука Маргиты покоилась в руках отца, другой она обнимала его. Прислонившись головой к его плечу, она рассказывала ему о своих планах на будущее. Лицо Каримского, в котором и следа не осталось от гордости, светилось счастьем и радостью. Он не отводил взгляда от дочери, словно эти часы ему должны были возместить все, что он потерял за прошедшие годы. Маргита поведала ему, что учится словацкому языку уже неделю, и что при помощи учителя Галя намеревается продолжать учебу, и как ей сейчас пригодилось знание чешского языка. Потом они говорили о доме, который отец хотел бы приобрести для Николая, чтобы он мог жить там летом. Оказалось, что это был как раз тот самый брошенный домик вблизи водопада, который недавно привлек внимание девушки. Ей правда очень хотелось, чтобы Никуша жил у нее, но она должна была с ним согласиться, что это выглядело бы так, будто он с ней примирился только из-за своей выгоды. Однако она упросила позволить ей заняться обстановкой дома для своего брата и доктора Лермонтова. А про себя Маргита думала: лишь бы они въехали в этот дом, тогда они все равно станут бывать чаще у меня, чем там. Дедушка тоже обещал переселиться сюда на лето. И отец будет приезжать к Николаю. О, какая чудная жизнь у нас начнется! Тихий звон колокольчика прервал их разговор. Маргита вскочила. «Позволь, отец, на минуту оставить тебя!» И, не дождавшись ответа, убежала.
1: Сегодня вы прослушали чтение четвертой части книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.благовам.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем.
1: С вами сегодня Элизабет Завадский. Дорогие ребята, в прошлой нашей передаче я начала рассказывать вам о деяниях апостолов, то есть о их делах, которые они совершали, когда Иисус Христос уже вознесся на небо. И коснулась нескольких апостолов из них. Сегодня я хочу это продолжить. Читая Евангелие, мы видим, что часто вместе с Петром Иисус брал с собой и Иоанна. И после Пятидесятницы Иоанн немало трудился с Петром, вместе с ним был и в темнице. Вместе с ним он был послан в Самарию для того, чтобы утвердить в вере тех, которые приняли весть спасения. Иоанн написал Евангелие и три послания, которые пронизаны особой любовью к Богу и Иисусу. В них он призывает христиан любить Бога и не любить дела греховного мира. Иоанн много трудился в Малой Азии, распространяя благую весть учения Иисуса Христа. Некоторые сведения о жизни Иоанна мы можем узнать, читая последнюю книгу Библии. Как она называется? Точно, Откровение. Из первой главы этой книги мы узнаем, что Иоанн был на острове, называемом Патмос. Он был туда сослан за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Значит, на острове Патмос Иоанн был в изгнании за то, что он был вестником Иисуса Христа. И там вместе изгнания Бог был близок к Иоанну и удостоил его большой чести, дал ему откровение о будущем церкви и всего мира. Все, что Иоанн видел и слышал, он записал в книге Откровение или Апокалипсис. Вернувшись из изгнания, Иоанн возглавлял церковь в Ефесе, где противостоял противникам учения Иисуса Христа, борясь за чистоту евангельского учения. В возрасте 100 лет, в глубокой старости, закончилась жизнь верного вестника Христова. Иоанн умер в Ефесе. Друзья, а вы помните, кто еще нередко был с Петром и Иоанном? Их троих Иисус брал с собой на гору Преображения. Да, это был Иаков, брат Иоанна. Об апостоле Иакове в Библии записано: «В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом». Это говорит о том, что Иаков верно служил Господу, исполняя его поручение нести весть погибающим грешникам. Он любил Господа и оставался верным Ему. Он не отрекся, будучи в таких тяжких обстоятельствах, был согласен лучше умереть, чем отречься от Господа.

Вам, конечно же, знакомо имя Павел. Он не был учеником Иисуса Христа, когда Иисус был на земле. Наоборот, Павел считал, что это учение не от Бога и преследовал христиан. Но Господь остановил его на этом безумном пути и призвал его особым образом на служение. Жизнь апостола Павла и его служение очень насыщены. Об этом мы будем говорить на следующих уроках. В то время более всего был распространен греческий язык, и это облегчило общение людей между собою, а также дало хорошую возможность распространению благой вести. Христианские общины можно было найти даже в отдаленных колониях Римской империи. В этих общинах апостолы и проповедники находили приют и внимание слушателей. По мере того, как росла церковь в Иерусалиме, возникала необходимость принять некоторые меры. Апостолы были заняты служением молитвы, проповеди и изучения Слова Божьего. Но в церкви надо было заниматься и финансовыми вопросами, и хозяйственными нуждами. По этой причине в церкви были избраны 7 человек, исполненных Духа Святого. Кто же были они? Это был Филипп и Прохора, Никанора и Тимона, и Пармена, и Николай. И Слово Божье росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. И даже из священников очень многие уверовали в Иисуса Христа. Вестники учения Христова усердно трудились, делая все из любви к Господу, и Господь обильно благословлял их. Об одном из 7 избранных человек написано: «Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения, но нашлись к тем, кто восстали на Стефана, наговорили на него ложные обвинения, нашли ложных свидетелей и повели его в Синедрион на суд. Там Стефан сказал речь, которая обличала присутствующих, но они вывели его за город и побили камнями. Последними словами Стефана были слова: «Господи, не вмени им греха сего». Неизвестно, был ли Стефан у Христа, когда распинали Иисуса, но слова, сказанные им в последние минуты жизни, говорят о том, что он любил своего Господа и хотел рассказать о нем людям, хотел быть похожим на своего Господа. Радостную весть спасения апостолы несли также и народам, живущим в других странах. О них известно немного. А как звали ученика Иисуса, который хотел вложить свои персты в раны Иисуса, чтобы удостовериться, что Иисус воскрес и жив? Как вы думаете, помните ли вы его имя? Конечно, помните. Его звали Фома. И есть сообщение, говорящее о том, что апостол Фома был вестником Христовым в Сирии. Укрепленный верой в Господа Иисуса, он рад был рассказывать о нем еще многим людям, не знающим ничего об Иисусе. Апостол Филипп. Когда Иисус призвал его, сказав: «Иди за мною», то он пошел за Иисусом, не сомневаясь, что Иисус есть Мессия, и, позвав с собою Нафанаила, сказал: «Ты знаешь, мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки. Иисуса нашли мы». Эту веру в Господа он сохранил и нес в те места, куда был направлен согласно преданию. Филипп, который был в числе 7 человек, избранных в Иерусалиме, вместе со Стефаном принес благую весть в Самарию, и там были особые благословения, как написано: «Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса».

ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись, и была радость великая в том городе. Весть о спасении достигала многих уголков земли. Люди, обращаясь к Господу, наполнялись радостью. У них было искреннее желание иметь постоянное общение друг с другом, что они и делали. Они постоянно пребывали в учении апостолов, то есть они с радостью слушали проповеди, вникая в Писание. Они постоянно пребывали в общении, общаясь с народом Божьим, они могли делить с ними радости и горести. Они постоянно пребывали в преломлении хлеба. Верующие через участие в вечере Господней желали вместе вспомнить о страданиях Спасителя Иисуса. Также они желали вместе вкушать пищу. И они пребывали постоянно в молитвах. Они поклонялись Богу, открывали Ему свои желания и молились друг за друга. Бог совершал свои великие дела, но там, где творит свои великие дела Бог, всегда поблизости находится враг. Он желает заглушить и оклеветать то доброе, что так благословенно стало развиваться. И потому Синедрион возбудил недовольство среди многих ревнителей закона, и они стали на борьбу с новым учением вести о спасении. Начинались гонения. Это послужило рассеянию многих христиан по Иудее и Самарии, лишь апостолы оставались в Иерусалиме. Рассеявшиеся ходили и проповедовали Слово Божье. Враги хотели заглушить весть спасения, но вестники Христова с еще большим дерзновением стали распространять ее в других местах. Так благая весть Евангелия начала свое шествие по всем местам и продолжает свой путь и до нашего времени. Придет время, и все те, кто последует за Иисусом и будут верными Ему до конца, увидят в небе апостолов и больше узнают об их жизни. Ребята, придет время, окончится и ваша жизнь, и вы предстанете пред Господом. Желаю, чтобы вы твердо следовали за Ним, совершали дело, доверенное вам. Тогда вы тоже с радостью встретитесь с Иисусом и получите от Него награду. А пока у вас есть драгоценное время учиться в Слове Божьем драгоценным истинам, учиться исполнять повеления Господа. Еще надо много молиться. В Слове Божьем и в молитве сокрыта большая духовная сила. Живите так, и вы будете получать эту силу от Господа. И что очень важно, добрыми делами, поступками будьте добрыми свидетелями грешному миру, как это было в жизни апостолов Иисуса Христа. Дорогие ребята, завтра я начну рассказывать вам о делах каждого из апостолов. Будьте внимательны и присоединяйтесь к нам и завтра. Будет очень интересно.

0: мгновение пролетел месяц. «Сегодня мы последний вечер вместе», — грустно сказала Фрося. «Завтра пост», — напомнил кто-то из мальчиков. Для многих детей пост по пятницам уже стал жизненным правилом. Тамара и Наташа вместе с мамой в этот день тоже постились и молились об узниках и их семьях. «Узники ждут этого дня», — напомнила Фрося. «Они знают, что в этот день о них молятся по-особенному. Сами они тоже отказываются от пищи, несмотря на то, что сильно голодают. Узники вместе с нами соединяются в одном желании — сохранить верность Богу». Та пятница, день поста и молитвы, запомнилась Наташе на всю жизнь. До отъезда гостей оставалось всего несколько часов. Дети расположились за длинным столом в летней кухне и увлеченно писали друг другу пожелания в альбомы. Вдруг, откуда ни возьмись, во дворе появилось много людей. Некоторые были в милицейской форме, они сразу зашли в летнюю кухню. В небольшом помещении стало темно и душно. «Всем оставаться на местах!» властно скомандовал милиционер. «Кто здесь старший?» Наташа испуганно глянула на побледневшую маму, которая вместе с Фросей и Ниной быстро встали перед толпой незнакомых людей и мужественно заслонила с собой испуганных детей. «Кто хозяин?» — громко произнес мужчина в белой рубашке, ища кого-то колючим взглядом. «Что за сборище?» гневно бросил другой мужчина из толпы. Неожиданно пришедшие стали хватать со стола альбомы, песенники, блокноты со стихами. Они сгребли зачем-то в кучу цветные карандаши. Из рук Фроси вырвали Библию. «Литература-то у вас запрещенная!» — воскликнул милиционер и небрежно опустил книгу в мешок. У Наташи перехватило дыхание. «Это же Библия!» «Никто не с места!» — приказал все тот же мужчина в белой рубашке, пробираясь туда, где стояла Людмила. «Кто хозяин?» «Я», — глухо ответила она. Наташа не узнала мамин голос. «Перепишите всех присутствующих», — велел он какой-то женщине. Та, словно ожидая этого распоряжения, немедленно пробралась вперед, пристроила на краю стола папку и уверенно приступила к делу. «Ваши документы», — потребовала она. «Фамилия, имя, отчество, место жительства». Женщина стала записывать всех, кто был в комнате. «Да здесь половина иногородних!» — громко возмутилась она. «Откуда их только понабирали? Чуть ли не со всего Союза свезли». «Иногородних и женщин доставить в отделение милиции», распорядился тот же мужчина в белой рубашке. «С местными мы разберемся потом». Наташину маму, Нину и гостей увезли в милицию. За длинным столом остались лишь моздокские ребятишки. «Саша, беги скорее, расскажи все родителям», — очнулась Тамара. Домой убежал не только Саша. Не прошло и минуты, как в летней кухне остались только Тамара и Наташа. «Давай о маме помолимся», — всхлипнула Наташа. По ее щекам катились слезы. «И об остальных», — добавила она. Девочки слезно молились Богу о тех, кого увезли в милицию. Печальная весть мгновенно облетела христианские дома. Вскоре возле отделения милиции собралось много людей. После нескольких часов допроса детей отпустили. Людмилу и Нину тоже отпустили, но взяли с них подписку о невыезде из города. Фросю арестовали. Так закончился первый христианский лагерь для детей-узников. На Людмилу и Нину завели уголовное дело и часто вызывали на допросы в прокуратуру. Их обвинили в том, что они калечат детей. Тамару с Наташей тоже вызывали в милицию как свидетелей. Почти 3 месяца длилось следствие. В один из теплых сентябрьских дней Нине и Людмиле пришла повестка в суд. Тамара и Наташа с затаённой тревогой ждали этого дня. Им очень хотелось, чтобы он никогда не наступил. «Доченьки, не бойтесь», — утешала их мама. «Господь за нас! Даже если нас посадят в тюрьму, Бог и там сохранит, если мы будем верны Ему. Будем молиться друг за друга». За несколько дней до суда в центре города Наташа увидела огромную афишу. На ней крупными буквами было написано, что 24 сентября состоится суд. Внизу афиши Наташа прочитала фамилию Фроси и Нины. От волнения у нее часто-часто застучало сердце. О предстоящем суде говорили всюду, как будто жители их города только и ждали его. В школах и на предприятиях почти каждый день стали читать лекции о вреде религии. В газетах появились статьи, в которых писалось, что верующие вовлекают детей в какую-то страшную секту. Наступил полный неизвестности первый день суда. Суд был открытым, показательным, поэтому все места в зале были заняты. Когда Наташу вызвали как свидетеля, у нее задрожали коленки. Судье хотелось знать многое. Откуда приехали гости, кто их привез, сколько их было, кто такая Фрося, кто организатор так называемого детского лагеря. Наташа боялась сказать что-то лишнее и потому молчала. Тем более судили ее маму и тех, кому она успела привязаться всем сердцем. Тамара тоже не отвечала на вопросы судьи. Прошли два напряженных дня. В пятницу наступил третий, последний день суда. Сегодня девочки узнают, какой приговор вынесут их маме. В этот день Наташе исполнилось 12 лет. Когда прокурор потребовал лишить Людмилу родительских прав, а девочек отдать на воспитание отцу, Наташа едва не расплакалась. «Господи, я не хочу к отцу пьяницы! Мы ему совсем не нужны. Сделай так, чтобы нас не отобрали у мамы», — взмолилась она. После короткого перерыва судья зачитала приговор. Наташа напряженно ловила каждое слово. Фросю осудили на 4 года. Нине и маме дали по 2. Мысленно повторила она то, что услышала. Когда Наташа поняла, что маму не лишили родительских прав, то не удержалась и заплакала. «Мама, мамочка, мы тебя очень любим!» — срывающимся голосом крикнула она, когда осужденных повели из зала суда. К их ногам со всех сторон полетели цветы. Наташа протиснулась между людьми и кинулась к маме. «Не положено, девочка!» преградил ей дорогу милиционер. «Да благословит и сохранит вас Господь!» — громко сказала бабушка. Она уже не раз провожала в тюрьму своих близких, сначала мужа, потом сына, а теперь и дочь. Глотая слезы, девочки смотрели вслед черному ворону, который увозил любимых в неизвестность. Усыпанный цветами тротуар у здания суда безмолвно свидетельствовал о совершенном беззаконии. Словно маленьких, бабушка крепко держала за руки Тамару и Наташу, когда они возвращались домой. Бабушка всю дорогу молчала. «Она молится», — не сомневались девочки. «Что теперь будет с нами?» — волновалась Наташа. «Как меня встретят в школе?» «Господь не оставит вас, дети». Вспомнила она наставление мамы и решительно подняла голову. Когда они пришли домой, то были приятно удивлены. Кто-то чисто подмел двор и накрыл стол под навесом. Из летней кухни доносился аппетитный запах. Только теперь Наташа ощутила сильный голод. «Кто же это все сделал? Кто так постарался?» — недоумевала она, заходя на кухню. Там у плиты хлопотали мамины друзья. В этот вечер у них во дворе собралось много верующих. Они допоздна сидели за столом, беседовали, пели, молились о Людмиле, о Фросе и Нине. Вспоминали и других узников, утешали Тамару с Наташей. Если отдаться навеки, если любить, так всецело, так, чтобы пламенем ярким сердце победно горело. Со слезами пела Наташа вместе со всеми. Я тоже буду любить Бога. Пусть меня даже в тюрьму посадят, как маму, думала она. Через несколько дней Наташина обещание было исполнено. Ее отчислили из музыкальной школы со словами: «Таким здесь не место».
1: Ребята, сегодня вы услышали, как апостолы рассказывали людям об Иисусе, и многие из них заплатили это своей жизнью. Так и в наши дни сатана, который против того, чтобы Евангелие или добрая весть об Иисусе распространялась, и сегодня не спит и не дремлет. Как вы в этом рассказе слушали, он и сегодня преследует христиан, которые распространяют эту благую весть. Быть может, вы или я, мы живем в таких странах, где это еще не происходит, но в других странах многие христиане терпят страдания, боль и заключение из-за веры в Бога. Не забудем о них молиться. И да даст вам Господь смелость все равно, несмотря на все трудности, рассказывать людям об Иисусе, как это делали и апостолы. Да благословит вас в этом Господь!

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на заключительную беседу по книге пророка Даниила. Мы продолжаем читать 11 главу, в которой записано пророчество о пришествии Антихриста. Этот правитель будет править землей по своему произволу. Он возвеличится выше всякого божества и будет иметь успех у людей, доколе на него не зальется гнев Божий. Послушайте, какую характеристику дает Антихристу 38 стих 11 главы Даниила. «Но Богу крепостей на месте его будет он воздавать честь, и этого Бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром и дорогими камнями и разными драгоценностями». Кто такой Бог крепостей, о котором пишет здесь Даниил? Ответ на этот вопрос мы получим, обратившись к результатам исследования доктора Ньюэлла, выяснившего, что Кибела и Диана в языческой мифологии нередко изображались в коронах со множеством зубцов, которые символизировали укрепление. Я уверен, что вам тоже случалось видеть изображение этих языческих идолов в коронах, которые символизируют царство этого мира. Антихрист будет воздавать честь Богу крепостей, то есть Богу царств этого мира. Однажды сатана предлагал Христу власть над царствами этого мира. А наш Господь отверг это предложение. Антихрист же примет предложение сатаны и станет диктатором. Мир будет поклоняться сатане в те дни. И все царства мира подчинятся Антихристу, первому диктатору всего мира. Читаем далее, послушайте 39 стих. «И устроит твердую крепость с чужим богом, которые признают его, тем увеличит почести и даст власть над многими, и землю раздаст».

и вольным царем, и диктатором всего мира. Но его власть не вечна. Послушайте 40 стих 11 главы Даниила. «Под конец же времени сразится с ним царь южный, и царь северный устремится, как буря, на него с колесницами, всадниками и многочисленными кораблями, и нападет на области, наводнит их и пройдет через них». Конец времени — это последний период в истории Израиля. Даниил все время говорит о том времени, которое Господь Иисус назвал «периодом великой скорби». Царь Южный — это, видимо, правитель Египта, которого мы пока не можем назвать по имени. Возможно, этот царь объединит под своей властью всю Африку, что не удавалось пока никому, и выступит против Антихриста. Царя Северного определить проще. Он займет место династии Селевкидов, и, как мне кажется, это будет та самая сила, которая описана в 38-39 главах Иезекииля. Северный царь будет участвовать в битве при Армагеддоне, которая будет настоящей войной. Потом северный царь будет уничтожен, потому что Бог осудит этот народ. Обратите также внимание на стихи 41 и 42. «И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают, и спасутся от рук его только Эдом, Моав и большая часть сынов Аммоновых, и прострет руку свою на разные страны, не спасется и земля египетская». Когда Антихрист вторгнется в Палестину, прекраснейшую из земель, у него будут проблемы с Эдомом, Моавом и Аммоном. Сегодня эти земли принадлежат арабам, потомкам Исмаила. И в будущем у народа Израиля тоже будут столкновения с ними. Египет и Южный царь сдадутся Антихристу. А об окончании этой баталии пишут нам стихи с 43 по 45. «И завладеет он сокровищами золота и серебра, и разными драгоценностями Египта. Ливийцы и ефиопляне последуют за ним, но слухи с востока и севера встревожат его, и выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих, и раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного святилища, но придет к своему концу, и никто не поможет ему». Антихрист будет распоряжаться богатствами этого мира. Он будет владеть всеми мировыми финансами. Ливия и Эфиопия сдадутся ему, и он получит в свое распоряжение всю Африку. Море — это Средиземное море, а гора Преславного Святилища — это Иерусалим. Иначе говоря, штаб-квартира Антихриста будет расположена между Средиземным морем и Иерусалимом. Но вскоре он будет уничтожен, когда Господь Иисус Христос вернется на землю. Зло будет побеждено, на земле установится Царство Христа, и люди будут спасены. В следующей 12 главе Даниила завершается описание этого видения. Но я еще раз, друзья мои, призываю вас не использовать текст 12 главы по своему усмотрению, а помнить, что это одно видение, которое начинается еще с 10 главы. И из 10 главы однозначно следует, что данное пророчество касается народа Израиля, а описываемые в нем события произойдут в период великой скорби, то есть после того, как Церковь Христова будет восхищена. Итак, читаем завершающую главу книги пророка Даниила. Что же она расскажет нам о великой скорби? Послушайте первый стих. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди, и до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге».
Использованное здесь

слова «в то время» обычно указывают на последние времена. Почему мы считаем, что здесь говорится именно о периоде великой скорби? Да потому что так называл это время Иисус Христос, и Он говорил о Нем в тех же выражениях, что и пророк Даниил. Само словосочетание «последние времена» не означает окончание времени как такового, но с его помощью только яснее подчеркивается цель данного пророчества. Рассказать о временах окончания нынешнего мироустройства и о моменте установления мессианского царства. Даниил упоминает здесь Михаила, это архангел, он единственный, кто именуется в Библии титулом архангела. Имя Михаил переводится с древнееврейского как «подобный Богу». Этот архангел сбросит сатану с небес, и он будет защищать народ, как ясно сказано у Даниила. О его деятельности пишет также апостол Иоанн в 12 главе Откровения. «Сынами народа твоего...» Ангел называет, конечно же, израильтян, иначе это выражение не имело бы смысла. Слова «и наступит время тяжкое» обозначают установление великой скорби, о которой наш Господь говорил в 24 главе Матфея. «Но верующие Израиля спасутся». Об этом мы узнаем из 4 стиха 7 главы Откровения. «И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых». В связи с этим обратите внимание на второй стих 12 главы Даниила. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И многие из спящих в прахе земли пробудятся». Верные Богу представители народа израильского, которые будут жить в период великой скорби, не умрут и спасутся вместе с язычниками того времени, принявшими спасение от Бога. А святые Ветхого Завета воскреснут для жизни вечной в конце этого периода. Ветхозаветные святые не воскреснут в момент восхищения церкви. В Писании ясно сказано, что восхищение будет касаться тех, кто, согласно первому посланию к Фессалоникийцам, глава 4, стих 14, умер в Иисусе. И в 16 стихе той же главы говорится, что мертвые во Христе воскреснут прежде. Когда церковь будет восхищена и покинет этот мир, ветхозаветные святые еще не воскреснут. Почему? Потому что Христос придет установить свое царство на земле только в конце периода великой скорби. Вот тогда и воскреснут ветхозаветные святые. Авраам, Исаак и Иаков будут жить на земле во время царства Христа. А если бы они воскресли в момент восхищения церкви, им пришлось бы мучиться целых 7 лет. Кроме ветхозаветных святых, которые воскреснут для жизни в Царстве Христа, воскреснут и грешники Ветхого Завета. В прочитанных только что стихах говорится, что они воскреснут на вечное поругание и посрамление. Эти люди в конце периода тысячелетнего царства предстанут перед престолом суда. Послушайте 3 стих 12 главы Даниила. «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки, навсегда». Во мраке великой скорби Божьи слуги будут сиять, как звезды. Сегодня верующие тоже являются светом для мира. Вспомните, что написано во 2 главе послания к Филиппийцам, стих 15. «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Верные Богу будут Божьими свидетелями на земле в последние времена, и они обратят многих к правде. А правда — это Христос, единственная правда, угодная Богу. Наша собственная праведность — ничто.
Мы можем думать, что мы хороши, но Бог так не думает. Мы хлопаем друг друга по плечу и говорим друг другу, какие мы чудесные, но на самом деле мы просто ворох грязного белья, друзья мои. Богу не угодны наши дела, Ему угодна праведность Христа, а ее мы можем получить только верой. Послушайте 4 стих. «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение». Эти пророчества должны были оставаться запечатанными до последнего времени. И здесь имеется в виду последняя, 70-я седьмина. Мы с вами не очень хорошо понимаем пророчество, потому что еще только приближаемся к этому периоду. Но все откроется нам в свое время. Вот почему апостол Павел призывает нас не заниматься пустым мудрствованием, а ожидать блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Ангел говорит, что многие прочитают книгу пророчеств. Лично я считаю, что сегодня многие люди изучают библейские пророчества гораздо интенсивнее, чем когда-либо раньше. Они перечитывают пророчества снова и снова, пытаясь разгадать будущее. И в результате происходит именно то, что предсказывал ангел — умножается ведение. То есть все мы лучше и лучше начинаем понимать пророчество Писания. Читаем далее стихи с 5 по 7. «Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других, один на этом берегу реки, другой на том берегу реки. И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки: «Когда будет конец этих чудных происшествий?» И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен и полувремени, и по совершенном низложении силы народа святого все это совершится. Мы возвращаемся здесь к сцене, которую Даниил описывает в 10 главе. Муж в льняной одежде — это, как мы уже говорили, Христос. С ним еще двое. Один стоит на левом, другой на правом берегу реки Тигр. Один спрашивает, сколько будут длиться все эти события. Христос же отвечает, что они продолжатся 3,5 года, и это будут последние годы 70-й седьмины. Мы также находим здесь довольно странные слова. «По совершенном низложении силы народа святого». Возможно, это значит, что бунт Израиля будет сломлен в конце периода великой скорби, и народ вернется к Богу. Послушайте стихи с 8 по 10. «Я слышал это, но не понял, и потому сказал: „Господин мой, что же после этого будет?“ И отвечал он: „Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво. И не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют». Даниил видел все это, но не понял, что увидел. Озадаченный, он хочет узнать, что же, собственно, значат все эти люди и события. Но ему снова говорят, что все это произойдет в последние времена, а до тех пор значение событий сокрыто. И далее ангел повторяет многие великие истины, которые действовали во времена Даниила и действуют сейчас. Многие очистятся. Это значит, что те, кто придет ко Христу, окажутся праведными в глазах Бога. Как записано в послании к Титу, глава 3, стих 5. «Бог спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости,
бани возрождения и обновления Святым Духом. Когда ангел говорит «и не уразумеет сего никто из нечестивых», речь идет о душевном человеке. Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, глава 2, стих 14. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. А кто же тогда уразумеет?» Апостол Иоанн в своем Евангелии, глава 16, стих 13, возвещает нам такие слова Христа. «Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Именно такой будет мудрость от Бога, ниспосланная людям. И о ней в прочитанных только что стихах из 12 главы Даниила сказано: «А мудрые уразумеют». Эту мудрость уразумеют те, кого Бог по благодати Своей просветил Святым Духом. Послушайте теперь стихи с 11 по 13 из последней главы книги Даниила. «Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. А ты иди к своему концу и успокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». Друзья мои, трудно переоценить важность этих слов. В 24 главе Евангелия от Матфея, стих 15, Господь Иисус сказал: «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет». И мерзость запустения будет знаком того, что великая скорбь началась. Идол зверя пробудет в храме 1290 дней. На самом деле, это на 30 дней больше, чем 3,5 года. Последняя часть периода великой скорби продлится 1260 дней, и по какой-то непонятной нам причине образ Антихриста пробудет в храме еще 30 дней, хотя сам Антихрист уже будет брошен в огненное озеро. Даниил приводит без объяснений еще одну цифру. Она касается блаженных, которые ожидают. Мы не знаем, как ее объяснить, пока от нас сокрыто значение этих слов. Но когда-нибудь, я думаю, мы все поймем. Ангел говорит Даниилу, что его ждет смерть, и Даниил не увидит возвращения Христа. Но он воскреснет из мертвых, чтобы вступить в тысячелетнее царство. Слова о жребии Даниила означают, что Даниил воскреснет вместе со святыми Ветхого Завета в начале периода тысячелетнего царства. А слова «в конце дней» снова обращают нас к светлому времени установления на земле Царства Христова. И в заключении наших бесед по книге пророка Даниила я хотел бы призвать вас, друзья мои, позаботиться о вашем будущем уже сейчас. Наступит время, когда Иисус придет на землю, чтобы установить свое царство. И наша задача — хранить надежду на Его пришествие и принять дарованное нам спасение. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Нам 50 лет. Дела Божии. В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин.
3: Под небом голубым. Иду, бреду изморенный под небом голубым. Разгонит ветер в стороны моих сомнений дым, и благодать умножится, исчезнут скорбь и страх. Напрасно строит рожицы мой искуситель враг. Учусь любви, терпению, сомнений больше нет. Христово воскресение — залог моих побед. Мы на земле не вечные, всему есть свой черед. Бушуют ветры встречные, а я иду вперед. Иду на взгорье, падаю и разбиваю нос, но все равно отрадую мне был и есть Христос. Николай Водневский, 1980 год.
2: Вера и жизнь. Колонка редактора.
4: Живая память. Живая память. С особым трепетом и даже благоговением мы взялись за составление этого номера журнала. Полвека назад вышел в свет самый первый его номер, составленный почти вручную его первым редактором Николаем Александровичем Водневским, проповедником, поэтом, писателем, настоящим христианином. Его мягкий задушевный голос, короткие проповеди, замечательные рассказы и стихи в авторском исполнении тогда, в период воинствующего атеизма, доводилось услышать далеко не всем. Передачи из-за рубежа глушились. Прошли годы. Бог позволил нам подготовить к печати и издать книги Николая Водневского, стать его преемниками в работе над журналом «Вера и жизнь». Юбилею нашего журнала мы и посвятили этот номер, уважаемые слушатели. Но речь пойдет не только об этой дате. Статьи и рассказы, свидетельства и письма, проповеди и эссе посвящены ответу на вопрос, заданный Иисусу Христу народом: «Что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» Пусть этот номер журнала станет благословением для вас, как и предшествующие номера были благословением для нескольких поколений верующих и неверующих читателей в более чем 60 странах мира. Об этом наша молитва. Будем искренне рады и благодарны, если поделитесь с нами своим духовным опытом. Хочу закончить свое приветствие словами апостола Павла: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». 2 Коринфянам, глава 13, стих 13. Автор – Вальдемар Цорн.
2: Вера и жизнь. Наше кредо.
4: Во что мы веруем? Мы веруем в следующие библейские истины. Страдающему человечеству нельзя помочь людскими средствами. Корень зла в порочной натуре человека. Сердце человека – духовный центр всех проявлений его жизни. Греховно, крайне испорчено, не поддается улучшению. Тот, кто мог бы стать спасителем человечества, должен был бы обладать способностью перерождать греховную сущность человека, заменять ее сущностью иного, более высокого, совершенного порядка. Такой способностью никто из людей не обладает.
3: Лишь Бог один, создавший и искупивший человека, возрождает сердце человека к новой жизни через личную, сознательную веру в Христа Иисуса, Сына Божьего, Спасителя мира и личного Спасителя.
4: В Христе и только в Нем возможно, говоря словами Христа, жизнь с избытком, Жизнь победы над животными инстинктами, жизнь, господствующая над всеми нашими пагубными привычками, пороками и грехами.
3: В Христе предельное познание, какое только доступно человеку на земле. Познание Бога любви, источника всех благ, совокупности всякого совершенства.
4: Спасение в Христе одном. В нем осуществление всех запросов, чаяний и желаний бессмертной души человека. Христос – единственный Спаситель. Нет высшего идеала, чем Христос. Нет более достойного примера для подражания, чем Христос. Нет более благородной цели для служения, чем Христос.
3: Библия говорит: Бог есть любовь. Любовь Божия, единственная, верная, нерушимая, в веках испытанная основа, на которой должна созидаться личная, семейная и общественная жизнь.
4: Правильное отношение к Богу – единственный путь к истинно братскому взаимопониманию между людьми.
3: Церковь Христа святая не только по своему божественному происхождению, по своей сущности и целям, но святая и по действительной святости своих членов, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. От божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия.
4: Членами церкви могут быть только возрожденные свыше люди, сотворившие достойный плод покаяния, ведущие освященную, отдельную от мира сего, жизнь и открыто с дерзновением проповедующие Иисуса Христа перед людьми.
3: Церковь Христа умеет не только ценить дарованную ей Христом свободу и стоять в свободе, но и жертвенно защищать свободу от всякого мирского влияния, заблуждений и материальной зависимости.
4: Церковь Христа стоит перед современностью так же, как в свое время предстала древнеапостольская церковь во всеоружии всех своих утверждений, проистекающих из непреложного Слова Божьего. Она призвана удовлетворять все духовные запросы и нужды нашего поколения.
2: Вера и жизнь. Проповедь.
4: Самое трудное испытание. Большинство людей знают только тяжелую и темную сторону страдания. Для многих оно является жестоким врагом, врагом неумолимым, нечувствительным к боли, слезам и возмущению. Горе с сотней своих разновидностей затрагивает все стороны жизни – материальную, общественную, супружескую, а также семейную как в физическом, моральном, так и в духовном отношениях. Как зеркало лицо человека точно отражает переживаемое горе. Одни сохраняют при испытании горькую улыбку, другие – жестокий взгляд, иные – угрюмость с безразличной покорностью. Еще одни – боль, признаки которой ни время, ни люди, казалось, не хотели и не могли стереть. Дорогой друг, вы, который проходите через испытания, эти слова для вас. Они не несут вам ни искренних сочувствий, ни даже, как говорится, слов христианского утешения. Самые точные выражения и хорошо составленные фразы не в состоянии вам помочь. Наоборот, быть может, до сих пор они лишь усиливали боль и увеличивали ваше страдание. Я не знаю ни обстоятельств вашей жизни, ни сути страдания, ни ваших личных убеждений. Я не знаю, верующий вы человек или нет. Имеете ли вы хоть какую-то веру и находите ли вы в ней отраду в своем горе? Я знаю только одно – вы страдаете. И этого достаточно, чтобы мне представить себя рядом с вами. Я не буду себя навязывать. Вы отнесетесь к моим словам, как захотите. Как верстовой столб, они просто укажут вам путь, ведущий к такому состоянию, где горе, хотя еще и существует, имеет другой вид, и последствия этого горя – ни страх, ни разочарование, ни возмущение, ни одиночество, ни пустота и ни отчаяние. Дорогой друг, вы страдаете, но страдаете не в одиночестве, хоть вам и кажется подчас, что никто еще не проходил через подобные обстоятельства. Вы думаете о разрушенном счастье, несбывшихся мечтах, так как считали себя хозяином своей жизни, исполнителем собственных планов. Но то, что вы называете счастьем, не было ли в действительности лишь иллюзией? Благодаря работе и стабильному заработку вы никогда не знали нищеты, и вдруг теперь испытываете материальные трудности. Возможно, болезнь не позволяет вам работать, ставя в зависимость от других. Все это погружает вас в печаль. Вы хотели счастья, но сегодня могила отняла у вас самого близкого человека, или же семейная драма разрушила ваш семейный очаг. Вы рассчитывали продолжать жить в детях и собирали для них богатство, строили планы. Вы хотели дать им то, чего ваши родители не смогли вам дать. И вот случилось, что ваш сын переехал на постоянное место жительства в другую страну. Или еще хуже. Став неблагодарным и бесчувственным к вашим желаниям и планам, он сделался чужим для вас, а, возможно, даже опозорил ваше имя. Бессилие, разочарование, тщета, все тщета. А вы говорите «нет». Вы возмущаетесь, вы встаете против судьбы, против Бога. Но это заблуждение, потому что возмущение против Бога и ропот ничего не изменит. Послушайте меня. То испытание, которое вы проходите, не есть истинная и первая причина вашей скорби. Человек по природе несчастлив. Доказательством этому является его жажда счастья. Его постоянная неудовлетворенность указывает на то, что, по сути, он несчастлив. Ничто ему не принадлежит. Он ничем не владеет. А ему хотелось бы заполучить всю Вселенную. Человек – это сосуд, созданный для того, чтобы его наполняли. Его сердце жаждет бесконечного. Но где же это найти? В этот мир человек ничего не принес и знает, что ничего с собой не унесет. Однако он был создан не для того, чтобы страдать. Он это знает, он это чувствует. Его сердце желает радости, полноты счастья. Даже если он погружается в грязь и одновременно наслаждение хотя бы на один день. Человек должен признать одно. Его счастье зависит не от хороших или плохих обстоятельств его жизни, но прежде всего от состояния его души. Бывает, что богач несчастлив со всем своим несметным богатством, тогда как бедняк поет от счастья при своей бедности. Случается, что человек здоровый не перестает жаловаться, тогда как больной утешает и ободряет здоровых. Иногда женщина ничем не довольна и скучает, когда, казалось бы, все ей благоприятствует и служит к тому, чтобы ее радовать. А в это же время недалеко от нее радость освещает лицо бедной вдовы, которая вынуждена тяжело работать, но находит при этом время, чтобы помочь другим. Счастье не в обстоятельствах и не в людях. Счастье в Боге. Оно зависит от нашего отношения к Нему. Потому что, хотят того люди или нет, Бог есть. С Ним могут считаться или нет, но Он есть. Но так как человек живет без Бога и не знает Его, то не имеет мира в душе. Когда он богат, то желает иметь больше. Когда окружен любовью, боится потерять тех, кого любит, или желает иметь еще больше друзей. Когда здоров, не ценит того, что имеет». И вдруг в этом состоянии его постигает горе. Если он не испытывал настоящей радости, когда имел все в изобилии, как может быть доволен, если его постигли лишения? Только школа Божия могла бы научить его довольству. Если человек знал только земную любовь, любовь подобных ему людей, как он сможет понять, что существует божественная любовь, способная утешить сироту, заменить мать, отца, жену или мужа. Вот почему в тот день, когда смерть отнимает у него дорогого человека, быть может, самого дорогого на свете, он остается пораженным, разбитым, совершенно одиноким. Если человек никогда не прославлял Бога, как сможет он теперь, когда ранен и болен, восхвалять Его и благодарить? Только общение с Богом научило бы его подчиниться божественной воле и искать в Иисусе силу, которая излечивает духовные раны. Человек прожил без Бога. Он забыл, что на этом свете есть Господин и Учитель, и не приготовился к его посещению. И так как его владыка не навязывал ему своего присутствия, не предъявлял на него своих прав, но давал свободу выбора, человек вообразил, что он сам себе господин и может здесь на земле всем обладать. И вот теперь, когда у этого человека, нечувствительного к многочисленным Божьим благодеяниям, господин его берет то, что принадлежит ему, этот человек кричит о несправедливости, протестует и возмущается. Он хотел пользоваться жизнью без Бога, а теперь приходится и страдать без Него. Неужели это так? Неужели действительно Бог этого хочет? Нет, нет и нет. Бог хочет только, чтобы мы поняли, что самое большое наше горе не является причиной наших печальных, тяжелых переживаний, но их причина в том, что мы оставили Бога. Отсутствие Бога – вот что делает горе трагическим. Отсутствие того, кто выше горя, кто господствует над ним, кто держит кнут в своей руке, кто наказывает как отец, а не как враг или слепой случай. Горе – это экзамен, через который мы должны пройти. Но без Бога человек к нему не подготовлен. Он не знает экзаменатора, и ему кажется, что тот говорит на незнакомом языке. Экзамен его смущает. Ученик хотел бы сам спрашивать, вместо того, чтобы отвечать, быть судьей, а не подсудимым. Горе всегда посылается нам с определенной целью. И эта цель – направить наши мысли и сердце к духовной действительности. Бог хочет, чтобы мы поняли, что лишь Он один пребывает всегда, и только духовная действительность вечна. Но для этого надо, чтобы Бог нам открылся, чтобы мы познали Его. Человек не верит в Бога не потому, что достаточно умен, а потому, что он об этом не думает, не хочет думать, так как духовный поиск для него не интересен. И если он и допускает существование Бога, то часто, увы, живет так, будто Бога нет. Человек не впускает Бога в свою повседневную жизнь. Он страдает один, борется один, любит один. Он живет так, будто Бог не приходил на землю, не участвовал в наших радостях и страданиях, будто бы он был всего лишь великим незнакомцем, давным-давно отправившимся в высоту небес. Человек живет отягощенный своими печалями, заботами, грехами, будто бы воплотившийся в Иисусе Бог не взял на себя всю тяжесть, физическую, моральную и духовную. Будто бы эти невероятные слова Священного Писания не исполнились, но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничтожен Богом. Но Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Исаия, глава 53, стихи 4 и 5. Дорогой страдающий друг, знаете ли вы Спасителя? Мое последнее слово для вас – Иисус. Вы нуждаетесь в Нем, не только в историческом Иисусе из какого-то катехизиса, но в живом Христе, умершем за ваши грехи и воскресшим для вашего оправдания. Он сегодня облегчает все ваши скорби, окружая вас Своей милостью, проходя вместе с вами самые темные туннели. Вы нуждаетесь в Христе, который является вашим богатством, вашей мудростью. Только Христос способен заполнить пустоту вашего сердца Своим чудным присутствием. Почему вы не идете к Иисусу? Не к религии обрядов и догм, но к личности, достойной поклонения, к тому, кто дает жизнь и является ее источником, о котором говорят нам Евангелие и Библия. Разве вы не слышите в этот момент его голос, обращающийся к вам? «Придите ко мне, все измученные и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Матфея, глава 11, стихи с 28 по 30. Вы увидите, что Бог исполняет все свои обещания. В нем вы найдете Отца, знающего, в чем нуждается ваше тело и душа. И тогда ваше горе примет совсем другую форму. Вы увидите посланника небес, ведущего вас к Богу, источнику вечного счастья. Горе удалило от Бога только формалистов, людей с двоящимся сердцем, всех тех, кто в своей жизни не признает авторитета Господа, его право воспитывать, обучать и исправлять свои создания. Бог через Иисуса Христа желает сделать своими детьми тех, кто пока еще не обладает его жизнью и не отражает его характер. Когда страдание принимается как милость, оно не замедлит принести тем, кто его переносит, истинный плод праведности. И тогда победные слова апостола Павла станут вашими. «Если Бог за нас, кто против нас? Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Но все это преодолеваем силой возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другое какое творение не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим. Римлянам, глава 8, стихи с 31 по 39. Автор Николай Водневский. Из журнала «Вера и жизнь», январь 1974 год.
2: Вера и жизнь. Малая кафедра.
4: Творить дела Божии. Одна сестра из церкви мне сказала: «Вот вы нам говорите, чтобы мы жили по вере, жили по духу. А вы конкретно скажите по пунктам, что можно делать, а что нельзя». Когда люди спросили Иисуса, что нам делать, чтобы творить дела Божии, они, возможно, тоже ожидали, что Он конкретно по пунктам ответит им на этот вопрос. Но ответ был совершенно неожиданным. «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Этот ответ породил новые вопросы, дискуссии. В результате многие из учеников Иисуса отошли от Него и уже не ходили с Ним. Так что же это за вера, о которой говорил Иисус? На основании того, что Библия говорит о вере, можно условно выделить три типа веры. Первый тип веры – это когда человек верит в существование Бога, но живет так, будто Бога не существует. То есть человек может быть по уши в грехах, но в то же время заявлять, что верит в Бога. В Библии написано, что подобным образом верят и бесы. Один человек, когда мы благовествовали ему во время одной из миссионерских поездок, сказал: «Я верю, что Бог есть, но живу по принципу «я Бога не трогаю, а Он пусть меня не трогает». Понятно, что это фактически неверующие люди. Второй тип веры – это так называемая временная вера, когда человек не просто верит, что Бог существует, но еще и время от времени обращается к Нему в молитве, особенно в трудных обстоятельствах. Может ходить в церковь и даже совершать какое-то служение. Но делать все это люди могут, например, из страха, выгоды или по причине каких-то еще эгоистических мотивов. Такие люди, как правило, живут своей жизнью, а Бог у них – лишь одна из многих ее составляющих. На Божьем суде они услышат приговор от самого Бога: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Эти люди никогда не были настоящими верующими. Люди с первыми двумя типами веры не смогут быть по-настоящему счастливыми на земле, и в вечности их ожидает ад. Третий тип веры – настоящая вера, которая обязательно приводит к решению. И это решение – самое важное определяющее решение в жизни человека, которое в Библии называется покаянием. Покаяние – это не просто попросить у Бога прощения за свои грехи. В греческом оригинале слово «покаяние» дословно переводится как «раскаяние», «изменение жизни», «отвращение от грехов», «возвращение к Богу», «перемена мышления». Сам человек, оставаясь грешным хозяином своей жизни, не способен на такое кардинальное изменение. Поэтому Иисус Христос пришел в этот мир, принес себя в жертву за наши грехи, чтобы спасти нас от власти греха. Он предлагает: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее». Отвергнуть себя – это фактически означает отречься от контроля над своей жизнью, пригласить в нее Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Представьте себе, что у вас в руках чистый бланк договора с Богом относительно вашей жизни. Вы подписываете его, отдаете Богу и просите, чтобы Он заполнил этот чистый, предварительно подписанный вами бланк так, как Ему угодно, чтобы Он определил, как пройдет ваша жизнь. Настоящая вера – это полное доверие своей жизни Богу, ведь только Он может сделать нас в библейском смысле слова счастливыми людьми на земле, а в вечности подарить Царство Небесное. Итак, ответом Иисуса на вопрос о том, что делать, чтобы творить дела Божии, был фактически призыв к действенной и настоящей вере. В нашем случае это третий тип веры. Это не просто одноразовое действие. Раз и навсегда. Это выбор всей нашей жизни, который мы подтверждаем каждый день. Этот выбор предполагает, что мы будем прилагать все усилия для нелегкой борьбы с грехом. Настоящая вера – это не беззаботная стабильность, которая со временем может превратиться в застой. Это путешествие длиною в жизнь с различными приключениями, где мы рискуем что-то потерять, иногда даже жизнь, оставаясь верными Богу. И в этом путешествии нас ведет любящий всемогущий Бог, который не делает ошибок, никогда не подведет, даст силы пройти через любые испытания, даст настоящую радость в жизни и в конечном итоге приведет нас в Царство Небесное. Дорогой друг, а ты уже сделал свой выбор? Автор Виктор Танцюра.
2: Вера и жизнь. Несколько вопросов к читающим Библию.
4: Кого имеет в виду Давид, говоря в Псалме 54-м? «Не враг поносит меня, не ненавистник мой превозносится надо мной, но Ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой».
3: Своего советника Ахитофела.
4: Кто говорит о себе, что колени его изнемогли от поста?
3: Давид.
4: Чьи это слова? «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты – Бог мой».
3: Давида.
4: Дополни стих. «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых...»
3: «Врачует».
4: Отчего происходит раздор?
3: От высокомерия.
4: Что противопоставляет зависти мудрый Соломон в своих притчах?
3: Кроткое сердце.
4: Что делает человека медленным на гнев?
3: Thank you. благоразумие.
4: Что делал Иисус перед избранием 12 апостолов?
3: Пробыл всю ночь на горе в молитве к Богу.
4: О ком Иисус сказал? Он был светильник, горящий и светящий.
3: Об Иоанне Крестителе.
4: О ком писал апостол Павел, что они преизобилуют верой, словом, познанием и всяким усердием, и призывал их преизобиловать также радостью добродетели?
3: О коринфянах.
2: Вера и жизнь. К 50-летию журнала.
3: Исполнение мечты. В 1950 году Николай Александрович Водневский с семьей переехал в США из Германии, где был в плену. Уверовал он в 1948 году и за 2 года, прошедших с того времени, уже стал известным христианским писателем и поэтом. Сразу же по приезду на новое место жительства Николай Александрович влился в евангелизационную работу среди славян, публикуя статьи, ответы на вопросы читателей в ежедневной светской газете «Новая заря». Он также сотрудничал с Павлом Рогозиным, издававшим журнал «Христианин» с 1945 по 1965 год. Публиковал стихи, статьи и проповеди в различных иммигрантских изданиях в разных странах, а также издавал сборники со стихами и прозой. В 1966 году Николай Водневский основал при Тихоокеанском объединении евангельских христиан-баптистов еженедельную газету «Наши дни», главным редактором которой он был с 1966 по 1973 год и с 1993 по 2008 год. В 1973 году сотрудники миссии «Свет на Востоке» посетили США. Познакомившись с Николаем Александровичем и узнав о его страстном желании служить словом своему народу, руководство миссии предложило ему подготавливать и записывать христианские радиопередачи, на что он с радостью согласился. Более того, Николай Александрович предложил миссии «Свет на Востоке» издавать журнал, посвященный благовестию среди рассеянных во всем мире его земляков. Первый номер журнала вышел в 1974 году. Многие годы Николай Александрович составлял журнал сам, набирал текст на пишущей машинке, вырезал из газет слова и буквы и составлял из них заголовки, наклеивая текст, иллюстрации и заголовки на плотную бумагу. Составленный таким образом макет журнала он посылал по почте в Германию, где в типографии по нему подготавливались матрицы и печатался журнал. Назывался он в то время «Вера и жизнь», альманах, посвященный благовестию во всех странах русского рассеяния, укреплению и углублению духовной жизни верующих и молитвенному их объединению. До сих пор у нас есть читатели, которые помнят первые номера журнала и то, каким благословением для них было живое слово проповеди Николая Александровича, теплота его поэзии и находившая свое выражение и всегда присутствующая в ней щемящая тоска по далекой родине.

оставаться в миссии «Свет на Востоке». Николай Водневский, как главный редактор, присылал свои статьи, стихотворения и следил за общим направлением развития журнала. В то время тираж составлял 5000 экземпляров, что для христианского журнала, издававшегося для славянской диаспоры, было весьма значительно. В миссии «Свет на Востоке» ответственным за составление и оформление журнала стал Андрей Андреевич Цорн. Журнал изменился, когда пришла перестройка. Круг читателей стремительно рос. В какой-то мере изменились вопросы, волнующие читателей. Со сменой поколений появлялись новые представления о том, что красиво, что и как воспринимается читателями. Для Николая Водневского это постепенное прощание с журналом было непростым. Во время одного из богослужений в Брайтской церкви в Вест-Сакраменто он благословил меня как своего преемника в этом деле. Ко времени, когда журнал можно было свободно посылать в Советский Союз по почте, его тираж достиг 50 тысяч экземпляров. Сначала была предпринята попытка рассылать журнал для читателей в СССР из Литвы, где миссией и литовскими друзьями был создан для этой цели специальный фонд. Но вскоре была основана миссия «Свет на Востоке» в городе Киеве, и все журналы, а к этому времени уже вышел и первый номер журнала «Тропинка», стали рассылать оттуда по всему Советскому Союзу. Всю работу с читателями, упаковку и рассылку журналов взяла на себя семья Василия Ивановича и Аллы Адамовны Давидюк, ставших основателями нашей миссии в Киеве. Жили они в то время на 9-м этаже многоэтажного дома. Все комнаты и балконы были заставлены коробками, пакетами, пачками больших конвертов. Со временем у миссии появился склад и офис. Тиражи журналов перешли границу 100 тысяч экземпляров. Письма читателей приходили с почты мешками. К рассылке журналов добавилась рассылка книг, а также священного писания, которые доставлялись в миссию грузовиками из Германии. На журналы подписывались и светские библиотеки со всего Советского Союза, а после его распада – библиотеки вновь образованных государств. Тиражи журналов в это время превысили цифру в 150 тысяч экземпляров. А так как «Тропинку», например, можно было читать во всех детских библиотеках, количество ее читателей перевалило за миллион. Число читателей журнала «Вера и жизнь» перешло границу в 500 тысяч и держится приблизительно на этом уровне и по сей день. С образованием новых государств на территории бывшего Советского Союза снова появились границы. Рассылка журналов была перенесена в возникшие по всему СНГ Содружество независимых государств, партнерские организации. С возрастанием национального самосознания в этих странах появилась необходимость издавать журналы на языках этих народов. Таким образом, у журналов «Вера и жизнь» и «Тропинка», так сказать, родились дети. Теперь журналы можно читать на казахском, киргизском, литовском, румынском, болгарском, грузинском, украинском, немецком и армянском языках. В этих странах есть свои редколлегии, журналы адаптируются не только к языку, но и к культуре народа. Зайдите в открытую электронную библиотеку нашей миссии. Вы удивитесь и порадуетесь с нами. Если в начале «Вера и жизнь» составлялся одним Николаем Водневским, то сейчас над этим работает целая команда добровольцев, членов редколлегии. В 1993 году журналы были зарегистрированы в Министерстве печати России. В 2023 году журнал прошел перерегистрацию, сменив главного редактора и учредителя. Соответствующую регистрацию прошли также журналы.

0: и в других странах. Журнал «Вера и жизнь» рассылается из Германии в 62 страны мира. От Японии до Финляндии, от Австралии до Канады, от Аргентины до Аляски. Все наши читатели стали и друзьями журнала. Благодаря их добровольным пожертвованиям журналы могут составляться, печататься, рассылаться и нести благую весть во все концы земли. Слава Иисусу Христу! Автор – Вальдемар Цорн.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Надежда на Господа. Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит? Книга пророка Исаии, 2 глава, 22 стих. Андрей Бонар из Глазго был образованным и правдивым христианином. Слава о его безупречной жизни так распространилась, что многие начали его именем называть своих детей. Через него обратился к Господу один молодой человек, для которого Андрей Бонар был путеводной звездой. Случилось, что этот молодой христианин долго не виделся с Бонаром и вдруг прочитал в газете, что Андрей Бонар умер. В большой печали он шел к дому Бонара и думал, что я теперь буду делать без него, теперь все пропало. Вдруг он слышит слова: «Не опирайся так на Андрея Бонара, он такой слабый и не удержит тебя». Взглянув туда, откуда послышался голос, увидел девушку, няньку и двоих детей. Один из них сильно опирался на другого, который в честь Андрея Бонара был назван его именем. «Вот урок для меня», — подумал опечаленный молодой христианин. «Действительно, не слишком ли я опирался на моего Андрея Бонара, вместо того, чтобы больше полагаться на вечного и живого Господа? Вот он умер, и я остался без опоры». Христианская надежда – один из доспехов нашего духовного вооружения. Надежда на Бога не допускает колебания, и Господь не благоволит помогать тому, кто иногда надеется на богатство и славу человеческую и могущество мирское, а иногда на Бога. Напротив, человек должен вполне успокоиться на Божьей помощи. Всегда взирайте на Господа, потому что Он спасает надеющихся на Него. Никогда не споткнется тот, кому Ты, Господи, бываешь опорой. Никогда не падет, кто утверждается в Тебе. На Тебя, Господи, вся наша надежда, ибо Ты исцеляешь наши раны. Ты сточил свою кровь на язвы грешников, чтобы Тобою они исцелились. Надеющийся на Господа будет благоденствовать. Притчи 28, 25 стих.

Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Молитесь о покое. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. Евангелие от Матфея, 24 глава, 20 стих. Эти слова произнес Иисус Христос, предрекая разрушение Иерусалима. Своим последователям Он обещал избавление. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы,

0: Но Господь хотел видеть, что его друзья заинтересованы в соблюдении субботнего дня покоя, дня, отделенного для общения с Ним. Поэтому и наставил их: «Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше в субботу». И они молились об этом. История говорит, что бежать в горы из осажденного Иерусалима им предоставилась возможность именно среди недели. Так что субботний покой, как и их собственные жизни, был сохранен благодаря молитвам веры. Сегодня сатана, как и прежде, желает нарушить покой субботнего дня, в то время как Творец предлагает людям общение и драгоценные благословения. Но молимся ли мы о сохранении этого покоя или подчиняемся обстоятельствам наперекор заповедям Божьим? Леночке очень хотелось поступить в музыкальную школу. Но вот беда. Вступительный экзамен был назначен на субботу. Что же ей делать? К счастью, ее желание оставаться верной Господу было большим, чем желание научиться играть на фортепиано. И Леночка решила не нарушать субботнего покоя. «Не грусти», — сказал ей папа. «Давай попросим Иисуса, чтобы экзамен перенесли на другой день». Целую неделю они молились об этом. Леночка верила, что если Господу угодно, Он сделает это. В пятницу после обеда они с мамой пошли в музыкальную школу узнать, что Бог совершил по их молитве. Так вот, представьте себе, на входной двери в музыкальную школу висело объявление: «По техническим причинам вступительный экзамен переносится на 15 мая, то есть на вторник. Оказывается, в здании прорвало водопроводную трубу и требовался небольшой ремонт. Молитесь о субботнем покое. Господин субботы желает видеть вас в этот день пред своим лицом. Он силен помочь вам совершить все остальные ваши дела в течение 6 дней труда».
1: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи», ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

чувство успеха. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Книга притчей, 31 глава, 18 стих. Трудолюбивая – это слово часто используется, чтобы описать женщину из книги притчей, ту превосходную женщину, с которой мы познакомились. Женщины всегда удивляются, как ей это удается, что ее заставляет так работать, как ей удается встать рано, ходить по магазинам, работать, ухаживать за садом, да еще и допоздна сидеть за шитьем. Все дело в ее трудолюбии. Причина ее чудесной плодотворной деятельности в том, что она чувствует острую потребность, которая придает ей сил во всех ее начинаниях. Она помнит, зачем и для чего она все это делает. Всепоглощающая любовь этой замечательной женщине к своей семье заставляет ее постоянно совершенствоваться в своих достижениях. Желая самого лучшего для своей нежно любимой семьи, эта поразительная женщина начинает заботиться о них и заботиться превосходно. Ее любовь к своей семье побуждает ее вставать рано, с умом распоряжаться деньгами, шить одежду для домочадцев, покупать земли и работать на них, чтобы с избытком обеспечивать свою семью пищей и дополнительными доходами. Усилия этой превосходной женщины становятся вдвойне успешными, если она чувствует свой успех. Она окружила свою семью заботой, у них всего стало больше, но это побуждает ее работать даже чуть дольше, чем обычно. Светильник ее не гаснет и ночью. А теперь о вас, дорогая подруга. Желаете ли вы испытать приятное чувство успеха? Как думаете, могли бы вы заставлять себя работать чуть-чуть больше, чуть-чуть дольше с каждым днем? Хотели бы вы успевать чуть-чуть больше перед тем, как погасить свет? Главное, из каких побуждений вы действуете? Задумайтесь перед Господом, что побуждает вас работать? Правильные ли побуждения движут вашими усилиями? Другими словами, интересует ли вас служение семейным интересам больше, чем своим собственным? Если вами движет любовь, любовь, на которую вдохновляет Бог, вы всегда будете стараться как можно чаще делать свою семью и не только семью счастливой. Успеха приятнее не бывает. Как сказал об этом Дуглас Малах, женская любовь подобна свету, ярко светящему в ночи.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи.
0: А также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие радиослушатели, мы рады приветствовать вас на радио Загенсвелле, волна благословения, город Детмольд, Германия. Программа «Брак и семья».
1: Сегодня мы предлагаем вам послушать проповедь Франца Тиссена.

Хорошо, я хотел предложить следующую нашу тему, которую я так назвал «Любовь в семье». Любовь в семье. Давайте мы в основании прочитаем текст Священного Писания, первое послание апостола Павла к Коринфянам, 13 глава, сначала. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знания упразднится». Аминь. Знаете, мы с супругой поженились, когда мне было 21, ей было 19. И впоследствии, когда я уже стал служителем, мне приходилось беседовать с многими молодыми семьями и сочитывать очень много. Иногда я своим детям, своей супруге говорил, вот приходит, смотрю, ей 19 лет. Я ей говорю, ну они же еще дети, говорю, они же еще дети. Она говорит, а нам сколько было, говорит, ну, когда мы поженились, я говорю, да. Знаете, интересно, я могу свидетельствовать, что Бог особым образом благословил нашу семейную жизнь. Мы прожили с женой 48 лет. 48 лет, и потом Господь взял мою жену к себе год и почти 5 месяцев назад это было. И вот когда она уже умирала, и вот у нас были очень хорошие общения. Вы знаете, это было удивительно. С одной стороны, скорбь очень тяжелая. И я скажу, это трудно передать. Вот у меня нету ропота, огорчения на Бога, никакого нету, да? Но есть тоска, сильная тоска, скучаю сильно. И вот мы этими чувствами делимся и с Вениамином Александровичем. Он мне говорит, к этому не привыкнешь, этому, с этим надо научиться жить. Я учусь этому жить, да. Я помню уже последние события. И, да, я хотел еще сказать, что удивительно тогда я заметил, что Бог дает силы умирать умирающим людям. Вот когда мои дети говорили, папа, мы хотели как-то маму ободрить, утешить, она нас утешает. Вот мы приходим, она нас утешает. Одна дочь говорит, мама, но у тебя есть страх? Она говорит, доченька, ты о чем? Я даже боюсь в мыслях допустить что-то такое, что я боюсь или не хочу идти к Господу. Она говорит, да? У меня, говорит, полный мир, говорит, у меня, говорит, такая радость на сердце. И она говорит, а мы как, мама? А говорит, Господь позаботит. Вот он мне дал ясность, он позаботится, да? Извините, я еще пару слов хотел сказать, то, что мне тоже вот на сердце. И я помню несколько последних уже общений, когда у нас было, она в кому уходила легкую, у нее был рак поджелудочной железы, и врачи сказали, все бесполезно. И она, как обнаружилась болезнь, прожила месяц и 6 дней. Месяц и 6 дней, вот так быстро все случилось. И даже вот помню, там есть такая служба в Германии, там день и ночь они приедут, она была дома, Оля, она решила так, и мы тоже были очень рады, мы попытались ухаживать, что могли. И вот врач приходит, и она смотрит, а там народу столько, нас дети, внуки, нас там 34 человека, да? И там она ничего не поймет, она говорит, а кто эти люди все, врач? Я говорю, ну это дети наши, вот так много, ну столько Бог дал, внуки. Вот, и она видит, что как-то не так, как у других людей, врач говорит, да. И Оля, у нее прям, знаете, глаза сияют, она вот-вот умирает, у нее на сердце такой мир. И я говорю, знаете, я вам хочу что-то объяснить, врачу говорю. Я говорю, мы верующие люди, мы христиане. Ну, говорю, нашем уповании, доверии и так далее. И врач как заплачет и говорит, какие вы счастливые люди. Но я, говорит, каждый день вижу, как умирают люди. Это ее работа такая, да? И говорит, люди кричат, люди боятся, родственники, волосы на голове рвут. А здесь я вижу, говорит, что-то другое. Я... Фон какой-то идет, да?
Я помню хорошо, один из последних, это было воскресенье, мы решили служение провести дома, и Оля моя была очень рада этому, мы не пошли на служение, все собрались, и Бог ей дал, опять вывел ее из комы в этот момент, она была в коме, да, и мы где-то прямо вот 10 часов мы решили собрание сделать в воскресенье, около 10 она пришла в себя. Она пела с нами, она всю жизнь альтом пела. Она в 14 лет приняла крещение и начала петь в хоре с 14 лет. И я ей говорю: Оля, ты альтом пела с нами? Она говорит: альтом. Пела тоже, да? И такие моменты некоторые. Я, знаете, вот детям говорю. Вот. Я говорю: Оля, помнишь, мы с молодежью выезжали на лоно природы, с нами служители выезжали тоже, да? И я тебя там заметил, говорю. Она совсем молоденькая еще была, девочка. И я ей не говорил об этом еще пару лет после этого. Но тогда Бог в мое сердце положил любовь вот к этой девочке, моей будущей жене, да? Но ей, может быть, было тогда 15 лет, не больше, я думаю, да? И я помню, тогда мне такая мысль была, я сказал: Господи, если бы ты мне ее дал когда-то в жены, я был бы очень тебе благодарен, вот чувство. И знаете, вдруг она вот так лежит, и она вот так поворачивает голову ко мне и говорит: и я тебя тогда полюбила. Она мне никогда это не говорила. Ну, много раз в жизни говорила, что любит, но именно вот этот момент, да. И я был так благодарен Богу. Вы знаете, это такое счастье, жить в семье, где тебя любят и ты любишь. Я думаю, это очень важный момент, и я хотел, чтобы мы об этом порассуждали. Я скажу, ко мне приходили молодые люди для беседы, чтобы их объявить уже женихом и невестой. Я с ними беседовал, и я чувствую, что-то не то. И тогда я с ними и отдельно беседую еще, вот поговорил с этим потенциальным женихом. Я говорю: слушай, вот так скажи мне, как есть, ты ее любишь? Он говорит: ну, если честно, особых чувств нету. Но я, говорит, вижу, что в этом есть воля Божия. Я говорю: я не буду вас сочитывать, мы не будем вести дело. Он говорит: почему? Я говорю: я не верю в такие чудеса. Почему? Потому что Бог, который сказал, что муж должен любить свою жену, и жена, кстати, тоже. Есть такое, чтобы жены любили мужа или нет в Библии? Сестры, читали? Точно? Где написано? Где написано? Есть. Послание к Титу. Он говорит: учить молодых любить мужей. Это правильно. Ну, в смысле, ты тоже прав. Но нету буквально такого, да? Но это правильно. И он мне говорит: нету. Я говорю, и потом он мне открыл многие моменты в своей жизни молодежной, что он и с той встречался. До страшного не дошло. Мне неудобно говорить, до чего дошло. Тут разный возраст, да? Ну, очень печально. Я сказал: иди, приводи все в порядок. И там родственники меня уговаривали. Сказал: нет. Они уже чуть ли не пирожки пожарили на свадьбе. Я сказал: нет, я не буду этого делать. Он сделал это. Он пошел, ходил по домам, просил прощения у этих сестер, у родителей и так далее. Потом он пришел ко мне и говорит: вот я не знаю, говорит, вы мне поверите или нет, но Бог дал мне любовь теперь. Я говорю: я верю. И мы их сочетали, я могу проследить их семейную жизнь, и они жили счастливо, слава Богу. Но это очень важный момент, вот чтобы была любовь в семье. Знаете, как-то нашу семью посетила одна семейная пара. Они у нас несколько ночей жили, и когда они уезжали, глава семьи говорит мне: Франц, можно я тебе сделаю пожелание? Я говорю: ну, конечно. Он говорит: написано, мужья, любите своих жен. Это мое пожелание тебе. Я думаю: что это он? Что он тут такое заметил, думаю, да? Ну, моя первая реакция такая. Да я же люблю свою жену. Что было, думаю, неправильно. Ну, как это стал проверять свое сердце. Но потом я понял, что это было от Бога. Почему? Потому что через пару дней у моей жены был день рождения, 21 сентября. У нас такая есть семейная традиция – мы все праздники празднуем. Не потому, что мы любим пировать. Мы обязательно делаем пожелания. И когда на день рождения или на день свадьбы приходим уже с подписанной открыткой пожелания. Не то, что вот собрались, говорим: у тебя есть пожелание? Ой, я должен подумать.
Ну что тут, ты же пришел уже на события, ты уже должен прийти уже с пожеланием, да? И вот дети мои, внуки все дают пожелания моей супруге, а я в заключении должен был сказать что-то. И я, чтобы придать этому моменту особую торжественность, я встал и сказал: «Оля, сегодня, на твой день рождения, я хочу сделать себе пожелание». Мои дети говорят: «Пап, у кого день рождения?» Я говорю: «Ну, от этого пожелания тебе будет лучше». Я много раз ей говорил, что люблю ее, да? Но, знаете, это был какой-то особенный момент. Я сказал: «Помнишь, я перед Богом дал обещание, что я буду любить тебя. Я хочу еще раз это обновить. Сейчас осознанно пред Богом, пред всеми детьми и внуками. Я буду любить тебя всегда. Больную, седую, хромую». Она попала в аварию, и на машине там, и действительно она тогда в тот момент прихрамывала. Она родила 9 детей, много болела. Она была седая уже, уставшая. Но, знаете, это было такое особое благословение. Когда я это говорил, она тоже плакала, сидела. Но не от горя, а от радости. Я сказал: «Я буду любить тебя всегда. Я очень люблю тебя. И ты для меня подарок от Бога». Ну, много добрых слов сказал. Я смотрю, вдруг все мои дети плачут, сидят. Все. И даже один внук маленький, он был на руках у моего одного сына, он тоже плачет. Они потом ему говорят: «А ты-то что плакал?» Он говорит: «Ну, папа плакал», говорит, «и я плакал», говорит, да. Ну, как-то это передалось ему, да. Знаете, это было особое-особое благословение. Я хотел сказать, братья и сестры тоже, это очень правильно, когда, если любовь есть, она должна проявиться. Она должна проявиться и в словах, и в конкретных поступках, и действиях, да. Если есть любовь, вы знаете, это один из особых методов воспитания детей. Вся семья должна это видеть и быть уверена в том, что папа любит маму, и мама любит папу. Это очень мешает воспитанию детей, если этого нету и если это незаметно. В этом должны быть все убеждены. В Германии была одна семья, у них были сложные отношения в семье. И дети, знаете, были какие-то ожесточенные там, да. И братья-служители посещали эту семью, это была фермерская семья. Вот там у них коровы были, ну, в общем, ферма целая там. Ну, и как-то братья посетили семью и беседовали с детьми отдельно, и с родителями, не могли понять причину, потом беседовали с детьми, и в беседе вдруг открывается, и дети говорят, что они страдают из-за того, что папа не любит маму. Они так и сказали. А братья стали убеждать их: «Ну, зачем вы так говорите? Это неправда. Да такого быть не может. Папа любит маму». Они сказали: «Нет. Папа не любит маму. Папа, говорит, любит Лолу». Кто такая Лола? Лола – это была корова одна у них. Ее звали Лола. Она была самая молочная, она много молока давала, говорит, да? И они говорили: «Папа гладит Лолу». Мы никогда не видели, чтобы он гладил маму, говорит. Он старая, моя кормилица, он ее мыл, эту Лолу, гладил ее там, да. Кормилица наша, говорит, Лолу, говорит, он любит, а маму не любит. И знаете, вся семья страдала из-за этого. Дети страдали из-за этого. И я думаю, что если наши дети не видят, что супруги целуются, то что-то ненормальное происходит в семье. Это нормально, когда дети видят, муж собрался на работу, допустим, да, а жена подошла, обняла его, поцеловала: «Бог да благословит тебя, мы будем ждать тебя. Помни, здесь тебя ждут и здесь тебя любят. Мы будем молиться за тебя». И дети это видят. Это же неверно, когда муж говорит: «Я пошел, давай пока», допустим, да? И вот так и живут: «Пока, да пока», да? А все это охладевает, все это, знаете, исчезает. Это очень страшно. Когда у нас был очередной праздник, помню, в семье, годовщина семейной жизни,
собрались наши дети и внуки, и они нам дают пожелания. И вдруг наш внук, ему было тогда лет 9, он тогда был старший внук, потом еще появились, да, говорит, вышел нам пожелание, говорит. Я, говорит, желаю вам, говорит, чтобы вы и дальше любили друг друга. Ну, я как бы думаю, ну-ка я проверю, что он имеет в виду. Я говорю, а что это ты решил, что мы любим друг друга? Почему ты решил, что мы друг друга любим? Ну, он говорит, желаю, чтобы вы и дальше любили друг друга. Ну, он так задумал, ну, вы же, говорит, не кричите друг на друга, говорит. Я подумал, а если бы мы кричали друг на друга? Вот что должен был подумать ребенок, да? Знаете, любовь, она должна быть здесь. Я могу сказать для славы Господа, я не такой сильный человек. Но я скажу, любовь, она расходуется. Ее надо всегда пополнять. Ее надо всегда пополнять. Можно расплескать эти чувства, да? Но ее надо пополнять, потому что в жизни много всякого бывает. Да? Об этом надо просто усердно молиться, быть искренним, честным. Я скажу вам, я не знаю такого момента в своей жизни, чтобы я повышал голос на свою жену. Я не помню такого. И она не помнит. Вы знаете, мы очень трогательно попрощались с ней, когда Господь ее забирал. Уже последние моменты мы собрались, мы молились за нее, и я говорю, а она вдруг так, глаза закрыты, и она говорит, я уже на пути, я уже на пути. Я говорю, Оля, а куда на пути? Она говорит, Господу. Я уже на пути Господа, говорит. И я хотел, чтобы это было добрым свидетельством для детей. И я говорю, а что ты видишь? И она два раза сказала, я вижу небо. Я вижу небо. Вы знаете, это надо было видеть. Вот всех детей и так далее. А потом еще был один вечер. Она потом еще опять была в забытие таком. И вдруг 10 часов вечера она пришла в себя. Уже дети все ушли. Там остались еще пару дочерей. И она говорит, а где все? Я говорю, ну уже поздно, Оля. Я им сказала, чтобы домой шли. Она говорит, я хочу их увидеть всех. У нас очень оперативно дети действуют. Я позвонил, они моментально, больше 30 человек со своими детьми все собрались у постели мамы. И она два часа каждого из них благословляла, говорила что-то, обнимала их, ну как бы прощалась с ними, да. И это было настолько трогательно, да. Она говорила о своей любви. И она говорила прямо, один мой зять сказал, это было не в бровь, а в глаз. Она вещи называла своими именами, например, говорит, дорогой, я очень тебя люблю, но у тебя вот это есть сложность в твоем характере, ты это знаешь, тебе нужно над этим трудиться. Я всегда молилась об этом. Но в тебе есть и много доброго. Вот это, да. И потом я помню, я остался, вот стою рядышком на коленках возле кровати там, да. Она запустила одну руку мне вот так в волосы. И я ей говорю, Оля, я почему-то думал всегда, что я раньше умру. Ну, всякие бывали болезни тоже. Она говорит, знаешь, я тоже так думала. И потому что остаться труднее, ну, одному, говорит, да. Но Бог так решил, говорит, да. И поэтому я буду ждать тебя. Вы знаете, потом мои дети говорили, папа, это же было слово веры. Это же было слово веры. Ухожу не в пустоту, да. Ухожу с миром в сердце. Иду к Господу и буду ждать вас. Вы знаете, это было особое проявление любви. И это дает много силы. Вот сейчас вот воспоминания, когда вот я остался, скажем так, по-человечески один, Господь со мной, дети, внуки, да. Но вот эти годы, прожитые в любви, в понимании, в согласии, они являются особым утешением и ободрением. Особым утешением и ободрением. Я хочу сказать, что слишком большой любви не бывает. И мы должны над этим в семейной жизни особо бодрствовать. Потому что дьявол хочет украсть это. Он хочет поставить под сомнение эти чувства. Он хочет принести в семью ревность. Он хочет принести огорчение. Да? Если вот не будет этой любви, Христовой любви, настоящей, да, то это несчастная семья. Мы говорим о том, чтобы
Это была счастливая семья. Счастливая семья. Я хотел бы, чтобы мы с вами сейчас вот так пред Богом проверили себя. Вот что нужно? Вот мы уже говорили о взаимоотношениях, мы говорили, вот когда мы любим, нас тянет в общении друг с другом. Да? Мы должны проверить себя, меня тянет домой или тянет из дома. Я помню, Эрнст Модерсон, это христианский писатель, написал тоже много книг. Как-то была книга на русском языке, не знаю, вы читали, «Яков Иосиф». Книга он описывает. Ну, очень интересная книга, с такими уроками хорошими. И он говорил, блажен тот муж, у которого непроизвольно ускоряются шаги, когда он видит конек приближающегося дома. То есть у него на автомате это происходит. Да, все, его тянет домой, не из дома его тянет, а его тянет домой. Мы поем одну такую песню, дом – это там, где вас поймут, там, где надеются и ждут, это твой дом. И это нормально, да? Какая же бывает любовь? Вы знаете, бывает любовь условная. И эта любовь переходит в озлобление. Это неправильная любовь. Я буду любить, если... И я ставлю условия какие-то. Вот Бог нас полюбил безусловно любовью. Правда же, да? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. И Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас когда? Когда мы были еще грешниками. И Он хочет, чтобы мы тоже так любили. И вот не зря в Писании, когда речь идет о счастливой супружеской жизни, Господь говорит, как мужья должны любить своих жен. Вот как Христос возлюбил церковь, да? Так мужья должны любить своих жен. Как жены должны повиноваться своим мужьям. Это тоже проявление любви. Как церковь повинуется Христу. Вот так должно быть. Вот такие должны быть. И вот это как раз вот эта гармония взаимоотношений на примере взаимоотношений вот Христа и церкви. И мы должны здесь проверять себя. Любовь потому что... И вот любовь, если она может перейти в озлобление, если этого не будет, и тогда и любви не будет. Если любовь потому что она исходит из качеств и условий жизни. Это тоже неправильно. Например, если жена говорит, я люблю своего мужа, потому что он провел домой водопровод, например. Это исходит потому что из качеств жизни. Да? Мы должны молиться о безусловной любви, и мы должны молиться не потому что. То есть люблю и точка. Потому что это мой муж, и я об этом молюсь. Мы зашли в комнату, где была его жена, и они увидели абсолютно парализованную женщину, которая уже годами лежала, и он ее и мыл, и купал, и перестилал, и сосуд ставил, и все, и кормил, и так далее. Мы, говорит, когда увидели вот эту картину, да, и когда нам их так жалко стало, думаю, бедный брат, еще пастырин, столько работы, тут такое бремя, жена там и все такое, да. И говорит, когда мы, говорит, уходили в дверях, говорит, один из них задержался этому служителю, говорит, нам так жаль тебя, нам так жаль тебя, у тебя такие проблемы. А он говорит, братья, что-то неправильно было или что? Они говорят, ну вот твоя жена, ну вот это все. И говорит, он заплакал, этот пастырь, и говорит, братья, вы ничего не поняли. Это моя жена, и я люблю ее. И тогда им стало стыдно. Говорит, я люблю ее, это не бремя для него, это не нагрузка для него, да? И вот когда ты любишь действительно на самом деле, как одному мальчику как-то говорили, он нес своего брата-инвалида, который был немножко моложе его, да, но и для него казалось тяжело нести. Кто-то старый сказал, тебе не тяжело нести его? Ну, он нес его на себе на плечах. Он же такой уже тяжелый. Он говорит, нет, это же мой брат, говорит. Это же мой брат. И поэтому ему не тяжело. И знаете, когда мы любим, любовь все переносит. Любовь все переносит. И здесь такие сильные слова. Она не бесчинствует, не ищет своего. Она не раздражается, она не мыслит зла. Она не радуется неправде. Она сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется. И это, знаете, враг души человеческой. Поэтому он в этом отношении, он прилагает особые усилия прилагает. Мотив любить должен исходить
из того примера, как мы говорили, который дал Христос. Вот как Христос возлюбил церковь, так и мы. Я хотел бы, братья, чтобы мы проверили свое сердце. Иногда, знаете, мы думаем, что не заслужила она этой любви. То есть она такая непокорная, где-то непослушная, да? И мы призваны любить не только те, кто повинуется нам. И жены тоже должны повиноваться не только тем, которые любят, но и когда, может, не ощущают этой любви. Потому что если бы Христос поступал, как мы люди, тогда часто как можно нас любить? Вот просто подумайте. Когда я думаю над этим стихом, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, я думаю, кого Он полюбил? Кого Он полюбил? Вы помните, никто не мог выразить чувство Бога, вот Его любви. Почему Бог любит? Как Бог любит людей, да? И тогда Бог поручает пророку Осии, помните вот эту книгу пророка Осии, да? И ему нужен был человек, который мог хоть как-то понять и написать, вот что происходит в сердце Бога. И он ему говорит, возьми себе жену, говорит, блудницу. Вот представьте эту картину, когда этот молодой, благочестивый пророк Осия берет жену или женщину легкого поведения. Но весь город заговорил, представляете себе? Весь город заговорил, а потом она рождает ему детей. Я не буду вдаваться в эти детали, но он потом узнает, что это даже не от него эти дети. Это даже не его дети. И потом она ему изменяет. А Бог ему говорил, ты будешь омывать ее от чужих кровей. Чтобы ты знал, каково мне, как Богу, да, чтобы ты мог выразить эту боль. И потом она идет, сама себя продает, извините, на панели, да. И он идет ее, выкупает ее. Собрал все, что есть, да. И выкупает ее, да. И потом он несет ее, эту женщину на себе, несет ее домой опять. И это узнают все люди. Они говорят, ну как можно ее любить? Это же непостижимо. И Библия говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб. Почему мы пришли к Господу? Потому что мы ощутили Его любовь. Не так ли, братья и сестры? Это очень важно. И поэтому, что скрепляет семью, знаете, иногда можно слышать, да, некоторые говорят, но если мою любовь отвергают, тихо, вежливо, или, может, даже открыто говорят, я тебя не люблю, я тебя больше не люблю, что делать? Вот как восстановить это снова? Вы знаете, есть только один выход – любить. Другого не дано. Любить. Даже если тебя не любят, ты люби, потому что любовь побеждает. И если мы будем действительно любить христианской любовью, вот как говорит Слово Божие, как Христос возлюбил, да, это пленяет сердца. И я знаю такие моменты, да, удивительные, разные, когда оказалось, никакой надежды нету, да. И в одностороннюю, в одну сторону только была любовь, а с другой стороны ее не было. Но когда он или она продолжали верно молиться и проявлять эту любовь, тогда Бог благословлял этот брак. Что разрушает брак? Эгоизм. Это разрушает любовь. И это очень важно, когда есть развитый эгоцентризм, да, когда есть гордыня в сердце, да. И надо сказать, что в основе всех конфликтов семейной жизни лежит гордость. А в основе счастливых семейных отношений лежит смирение. И мы должны проверить свое сердце. Мы говорили, что каждый должен начать с себя. И это очень важно. Я в своей жизни имел много разных случаев таких. Как-то в одной семье я чувствую, у них нет отношений, холодный. Знаете, бывает такой холодный, умирающий брак. Прям. И все это понимают. И вот как-то одна сестра, которая в таком браке, они жили, вот говорит, можно с вами поговорить? Надо один на один, один на один. Но я очень аккуратен, когда говорят один на один, потому что, знаете, надо быть очень бодрым. И почему? Например, когда мне хотят со мной поговорить один на один, я обычно делаю так. Даже если это в молитвенном доме, я говорю, садитесь, я кладу свою Библию, но на Библию никто не сядет. Здесь садится сестра, и я сажусь с этой стороны.
Да, немножко отодвигаюсь еще на полметра, то есть между нами тогда есть какое-то расстояние. Я не даю повод. И я стараюсь бодрствовать в этом отношении. Но что у меня бывали такие случаи, как-то, помню, одна женщина, ну, неверующая, со мной поговорить хотела, в молитвенном доме. Мы беседуем, ну, побеседовали, давайте помолимся. И она так стоит рядышком, и вдруг она, смотрю, вот так начинает так завалиться, говорит, ой, держите меня, говорит. Я отошел в сторону, но она не упала. Она не упала. Когда она увидела, что я не подхватил ее, вы знаете, столько провокаций бывает, сатана такое может придумать, да? И нам в этом отношении нужно особо-особо бодрствовать. Особо бодрствовать. Не давать повода, братья, потому что это может разрушить брак. Сатана же ищет причины. И я скажу, например, что разрушает любовь, когда у нас неправильное отношение к противоположному полу. Мы можем дать повод к ревности, но из опыта и практики я заметил, что, как правило, ревность не имеет основания. Она беспочвенна была. Бывают отдельные случаи, да, но в целом это даже болезнь, своеобразная болезнь, когда ревнует. А в Библии, помните, в песне песней написано «крепка, как смерть, любовь, и люта, как преисподняя ревность». Так и написано. Помню, один брат, его сильно ревновала жена. Он уже не знал, что делать. Хороший брат, но она разрушила его служение. Вот он даже не мог посмотреть в сторону женщины, или если кто-то поприветствовать с кем-то, да. И вот после собрания, говорит, едем, она говорит, вот ты все собрание рассматривал, сестер. Он говорит, да нет же, он проповедник тоже. Ну, представьте себе, если бы я сейчас пытался не видеть сестер. Вот мы же учим проповедника, должен быть глазной контакт, когда вы общаетесь, правда же? Если я сказал, я так рад всех вас видеть, братья и сестры, да, рад, что мы имеем сегодня такое теплое общение и так далее, вы бы же не поверили бы, правда же, да, должен быть контакт какой-то, да. И вот она говорит, вот ты рассматривал сестер, говорит, да я не рассматривал. Ну, думаю, ну что делать, ну прям чувствую, рушится отношение. Я принял решение, он пел в хоре, я принял решение, говорит, я вот буду вот сидеть как памятник все собрание. Вот, ну не буду крутить головой вообще. И я, говорит, вот так сижу, все собрание, домой едем на машине. Она говорит, я поняла, ты нашел одну, и все собрание ее рассматривал. Говорит. Но это неправда, понимаете? Это неправда. Мы должны быть очень честными. Мы должны быть очень честными. Знаете, сатана очень лукав. Он же хочет разрушить любовь. Вы верите в это? Он хочет разрушить. Мы не должны давать повод. Мы должны бодрствовать. А в Библии написано, кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Это как совершившийся факт. Это уже как будто произошло. И надо очень в этих отношениях бодрствовать. Да? Сатана придумал план, чтобы разрушить нашу семью. Он придумал план, чтобы устранить любовь. Он понимает, что... если вы будете любить друг друга, вы будете счастливы, и Бог будет вами пользоваться, да, и замысел Бога исполнится в вашей семье. Поэтому он придумает всяк. Один брат как-то со мной поделился и говорит, что на производстве, где он работал, там одна женщина, экспедитор была, и она стала ему оказывать знаки внимания. Вот он пришел на работу, она говорит, ну какая у вас рубашка, говорит, прям вот так к лицу, и вы прям молодеете с каждым днем, я смотрю на вас. А вы знаете, жена ему такие комплименты не говорила. Она дома лохматая ходила, в драном халате, извините, да, на улицу вышла, там нарядилась, да. Я как-то одной такой сестре говорю, слушай, ты куда нарядилась? Я из дома шла. Ну, понимаете, у меня такая работа, говорит, да, на меня всю смену, говорит, четверо мужчин смотрят. Я говорю, ты что, хочешь всем понравиться? Я говорю, ты дома ходи причесанная, да, а то к ней пришли, у нее халат и пуговицы еще вот так неправильно застегнуты, да. И в одном месте она тут зацепилась, еще и драный халат у нее-то, да? Я говорю, ну это же никуда не годится. Она говорит, ну мы же должны быть простыми. Я говорю, простыми, да, но не простоватыми. Это же простоватость, да, это же неправильно. Ты должна, ну, дома быть в хорошем этом. Ну, в общем, комплимент за комплиментом, комплимент за комплиментом, да. Вы знаете, мы должны говорить об этом. Мы должны, это не должно быть, как я, один брат, ему говорят, ну ты говоришь, что жену любишь. Он говорит, я ей это сказал, когда мы женились. И я ей сказал, что я не передумал. Но это же небольшое ободрение, правда же? Да, если они прожили много лет, он больше ни разу это не повторил. Так вот, дошла до того, что эта женщина, экспедитор, она выписывает им путевки на большой автобазе. И вот она там
значит, себя вписывает в этот маршрут, и мы, говорит, на огромной машине везем ящик гвоздей. Ящик гвоздей везем 200 километров, говорю, да? Ей хочется быть со мной рядом. Я это понял. Он говорит, она мне ни разу это не говорила, и я не говорил на каком-то этапе. Я, говорит, переступил черту, которую нельзя переступать. Написано, кто переступит эту черту, того

И говорит, и в этот момент Бог меня помиловал. Один знакомый меня встречает, говорит, слушай, мужик, ты что ревешь, говорит. Ну, извините, я повторяю дословно, как он сказал, говорит. Ты куда, говорит, идешь, говорит. И знаете, это меня просто, я вздрогнул, я понял, я иду в ад, я иду в погибель. И я развернулся, говорит, и бегом со своими чемоданами домой, говорит. В этот вечер я все исповедовал своей жене. Мы вместе молились. Много я пересмотрел, да? И, говорит, Бог сохранил семью. И не было ничего. Он никогда ей не говорил, что он шел с чемоданами к ней. Но, говорит, я был уверен, что она меня примет. Я знал это, да? Вот так работает дьявол. И мы должны очень бодрствовать. Вот, братья и сестры, мы должны говорить об этом. Мы должны проявлять эту любовь. Мы должны устраняться всего того, что может разрушить эту любовь. Ну, например, иногда это, скажем так, неисполненные обещания какие-то. Ну, вот как-то я был на помолвке, одна семья, и там после помолвки отец невесты мне показывает, мы вышли там, верандочка у них такая, он говорит, вот здесь я хочу, говорит, ванну поставить для семьи, говорит, да, вот тут хочу умывальник, у нас возле дома центральная канализация проходит, я хочу вот здесь прокопать, чтобы удобно было для семьи. И вдруг подходит его жена и говорит, хватит рассказывать, ты мне это обещал, говорит, когда наша дочь родилась, говорит. Она теперь уже замуж выходит, его дочь. Вот эта дочь, когда родилась, да? Вы знаете, вот кажется мелочь, но неисполненные обещания. И вот такие всякие моменты, сатана их нам просто подставляет их, чтобы мы это сделали, да? И тогда одно за другим. И поэтому так важно, чтобы мы были открыты, чтобы мы говорили. Если, знаете, вот случился конфликт, который может разрушить нашу любовь, да? Не надо делать вид, что ничего не произошло. Конфликт – это тоже проблема, но большая проблема, когда мы не решаем этот конфликт, когда мы не говорим об этом. И мы должны очень открыто говорить об этом. Мы должны иметь вот это смирение, мы должны молиться, мы должны это делать в удобное время, в удобном месте. Вот если мы чувствуем, вот мне что-то не понравилось. Вот иногда из-за недостатка общения теряется вот отношение и нарушается любовь. Нужно просто разговаривать друг с другом. На одном золотом браке как-то произошел случай. Супруги прожили 50 лет вместе. И вот они сидят там, их поздравляют. И вдруг вот эта жена мужу говорит, слушай, дорогой, 50 лет, любя тебя, я всегда уступала тебе корочку от хлеба. И очень хотелось корочку, да? Ей нравилась корочка от хлеба, да? Но я, говорит, любя тебя, уступала тебе 50 лет. Он повернулся, говорит, слушай, 50 лет из любви к тебе я ел корочку, говорит. Я, говорит, не хотел ее есть, говорит, да? Зачем? Ну вот зачем такие вещи, правда же, да? Иногда нужна просто мелочь, скажем, какая-то, да? Но мы должны, очень это важно, чтобы мы были открыты, чтобы мы разговаривали друг с другом. Может, кому-то что-то не нравится, а нам кажется, да нормально. И я хочу сказать, что, вы знаете, любовь, это как, может, такое сравнение сделать, это вот в машине есть двигатель, и в двигателе есть масло. Вы знаете, зачем там масло в двигателе? Зачем? А если масла не будет, что случится? Заклинит. Точно. Вот это как любовь. Если любви не будет, заклинит. Вот заклинит. И все выйдет из строя. И не будет движения. Не будет благословения. И мы должны просто об этом молиться. Когда ученики однажды слушали то, что Иисус говорил, например, в отношении прощения. Ну, мы тоже говорили о взаимоотношениях, то нужно уметь просить прощения, нужно уметь прощать тоже, да? Ученики слушали. А знаете, у иудеев было так. Раввины учили, была такая поговорка, если человек три раза в день простит, это считался совершенный человек. Это уже предел совершенный. Три раза в день он простил жене, да? А Иисус говорит, это самое, говорит, если семь раз в день скажет каюсь, прости ему. Они говорят, Господи, умножь нас веру, да?

0: Это же нереально. А в другом случае Иисус говорит, когда Петр говорит, ну что, до семи, что ли, раз? Он говорит, не говорю тебе до семи, а до семи держи семи раз, да? Это получается каждые две минуты. Это кажется, ну нереально просто. Ну вообще-то это вопрос не математический там, а речь о чем идет? Всегда прощать. Вот сколько раз ты хочешь, чтобы Бог тебя простил, столько раз и ты прости. Вот это имел в виду Иисус. И поэтому я хотел бы, чтобы мы просто об этом помолились. Просто помолились. Если вы чувствуете, что охладевает ваша любовь, молитесь Господу, чтобы Господь пополнил сердце. Спросите, чтобы Он показал, в чем причина, почему. Если ваша любовь зависит от условий жизни, если ваша любовь, вы готовы только любить, если... Да, но, знаете, если бы мы были только семейные люди, можно было бы что-то еще сказать. Но я рад, что и детки наши здесь, это тоже благословение, думаю. Но вот представьте себе, вот они слушают нас сейчас тоже. И говорят, мы говорим, папа, маму должны любить, мама, папу любить. А если они сомневаются? Я где-то говорил эту мысль уже, что в одной семье дети говорили так о своем отце. Они говорили, папа любит всех женщин, кроме нашей мамы. Папа по телефону разговаривает с одной сестрой и говорит, дорогая сестра, уповайте на Бога, мы будем за вас молиться, не унывайте, жив Господь и так далее. А рядом стоит его жена. Он поговорил, ну, с Господом. Че стоишь? Это уже жене. Она потом говорила, если бы он один раз со мной так поговорил, говорит, нету такого. Ласковые слова, нежность. Вы знаете, сатана разрушил много семей. Когда люди не имели любви, они ее изображали. На людях вроде бы все нормально, но дома что-то кошмарное. И поэтому, если в вашей семейной жизни что-то утрачено, друзья, восстановление может быть только через покаяние. Это нужно сказать Господу, сказать, Господи, ну это же тяжело так жить, когда любви нету. Но что изображать святость, если ее нету, правда? Что изображать любовь, если ее нету? Это может сделать Бог, и должна быть готовность внутренняя об этом молиться. Как-то в одной семье был, уже пожилые люди. Я сижу, я в гостях у них. Ну, как-то неудобно, я и так много иногда говорю. Думаю, ну, я чуть-чуть так попытаюсь вести разговор. Молчат, ничего не разговаривают. Я понял, что они так живут, они не разговаривают. Молча едят, ну, думаю, помолчу, посмотрю. Вот едят, едят, едят. Потом он вдруг говорит, где соль? Пауза какая-то, она говорит, открой глаза. Вы знаете, это настолько тяжело. Я когда уходил, знаете, вот как будто из тюрьмы вышел какой-то, да? Я думаю, боже мой, ну они же так живут. У них такие отношения, да? Они даже не могут разговаривать нормально друг с другом. И ну как это может быть? Друзья, вы знаете, что происходит в ваших семьях. Если у вас у самих появились сомнения, в том, что вы любите, вам надо покаяться. Другого пути просто нет. Вам надо умолять Бога, чтобы Он пополнил сосуд вашего сердца, чтобы вам на самом деле любить. Если вы принимаете решение не любить, вы принимаете решение грешить. И это пред Богом. И Бог за это спросит. Я бы еще сказал, ответственность за любовь в семье лежит на муже прежде всего. Он глава семьи, ответственность на нем. Он должен руководить и направлять семью с любовью. Он должен любить и с любовью направлять. Конечно, и повиновение жены тоже должно быть с любовью. Естественно, любовь, Господь об этом говорит. Я не знаю, насколько вы теперь разочарованы или вдохновлены вот этой темой, но я хочу сказать, невозможно человеком, возможно Богу. Я знаю много-много таких моментов, когда мы просто стояли пред Богом, в Его присутствии, да, и когда люди исповедовали свои грехи, просили прощения, казалось невозможно. Со стороны говорили, ну что вы хотите слепить то, что уже не слепится никогда, да? Но когда было сокрушение, смирение, покаяние, знаете, был удивительно счастливый брак в продолжении жизни, да. Бог все может сделать. Он хочет нам помочь, но мы должны к этому стремиться. Любви надо учиться, и это возможно. Потому что как раз Титу, я вспоминал это место, апостол Павел Титу говорит, чтобы они научили молодых любить мужей. То есть научили, как это должно быть, как это должно проявиться, чтобы не было сомнений у мужа, например, что жена его любит. Если он ушел на работу, она до 12 в постели, пришел, обед не готов, и дома беспорядок и так далее, да, и вот он пришел, она говорит, как я тебя люблю, допустим, да. И он начинает думать, а правда ли это или нет, любит ли он меня на самом деле. То есть этому надо учить, этому можно учиться, и мы должны об этом молиться. И без любви невозможно иметь счастливую семейную жизнь. Я искренне желаю всем вот проверить себя в свете Слова Божьего, если Дух Божий где-то нам покажет что-то, в этом надо покаяться. И не стесняйтесь говорить друг другу, что вы любите друг друга. Пусть это дети слышат, пусть они это видят. Это большое благословение. Помоги нам, Бог. Аминь.
1: Вы слушали программу «Брак и семья», подготовленную в студии «Радио Загенсвелле», «Волна благословения», город Детмольд, Германия.

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: Мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Мы сегодня говорим о поклонении Богу, мы сегодня размышляем над тем, как мы поклоняемся, новозаветные поклонники, о которых, можно сказать, Господь и сказал эти слова, которые записал. И мы смотрим на себя, поистине мы таковые поклонники, или что-то нам еще нужно поправить, что-то нам нужно еще изменить. Когда мы говорим о поклонниках, о людях, которые поклоняются Богу, конечно, мы смотрим и назад, мы смотрим и на ветхозаветные примеры, которых так много в Библии. Мы рассуждаем о том и смотрим, как в свое время народ израильский, как в свое время первосвященники или священники, или пророки, или другие люди поклонялись Богу. И мы смотрим на эти образы и пытаемся увидеть и акцентировать свое внимание на том, что было правильно сделано, что было неправильно сделать, и как нам сделать лучше в наше время. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. И поэтому, братья и сестры, собираясь в собрание наше, вот в наше общение, мы понимаем, что здесь мы приносим духовные жертвы, мы приближаемся к Богу, мы приносим вот эту хвалу, плод уст, прославляющих имя Господне, и поэтому среди нас мы не видим здесь жертвенника, на котором сжигались жертвы, мы не видим ничего такого физического, потому что наше поклонение – это поклонение на духовном уровне. Но, как я и сказал, сегодня мы размышляем вот, о ветхозаветных образах, мы размышляем над книгами Библии и пытаемся в каждой книге Библии увидеть образ Иисуса Христа. Ведь Господа Иисуса Христа мы полюбили, за Ним последовали, мы в Него поверили. И только исследуя Священное Писание, мы думаем через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Господе нашем Иисусе Христе. И поэтому я сегодня хочу обратить наше внимание, направить наши размышления вот именно по книге Левит. Но книга Левит, третья, так бы сказать, по счету, книга Библии. И когда мы говорим о книге Левит, мы можем сказать, что книга Левит – это самая любимая, самая читаемая книга большинства христиан. Вы улыбаетесь некоторые, кстати, благодарю, что хоть не дремаете. Я не соглашусь с этим стейтментом, потому что книга Левит, да, очень полезная, очень правильная, очень хорошая для изучения Библии, но не легко читаема. Знаете, когда мы читаем эту книгу, здесь нету таких художественных образов, за исключением нескольких. Я думаю, что вы, как и я, может быть, нет, я не знаю. Но я думаю, что мы все такие. Нелегко читается эта книга. Может быть, за исключением нескольких эпизодов, когда вот брат Александр Иванович нам прочитал вот эту историю Надава и Авиуда, когда они принесли чуждый огонь пред Господом, и огонь вышел от Господа и сжег их. Или там, может, еще какие-то, когда описывается благословение, которые Господь обещает. Вот, они тоже так красочно описываются, потому что Господь говорит, что будет с людьми, если они сделают то и другое. И вот несколько моментов там можно, которые есть какие-то немножко художественные моменты, я говорю, легче читаются, и можно больше сконцентрировать свое внимание, так, ну, не напрягаясь. Но, как уже и было сказано, эту книгу в древности называли «Правила священников» или «Жертвенный закон». Ну и как правило, когда мы говорим о законе, когда мы говорим о правилах, это то, что, во что нужно вникать, что нужно заучивать. Потому что, ну, законы – это в основном какие-то сухие такие вещи, но очень важные для жизни каждого человека. Чтобы поступать правильно, чтобы жить, нужно знать эти законы. И, как я уже сказал, обычно в этих законах, в этих уставах нету никакого художественного оттенка, и поэтому их нужно вникать. И их нельзя просто так прочитать от корки до корки и сказать, вот я прочитал книгу Левит, я так все хорошо помню, и я так могу всем другим рассказать. Поэтому, когда мы читаем книгу Левит, кстати, 27 глав, это не очень большая книга в сравнении с предыдущими книгами Библии, которых по 50 глав, вот, то 27 глав одних вот этих уставов, законов, которые были даны Господом через Моисея, нужно немножко поднапрячься, когда мы рассуждаем и когда мы читаем эту книгу Библии. Кто-то сказал, что нужно иметь богатое воображение, чтобы получить достаточно четкое представление об образах и ритуалах, символизирующих грехопадение и искупление, освобождение от греха и обретение святости. Вы знаете, в этой книге их полно. Эта книга полна вот этими ритуалами, этими законами. И нужно и вправду иметь вот это богатое такое воображение, чтобы как-то представить себе, а как же это было, что от людей требовалось, что нужно было делать каждому израильтянину, что нужно было делать тем же священниками. Потому что если просто прочитать, то мы и вправду можем просто прочитать, поставить галочку, что прочитали, а не увидеть того, что эта книга, как никакая другая, повествует или рассказывает, или имеет образ Господа нашего Иисуса Христа. Эта книга во всех своих образах, она имеет вот эту тень будущего, потому что перечень постановлений и законов, как и сами жертвоприношения, указывали на совершенное жертвоприношение, при этом заостряя внимание на людей на постоянстве, посвященности и хождении в святости каждого читающего и каждого живущего в то время. Знаете, когда мы читаем книгу Левит, мы понимаем, что книгу Левит, или можно сказать, что главная тема книги Левит – это стих, который записан в 11 главе, 45 стих, там слова Господа, и там такие слова: «Будьте святы, потому что я свят». И если посмотреть на все эти 27 глав, то мы увидим, что вот эти требования, которые были поставлены народу израильскому, священникам, они все сводились к этому. Все это нужно делать, потому что я свят. Будьте святы, будьте отделены, будьте особенны, потому что я свят, и я требую от вас этого особенности. И знаете, когда мы говорим о святости, которую требовал Господь, то мы можем сказать, что эта святость или как бы это требование относилось к животным, которые приносили в жертву, которые должны были быть без всякого порока. Это требование относилось к священникам, которые приносили жертвы, и у них не должно быть никаких физических недостатков. Это требование также относилось к каждому, кто приносил эти жертвы и кто находился в стане народа Божия. «Будьте святы, потому что я свят». Это слова, в которых нету компромисса. Человек, который приходил к Богу, он должен был что-то сделать, чтобы убрать этот грех, который представал между им и Богом, который разделял человека с Богом. Нужно было как-то избавиться от этого греха, нужно получить было освобождение и получить уверенность, что, сделав то или другое действие, теперь он может прийти во святилище, он может предстать перед Богом, он может присутствовать там, где присутствует Бог, и не быть пораженным за свои грехи. И все-таки, обращаясь к книге Левит и вникая ее, мы разделяем эту книгу на три части, которые по-особенному отражают Господа Иисуса Христа. Как я сказал, эти образы, которые мы видим в этой книге, вот три главных образа, которые так четко и ясно мы видим, которые буквально на поверхности. А именно это мы видим в праздниках, в жертвах и описании первосвященника. Поэтому я хочу кратко остановиться на этих трех, чтобы мы посмотрели, братья и сестры, и чтобы вот эти образы остались в нашей памяти, чтобы остались в нашем сердце. И каждый раз, когда мы говорим, когда мы размышляем, когда мы смотрим книгу Левит, чтобы перед нами представала не какая-то сухая книга законов и постановлений, а чтобы перед нами вставала живая книга Библия, которая указывает на Господа Иисуса Христа. И когда мы говорим о праздниках, то праздники, вот основные праздники, их было много, но основные праздники Израиля, они по-особенному указывают на Иисуса Христа. Вот праздники, которые нужно было отмечать или праздновать. Праздник Пасхи, праздник опресноков, первых плодов, седмиц, труб, день очищения и кущей. Это главные праздники, которые были не просто, знаете, как бы вот пришли и ушли люди. Эти праздники всегда были напрямую связаны с торжественными собраниями и жертвоприношениями. И, как я сказал, жертвоприношение было неотъемлемой частью. Люди собирались, люди сходились, как вот уже братья передо мной говорили, шли дальние расстояния, чтобы прийти и поклониться Богу, побыть в присутствии Божьем и не просто прийти, а сделать или участвовать в жертвоприношении, принести какую-то жертву. Господние установления относительно жертвы и самих ритуалов напрямую указывали на Иисуса Христа. Например, тот же праздник Седмиц или Пятидесятница, когда все долги аннулировались, когда рабы выходили на свободу, когда проданная земля выкупалась и возвращалась тому, кому она принадлежала, может быть, 50 лет назад, этой семье или той другой семье. И этот праздник, братья и сестры, напоминает нам те слова, которые наш Господь Иисус Христос, когда зашел в синагогу, в начале своего служения он, написано, открыл книгу пророка Исаии и прочитал. И он прочитал там такие слова, что он пришел, чтобы отпустить измученных на свободу и проповедовать лето Господне благоприятное. И когда мы смотрим вот на то, что предсказывали и что проповедовали, о чем говорили эти праздники, мы видим, как все сходится, потому что Господь Иисус Христос пришел, чтобы исполнить закон, и его он исполнил вполне. И когда мы видим вот это все, вот эти подробности, мы понимаем, они напрямую указывают на Господа Иисуса Христа. Много параллелей можно было провести с другими праздниками, но я хочу просто не отметить праздник Пасхи, как написано, это было установление вечное, которое должно было передаваться из рода в род. Родители должны были передавать своим детям, рассказывать и учить, чтобы они это делали, и праздник Пасхи, чтобы отмечался постоянно. Это праздник, когда заколали агнца и кровью мазали косяки дверей, вспоминая об избавлении из египетского рабства. И знаете, когда вот размышляешь само постановление, когда нужно было праздновать Пасху, как нужно, все эти подробности, они напрямую указывали на Господа Иисуса Христа. Но размышляя о самом празднике, возникает вопрос, и вопрос такого характера. Вот после 9 таких сильнейших и таких строжайших, можно сказать, самых страшных чудес и лекар, которые Бог явил в Египте, вот было дано указание, чтобы заколали агнца, закрывали двери, и можно просто было бы так сказать, и садились, и ужинали. И знаете, как-то, ну, просто так поверхностно, не вникая во все эти подробности, как-то, ну понимая, что когда, ну, у людей других, может быть, по соседству горе, когда проходит ангел-губитель, и вот где-то там жили египтяне, или, может быть, даже израильтяне жили, которые не сделали этого постановления, что Господь повелел сделать, заколоть агнца и помазать косяки дверей. И, может быть, в одних дверях в одном доме ангел-губитель губил первенцев, в другом же доме, когда люди это все исполняли, когда они все это делали, они себе спокойно сидели в семейном кругу, потому что это было тоже постановление. Или даже если семья была небольшая, они могли собраться со своими родственниками. И они вкушали пищу, они заколали агнца, они имели вот эту трапезу, и они, некоторые вещи, которые, или условия, которые они должны были исполнить, а именно не оставлять до утра, не сокрушать костей, есть с пресным хлебом и горькими травами, и есть с поспешностью». И знаете, когда рассуждаешь, что ну вот, вот такая ситуация, понимаешь, что это было особенное указание, которое указывало на Господа Иисуса Христа. И много мест Священного Писания подтверждают, что кости Господа, например, Иисуса Христа, не сокрушатся. И есть подтверждение этому. И когда мы видим вот эти все параллели, они сводятся и четко и конкретно говорят нам о том, что здесь повествуется о Господе Иисусе Христе. Праздник говорил, символизировал освобождение от рабства греха, которое совершит наш Господь Иисус Христос, и те, которые омоются Его кровью, станут белее снега, станут искупленными, получат праведность от Бога. И потом апостол Павел в своем послании напишет всем: «Пасха наша, Христос заклан за нас». И когда мы говорим о праздниках, вот иудейских праздниках Израиля, которые были поставлены здесь, чтобы их исполнять, мы понимаем, как напрямую они говорили о Господе нашем Иисусе Христе. И невозможно, празднуя избавление из Египта, празднуя этот праздник Пасхи, не увидеть закланом того, кто был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и раны его мы исцелились». Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден он был на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Праздники народа израильского, праздники, которые были установлением постоянно отмечать, постоянно праздновать, они говорили о чем-то, они говорили о Господе Иисусе Христе. Второй образ, который мы видим, изучая книгу Левит, это жертвы. И знаете, в этой книге очень много уделено вот внимания вот жертву и жертвоприношениям. Говоря о жертвах, нужно отметить, что каждая жертва, которую совершали израильтяне, это было не просто действие или ритуал, имеющий какое-то значение на данное время. Они всегда, когда совершали, оно всегда имело вот этого, указывало на будущее, как я сказал раньше, имело тень будущего, что что-то будет впереди, что-то грядет, что-то должно измениться. На данное время нужно вот делать так и вот так. И они исполняли вот эти все заповеди и повеления, как нужно приносить жертвы, как нужно это все исполнять. Но они, вот все эти жертвы, они говорили об искуплении грехов, об этой совершенной жертве Сына Божия, который принесет свою себя в жертву за всех живущих на земле. И когда мы читаем книгу «Послание к евреям», 10 глава, с 1 по 4 стихи, там такие слова: «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их. Потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов очищала грехи». И когда мы размышляем о жертве, можно было и правду подумать, что ну вот, я собрал все, что у меня было, вся, может быть, все имение свое, принес на жертву, а теперь я имею такую уверенность, что я оправдан Богом, что мне уже нету чего, о чем переживать и заботиться. Господь меня простил, я все сделал, что нужно было. Но когда мы размышляем, понимаем, что проходил год, а на следующий год в это время народ израильский должен был опять собираться. И вот я прочитаю из 16 книги Левит, 29-30 стих. И да будет все для вас вечным постановлением. В седьмой месяц, десятый день месяца смиряйте души ваши и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришелец, поселившийся между вами, ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицем Господним». Как я сказал, можно было подумать, ну вот совершили один раз, и больше не надо, но приходил следующий год, в это же самое время все должны были собраться, и опять это напоминание, что очищает, вот эту жертву нужно приносить, вот это освящение нужно делать, чтобы очистить всех людей. И вот все эти жертвы, вот эти все жертвоприношения, они говорили и напоминали о том, что после этого всего будет совершенная жертва, которая принесет и однажды омоет всех от грехов их. Когда говорить о жертвоприношениях и о жертвенниках, нужно отметить, что было два жертвенника. Один жертвенник был для приношения курений. Это небольшой жертвенник, который стоял перед завесой. Он был где-то приблизительно полметра на полметра ширины, длины, таких размеров. Он был обложен золотом, и на нем приносились курения. Когда Господь давал установление о постройке вот этого жертвенника, то там такие слова сказаны: «Всегдашнее курение пред Господом». Так Господь охарактеризировал этого жертвенника. И поэтому, когда жертвы курений приносились, а они постоянно приносились на этом жертвеннике, то это было символом молитвы, постоянной молитвы, возносимой Богу. Был второй жертвенник, которому постоянно что-то тоже приносилось, и этот жертвенник назывался «жертвенник всесожжения». Этот жертвенник был рассчитан или предназначен для сжигания животных. Приблизительно 2,5 метра длины, 2,5 метра ширины, 1,5 метра высотою, такое описание, такого размера. Где-то по боках были ступеньки, чтобы священники могли подходить. Обложенный медью, заполненный землей, этот жертвенник был для того, чтобы предназначен, чтобы на нем сжигались жертвы. И на этом жертвеннике постоянно должен был гореть огонь, который был зажжен чудесным образом и который никогда не потухал. И когда в один момент он потух, и люди решили принести чуждый огонь перед Господа, мы слушали это во второй проповеди, Надав и Авиуд решились это сделать, то они поплатились жизнью. Это было серьезное отношение, и не каждый мог подходить и делать это. Для этого были определенные люди избраны, для этого были определенные люди посвящены. И сам жертвенник был символом того, что грешник не имел доступа к Богу, как только через кровную жертву. И когда мы говорим о кровной жертве, мы понимаем, что и в наше время мы не можем приходить к Богу просто так. Мы можем приходить только через Господа Иисуса Христа. И этот символ говорил о смерти Иисуса Христа и о Его жертвоприношении или приношении в жертву себя. Когда мы говорим о жертвоприношениях, нужно отметить несколько жертвоприношений, которые мы находим вот по книге Левит, которые были как устав данный для того, чтобы их нужно было совершать. Первая жертва – всесожжение. Это когда животные или птицы, за исключением кожи, сжигались полностью. Жертвы эти приносились чаще других. И жертва всесожжения символизировала полное посвящение человека Богу и служила выкупом. И когда мы открываем первую книгу Левиты, уже с первых стихов мы читаем об этой жертве всесожжения, то здесь Господь говорит такими словами: «И приобретет он благоволение в очищении грехов его». Вот для этого была жертва, это всесожжение предназначено. Или можно было бы по-другому сказать: для того эта жертва была, чтобы жертва стала выкупом за него. Вы знаете, смерть животного, которое была принесена в жертву, которое было принесено в жертву, рассматривалась как плата, благодаря которой человек освобождался от наказания за грех. Но заметьте, не от самого греха, от наказания за грех. И как бы человек принес это жертвоприношение, он что-то совершил, он что-то сделал, и он понимал, что Бог его не накажет. Но грех не уничтожался, грех как бы где-то уходил на задний план. А вторая жертва – жертва хлебного приношения, когда в жертву приносилось зерно, мука или печеный пресный хлеб. Эти жертвы часто сжигались, а часть шла на питание священникам. И когда мы размышляем об этой жертве, эта жертва символизировала полное посвящение Богу. И в большинстве случаев приносилась сразу после жертвы всесожжения. Первая и вторая. Третья жертва, мирная жертва, это когда в жертву приносились тельцы, овны, козы, и жир, который сжигался на жертвеннике, а остальным питались священники и приносящие жертвы. Когда мы размышляем вот над этой жертвой, то нужно отметить, что по-другому эту жертву называли жертвой общения. И знаете, когда мы говорим о жертве общения, мы всегда вспоминаем о нас, когда мы говорим, что мы сходимся в общении, и наше общение с Господом Иисусом Христом и Отцом Его. И когда вот люди собирались на это жертвоприношение, когда они приносили мирную жертву, то они называли эту жертву общения, потому что эта жертва в основном была принесена, как бы сказать, всеми, всею семьей. Это не был один какой-то человек. Зачастую это была целая семья, и принимали участие все члены семьи. Обычно мирной жертвой выражали Богу благодарность, и также когда-либо кто-то искал какого-то Божьего благословения в каком-то вопросе, эту жертву тоже приносили. И когда мы говорим о том, что мы, новозаветные христиане, тоже приносим жертву, мы понимаем, насколько это связано с Господом нашим Иисусом Христом. Наша жизнь, наши просьбы направлены к Отцу во имя Господа Иисуса Христа. Мы говорим о том, что все, что мы просим, о чем помышляем, мы приносим через Господа Иисуса Христа. Мы благодарим Его, мы прославляем, мы приносим жертву. И не это делаем только сами по себе, а мы приводим всех наших домашних, и мы хотим поклоняться Господу и благодарить Его, и прославлять Его. Жертва за грех и жертва повинности еще были такие жертвы. И можно сказать, это были тоже похожие жертвы. Основная разница заключалась в том, что жертва за грех приносилась за какие-то грехи по ошибке, которые сделал человек. А жертва повинности – это была предназначена жертва как бы за такие тяжкие грехи. Иногда это включало и грехи по ошибке, но какие-то такие больно серьезные, более тяжкие, которые на то время разделялись. И процесс этой жертвы был такой же самый. Часть сжигалась, а часть шла для священников. Были еще жертвы, были жертвы возлияния, были жертвы потрясания, но нужно отметить, что все это был закон, данный Господом через Моисея. И знаете, тогда, когда этот закон был дан, ни у кого не возникало, а почему, а как это работает, или как это будет работать, и зачем это нужно. Но когда каждый раз, когда приносили жертвы, они говорили о несостоятельности человека, о том, что у человека есть нужда в заместителе. И нужен заместитель, который станет между человеком и Богом, и, как бы сказать, будет заплачен этот выкуп искупления, и человек может приблизиться к Богу. Уже со времен Адама люди знали, какие жертвы угодны Богу и что нужно приносить в жертву. Читая книгу, вот, историю патриархов, мы находим, что, как уже было и братьями отмечено сегодня, что, переходя с места на место, патриархи тоже приносили жертвы. Они хотели, чтобы у них с Богом были хорошие отношения, чтобы никакой грех не вставал посредине. Помните Иов, который за своих детей приносил жертвы, говорил, может быть, они где-то там что-то сделали, может, Господи, не похулили имя Твое, когда они собирались, когда они там отмечали что-то. И они понимали важность, чтобы греха не было, чтобы между ними и Богом были хорошие отношения. И даже когда Аврааму Бог повелел принести в жертву своего сына Исаака, и Авраам, написано, согласился исполнить волю Божью, то он тоже понимал, что жертвоприношение – это важно. И, как я сказал, он, переходя с места на место, тоже делал много жертвенников и приносил много жертв. Но когда Бог ему сказал даже принести сына своего, и он пошел на эту гору, гору Мария, то потом мы знаем, что явился ангел, указал на овна, который запутался в чаще рогами своими, и Авраам принес этого овна в жертву Богу. Говоря о жертвах и беря во внимание раньше прочитанные слова в послании к евреям, а я думаю, что будет правильно еще раз прочитать, еще раз обратить внимание, это 9 глава с 11 стиха мы прочитаем. «Христос, первосвященник будущих благ, пришед с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепель телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль мы паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». И поэтому, когда вот мы говорим о том, что эти все жертвы приносились, их приносилось много, много крови было пролито, много жертв было принесено, но жертвами просто напоминалось о грехах, обращало внимание, как бы сказать, побуждало, что нужно что-то сделать. И каждый год это все повторялось, обращая внимание на то, что кровь тельцов и козлов не уничтожала грехи. Жертвы давали какие-то временное успокоение или уверенность, что, исполнив закон Божий и его постановление, я, как приносящий Богу эти жертвы, жертвы всесожжения, мирные жертвы, другие, я не понесу наказания за мои грехи, и я буду жить под охраной Всевышнего и могу рассчитывать на его благосклонность. Но мне как-то представляется, что это кровь животных, это было как-то наподобие ширмы или покрывалу, когда просто покрывалось на время. Как я вначале сказал, вот кровь тельцов, козлов, эти жертвы, они избавляли от наказания, но они не уничтожали греха, который был сделан. И надо было дождаться того момента, когда в жертву была принесена совершенная жертва, жертва Господа Иисуса Христа, чтобы в один день вот этим приношением жертвы Господа грехи уничтожились и были брошены в пучину морскую. Ну и третий образ – это образ первосвященника. Третий такой очень яркий образ Господа Иисуса Христа в книге Левит. И когда мы размышляем об образе священника, первосвященника, в данном случае Бог избрал Аарона, чтобы он приносил эти жертвы, чтобы его потомство, его сыновья, его семья вот это продолжила и были, несли вот это священнодействие, то нужно отметить, что священник был поставлен для того, чтобы от имени людей обращаться к Богу и для того, чтобы ходатайствовать за них перед Богом. И когда мы читаем Священное Писание, мы видим много примеров, когда вот Бог прогневался народ израильский по какой-то причине, то ли на ропот, то ли какое-то другое действие они совершили. И когда начиналось вот поражение Израиля, когда люди падали мертвыми, священник брал кадильницу и бежал туда, где поражение, и становился между ангелом-губителем и между народом и заступал. То есть священник должен был это исполнять. Священник был поставлен для того, чтобы становиться как бы в проломе, становиться посредине между народом и ангелом, или между народом и Богом. Это был посредник, и Бог, как я сказал, избрал Аарона и его потомство для того, чтобы они это делали. Не каждый мог просто прийти и сказать: «Я вот сегодня пришел и принесу свою жертву сам». Они не имели права это делать. Только вот люди, которые имели священство по чину Аарона, которые принадлежали вот колену Левит, только эти люди могли совершать это священнодействие. И Священник по чину Аарона, он должен был приносить эти жертвы. Но когда мы смотрим на то, как он это должен был делать, мы понимаем, что прежде чем он мог приступить к священнодействию и принести эти жертвы за народ или за какого-то человека, или за какую-то семью, он должен был сначала поработать над собой. Он должен был поработать над своим освящением, в котором постоянно нуждался. Почему? Потому что он был несовершенный человек. И ему нужно было сначала за себя приносить эти жертвы, а потом уже становиться посредником или заступником за народ. И когда мы читаем Еврея 10 глава, 11 стих, то там такие слова, что он должен был ежедневно стоять в служении и многократно приносить одни и те же жертвы, которые никогда не могли истребить грехов. Почему не могли истребить? Потому что кровь тельцов и козлов, она не истребляла грехов. Она напоминала о том, что нужен заместитель. Она напоминала о том, что нужно, чтобы была принесена совершенная жертва. И тогда возникал вопрос, так когда же наконец наступит тот момент, когда же придет тот первосвященник, который очистит народ раз и навсегда, который примирит Бога, примирит людей с Богом. И когда мы размышляем о Господе нашем Иисусе Христе, мы видим в Нем именно такого первосвященника. Иисус имел намного выше, славнее священство, которое не было по чину Аарона, а которое было по чину Мелхиседека, которое было намного-намного выше. Господь Иисус Христос не мог быть священником по чину Аарона, потому что Он вышел из

чтобы ходатайствовать за своих последователей и дальше. Понимаете, священство Иисуса Христа настолько превосходнее, что оно не заканчивается физической смертью. Иисус Христос вошел в небеса, Он сел одесную Отца Своего и продолжает быть вот этим посредником, вот этим ходатаем, который заступается за народ, который постоянно печется о своих детях и о своем народе. Я не хочу много тратить времени на том, чтобы показать, какая разница была в священстве Аарона и Мелхиседека, потому что, наоборот, я хочу, чтобы мы увидели священство Иисуса Христа в книге Левит, и нужно заострить внимание на сходстве. Но вот самое такое основное сходство, самое главное. Священник должен быть святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Как пребывающий вечно, он имеет священство неприходящее, поэтому может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Братья и сестры, вот самое главное качество нашего ходатая, нашего посредника, нашего первосвященника, Господа Иисуса Христа. И еще одно самое главное качество, это еще раз повторюсь, это ходатайство за народ, это ходатайство за людей. И Господь Иисус Христос им стал. Он ходатайствовал за каждого из Своих учеников. Он ходатайствует и сейчас перед Отцом Небесным, когда, пребывая одесную Отца Своего, Он все видит, Он все знает, Он заступается за Своих. И даже после того, когда у нас какие-то проблемы, какие-то переживания, Господь с нами, Господь как истинный первосвященник и ходатай, Он рядом с нами. Почему мы в это верим? Почему, в чем мы это видим? Да несколько образов даже. Возьмем то же самого Стефана. Священное Писание повествует, когда побивали Стефана камнями, и он воззрел и увидел Сына Человеческого, Сына Божия, Господа Иисуса Христа, который был по правую сторону Отца Своего Небесного, то написано, что он не видел даже его сидящим, он его видел стоящим. И когда случаются подобные испытания с детьми в мире, Господь Иисус Христос, Он ходатайствует, Он даже встал, как написано, Он ходатайствует, потому что Он вместе сопереживает, Он вместе со Своими. Он, ходящий посреди семи светильников, не оставляет нас одних. И в радостные моменты жизни, и в горниле испытаний, когда, подобно Сидраху, Месаху, Авдинаго, Он рядом с нами. И поэтому, когда мы размышляем, насколько превосходное священство Господь Иисус получил, насколько Он исполняет превосходнейшее вот это священство, то хочется прославлять Господа, хочется благодарить Его. И еще будучи даже на земле, когда Он был во плоти, Он молился вот этой первосвященнической молитвой Отцу и возносил Господу такие слова: «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Господь – истинный первосвященник, Господь наш Иисус Христос – истинный ходатай. И поэтому, братья и сестры, когда мы смотрим книгу Левит, давайте запомним, давайте, чтобы в нашем сердце это осталось, что Господь здесь отображен как истинный первосвященник, и Он есть таковым в жизни нашей. Книга Библии не дает ответы на все вопросы жизни. Она четко и ясно освещает нам путь спасения. Библия указывает нам на Господа Иисуса Христа, и потому каждый, кто любит Господа, изучает и практикует Писание в своей жизни. И хотелось бы, чтобы, когда мы размышляем о книге Левит, чтобы эта книга стала нам тоже по-своему дорогая, как и все другие, может быть, как псалмы или притчи для других людей, или Евангелие, чтобы мы поценили эту книгу, потому что она нам указывала постоянно на Господа Иисуса Христа, чтобы мы стремились исполнять Писание и служить Богу, чтобы это Писание, оно было отображено нашей жизнью, не просто читанием и не просто словами нашими. Как рассказывает один пример, одна женщина была

0: свидетелем такого спора о точности переводов. Один человек говорил, что этот перевод правильный, другой человек говорил, этот перевод правильный. А потом женщина вмешалась и говорит, а я знаю, какой перевод самый правильный. И ее спросили, а какой же? Она говорит, перевод моей матери, потому что все, что она читала, она переводила в свою жизнь. И она это исполняла, она этим жила. Поэтому, братья и сестры, как бы много мы ни рассуждали, как бы мы много ни пытались увидеть Господа Иисуса Христа в каждой книге Библии, если вот этого перевода, того, что мы изучили, того, что мы прочитали, того, что мы поняли, не будет практикуемо в жизни нашей, то это будет не совсем хороший перевод. Поэтому давайте в конце нашего собрания преклонимся перед Господом и поблагодарим Его за книгу Левит, за книгу Библии, за то, что мы можем видеть образы Иисуса Христа, и что Он научает нас, помогает нам и подкрепляет нас в немощах наших. Давайте преклонимся перед Господом, помолимся Ему. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Иеремия и восстановление Израиля. Книга пророка Иеремии составлена не в хронологическом порядке. Например, главы 35 и 36, относящиеся к царствованию Иоакима, помещены после описания событий в царствовании Сидекии. Но через всю книгу, от начала и до конца, проходят две главные мысли. Предупреждение перед приближающимся разрушением Иерусалима и Дома Господня и пророчество о восстановлении Израиля. Для лучшего понимания пророческих речей и видений представим себе, что пророк видел главные события на протяжении сотен и даже тысяч лет, а пространство между ними почти не замечал. Как мы, глядя на вершины гор, стоящие одна за другою, не видим находящихся между ними долин, которые могут быть и очень широкими. О ближайшем восстановлении Израиля у пророка Иеремии читаем следующее. «Так говорит Господь: когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие». 29.10. В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. Даниила 1.1. Это было в 605 году до Рождества Христова. Иоаким сдался Навуходоносору, который забрал из дома Господня часть сосудов, а из народа выбрал наиболее красивых и способных и отправил их в Вавилон. Среди этих пленников находились Даниил, Анания, Азария и Мисаил. Даниила 1.2.7. Так начался плен вавилонский. Кончился же он через 70 лет в 536 году, когда Кир, царь персидский, овладевший Вавилоном, издал указ, чтобы все евреи, кто только пожелает, возвратились в Иудею и построили в Иерусалиме дом Господа, Бога Израилева. Ездри 1.1.4. По возвращении из Вавилона евреи почти 500 лет имели правителей из своей среды. В построенном ими храме больше не было места для Ваала, Астарты или иных божеств языческих. Когда Антиох IV Епифан в 168 году до Рождества Христова пытался обратить всех евреев в язычество, а в Иерусалимском храме совершил мерзость запустения, сжег свинью на жертвеннике, это вызвало всеобщее восстание, которым руководил Иуда Маковей и его братья. Им удалось добиться полной независимости и даже заключить военный союз с Римом. 1 Маковейская 8:17-29. В 140 году до Рождества Христова первосвященника Симона, брата Иуды Маковея, народ сделал правителем. 1 Маковея 14:35. Но его потомки в борьбе за власть призывали на помощь то парфян, то римлян, и довели дело до того, что римляне поставили Идумея, Ирода, царем Иудеи в 40 году до Рождества Христова. Скипетр, знак царской власти, отошел от Иуды. Бытие 49.10. И в конце царствования Ирода родился Иисус Христос, который будет царем над всей землею. Ирод перед смертью завещал свое царство своим четырем сыновьям. Рим утвердил это завещание, но его сыновьям дал титул не царя, а четвертовластника, тетрарха, от Луки 3.1. Но Архилай, которому Ирод завещал Идумею, Иудею, Самарию и приморские города, оказался таким жестоким правителем, что по жалобе еврейских представителей Рим лишил его власти и изгнал в Галилею, а в Иудею прислал своего правителя Капония, древности 17.13.25. Корыстная и жестокая политика присылаемых из Рима правителей Иудеи, довела народ до восстания в 67 году по Рождестве Христовом, которое было подавлено Титом. Храм сожжен, а Иерусалим разрушен в 70 году по Рождестве Христовом. Восстание Бар-Кохбы в 132 году по Рождестве Христовом довершило опустошение не только Иерусалима, но и всей Иудеи и содействовало тому, что евреи рассеялись по всей земле. Возможно, этих подробностей пророк и не видел, но он видел возвращение Израиля из земли северной и из всех земель, и об этом так написал. «Вот, приходят дни, — говорит Господь, — когда не будут уже говорить, жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной и из всех земель, в которые изгнал их. Ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам им. Вот я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, которые будут ловить их, а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой гори и со всякого холма и из ущелий скал». 16:14-16. Господь возвестил через пророка, что сперва он пошлет рыболовов, которые будут ловить их, а потом пошлет множество охотников, которые погонят их со всякой горы и со всякого холма, вероятно, высоких должностей. В еврейском народе еще в средние века появлялись единичные личности, призывавший евреев к возвращению на их историческую родину. Наполеон, призывая евреев в свою армию, обещал им помочь отвоевать Иерусалим. Как среди евреев, так и среди христиан в прошлом столетии были люди, которые указывали, что для евреев место в Палестине. Улов был незначительный. В 1874 году близ Яффы была основана еврейская колония Петах-Тиква. Но после погромов на юге России в 1881-82 годах возникли кружки друзей Сиона, Хова-Вицион, которые начали заботиться о посещении евреев в Палестину. В 1897 году в базе

и будет охранять его, как пастырь стадо свое. Ибо искупит Господь Иакова и избавит его от руки того, кто был сильнее его. И придут они, и будут торжествовать на высотах Сиона, и стекутся к благостыне Господа, к пшенице и вину и елею, к агнцам и волам. И душа их будет, как напоенный водою сад, и они не будут уже более томиться. 31 глава, с 10 по 13 стих. Возвращение будет всеобщим, как Господь сказал: «Вот я приведу их из страны северной, и соберу их от краев земли, слепой и хромой, беременная и родильница, вместе с ними великий сон возвратится сюда». При переселении в другие страны многое зависит от медицинской комиссии. В Израиль же Господь обещает возвратить всякого еврея, не попадающиеся на удочку и в сети рыболовов, рано или поздно побегут от охотников. Хотя руководители всех государств уверяют, что в их стране евреи пользуются всеми правами наравне с другими гражданами, в низах нарастает недовольство евреями, может потому, что они умнее и предприимчивее. И это выльется в изгнание евреев из страны гораздо больше, чем было изгнание евреев из Англии в 1290 году, из Франции в 1306 году и из Испании в 1492 году. Но тогда им приходилось бежать в неизвестное. А теперь перед ними открыта страна, с их древним языком, с их верованиями и традициями. Господь дал им обещание: «Вот, я соберу их из всех стран, в которые изгнал их в гневе моем и в ярости моей, и в великом негодовании, и возвращу их на место сие, и дам им безопасное житие. Они будут моим народом, а я буду Богом их, и дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердце их, чтобы они не отступали от меня». Иеремии, 32 глава, с 37 по 40 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Нам 50 лет. Дела Божии. В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин.
3: Под небом голубым. Иду, бреду изморенный под небом голубым. Разгонит ветер в стороны моих сомнений дым, и благодать умножится, исчезнут скорбь и страх. Напрасно строит рожицы мой искуситель враг. Учусь любви, терпению, сомнений больше нет. Христово воскресение — залог моих побед. Мы на земле не вечные, всему есть свой черед. Бушуют ветры встречные, а я иду вперед. Иду на взгорье, падаю и разбиваю нос, но все равно отрадую мне был и есть Христос. Николай Водневский, 1980 год.
2: Вера и жизнь. Колонка редактора.
4: Живая память. Живая память. С особым трепетом и даже благоговением мы взялись за составление этого номера журнала. Полвека назад вышел в свет самый первый его номер, составленный почти вручную его первым редактором Николаем Александровичем Водневским, проповедником, поэтом, писателем, настоящим христианином. Его мягкий задушевный голос, короткие проповеди, замечательные рассказы и стихи в авторском исполнении тогда, в период воинствующего атеизма, доводилось услышать далеко не всем. Передачи из-за рубежа глушились. Прошли годы. Бог позволил нам подготовить к печати и издать книги Николая Водневского, стать его преемниками в работе над журналом «Вера и жизнь». Юбилею нашего журнала мы и посвятили этот номер, уважаемые слушатели. Но речь пойдет не только об этой дате. Статьи и рассказы, свидетельства и письма, проповеди и эссе посвящены ответу на вопрос, заданный Иисусу Христу народом: «Что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» Пусть этот номер журнала станет благословением для вас, как и предшествующие номера были благословением для нескольких поколений верующих и неверующих читателей в более чем 60 странах мира. Об этом наша молитва. Будем искренне рады и благодарны, если поделитесь с нами своим духовным опытом. Хочу закончить свое приветствие словами апостола Павла: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». 2 Коринфянам, глава 13, стих 13. Автор Вальдемар Цорн.
2: Вера и жизнь. Наше кредо.
4: Во что мы веруем? Мы веруем в следующие библейские истины. Страдающему человечеству нельзя помочь людскими средствами. Корень зла в порочной натуре человека. Сердце человека – духовный центр всех проявлений его жизни. Греховно, крайне испорчено, не поддается улучшению. Тот, кто мог бы стать спасителем человечества, должен был бы обладать способностью перерождать греховную сущность человека, заменять ее сущностью иного, более высокого, совершенного порядка. Такой способностью никто из людей не обладает.
3: Лишь Бог один, создавший и искупивший человека, возрождает сердце человека к новой жизни через личную, сознательную веру в Христа Иисуса, Сына Божьего, Спасителя мира и личного Спасителя.
4: В Христе и только в Нем возможно, говоря словами Христа, жизнь с избытком, Жизнь победы над животными инстинктами, жизнь, господствующая над всеми нашими пагубными привычками, пороками и грехами.
3: В Христе предельное познание, какое только доступно человеку на земле. Познание Бога любви, источника всех благ, совокупности всякого совершенства.
4: Спасение в Христе одном. В нем осуществление всех запросов, чаяний и желаний бессмертной души человека. Христос – единственный Спаситель. Нет высшего идеала, чем Христос. Нет более достойного примера для подражания, чем Христос. Нет более благородной цели для служения, чем Христос.
3: Библия говорит: Бог есть любовь. Любовь Божия, единственная, верная, нерушимая, в веках испытанная основа, на которой должна созидаться личная, семейная и общественная жизнь.
4: Правильное отношение к Богу – единственный путь к истинно-братскому взаимопониманию между людьми.
3: Церковь Христа святая не только по своему божественному происхождению, по своей сущности и целям, но святая и по действительной святости своих членов, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. От божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия.
4: Членами церкви могут быть только возрожденные свыше люди, сотворившие достойный плод покаяния, ведущие освященную, отдельную от мира сего, жизнь и открыто с дерзновением проповедующие Иисуса Христа перед людьми.
3: Церковь Христа умеет не только ценить дарованную ей Христом свободу и стоять в свободе, но и жертвенно защищать свободу от всякого мирского влияния, заблуждений и материальной зависимости.
4: Церковь Христа стоит перед современностью так же, как в свое время предстала древнеапостольская церковь во всеоружии всех своих утверждений, проистекающих из непреложного Слова Божьего. Она призвана удовлетворять все духовные запросы и нужды нашего поколения.
2: Вера и жизнь. Проповедь.
4: Самое трудное испытание. Большинство людей знают только тяжелую и темную сторону страдания. Для многих оно является жестоким врагом, врагом неумолимым, нечувствительным к боли, слезам и возмущению. Горе с сотней своих разновидностей затрагивает все стороны жизни – материальную, общественную, супружескую, а также семейную как в физическом, моральном, так и в духовном отношениях. Как зеркало лицо человека точно отражает переживаемое горе. Одни сохраняют при испытании горькую улыбку, другие – жестокий взгляд, иные – угрюмость с безразличной покорностью. Еще одни – боль, признаки которой ни время, ни люди, казалось, не хотели и не могли стереть. Дорогой друг, вы, который проходите через испытания, эти слова для вас. Они не несут вам ни искренних сочувствий, ни даже, как говорится, слов христианского утешения. Самые точные выражения и хорошо составленные фразы не в состоянии вам помочь. Наоборот, быть может, до сих пор они лишь усиливали боль и увеличивали ваше страдание. Я не знаю ни обстоятельств вашей жизни, ни сути страдания, ни ваших личных убеждений. Я не знаю, верующий вы человек или нет. Имеете ли вы хоть какую-то веру и находите ли вы в ней отраду в своем горе? Я знаю только одно – вы страдаете. И этого достаточно, чтобы мне представить себя рядом с вами. Я не буду себя навязывать. Вы отнесетесь к моим словам, как захотите. Как верстовой столб, они просто укажут вам путь, ведущий к такому состоянию, где горе, хотя еще и существует, имеет другой вид, и последствия этого горя – ни страх, ни разочарование, ни возмущение, ни одиночество, ни пустота и ни отчаяние. Дорогой друг, вы страдаете, но страдаете не в одиночестве, хоть вам и кажется подчас, что никто еще не проходил через подобные обстоятельства. Вы думаете о разрушенном счастье, несбывшихся мечтах, так как считали себя хозяином своей жизни, исполнителем собственных планов. Но то, что вы называете счастьем, не было ли в действительности лишь иллюзией? Благодаря работе и стабильному заработку вы никогда не знали нищеты, и вдруг теперь испытываете материальные трудности. Возможно, болезнь не позволяет вам работать, ставя в зависимость от других. Все это погружает вас в печаль. Вы хотели счастья, но сегодня могила отняла у вас самого близкого человека, или же семейная драма разрушила ваш семейный очаг. Вы рассчитывали продолжать жить в детях и собирали для них богатство, строили планы. Вы хотели дать им то, чего ваши родители не смогли вам дать. И вот случилось, что ваш сын переехал на постоянное место жительства в другую страну. Или еще хуже. Став неблагодарным и бесчувственным к вашим желаниям и планам, он сделался чужим для вас, а, возможно, даже опозорил ваше имя. Бессилие, разочарование, тщета, все тщета. А вы говорите «нет». Вы возмущаетесь, восстаете против судьбы, против Бога. Но это заблуждение, потому что возмущение против Бога и ропот ничего не изменит. Послушайте меня. То испытание, которое вы проходите, не есть истинная и первая причина вашей скорби. Человек по природе несчастлив. Доказательством этому является его жажда счастья. Его постоянная неудовлетворенность указывает на то, что, по сути, он несчастлив. Ничто ему не принадлежит. Он ничем не владеет. А ему хотелось бы заполучить всю Вселенную. Человек – это сосуд, созданный для того, чтобы его наполняли. Его сердце жаждет бесконечного. Но где же это найти? В этот мир человек ничего не принес и знает, что ничего с собой не унесет. Однако он был создан не для того, чтобы страдать. Он это знает, он это чувствует. Его сердце желает радости, полноты счастья. Даже если он погружается в грязь и одновременно наслаждение хотя бы на один день. Человек должен признать одно. Его счастье зависит не от хороших или плохих обстоятельств его жизни, но прежде всего от состояния его души. Бывает, что богач несчастлив со всем своим несметным богатством, тогда как бедняк поет от счастья при своей бедности. Случается, что человек здоровый не перестает жаловаться, тогда как больной утешает и ободряет здоровых. Иногда женщина ничем не довольна и скучает, когда, казалось бы, все ей благоприятствует и служит к тому, чтобы ее радовать. А в это же время недалеко от нее радость освещает лицо бедной вдовы, которая вынуждена тяжело работать, но находит при этом время, чтобы помочь другим. Счастье не в обстоятельствах и не в людях. Счастье в Боге. Оно зависит от нашего отношения к Нему. Потому что, хотят того люди или нет, Бог есть. С Ним могут считаться или нет, но Он есть. Но так как человек живет без Бога и не знает Его, то не имеет мира в душе. Когда он богат, то желает иметь больше. Когда окружен любовью, боится потерять тех, кого любит, или желает иметь еще больше друзей. Когда здоров, не ценит того, что имеет». И вдруг в этом состоянии его постигает горе. Если он не испытывал настоящей радости, когда имел все в изобилии, как может быть доволен, если его постигли лишения? Только школа Божия могла бы научить его довольству. Если человек знал только земную любовь, любовь подобных ему людей, как он сможет понять, что существует божественная любовь, способная утешить сироту, заменить мать, отца, жену или мужа. Вот почему в тот день, когда смерть отнимает у него дорогого человека, быть может, самого дорогого на свете, он остается пораженным, разбитым, совершенно одиноким. Если человек никогда не прославлял Бога, как сможет он теперь, когда ранен и болен, восхвалять Его и благодарить? Только общение с Богом научило бы его подчиниться божественной воле и искать в Иисусе силу, которая излечивает духовные раны. Человек прожил без Бога. Он забыл, что на этом свете есть Господин и Учитель, и не приготовился к Его посещению. И так как его владыка не навязывал ему своего присутствия, не предъявлял на него своих прав, но давал свободу выбора, человек вообразил, что он сам себе господин и может здесь, на земле, всем обладать. И вот теперь, когда у этого человека, нечувствительного к многочисленным Божьим благодеяниям, господин его берет то, что принадлежит ему, этот человек кричит о несправедливости, протестует и возмущается. Он хотел пользоваться жизнью без Бога, а теперь приходится и страдать без Него. Неужели это так? Неужели действительно Бог этого хочет? Нет, нет и нет. Бог хочет только, чтобы мы поняли, что самое большое наше горе не является причиной наших печальных, тяжелых переживаний, но их причина в том, что мы оставили Бога. Отсутствие Бога – вот что делает горе трагическим. Отсутствие того, кто выше горя, кто господствует над ним, кто держит кнут в своей руке, кто наказывает как отец, а не как враг или слепой случай. Горе – это экзамен, через который мы должны пройти. Но без Бога человек к нему не подготовлен. Он не знает экзаменатора, и ему кажется, что тот говорит на незнакомом языке. Экзамен его смущает. Ученик хотел бы сам спрашивать, вместо того, чтобы отвечать. Быть судьей, а не подсудимым. Горе всегда посылается нам с определенной целью. И эта цель – направить наши мысли и сердце к духовной действительности. Бог хочет, чтобы мы поняли, что лишь Он один пребывает всегда – и только духовная действительность вечна. Но для этого надо, чтобы Бог нам открылся, чтобы мы познали Его. Человек не верит в Бога не потому, что достаточно умен, а потому, что он об этом не думает, не хочет думать, так как духовный поиск для него не интересен. И если он и допускает существование Бога, то часто, увы, живет так, будто Бога нет. Человек не впускает Бога в свою повседневную жизнь. Он страдает один, борется один, любит один. Он живет так, будто Бог не приходил на землю, не участвовал в наших радостях и страданиях, будто бы он был всего лишь великим незнакомцем, давным-давно отправившимся в высоту небес. Человек живет отягощенный своими печалями, заботами, грехами, будто бы воплотившийся в Иисусе Бог не взял на себя всю тяжесть, физическую, моральную и духовную. Будто бы эти невероятные слова Священного Писания не исполнились, но Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничтожен Богом. Но Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Исаия, глава 53, стихи 4 и 5. Дорогой страдающий друг, знаете ли вы Спасителя? Мое последнее слово для вас – Иисус. Вы нуждаетесь в нем, не только в историческом Иисусе из какого-то катехизиса, но в живом Христе, умершем за ваши грехи и воскресшим для вашего оправдания. Он сегодня облегчает все ваши скорби, окружая вас своей милостью, проходя вместе с вами самые темные туннели. Вы нуждаетесь в Христе, который является вашим богатством, вашей мудростью. Только Христос способен заполнить пустоту вашего сердца своим чудным присутствием. Почему вы не идете к Иисусу? Не к религии, обрядов и догм, но к личности, достойной поклонения, к тому, кто дает жизнь и является ее источником, о котором говорят нам Евангелие и Библия. Разве вы не слышите в этот момент Его голос, обращающийся к вам? «Придите ко Мне, все измученные и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». Матфея, глава 11, стихи с 28 по 30. Вы увидите, что Бог исполняет все свои обещания. В Нем вы найдете Отца, знающего, в чем нуждается ваше тело и душа. И тогда ваше горе примет совсем другую форму. Вы увидите посланника небес, ведущего вас к Богу, источнику вечного счастья. Горе удалило от Бога только формалистов, людей с двоящимся сердцем, всех тех, кто в своей жизни не признает авторитета Господа, Его право воспитывать, обучать и исправлять свои создания. Бог через Иисуса Христа желает сделать своими детьми тех, кто пока еще не обладает Его жизнью и не отражает Его характер. Когда страдание принимается как милость, оно не замедлит принести тем, кто его переносит, истинный плод праведности. И тогда победные слова апостола Павла станут вашими. «Если Бог за нас, кто против нас? Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Но все это преодолеваем силой возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другое какое творение не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашем. Римлянам, глава 8, стихи с 31 по 39. Автор Николай Водневский. Из журнала «Вера и жизнь», январь 1974 год.
2: Вера и жизнь. Малая кафедра.
4: Творить дела Божии. Одна сестра из церкви мне сказала: «Вот вы нам говорите, чтобы мы жили по вере, жили по духу. А вы конкретно скажите по пунктам, что можно делать, а что нельзя». Когда люди спросили Иисуса, что нам делать, чтобы творить дела Божии, они, возможно, тоже ожидали, что Он конкретно по пунктам ответит им на этот вопрос. Но ответ был совершенно неожиданным. «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал». Этот ответ породил новые вопросы, дискуссии. В результате многие из учеников Иисуса отошли от Него и уже не ходили с Ним. Так что же это за вера, о которой говорил Иисус? На основании того, что Библия говорит о вере, можно условно выделить три типа веры. Первый тип веры – это когда человек верит в существование Бога, но живет так, будто Бога не существует. То есть человек может быть по уши в грехах, но в то же время заявлять, что верит в Бога. В Библии написано, что подобным образом верят и бесы. Один человек, когда мы благовествовали ему во время одной из миссионерских поездок, сказал: «Я верю, что Бог есть, но живу по принципу «я Бога не трогаю, а Он пусть меня не трогает». Понятно, что это фактически неверующие люди. Второй тип веры – это так называемая временная вера, когда человек не просто верит, что Бог существует, но еще и время от времени обращается к Нему в молитве, особенно в трудных обстоятельствах. Может ходить в церковь и даже совершать какое-то служение. Но делать все это люди могут, например, из страха, выгоды или по причине каких-то еще эгоистических мотивов. Такие люди, как правило, живут своей жизнью, а Бог у них – лишь одна из многих ее составляющих. На Божьем суде они услышат приговор от самого Бога: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Эти люди никогда не были настоящими верующими. Люди с первыми двумя типами веры не смогут быть по-настоящему счастливыми на земле, и в вечности их ожидает ад. Третий тип веры настоящая вера, которая обязательно приводит к решению. И это решение – самое важное определяющее решение в жизни человека, которое в Библии называется покаянием. Покаяние – это не просто попросить у Бога прощения за свои грехи. В греческом оригинале слово «покаяние» дословно переводится как «раскаяние», «изменение жизни», «отвращение от грехов», «возвращение к Богу», «перемена мышления». Сам человек, оставаясь грешным хозяином своей жизни, не способен на такое кардинальное изменение. Поэтому Иисус Христос пришел в этот мир, принес себя в жертву за наши грехи, чтобы спасти нас от власти греха. Он предлагает: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее». Отвергнуть себя – это фактически означает отречься от контроля над своей жизнью, пригласить в нее Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Представьте себе, что у вас в руках чистый бланк договора с Богом относительно вашей жизни. Вы подписываете его, отдаете Богу и просите, чтобы Он заполнил этот чистый, предварительно подписанный вами бланк так, как Ему угодно, чтобы Он определил, как пройдет ваша жизнь. Настоящая вера – это полное доверие своей жизни Богу, ведь только Он может сделать нас в библейском смысле слова счастливыми людьми на земле, а в вечности подарить Царство Небесное. Итак, ответом Иисуса на вопрос о том, что делать, чтобы творить дела Божии, был фактически призыв к действенной и настоящей вере. В нашем случае это третий тип веры. Это не просто одноразовое действие. Раз и навсегда. Это выбор всей нашей жизни, который мы подтверждаем каждый день. Этот выбор предполагает, что мы будем прилагать все усилия для нелегкой борьбы с грехом. Настоящая вера – это не беззаботная стабильность, которая со временем может превратиться в застой. Это путешествие длиною в жизнь с различными приключениями, где мы рискуем что-то потерять, иногда даже жизнь, оставаясь верными Богу. И в этом путешествии нас ведет любящий всемогущий Бог, который не делает ошибок, никогда не подведет, даст силы пройти через любые испытания, даст настоящую радость в жизни и в конечном итоге приведет нас в Царство Небесное. Дорогой друг, а ты уже сделал свой выбор? Автор – Виктор Танцюра.
2: Вера и жизнь. Несколько вопросов к читающим Библию.
4: Кого имеет в виду Давид, говоря в Псалме 54-м? «Не враг поносит меня, не ненавистник мой превозносится надо мной, но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой».
3: Своего советника Ахитофела.
4: Кто говорит о себе, что колени его изнемогли от поста?
3: Давид.
4: Чьи это слова? «Научи меня исполнять волю твою, потому что ты Бог мой».
3: Давида.
4: Дополни стих. «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых...»
3: «Врачует».
4: От чего происходит раздор?
3: От высокомерия.
4: Что противопоставляет зависти мудрый Соломон в своих притчах?
3: Кроткое сердце.
4: Что делает человека медленным на гнев?
3: Thank you. благоразумие.
4: Что делал Иисус перед избранием 12 апостолов?
3: Пробыл всю ночь на горе в молитве к Богу.
4: О ком Иисус сказал? Он был светильник, горящий и светящий.
3: Об Иоанне Крестителе.
4: О ком писал апостол Павел, что они преизобилуют верой, словом, познанием и всяким усердием, и призывал их преизобиловать также радостью добродетели?
3: О Коринфянах.
2: Вера и жизнь. К 50-летию журнала.
3: Исполнение мечты. В 1950 году Николай Александрович Водневский с семьей переехал в США из Германии, где был в плену. Уверовал он в 1948 году и за два года, прошедших с того времени, уже стал известным христианским писателем и поэтом. Сразу же по приезду на новое место жительства Николай Александрович влился в евангелизационную работу среди славян, публикуя статьи, ответы на вопросы читателей в ежедневной светской газете «Новая заря». Он также сотрудничал с Павлом Рогозиным, издававшим журнал «Христианин» с 1945 по 1965 год. Публиковал стихи, статьи и проповеди в различных иммигрантских изданиях в разных странах, а также издавал сборники со стихами и прозой. В 1966 году Николай Водневский основал при Тихоокеанском объединении евангельских христиан-баптистов еженедельную газету «Наши дни», главным редактором которой он был с 1966 по 1973 год и с 1993 по 2008 год. В 1973 году сотрудники миссии «Свет на Востоке» посетили США. Познакомившись с Николаем Александровичем и узнав о его страстном желании служить словом своему народу, руководство миссии предложило ему подготавливать и записывать христианские радиопередачи, на что он с радостью согласился. Более того, Николай Александрович предложил миссии «Свет на Востоке» издавать журнал, посвященный благовестию среди рассеянных во всем мире его земляков. Первый номер журнала вышел в 1974 году. Многие годы Николай Александрович составлял журнал сам, набирал текст на пишущей машинке, вырезал из газет слова и буквы и составлял из них заголовки, наклеивая текст, иллюстрации и заголовки на плотную бумагу. Составленный таким образом макет журнала он посылал по почте в Германию, где в типографии по нему подготавливались матрицы и печатался журнал. Назывался он в то время «Вера и жизнь», альманах, посвященный благовестию во всех странах русского рассеяния, укреплению и углублению духовной жизни верующих и молитвенному их объединению. До сих пор у нас есть читатели, которые помнят первые номера журнала и то, каким благословением для них было живое слово проповеди Николая Александровича, теплота его поэзии и находившая свое выражение и всегда присутствующая в ней щемящая тоска по далекой родине. Один из моих друзей сказал мне, что учился литературному русскому языку, читая вслух журнал «Вера и жизнь». Это было для него очень важно, как проповеднику на христианской радиостанции. Другой мой друг, живший в те времена в Аргентине, рассказывал, что для него журнал стал окном в новый мир, светлый, христианский, свободный от унылой религиозности. В 1987-88 годах в миссии «Свет на Востоке» всю административную и издательскую работу компьютеризировали. Николай Александрович присылал тексты в миссию. Их здесь набирали и подбирали иллюстрации. А со временем и весь журнал стал создаваться в миссии «Свет на Востоке». Николай Водневский, как главный редактор, присылал свои статьи, стихотворения и следил за общим направлением развития журнала. В то время тираж составлял 5000 экземпляров, что для христианского журнала, издававшегося для славянской диаспоры, было весьма значительно. В миссии «Свет на Востоке» ответственным за составление и оформление журнала стал Андрей Андреевич Цорн. Журнал изменился, когда пришла перестройка. Круг читателей стремительно рос. В какой-то мере изменились вопросы, волнующие читателей. Со сменой поколений появлялись новые представления о том, что красиво, что и как воспринимается читателями. Для Николая Водневского это постепенное прощание с журналом было непростым. Во время одного из богослужений в Брайтской церкви в Вест-Сакраменто он благословил меня как своего преемника в этом деле. Ко времени, когда журнал можно было свободно посылать в Советский Союз по почте, его тираж достиг 50 тысяч экземпляров. Сначала была предпринята попытка рассылать журнал для читателей в СССР из Литвы, где миссией и литовскими друзьями был создан для этой цели специальный фонд. Но вскоре была основана миссия «Свет на Востоке» в городе Киеве, и все журналы, а к этому времени уже вышел и первый номер журнала «Тропинка», стали рассылать оттуда по всему Советскому Союзу. Всю работу с читателями, упаковку и рассылку журналов взяла на себя семья Василия Ивановича и Аллы Адамовны Давидюк, ставших основателями нашей миссии в Киеве. Жили они в то время на 9-м этаже многоэтажного дома. Все комнаты и балконы были заставлены коробками, пакетами, пачками больших конвертов. Со временем у миссии появился склад и офис. Тиражи журналов перешли границу 100 тысяч экземпляров. Письма читателей приходили с почты мешками. К рассылке журналов добавилась рассылка книг, а также священного писания, которые доставлялись в миссию грузовиками из Германии. На журналы подписывались и светские библиотеки со всего Советского Союза, а после его распада – библиотеки вновь образованных государств. Тиражи журналов в это время превысили цифру в 150 тысяч экземпляров. А так как «Тропинку», например, можно было читать во всех детских библиотеках, количество ее читателей перевалило за миллион. Число читателей журнала «Вера и жизнь» перешло границу в 500 тысяч и держится приблизительно на этом уровне и по сей день. С образованием новых государств на территории бывшего Советского Союза снова появились границы. Рассылка журналов была перенесена в возникшие по всему СНГ Содружество независимых государств, партнерские организации. С возрастанием национального самосознания в этих странах

0: Над этим работает целая команда добровольцев, членов редколлегии. В 1993 году журналы были зарегистрированы в Министерстве печати России. В 2023 году журнал прошел перерегистрацию, сменив главного редактора и учредителя. Соответствующую регистрацию прошли также журналы и в других странах. Журнал «Вера и жизнь» рассылается из Германии в 62 страны мира. От Японии до Финляндии, от Австралии до Канады, от Аргентины до Аляски. Все наши читатели стали и друзьями журнала. Благодаря их добровольным пожертвованиям журналы могут составляться, печататься, рассылаться и нести благую весть во все концы земли. Слава Иисусу Христу! Автор – Вальдемар Цорн.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

1977 год. На одном из молодежных общений должен был принять участие Николай Георгиевич Батурин, служитель Совета Церквей. После освобождения из УЗ он совсем недолго пробыл на свободе, и братья советовали, чтобы к месту общения он шел один. И если заметит, что милиция и дружинники подтянули силы для разгона, воздержался от участия в общении. Он так и поступил. Шел рощей один. На него никто не обращал внимания. Видя, что все оцеплено милицией, Николай Георгиевич намеревался было пройти мимо. Но тут вдруг роща огласилась звуками чудного пения. «Нет, не умолкну». Этот гимн он слышал впервые. Не раздумывая ни минуты, он устремился туда, откуда доносилось пение, и без колебания влился в ряды поющих, окруженных плотным кольцом гонителей. Ни угрозы пятого ареста, ни даже смерть не могли заставить его повернуть назад.

он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его.

0: польется гимн. Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы приготовили вам интересный рассказ. «Мачеха», читает Светлана Гончарова.

0: Склонив голову на грудь доброй Надежды Николаевны, Вера плакала жгучими, горькими слезами, чего она никогда бы не сделала в присутствии других. Она была слишком гордой, чтобы открывать свои чувства кому-либо из посторонних. Но эта старая дама со своим добродушным, приятным лицом так пленила ее сердце, что она чувствовала себя при ней совершенно свободно. В ее присутствии Вера не могла остаться скрытой.
1: — Я не могу любить эту женщину!
0: — всхлипывала она.
1: — Я никогда не могу поверить, чтобы сам Господь послал ее к нам. Не может же он быть таким жестоким и безжалостным, чтобы разрушить и уничтожить все мои жизненные планы. Вы ведь знаете, дорогая тетя, чего я добивалась. Вы знаете, как я училась и трудилась, чтобы быть отцу помощницей и заведовать его хозяйством. Я все привела в порядок и устроила все так, чтобы вместе с ним наслаждаться счастьем. Отец жил для меня, и я для отца, а теперь все рухнуло, и жизнь потеряла для меня смысл.
0: Вера заплакала снова, и чувства, охватившие ее, были так горьки, что она была в глубоком отчаянии. Но девушка чувствовала, как успокаивающая рука тети нежно скользит по ее растрепанным волосам и пылающему лбу, хотя она и не говорила ни слова. И это было хорошо, что она молчала, так как в настоящее время слова были бы бесполезны. Для Веры было лучше излить свое сердце, чем слушать слова утешения. Ей только что исполнилось 18 лет, и матери она лишилась 2 года назад. Как единственный ребенок родителей, она была для них настоящим кумиром и привыкла к тому, что ей никогда не перечили. Девочка никогда не знала границ, будь это в любви или в смехе, и была или блаженно радостна, или же отчаянно удрученно, и матери приходилось часто вздыхать и болеть сердцем из-за ее бурного характера. Мама постоянно говорила, что дочь ожидают жестокие испытания в жизни, и девочка замечала много раз, как ее бдительный глаз с тревогой следит за ней. Теперь, когда она покинула ее, все это вспоминается яснее, и Вере представляется, как будто ее беспокойство и заботы укоряют ее. —

После маминой смерти Вера училась с удвоенным усердием, так как в ней пробудилось до сих пор дремавшее тщеславие, ибо она решилась занять в доме отца место матери-хозяйки. Девушка решила посвятить всю свою жизнь ему, и это решение побуждало ее прилежнее учиться и работать. Вряд ли найдется другая девушка ее лет, потрудившаяся больше, чем она за эти истекшие 2 года. Каждая свободная минута была посвящена отцу. Они прогуливались всегда вместе, читали и беседовали задушевно. И Вера воздерживалась от всех удовольствий, присущих ее возрасту, и от приятного общения с ровесницами, чтобы всегда быть готовой исполнить его желания. На последней неделе ее пребывания в школе отец уехал. По его возвращении Вера мечтала заняться хозяйством, намереваясь вести его с особенным усердием, как это уже давно сложилось в ее воображении. Отец не мог себе представить, как жестоко дочь была обманута, когда он разбил все ее планы и надежды. Как уже было сказано, она была слишком горда, чтобы явно высказать вожделенные замыслы своего сердца. Они тайно пребывали там, и эта скрытость облекла их в настоящую форму и силу. Но все-таки дочка думала с чисто детским негодованием, он должен был заметить это. И новость, сообщенная ей отцом, привела ее в какое-то оцепенение. Он писал, что желает вступить в брак вторично. О, что за известие это было! Очнувшись от оцепенения, она вначале ничего другого не почувствовала, как только неограниченную ненависть к той, которая таким образом хотела встать ей на пути. Чтобы как-то скрыть свои чувства, Вера вооружилась терпением и приняла перед знакомыми и прислугой самый спокойный вид, хотя их любопытные, сострадательные намеки грозили лишить ее рассудка, когда она оставалась наедине. Девушка уверена, что только невыносимая жгучая боль души могла привести ее к тете, чтобы излить сердце перед ней. Она захватила с собой и письмо отца. Оно было написано со свойственной ему любовью и нежностью. Он сообщал, что намеревался вступить в брак с некой Любовью Петровной Архангельской. Он называл ее старинной подругой, которую знала и любила ее покойная мать. Так гласило одно из предложений письма. Потом он выразил надежду, что Вера будет любить свою новую мать ради него. Она должна с ним благодарить Бога, что он послал ему снова такую милую спутницу жизни, и что дочери теперь будет оказана двойная любовь, в которой она, вступая в жизнь, особенно нуждается. Затем он просил Веру выехать через 14 дней на ближайшую станцию навстречу ему с супругой.

0: Когда девушка наконец перестала плакать, тетя заговорила ласково и нежно. «Я была уверена, что ты, моя милая Верочка, считаешься одной из овечек Христовых». Влажным взором смотрела Вера в ее ясные глаза, сказав:
1: «Да, милая тетя, я знаю, что принадлежу ему, но это еще более ухудшает положение».
0: «Как так? По моему мнению, это должно вести тебя на тихую дорогу».
1: «Нет», — возражала она пламенно, — «это только ухудшает положение. Разве Бог не знал, что мне нужно было? Разве я не открывала ему все мое желание и не просила на это его помощи и благословения? И все же он допускает теперь совершиться этому ужасному факту, отнимает у меня одним мигом все мое счастье и радость жизни. Ведь мог же он дать всему иное направление».
0: «Верочка, дорогая, образумься, ведь ты восстаешь против святой и благой воли Божьей», — сказала добрая старушка серьезно. «Он имеет свои особые намерения по отношению к тебе и к твоей жизни, мудро вселив в твою душу эту печаль. Я знаю, что это кажется тебе весьма суровым и горьким уделом в жизни, но не сетуй, как не знающие Господа. Твой отец пишет, что она истинная христианка, и поэтому, дорогое дитя, ты имеешь достаточно оснований быть благодарной ему».
1: «Я не верю, что она была таковой», — возразила девушка с нетерпением. «Она не может быть верующей, в противном случае она не согласилась бы разрушить наше счастье».
0: «Молчи, дитя, умолкни», — сказала тетя. И строгая нотка в ее голосе испугала Веру. «Не говори так безумно, будь умницей, отдай себя и твою жизнь в мудрое распоряжение Господа. Его пути могут тебе казаться теперь тяжелыми, непонятными, но он мыслит о тебе во благо. В будущем узнаешь и будешь его благодарить, что он так дивно вел тебя».
2: С тех пор прошли года, и теперь Вера весьма хорошо понимала, что имела в виду тетя, сказав эти слова. Они сияют сквозь мрачное, тяжелое прошлое, как ясный пророческий свет. Тетя еще много увещевала и утешала племянницу тогда, и девушка, поцеловав ее и пожелав спокойной ночи, ушла. Выйдя из комнаты немного успокоенной, Вера еще раз оглянулась назад, бросив благодарный взор на окно, где добрая тетя осталась сидеть за своими пяльцами. Вера часто вспоминала эту милую картину, как тетина любящее лицо, окаймленное серебристыми волосами, так доброжелательно и приветливо улыбалась, когда кто-нибудь приходил к ней за помощью, советом или утешением. В ее уютной комнате, убранной цветами и картинами, все дышало миром и покоем. И когда в тетиных руках сверкали блестящие иголки, то сердце ее размышляло, как бы лучше работать для славы Божьей. С нежной осторожностью она возливала на больные раны бальзам, давала мудрые советы, исправляла ошибки, помогала немощным, а наипаче возвещала неизмеримую любовь Божью. Сама она испытала в жизни много горя, тревог, лишений и радости, почему могла и других понимать, а равно и племянницу. Тетя была научена самим Богом и могла плакать с плачущими и радоваться с радующимися. Отец прибыл с супругой и был приветствован сельскими жителями с некоторой торжественностью. Дочка не вышла им навстречу, а осталась ждать в их комнате. Вошедши, отец обнял ее, взглянул при этом пристально ей в глаза и вложил ее руку в руку ее новой матери. Вера не могла забыть этого первого впечатления, какое Любовь Петровна произвела тогда на нее. Она имела высокий, стройный стан, и в ее больших черных глазах, казалось, был скрыт целый мир печали и скорби. Лицо ее не было красивым, черты были неправильны, но когда она заговорила, то бледное лицо так оживилось, черты так изменились, что ее можно было назвать вполне красивой и в высшей степени симпатичной. Но явно сознаться в этом Вера не хотела, потому что ее решение, вопреки увещеванию тети, встретить ее холодно, оставалось непоколебимым. И лишь ради приличия и чтобы не казаться невеждой, девушка допустила ее обнять и поцеловать. Отец взял супругу под руку и повел наверх показать для нее приготовленную комнату. Завистливый взор дочери сопровождал их, и порыв ненависти заслонил окончательно от девушки пути Божьи. Первый месяц прошел так же угнетающе, как и первый вечер. Если к мачехе Вера относилась с принужденной почтительностью, то отцу она была подолгу послушной. И каждая попытка Любовь Петровны первой завладеть Вериным сердцем была отвергнута с леденящим равнодушием. Внешне они уживались вполне хорошо, так что никто не мог сказать, что Верино отношение к ней было неучтивым. Они даже вместе ходили гулять, беседовали, рассуждали и жили мирной и тихой жизнью. Но Господь знал, что было между ними, и они сами тоже знали эту разделяющую их пропасть, которую Любовь Петровна с великим терпением и любовью старалась преодолевать. О, как эта женщина была терпелива! И это еще более разжигало Верину ненависть к ней, как девушка желала, чтобы она ударила или обругала ее, или сделала что-нибудь подобное, могущее дать повод жаловаться на нее. Изо дня в день Вера подстерегала мачеху с тайным желанием, как бы найти в ней что-нибудь плохое и поймать ее на проступке, противоречащем христианской жизни. И если это не удавалось, тогда Вера гневалась. Постоянная приветливость и любезность Любовь Петровны приводила Веру в ярость. Конечно, Любовь Петровна не могла этого не заметить, и вследствие такого отношения к ней стала стесняться Вериного присутствия. Девушка замечала неоднократно, как при ее появлении цвет лица мачехи внезапно изменялся, и глаза, которые только что сияли от радости, тускнели. Но каково было состояние Вериной души? О, этот вопрос весьма печальный. Со стороны все казалось в порядке. Девушка читала Слово Божье, молилась, руководила воскресной школой, посещала молитвенные собрания и больных. Но состояние души было как раз противоположным. Между Богом и ею, казалось, была положена преграда. И к своему стыду она роптала на него за это. Она думала, что Господь ввел ее в такие обстоятельства, которые привели в это состояние. И поэтому причину всего этого она приписывала ему. Вера высокомерно твердила, что Бог не имеет никакого права требовать от нее любви к мачехе. И, лелея в своем сердце эту мысль, она не могла долго оставаться с Богом в молитве наедине. Она даже не имела намерения просить его об изменении или исправлении всего происходящего, хотя это было возможно. С тетей Вера виделась нечасто, да и оставаться с ней один на один не могла, страшась ее спокойного, мягкого взора больше, чем волн бушующего океана. К тому же тетя уже успела познакомиться с мачехой и так сердечно приняла ее, что девушка окончательно возмутилась, обвиняя тетю в равнодушии и безучастии к своему горю. Бракосочетание отца с мачехой было весной, и в начале нового года стала заметна перемена в здоровье Любовь Петровны. Щеки покрылись бледностью, глаза потускнели от утомления и слабости. Вера знала, что к Пасхе мачеха должна дать жизнь маленькому существу, и ожидание этого события сделалось для нее новым искушением. Мачеха была весьма впечатлительна, и когда зацвел кукушник, и ранние цветы распустились в рощах, оглашаемые веселым чириканьем птиц, ее слабость и впечатлительность еще более увеличились. Спустя годы Вера не понимала, как она могла смотреть на ее страдания и оставаться безучастной, не принимая никаких мер для облегчения их. Любовь Петровна представлялась Вере изгнанницей, живущей на чужбине. Ее большие глаза были полны томления по родине. Но как только слышался издали голос мужа, то тени страдания исчезали, лицо сияло, и в глазах искрился огонек. И эта перемена замечалась все более и более по мере приближения ее часа. Особенно же, когда она, сидя рядом с Верой, шила и вязала вещи для своего будущего дитя. Нужно было видеть, какая радость озаряла ее лицо при изготовлении всех этих вещиц, и как она была счастлива в ожидании вожделенного материнства. Но в этой работе девушка никогда не предлагала ей своей помощи и твердо решила не делать этого. Ведь новорожденный будет только ребенком Любовь Петровны. Раз или два женщина очень любезно обратилась к девушке за советом, но та отозвалась с такой небрежностью и равнодушием, что неудивительно, если после этого она к ней больше не обращалась.

0: Приблизилась пасхальная неделя с ее великими чудными событиями Божьей любви. Поляны покрылись причудливыми узорами цветов, и взор утомленного странника уже мог покоиться на шире зеленеющих долин. В один из таких апрельских вечеров при ярком мерцании звезд у Любовь Петровны родился младенец, и Вере сообщили, что мачеха очень больна. После ухода врача к дочери подошел отец, подтвердив, что жизнь жены находится в большой опасности. Вере трудно было в этом признаться, но это известие принесло ей тогда радость, хотя в следующую минуту она и устыдилась своего злорадства. Однако мысль пронеслась через душу, заронив в нее свои горькие семена. С болью смотрел на Веру отец. Как мужчина, он, вероятно, мало замечал, что происходило между женой и дочерью. И Верина отношение к мачехе осталось настолько скрытым от него, что о его значимости и силе он не имел никакого представления. Но все же настал момент, когда он узнал, что положение вещей вовсе не таково, каким он себе представлял. И теперь Вера увидела, какую боль причинило ему это открытие. Тревога за жизнь жены сквозила во всем его существе, и он пришел к дочке за утешением. Но та таким даром не обладала и ничем не могла ему помочь. На другой день Вера лишилась душевного мира и металась из угла в угол, не находя покоя. Чтобы не беспокоить больную, она решила не посещать ее. Прогуливаясь целыми часами по полям и лесам, она силилась рассеять беспокойные мысли, но покоя не находила даже в глуши лесной чащи. Тишина цветущей природы, казалось, издевалась над Вериной внутренней бурей, и она вернулась домой, разбитая духовно и физически, со смутными и тревожными размышлениями. Проходя мимо комнаты больной, Вера справилась о ее здоровье, и ей сказали, что отец сидит при ней неотлучно. Услышав голос дочери, отец вышел из комнаты и сказал, что Любовь Петровна желает видеть ее.
1: «Слава Господу, ей теперь немного лучше», — прибавил он и направился в кабинет отдохнуть, так как беспокойная ночь сильно утомила его. Он выглядел бледным и изнуренным.
0: Затаив дыхание, Вера вошла к больной. О, как живо эта картина спустя годы предстала перед ней! Она видела каждый предмет и как все они были расположены в комнате. Большая кровать с задернутыми занавесями, в глубоких складках которых блистали шелком вышитые цветы. Мерцающий ночник, поставленный поодаль на столике. На полу мягкий коврик. И старушка-сиделка, складывающая простыни у печи. За драпировкой занавеси мачеха с бледным и исхудалым лицом, окаймленным золотистыми распущенными волосами. Во впалых глазах ее искрились слезы. Были ли это слезы боли или другого страдания, Вера не знала. Шорох ее платья привлек внимание больной, и та улыбнулась, увидев девочку. Почему Вера не наклонилась поцеловать ее? Она чувствовала себя бессильной сделать это. Слегка поклонившись, Вера спросила больную более холодно, чем того ожидала. «Дорогая мама, как твое здоровье?» При этом она заметила, как лицо Любовь Петровны изменилось и опечалилось.
2: «Немного лучше, Верочка, но было очень, очень плохо».
0: И, откинув одеяло, она показала Вере с нежностью матери, лежащее в пеленках, крохотное существо, показавшееся Вере какой-то диковинкой. Если бы девушка поступила по влечению сердца, то непременно приветствовала бы эту крошку горячим поцелуем. Еще немного, и она сделала бы это. Но злой враг шепнул ей.
1: «Ведь это ее дитя!»
0: И Вера воздержалась, спросив лишь, «Мальчик или девочка?» Густая краска залила лицо мачехи, когда она ответила укоряющим, жалобным тоном,
2: Верочка, это твоя маленькая сестричка. Пренебрежительное отношение к этому маленькому существу задело Любовь Петровну несравненно больнее, чем Верины чувства к ней. И это так смягчило Верино сердце, что она почти готова была свергнуть с себя сатанинскую гордость. Но Искуситель шепнул еще раз, и она опять осталась послушной ему. «Ах, Верочка, Верочка!» — вздохнула мачеха. «Я надеялась, что эта невинная малютка могла бы завладеть твоим сердцем». Она посмотрела на девушку долгим, умоляющим взором. Это была боль и тревога за Веру и мольба за свое дитя. Вера не хотела этого замечать и осталась безучастной к материнскому душевному воплю.
3: «Очень возможно, что со временем я полюблю ее, но пока я не имею о детях ясного понимания».
2: Любовь Петровна еще раз вздохнула и не сказала больше ни слова. О, если бы Вера только послушалась голоса своей совести и бросилась в объятия этой любящей женщины, широко распростертой для нее! Она обрела бы снова дерзновение стать на колени перед Господом и излить сердце перед милосердным Спасителем.

0: Вера вышла в сад. На травке искрились еще капли росы. Верхушки деревьев медленно покачивались. Цветы казались унизанными драгоценными камнями, и хвалебный гимн пернатых пивоний возносился к алтарям Творца. Аккорды пробудившейся жизни, вызванные мощными перстами Создателя звуков, проносились по всей Вселенной. Вера подняла глаза к небу, но сейчас же опустила их вниз, потому что ей стало ясно, что так перед лицом Господа стоять нельзя, и что нужно просто обманывать себя в том, будто она имеет с ним общение. Нет, она не любила того, кого не видела, потому что ненавидела тех, которых видела. Ей казалось, что все ее наряды и украшения, в которых она так самонадеянно щеголяла весь истекший год, начали спадать, обнажая горькие плоды самообмана. Девушка была бессильна скинуть это одеяние и потому не могла пребывать в свете дня среди славного творения всемогущего. Оставив сад, разбитая и усталая, она легла в своей комнате на диван и заснула. Долго ли она там лежала, Вера не помнила, но проснулась она от какого-то смутного страха и предчувствия чего-то недоброго. В руках и ногах ощущалась окоченелость, и она стала, внимая звуком, доносящимся до ее слуха, как бы из пространства. Вера открыла дверь в переднюю. Отец спускался по лестнице и, по-видимому, шел к ней, но раньше, чем он заговорил, она поняла все. Его вид говорил яснее слов, и Вера остановилась, как вкопанная. Отец попробовал заговорить, но не смог. Тогда он посадил ее на диван, а сам сел рядом, склонив голову на ее плечо. Бедный, милый отец! Как он плакал! Он рыдал, как малое дитя. Вера машинально схватила его руку, нежно поглаживая его волосы и лоб. День казался ей мрачным и туманным. Глаза боялись солнечного света. Пение птиц и благоухание цветов были не для нее. В ней звучал звон похоронных колоколов, поющих прощальную песнь по запоздалому долгу и умершей любви. Мачеха ушла. Не желала ли Вера ее смерти? Почему же теперь она не радовалась? Что висело над ней так мрачно и зловеще? Что изгнало из ее сердца всякую радостную, добрую, богоугодную мысль? Не согрешила ли она так тяжко, что для покаяния и прощения не осталось места? Когда отец немного оправился от горя, он рассказал дочери все. Слабые силы Любовь Петровны не выдержали трудных родов, и она отошла совершенно тихо, приблизительно за 10 минут до Вериного пробуждения. Это было тяжелым, неожиданным ударом для отца, который счел тихо угасавшую жизнь за укрепляющий сон, почему и замедлил пригласить дочку к умирающей. Прощающим, оправдывающим тоном, как бы боясь огорчить дочь, он сказал: «Мама о тебе не спрашивала, дитя мое. Часто я задавал себе вопрос, была ли ты всегда добра к ней и любила ли ее так, как это присуще детям. Я подразумеваю здесь не твое послушание или уважение, потому что в этом тебя укорить нельзя, но ту искреннюю любовь и отзывчивость, которые тебе хорошо известны. Раз или два я был удивлен, видя, как ты отвергала любовь твоей мачехи. Но надеюсь, что я ошибся и не должен об этом даже говорить». О, если бы отец мог знать, как его слова терзали сердце дочери и бичевали обремененную совесть! Заметив Верино смущение, он, по-видимому, укорил себя за высказанное и попросил ее пойти в комнату и там успокоиться. Но, видя, что дочь медлит, он вошел в кабинет и вынес оттуда кипу писем. Руки его тряслись, когда он вручил их Вере, и, подавляя в себе сильное волнение, заговорил.
1: «Милое дитя, теперь я смею сообщить тебе то, чего она не позволила бы мне сделать при своей жизни. Я уверен, что моя дочь не знала то, хотя и могла бы быть достойной знать, что один из неопознанных ангелов жил среди нас в течение этих 12 месяцев. Возьми эти письма и прочитай их внимательно, прежде чем вернуть их мне. Они принесут тебе, быть может, много горя, но я считаю себя обязанным перед усопшей передать их тебе».
0: Здесь его голос оборвался, и он, вручив дочери письма, поспешно вышел. Направляясь в свою комнату, Вера встретила в передней плачущую горничную. Увидев девушку, та быстро изменила выражение лица, вытирая слезы, и испуганно спросила.
2: — Барышня Верочка, вы не больны?
0: — Нет. Вера ответила тоном, показавшимся ей самой резким и странным.
2: — Я хочу у себя наверху немного отдохнуть.
0: Проходя мимо комнаты, где лежало тело мачехи, Вера боялась взглянуть на дверь, как бы опасаясь, что она сама может открыться. Видеть милое и в то же время скорбно-жалобное выражение лица Вере казалось невыносимым. —

Войдя в свою комнату, она заперла дверь и принялась читать письма. Они были сложены последовательно, согласно датам, когда были написаны. Из первого письма она узнала, что ее мать и мачеха были подругами еще с самого раннего детства. Мачеха была 3 годами моложе Вериной матери, но, несмотря на это, истинное благочестие и самоотверженная любовь сделали ее постоянной утешительницей, советчицей и помощницей для подруги. Далее она узнала, что ее мать обладала чарующей силой располагать к себе других, хотя и была своенравной. Воспитанная в богатстве и изнеженная, она любила широкую, мирскую, чувственную жизнь. Первые письма были написаны в школьном возрасте и не заключали в себе ничего интересного, кроме материала, рисующего их характеры, которые резко расходились в своем складе. Нрав Вериной матери был колеблющимся. Свет и тени чередовались у нее быстро и часто, и все, что она писала, носило отпечаток ребяческой непродуманности. Письма мачехи, напротив, дышали серьезностью и постоянством стремящегося к Богу духа. И ее высшей радостью было помогать своей подруге и, более того, на пути в небесную страну. Далее говорилось об их разлуке, а затем мачеха сообщала, как любовь завладела ее сердцем. С девичьей застенчивостью описывала она, как ей посчастливилось познакомиться с одним господином, сердце которого Господь подарил ей, и как она счастлива, что нашла человека, согласившегося совместно с ней служить Господу. Был назначен день молитвы и их помолвки, а в следующем письме сообщалось о болезни мачехи. Она уехала лечиться на какой-то курорт. А заменила ли подруга ее при старушке матери, этого из письма не было видно, хотя она и жила тогда в том же городе, где старушка. Мама писала больной подруге о цветах, новостях, подругах и о человеке, в которого она влюбилась и с которым, по-видимому, имела ежедневные свидания. Затем последовало одно, недописанное Вериной матерью письмо, сообщавшее о самых скорбных событиях. В нем говорилось о самоосуждении, о любви к жениху мачехи и о слабостях и искушениях, против которых не замечалось никакой попытки борьбы. Напротив, она даже имела дерзновение написать своей благородной подруге, что ее любовь встретила в нем полную взаимность и что Петр Николаевич лишь ради чести придерживается первой любви. Далее она умоляла освободить его от данного мачехе слова и говорила о признаках и фактах, доказывающих, что он любит только ее. В заключении мама опять повторила, как скверно и бесчестно она поступила, но все же осталась тверда в своих намерениях. Что Вера пережила, читая эти письма, можно лишь смутно представить себе. Тем более, что этот Петр Николаевич был никто иной, как ее отец. Вере казалось почти невозможным продолжать чтение повествования этой трагедии. Грех победил. В последнем письме рисовался финал этой трагедии. Ее мать, угнетенная беспокойной совестью, но упрямо державшаяся своей цели, и ее отец, продолжавший изредка переписываться с мачехой, сочетались браком, и несчастная мачеха с разбитым сердцем была изменнически покинута. При чтении этих писем голова девушки все более и более склонялась, а стыд и сожаление сжимали душу. Осознание зла, причиненного ею мачехе, приводило ее в отчаяние. Она поступила по крайне неразумному влечению своего злого сердца, замкнув его от тихого, нежного голоса отца любви. И когда она самоуверенно воображала, что поднимается ввысь, то оказалось,
что она лишь опускалась ниже и ниже, в самую пропасть греха. Голова и сердце у Веры были крайне напряжены, когда она читала последнее письмо мачехе к матери. О, какой любовью, милосердием и христианским прощением веяло от этих строк! Но в них чувствовалась великая духовная борьба, предшествовавшая решению написать это последнее письмо. И заключительные слова ее письма «Не моя, но твоя, да будет воля» свидетельствовали, что из этого сражения она вышла победительницей. Вера сложила эти письма с уверенностью, что ее вторая мать была идеалом женской чистоты, целомудренной любви и великодушия. Они приняли в дом ангела, которого послал сам Господь, и она не узнала его. Она была готова упасть перед ней на колени и умолять о прощении за холодное и жестокое отношение к ней, которым она сознательно огорчала ее в течение 12 месяцев. Но, увы, было уже поздно. Уста ее умолкли, и веки сомкнулись навсегда. Невозможно описать те муки, которые Вера пережила в эти часы. Боль позднего сожаления и укоры совести жестоко терзали ее душу, и она не выдержала их огня и впала в забытье.

0: Когда Вера опять пришла в сознание, то оказалось, что очень продолжительная и тяжелая болезнь уже миновала. Отец сидел рядом с постелью дочери и писал что-то на клочке бумаги. Увидев его, Вера была удивлена, что он за такое короткое время состарился и поседел. Казалось, что годы уже прошли с той злополучной ночи, когда она читала письмо матери и мачехе. Отец был искренне рад тому, что сознание опять вернулось к Вере, и его любящий взор оживил ее и снова напомнил о минувших счастливых временах. Кроме того, этот взор вселил в девушку надежду, что и Отец Небесный простил ее, и на тихий вопль ее сердца он не замедлил отозваться своим всепрощающим милосердием, успокоив пропавшую и опять найденную овечку. Когда Вера поправилась настолько, что могла выйти на улицу, то ее первым делом было посетить тетю Надю. Сидя у этой доброй старушки, она изложила ей все, ничего не скрывая. Причем та с глубокой серьезностью смотрела Вере в глаза.
1: — Я верю, дорогая тетя, — сказала Вера со слезами, — что Господь допустил мое падение, чтобы я увидела, какова я на самом деле, и чтобы уже больше не надеяться на себя, а полагаться исключительно на Божью помощь и Его силу. Он открыл мне так много, оказал так много милости и любви, что утешил меня и дал мне уверенность, что и люди простят мне все.
0: Я рада, дитя мое, что ты искала у Господа прощения и получила его. И я нисколько не сожалею, Верочка, что тебе пришлось так много пострадать, потому что все это ты сама заслужила.
1: Да, милая тетя, это правда. Ой, если бы я могла изменить совершившееся! Но это не в моих силах и власти. Я могу лишь с Божьей помощью жить так, чтобы исправить все сделанное мною. Теперь я знаю, что означает иметь истерзанное и порочное сердце, с которым нельзя приходить к Богу. Это ужасно, тетя. Я наказала сама себя больше, чем кто-либо другой мог бы это сделать. И теперь я верю, что Он простил меня и возвестил мачехе не только об этом, но и какую боль и агонию я перенесла, и как я теперь, ради любви к Иисусу и к ней, решила жить жизнью истинной христианки.
0: Вера исполнила свое обещание, и для нее было большим облегчением, когда она созналась во всем тете. Но прежде, нежели исповедаться перед ней, она открыла свое сердце маленькой сестричке, ведь она была частью ее, и над колыбелью, где лежала малютка, она плакала и изливала свое сердце со всеми его тайнами, болью и сожалением. Тогда она дала обет быть ей матерью, прижав крошку к себе. И воистину, это дитя нашло в Вере бьющееся сердце родной матери.

Теперь Вера уже в зрелом возрасте. Сестре уже 18 лет. Но в течение всех этих лет не было ни одного дня, когда она была бы лишена попечения и материнской любви. А равно и теперь, когда жизнь предстает перед ней со своими требованиями и испытаниями, радостями и печалями, борьбою и соблазнами. А Вера бодрствует возле нее с такой же бдительностью, как это делала бы родная ее мама. Брачной жизни Вера не искала, и ее зовут все по-прежнему барышней. Ей открылось, и она в этом глубоко убеждена, что никакие силы или обстоятельства

обстоятельства не могут отлучить ее от любви Божьей. И благодаря возлюбившему ее и предавшему себя за нее, она могла исполнить свое обещание, данное ею у колыбели сестрички-малютки. Теперь хочется закончить повесть о вере. И осталось прибавить лишь одно. Не противьтесь в чем-либо воле Божьей. Поверьте, что нет ничего блажений, чем следовать за Господом. Он производит свое действие в нас и через нас. Пусть будут слова «Да будет воля Твоя» нашей путеводной звездой. И не называйте Господни пути трудными, потому что мы знаем, что на эти пути влечет нас Его любовь. Даже в том случае, когда Он посылает нам испытания, мы находим блаженный мир и исполнение Его воли. Слава и благодарение Господу! Вера выучила этот урок.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 49. Псалом Асафа. Бог богов, Господь возглаголал и призывает землю от восхода солнца до запада. С Сиона, который есть верх красоты, является Бог. Грядет Бог наш, и не в безмолвии. Пред Ним огонь поедающий, и вокруг Него сильная буря. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве, и небеса провозгласят правду Его, ибо судья сей есть Бог. Слушай, народ мой, я буду говорить. Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я буду укорять тебя. Всесожжения твои всегда предо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих, ибо мои все звери в лесу и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах и животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои. И призови меня в день скорби. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Грешник уже говорит Бог: что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя? Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься, уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил, и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие.

Псалом 50. Начальнику хора. Псалом Давида. Когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Вирсавии. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости, Тобою сокрушенные. Отврати лице Твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою, ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй по благоволению Твоему, Сион, воздвигни стены Иерусалима. Тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношения и всесожжения. Тогда возложат на алтарь Твой тельцов.

Псалом 51. Начальнику хора. Учение Давида после того, как приходил Доик идумеянин и донес Саулу и сказал ему, что Давид пришел в дом Ахимелеха. Что хвалишься злодейством, сильный? Милость Божия всегда со мною. Гибель вымышляет язык твой, как изощренная бритва, он у тебя коварный. Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный. Зато Бог сокрушит тебя в конец, изринет тебя и исторгнет тебя из жилища твоего и корень твой из земли живых. Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним и скажут: «Вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем. А я, как зеленеющая маслина в Доме Божием, и уповаю на милость Божию во веки веков. Вечно буду славить тебя за то, что ты соделал, и уповать на имя твое, ибо оно благо пред святыми твоими».

Шалом! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения», передача «Слушай, Израиль». Здесь речь идет о Мессии, о Иерусалиме, об Израиле и о евреях. Нет подобному Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Второзаконие 33:26. У микрофона Элизабет Завадский.

В Иерусалиме найдено место, где Христос исцелил слепого. Археологи установили местонахождение священной для христиан Силаамской купели. В Евангелии от Иоанна сказано, что Христос направил слепого умыться в этом месте, и тот прозрел. До сих пор было известно, где находится вторая Силаамская купель, построенная в IV веке нашей эры византийцами в память о новозаветной. Но теперь точно установлено место древнейшей, сообщает газета Los Angeles Times. Большой бассейн в Силоаме получал воду из так называемого туннеля Езекии, 500-метрового сооружения для снабжения города питьевой водой, построенного в ожидании осады Иерусалима ассирийцами. Посещавшие Иерусалим паломники должны были совершить омовение в этой купели. Прошлой осенью бригада рабочих начала починку канализационной трубы в старом городе. Довольно быстро были найдены две длинные ступени. На место были вызваны археологи из управления древностями, которые начали систематические раскопки. Вскоре удалось обнаружить часть большого бассейна длиной около 68 метров. В оштукатуренных стенах были найдены монеты, которые датируются началом первого века до нашей эры. Местонахождение Силаамской купели было утеряно еще в древности. Самая древняя монетка на дне бассейна датируется концом первого века нашей эры. Вероятно, после разрушения римлянами второго храма купель перестали тщательно очищать, и ее постепенно заполнили наносы песка и глины. Источник «Лента», 2005 год.

Глубоко, под стеной плача, находится подземный мир, скрывающий тайны древнего Иерусалима. Возле одних из самых больших камней, которые когда-либо были найдены, находятся запечатанные ворота. Возле этих таинственных ворот заметишь евреев, которые молятся и обращаются к Богу. Что это за место? Почему оно так важно? Что ж, сегодня поговорим об этом, а также о других тайнах, находящихся в тоннелях под Храмовой горой. А сейчас приглашаю на экскурсию по тайнам Иерусалима. Если тебе когда-нибудь придется побывать на площади у западной стены, запомнишь это навсегда, ведь это место имеет в себе что-то невероятное. Когда видишь людей со всего мира, открывающих сердца и молящихся к Богу, невозможно оставаться равнодушным. Для евреев это самое важное место в мире. Молятся здесь из-за того, что понимают, это место важно для Бога, который приказал Израилю построить здесь храм. Стена плача напоминает нам об этом факте. Это место, о котором помнят евреи, об их особых отношениях с Богом, когда он жил среди своего народа. Но стена плача – это не единственная память по славным дням, когда в Иерусалиме стоял храм. Существует также скрытый мир, которого не увидишь, если не знаешь, где искать. То, что покажу тебе сегодня, изменит твой взгляд на стену плача и откроет тайны, скрытые под улицами современного Иерусалима. Существует там совсем другой мир, покрытый веками, и только сейчас мы можем увидеть его снова и восхищаться невероятными находками. Сегодня возьму тебя с собой в путешествие к этому неведомому миру и покажу тебе его тайны. Не все знают, что возле стены плача находится синагога. Можно в нее войти и увидеть евреев, читающих Тору и молящихся. Когда входишь в синагогу, можно заметить, что она расположена под гигантской аркой. Эта арка носит имя известного археолога Чарльза Вильсона, работавшего в Иерусалиме в предыдущем веке. Наиболее вероятно, что эта арка происходит из ранней эпохи ислама и соединяла Храмовую гору с западной частью города. Хотя арка датируется периодом, когда Иерусалимом управляли мусульмане, но основана она на фундаментах из периода второго храма. Арка Вильсона в период Ирода была первой из серии арок, которые образовывали мост над Терапионской долиной, находящейся ниже. Этот мост соединял Храмовую гору с верхней частью города, где находился дворец Хасмонеев и жили большинство священнических семей. Поэтому этот мост называли тоже «мостом священников». Кроме того, в мост был встроен акведукт, который доставлял воду из так называемых Соломоновых прудов из окрестностей Вифлеема в огромную цистерну на Храмовой горе, которая в свою очередь называлась Большим мостом.

собраний. Так что это место функционирует как синагога. Но это не обычная синагога, поскольку находится в очень особенном месте. Если внимательно присмотришься к ее полу, то увидишь оконные проемы, покрытые стеклом. Присматриваясь, удивишься, как много вещей находится внизу. Но это не все. Потому что можешь спуститься на низ и лично увидеть, что там находится. Но прежде чем это сделаем, позволь я выясню, о чем здесь речь. Нужно понять, что стена плача – это только небольшая часть остатка опорной стены, который можно увидеть с западной стороны. Ирод перестроил храмовую гору, чтобы поместить все большее количество паломников, прибывающих в Иерусалим. Стена плача является частью этого строения, но на самом деле это очень малая часть. Это едва 10% всей длины стены, которую Ирод построил по западной стороне храмовой горы. Эта опорная стена продолжается дальше на юг. Место, где она продолжается, можно посетить, если пойти в археологический парк Давидсона. Здесь фактически можешь увидеть уничтоженные фрагменты опорной стены, ведь здесь находятся огромные камни, напоминающие об уничтожении римлянами в 70-м году нашей эры. Тогда римляне столкнули огромные камни этой опорной стены ниже от улицы и магазинов, находящихся внизу. Однако большинство стены плача простирается на север и находится под землей. Так что около 80% этой стены является скрытой и невидимой с перспективы улиц современного Иерусалима. Как это произошло? Прежде всего нужно понять, что храм не был построен на равнине. Как результат, чтобы удержать уровень платформы вверху, некоторые части стены были выше других. Фрагменты стены на южной части храмовой горы были высокие, зато на северной – самые низкие. Однако главным фактором, который имел влияние на то, что большинство западной стены сегодня находится под землей, было развитие Иерусалима после римского уничтожения цивилизацией, которая больше всего повлияла на сегодняшний уровень Иерусалима, были мамлюки. Это был класс общества, принадлежащий к воинам рабского происхождения, который управлял несколькими слоями Ближнего Востока с 9 по 19 век. После того, как в 1267 году мамлюки под руководством султана Бейбарса захватили контроль над Иерусалимом, приступили к ряду проектов, направленных на развитие, которые должны были вернуть город под контроль ислама и подчеркнуть его мусульманский характер. Одним из планов на Иерусалим была идея, чтобы жители города жили на том же уровне, что и храмовая гора. Именно для этого по длине западной части храмовой горы построили большие опорные арки в большой части средней долины, чтобы подпереть дома, построенные на них. Поэтому сегодня, если входишь в старый город от ворот Львов, можешь заметить, что храмовая гора находится на одном уровне с улицей. В этом заключается уникальность Иерусалима. Проходя по улицам старого города, на самом деле ходишь по наслоениям цивилизаций, похороненным под землей. Благодаря тяжелому труду археологов, можем узнать о том древнем мире. Хочу тебе сказать, что то, что происходит под стеной плача, это что-то нереальное. Только после того, как туда попадаешь, узнаешь, сколько активных археологических мест раскопок там находится. Уже удалось раскопать несколько невероятных изобретений и находок. Работа продолжается, и все еще есть так много возможностей открыть что-то новое. Прежде чем перейду дальше, хочу обратить внимание на факт, о котором можешь не знать. Работы, проходящие под землей, происходит только благодаря победе Израиля в шестидневной войне в 1967 году.

С этим конфликтом Израиль не имел доступа к Восточному Иерусалиму, который находился под юрисдикцией Иордании. Не хочу сейчас на этом много концентрироваться, хотя это очень интересная история. Но по сути, довольно существенным ее результатом было то, что Израиль вернул контроль над Восточным Иерусалимом после почти 2000 лет изгнания. Это позволило израильским археологам начать раскопки вокруг Храмовой горы, результатом которых было много находок, которые сегодня можем оценить. Если бы Израиль не победил в шестидневной войне, то, может бы, никогда нам не пришлось узнать о том, что обнаружили раскопки. Так что победа Израиля в этом конфликте позволила нам расширить свои знания о древней истории. Понятно, что арабское население Иерусалима недовольно таким ходом событий, поскольку раскопки доказывают о древней связи еврейского народа с Храмовой горой. Следовательно, арабы не могут утверждать, что Храмовая гора принадлежит только и исключительно им. Во-вторых, они недовольны, поскольку подозревают, что Израиль ослабляет фундаменты Храмовой горы через раскопки. Даже больше, считают, что действия Израиля приведут к обрушению купола скалы. Ясно, что это нелогично, а раскопки проводятся с большой заботой о безопасности. Но несмотря на это, хочу, чтобы ты знал об этом для понимания более широкого контекста раскопок под Храмовой горой. Хорошо, давайте спустимся под землю, чтобы увидеть, что там есть. Чтобы войти в древние тоннели, надо купить билет фонда наследия Стены Плача. В его офис можно войти со стороны площади, на которой находится Стена Плача. Отсюда сходим наниз, и сразу шок от размеров первой находки. В начале тоннеля, который простирается вдоль Стены Плача, находятся гигантские камни. Два из них – это какие-то великаны. Ученые все еще думают, каким образом работники Ирода перенесли эти массивные камни. Самый большой камень имеет 13,7 метра длины и 3,5 метра высоты. Считается, что имеет 16,5 метров ширины и весит 570 тонн. Ты можешь себе это представить? Весит почти 600 тонн, что соответствует весу 200 слонов. Это просто невероятный вес. На сегодня есть совсем немного техники, которая могла бы это поднять. Люди склоняются к мнению, что Ирод использовал так огромные камни, чтобы сделать более стабильной платформу храма, так, что если даже бы произошло землетрясение, огромные камни предотвратили бы заваливание конструкции. Но как их перенесли? Под этими большими каменными блоками на скале находятся 12 меньших камней. Отверстия в них появились позже, когда в этом месте построили цистерну. Малые камни, выступающие из отверстий, давали возможность наложить на камни гипс. Здесь можно увидеть реконструкцию этого фрагмента. Сегодня над массивными камнями находятся меньшие камни, происходящие из периода умеядов. Сразу возле камней можно увидеть запечатанные ворота. Это так называемые ворота Уоррена. Они были наиболее выдвинутыми на север из 4 древних ворот по западной стороне. Арка над воротами Уоррена происходит из более позднего периода. Но надворники происходят со времен Ирода. Исторические источники указывают на то, что через ворота Уоррена ввозились
трава, жертвы и различные другие материалы, которые использовались для жертвоприношений. Если сегодня посетишь это место, то увидишь также евреев, молящихся у ворот Уоррена. Это очень важное место, поскольку находится оно ближе всего к святому святых на Храмовой горе. Эта модель иллюстрирует реконструированные ворота Уоррена. Скорее всего, в этом месте было продолжение сегмента малых магазинов, которые были найдены вдоль западной стены дальше на юг. В связи с тем, что уровень улицы находится несколько метров ниже ворот, была выстроена лестница, которая дает возможность добраться до ворот. Стоит задержаться в этом месте, чтобы добавить пару слов. Это очень важные ворота, поскольку находятся ближе всего к святому святых. Когда проходишь возле них, находишься очень близко к месту Божьего присутствия, когда Он жил среди людей. Изюминкой также является факт, что заодно эти ворота, как и золотые ворота, запечатаны. Ворота Уоррена значимы, потому что именно они находились ближе всего к самому святому месту в храме, а золотые ворота значимы, потому что они являются восточными, через которые Божья слава вернется в Иерусалим. Об этом читаем в книге Иезекииля. Какой же это будет особенный день, когда эти двое ворот будут открыты, а присутствие Бога снова поселится в Иерусалиме. Но давайте идти дальше. Идя вдоль западной стены, в направлении северной стороны Храмовой горы, по дороге увидишь больше стен Ирода. Эти камни были порезаны, а затем соединены на месте. Соединяли их без раствора или металлических клипс. Но несмотря на это, они настолько плотно прилегают, что не удастся воткнуть даже лезвия. Ряды уложены друг на друге, создавая эффект легкой пирамиды, чтобы у смотрящего не было впечатления, что стены падают. Стена наклонена на всей высоте около 2,5 сантиметров, что дает избежать психического дискомфорта, который возникает при взгляде вверх на монументальные стены. Такой уклон отчетливо просматривается во всех частях Храмовой горы. Археологи предполагают, что если бы собрать все повторно используемые камни Ирода, можно было бы отстроить почти всю высоту стен вокруг Храмовой горы. Продолжая экскурсию, дойдешь до уровня улицы Ирода. На северной стороне тоннеля открыто 20 метров улицы Ирода, которая имеет шероховатую поверхность, чтобы не поскользнуться. Каждая штука брусчатки старательно подгоняется. В этом месте дорога заканчивается, так же, как и все каменные работы вокруг западной стены. Дан Бахат утверждает, что эти проекты задержаны около 4 года до нашей эры, то есть вместе со смертью Ирода. Улица в этом месте никогда не была закончена из-за массивной скалистой стены, которую работники не могли убрать. Вдоль западной стороны улицы найдены колонны Ирода, состоявшие из нескольких секций, и имели дорические изголовья, типичные для объектов захоронений, находящихся в окрестностях Иерусалима периода второго храма. Поскольку в этом месте заканчивается древняя улица времен Ирода, я тоже в этом месте хочу закончить

Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя. Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир тебе. Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага тебе. Псалом 121, 6 по 9 стихи. Вы слушали радио Зегенсвелле, программа «Слушай, Израиль». Да сохранит и благословит вас Бог Израиля. Шалом!

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу. Только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит четвертая часть этой истории.
1: Может быть, он думал, что если бы подождал, отец его вскоре бы умер, то мог бы он жениться на своей невесте. Она его, наверное, никогда бы не оставила так, как моя мать. Маргита спрятала лицо в диванную подушку и горько заплакала над несчастной жизнью отца. Теперь она видела в нем страдальца. Родной отец, а затем собственная жена ранили его сердце. Он разрушил свою мечту о первой любви, а жена в награду за верность запятнала его грязью, опозорила перед людьми. Много лет мать заставляла ее верить в виновность отца. Теперь же вся вина лежала на матери, которая, порвав с ним якобы из-за его неверности, отдала свою руку другому человеку и сама открыто прелюбодействовала. Как тяжело было Маргите вступить в брачный союз с Адамом Орловским, так сильно обидевшим ее. И все же, если бы она этого не сделала, то не смогла бы примириться со своим отцом. Она еще не была совершеннолетней, чтобы уйти от матери, с которой ее теперь ничто больше не связывало. Через окно до нее донесся вечерний звон колоколов. Он словно постучал в дверь ее сердца, поучая ее, что Бог соединил, того не разрывай, Маргита. На корабле «Аврора», который под парусами шел в Египет, царило оживление. После нескольких туманных дней и бурной ночи показалось, наконец, солнце. Пассажиры выходили на палубу, чтобы полюбоваться морем. Среди немногих, оставшихся в своих каютах, был и Адам Орловский. Он только что посмотрел свою почту и сидел теперь, задумавшись над письмом из дома. Счастливый дедушка писал, как он живет вместе со своей любимой внучкой. Пан Адам сразу представил себе ее прелестный образ. Он видел ее так, будто она стояла перед ним в белом платье и фате, красивая, как подснежник, и такая же холодная. Здесь, на корабле, было много молодых, красивых дам, однако ни одна из них не могла сравниться с ней. Окажись он теперь дома, играла бы она ему вечерами на рояле или читала бы вслух. Навряд ли. Ни единого приветливого слова не передавала она ему в письме. Иначе дедушка не умолчал бы об этом. Глупости. Зачем он об этом думает? Он вовсе не скучал по музицированию и литературным вечерам этой воспитанницы пансионата Вэй. Взяв свою шляпу, Адам вышел на палубу. Его спутники, профессор Мизарош, барон Драгович и доктор Герингер шли ему навстречу. «Чудная погода!» – сказал, потирая руки, доктор. Небольшого роста человек с добродушным выражением лица, по которому никто не мог бы узнать в нем ученого. «Как вы могли так долго сидеть там внизу у себя, дорогой?» «Вот я и вышел!» — ответил Орловский бодро, протягивая господам руку. Драгович был краат, Мизарош – мадьяр, Герингер – немец, пан Адам – поляк. Из-за доктора они говорили по-немецки. Барон – легкомысленный дворянин, искавший развлечений, надеялся найти их в путешествиях. Он выступал в роли археолога в надежде, что это повысит интерес к его личности. Мизарош, настоящий мадьяр, пытался отыскать среди других древностей самую для него главную – колыбель своего народа, исторические источники. Серьезно занимался археологией только пан Адам, поэтому ученый-немец льнул к нему всем сердцем. Некоторое время господа разговаривали между собой. Затем барон начал ухаживать за дамами. То на одном, то на другом конце палубы. Профессор нашел удобное место возле одного толстого словака. И вскоре между ними завязался горячий спор по национальному вопросу, который кончился не в пользу профессора. Доктор и Адам беседовали, сидя рядом. Так как Герингер довольно громко разговаривал и оживленно жестикулировал, проходившие мимо англичане и русские не могли не заинтересоваться и не принять участие в беседе, тем более, что русские уже давно в душе восхищались умным немцем. Однако центром внимания он был недолго, так как взоры путешественников обратились на египетского вельможу, появившегося с небольшой свитой на палубе. Было известно, что с ним путешествует его дочь, но ее пока никто не видел. Даже пан Адам не мог оставаться к нему равнодушным. Египтянину было около 50 лет. Приятные черты смуглого лица, стройная фигура и непринужденность манер рождали в душе симпатию. В то же время было ясно, что этот человек привык повелевать одним лишь взглядом. Сейчас он разговаривал с капитаном, не замечая всеобщего внимания. «Приятная личность», — заметил русский. «Сразу видна манера восточного человека», — сказал пан Адам. Они направились к другому концу палубы. А когда повернули обратно, русский вдруг остановился. «Посмотрите!» Навстречу им, в сопровождении капитана, снова шел египтянин, но на этот раз не один. Он вел под руку молодую даму небольшого роста. Лицо ее было скрыто под вуалью. Две служанки несли за ней мягкие подушки и ковры. Пан Адам и русский с интересом наблюдали за этой группой. Непонятно было, на каком языке они говорили между собой, но, судя по жестам молодой египтянки, она вела себя очень капризно. «У повелителя появилась повелительница», — подумал пан Адам. «Таким же рабом скоро сделается и мой дедушка». Он презрительно скривил губы, попрощался с русским и отправился в свою каюту. Суета ему надоела. Он решил сесть за работу и не выходить на палубу до тех пор, пока она не опустеет перед полуденным зноем. Прислонившись к борту, Адам смотрел вдаль, на необъятные морские просторы. Он вдруг почувствовал недовольство собой, словно внутренний голос укорял его. «Куда и зачем ты идешь?» Если человек живет без Бога в душе, то в минуту одиночества этот вопрос неизбежен. Человеку начинает казаться, что где-то, далеко-далеко, его ждет большой важный труд, в котором весь смысл жизни. А в пути он думает: «Зачем я иду?» В человеке живет вечная тоска по высокой цели, для которой он создан, и если он ее не достигнет, то жизнь пройдет напрасно. Адам понял, что для него этой целью сейчас было возвращение домой. «И твоя тоска не утолится нигде, как только там, дома», — шептали ему морские волны. В трех шагах от него стоял египтянин. Его темные печальные глаза будто говорили, что во всем мире нет счастья, которое могло бы надолго осветить это лицо. Вдруг корабль круто накренился на один борт. Вода брызнула на палубу, и двое погруженных в размышления мужчин одновременно очнулись, и глаза их встретились. Непроизвольно они поприветствовали друг друга. «Вы тоже ищете одиночество?» – спросил египтянин по-французски. Голос его звучал вовсе не так надменно, как можно было ожидать. «Я не люблю шума», – ответил пан Адам вежливо. «Вы, наверное, совершаете научное путешествие?» «Да, археологическое». «Вот как! Значит, вы едете в Египет?» «Я еду на родину вашей милости!» Смуглый египтянин едва заметно вздрогнул. «Если бы вы изучали археологию, вам не нужно было бы так далеко забираться», — заметил он Адаму, улыбаясь. Орловскому было приятно, что этот человек, который до сих пор ни с кем на корабле, кроме капитана, не общался, одарил его своим вниманием. «Я не собиратель древностей, но друг науки и ученых. Мой дом открыт для каждого из них. Если вы когда-либо будете в Каире, я буду рад посещению». После этого неожиданного приглашения египтянин достал из бумажника свою визитную карточку и подал ее пану Адаму. «Хельмер Вергнинг, маркиз Арана», – прочитал тот. В ответ Адам подал свою. И вдруг с этим благородным человеком произошла перемена, словно в его груди что-то перевернулось. Взглянув на карточку, египтянин взволнованно посмотрел на своего собеседника. Затем опять на карточку. Было видно, что ему с трудом удается сохранить самообладание. «Не удивляйтесь моей растерянности», — вымолвил он, наконец собравшись силами. «Я когда-то знал некоего Орловского. Ваша визитная карточка напомнила мне о нем и еще кое о чем». «Неужели? Они звали ли его Фердинандом?» — в свою очередь взволнованно спросил Адам. «Да, Фердинанд Орловский. Не родственник ли вы ему?» «Я сын его старшего брата. Но прошу, не удивляйтесь, если я, как его племянник, позволю себе вопрос. Когда вы его знали? Где вы с ним встречались? И что вообще знаете о нем?» «Немного я вам могу сообщить о нем. И даже об этом мы не можем здесь говорить. Пойдемте в мою каюту». Через несколько минут оба сидели в роскошном салоне корабля. «Я могу сказать вам о вашем дяде, — сказал маркиз, — только то, что узнал его около 17 лет тому назад, как беженца, преследуемого русскими властями. Так как почти полгода мы были в тесной дружбе, мне известны и обстоятельства, изгнавшие его из отчего дома». «Вы о них знаете? О, прошу, расскажите мне, что произошло между ним и моим дедом? Почему дядя ушел из дома?» – воскликнул Адам с нетерпением. Он был крайне возбужден. Неудивительно ли, что здесь, на чужбине, он может узнать то, чего дома никогда не узнал бы. Таинственно исчезнувший дядя с детских лет был его кумиром. Если отец Фердинанда, ваш дед, не нашел нужным сообщить вам об этом, то и я не вправе это сделать. Фердинанд унес свою тайну с собой в могилу, сказал египтянин почти холодным голосом. «Как? Разве он умер?» «Да, на корабле Ксения. Я сам велел похоронить его в Каире. Когда вы приедете туда, вы можете посетить кладбище и найти его могилу. Теперь же, когда судьба свела нас таким необычным образом, я хотел бы знать, живы ли его отец и его семья? Кроме его отца и меня, больше никого не осталось. Как? И ваш отец умер? И сестра Фердинанда?» — спросил маркиз с искренним участием. «Хотя она и не умерла, для Орловских ее нет в живых. Но об этом мне не хотелось бы говорить». Гордо выпрямляясь, ответил молодой человек. «Мне и этого достаточно», — согласился маркиз, взяв руку Адама в свои руки. «Неожиданно мы здесь встретились. Никогда я не думал увидеть еще кого-нибудь из семьи Фердинанда. Позвольте вам, племяннику того, кто для меня был больше, чем друг, выразить мою симпатию, которой он вас непременно одарил бы. Его семья и особенно брат были ему дороги, и он очень сожалел о том шаге, которым рассердил отца и сделал его несчастным навсегда». Звон колокольчика прервал их разговор. Маркиз встал и поклонился. «Извините, я должен удалиться. Меня зовет дочь». «Вот как?» — подумал Адам. «Повелительница». Попрощавшись со своим собеседником, возбужденный этой интересной встречей и сообщением египтянина, он поднялся наверх и еще долго расхаживал по опустевшей палубе под шум морских волн.

0: комнату Мирослава Урзина тихо постучали. Когда он ответил «Войдите», то даже вскрикнул от удивления. «Пан Каримский!» На пороге стоял Николай. «Вы меня не ждали, не правда ли?» сказал юноша, улыбаясь. «Напротив, пан Каримский, прошу вас, садитесь! Однако как вы решились подняться по лестнице один, без посторонней помощи? У вас голова не кружится?»
1: «Кружится, но я уже здесь».
0: «К счастью, я только что протопил комнату, будто ждал дорогого гостя. Но, пан Каримский, вы даже без жакета, а в коридоре холодно!»
1: «Не беспокойтесь, Мирослав, радость согревает. Подумайте только! Аурелий пишет, что он уже завтра или послезавтра будет здесь. А я ожидал его только в субботу».
0: Николай подал провизору письмо. «Прочитайте, пожалуйста. У меня ведь теперь зрение слабое. Может быть, я ошибся?» Мирослав прочел. «Дорогой Никуша, благодаря удачно сложившимся обстоятельствам, мне в Вене оставаться дольше не обязательно. Дело мое я передал адвокату. Подгоняемый тоской, я спешу к тебе. В понедельник или во вторник ты можешь меня встречать, но, разумеется, не выходя из своей комнаты. Теперь, благодаря полученному наследству, я буду в состоянии занять материально независимое положение. Чтобы быть поближе к тебе, я приму предложение коллеги Раушера и поселюсь либо в Подграде, либо где-то поблизости. Чешский язык я знаю, словацкому быстро научусь, ведь я с ним немного знаком. Все это я пишу лишь для того, чтобы тебе было над чем размышлять. Коллега жалуется на тебя. Но это ничего. Передай привет твоему отцу, а также Урзину, и поправляйся, чтобы мы после моего приезда могли податься в теплые края. Твой Аурелий Лермонтов».
1: «Это действительно хорошее известие, пан Каримский, какого вы не ожидали», — заметил провизор, улыбаясь.
0: «Подумать только! Аурелий поселится в Подграде. Ну, разумеется, у нас. Где же ему еще жить?»
1: «Да от одного этого известия можно поправиться. Мне и уезжать-то теперь никуда не хочется. Я боюсь путешествия. Попрошу отца оставить меня и Аурелия дома».
0: «О, не делайте этого, пан Каримский».
1: «Отчего же?
0: Пан аптекарь уже все подготовил. Он ведь намеревается отправиться с вами. А ему перемена климата так же необходима, как и вам».
1: «Отец тоже поедет с нами?»
0: «О, это другое дело! Но я ничего об этом не знал. Он хотел вас обрадовать, но чтобы вы не обращались к нему со своей просьбой, я выдал его секрет».
2: Урзин подложил дров в печку. Пламя осветило его бледное лицо. Просветленное улыбкой и хорошим настроением, оно было привлекательным. Николай обнял его.
1: «Какой вы хороший, Урзин! Всегда вы приносите добрые вести! Может быть, вы еще скажете, куда мой отец отправился сегодня?»
0: «Посмотреть вашу летнюю квартиру», — ответил молодой человек, улыбаясь.
1: «Это я знаю. А еще куда? Он был так странно возбужден в последние дни. Мирослав, вы знаете, куда отец поехал?»
0: Провизор встал. «Я догадываюсь, куда он поехал.
1: Однако пан Каримский не поручал мне сообщать вам об этом».
2: «А молчать он вам велел?»
0: Черные глаза юноши смотрели на собеседника в упор.
2: «Нет, потому что я только предполагал».
0: После короткого молчания он продолжил.
1: «В коридоре я нашел эту телеграмму, наверное, выпавшую у него из кармана. По ней я догадался, куда он отправился. В ней написано: „Приди, отец, к твоей Маргите. Горка“». Маргита дала ему телеграмму и такую странную, Мирослав. Они, наверное, уже встречались и говорили друг с другом. Но где я?
2: Говорите, встречаться они вряд ли могли, но, может быть, было письмо?
1: Верно! И теперь она позвала его к себе. Он поехал, и они помирятся. О, это чудесно! Если бы не отец, как бы я не хотел теперь уезжать отсюда. Болезнь была мне не только во вред. Она примирила дедушку с нами. Ведь он посетил меня лишь тогда, после того несчастного случая. В ответ и отец навестил его. И дедушка передал мне через него, что он хотел бы увидеть меня здоровым. Я могу пойти к Маргите. А если она примирилась с отцом, может быть, она еще раньше придет ко мне? Сеть разорвана! Мы свободны!»
0: «Позвольте, пан Каримский», — сказал Мирослав. «Недавно вы были не согласны с моими взглядами, а теперь признаете, что ваша болезнь имеет хорошие последствия. Со временем вы все больше будете убеждаться в том, что все, что Господь делает, к лучшему». По бледному лицу юноши пробежала легкая тень.
1: «Я вас не понимаю, Урзин. Вы так преданно, с таким самопожертвованием и любовью заботитесь обо мне. И в то же время, кажется, не только одобряете то несчастье, которое разрушило всю мою жизнь, но хотите убедить меня еще и в том, что это было необходимо и к лучшему».
0: Урзин покачал головой.
2: «Поверьте мне, пан Каримский, если бы я мог взять ваше несчастье на себя, я бы это охотно сделал, чтобы вы не страдали. Но я этого не могу. Единственным моим утешением является твердая вера и надежда, что вы через эти скорби получите большое благословение». Слова молодого человека звучали так убедительно, что на глазах больного выступили слезы.
1: «Странные у вас взгляды, но сердиться на вас невозможно. Не будем об этом больше говорить».
0: Николай огляделся.
2: «Я смотрю и удивляюсь, как хорошо вы здесь устроились, в вашей комнатке. А что это там за надписи в рамках? „Прощайте и прощены будете“. Так написано на той картине с цветами?»
1: «Да, пан Каримский, это изречение Господа моего и мой лозунг».
2: «Ваш лозунг? Вы все прощаете? Ведь это не всегда возможно, не так ли?»
1: «Своими силами это никогда не удается».
2: «А как же?»
1: «Прощающий должен любить, а любовь лишь от Бога. Только Бог может вложить ее в сердце человека и сохранить ее там».
2: «По вашим взглядам, человек никогда не должен сердиться на другого?»
1: «Не по моим, а по взглядам Иисуса Христа».
2: «А вот положим,
1: Кто-то вас обидел. Как вы поступите? Разве вы не вправе возмутиться? Неужели Христос осудит вас за это? Ведь вы правы.
2: Он учит: любите врагов ваших. Если я сержусь и не имею любви, я нарушаю его завет любви. Николай тяжело опустил голову.
1: Жить и всегда только любить и все прощать — это еще ни одному человеку не удавалось,
2: произнес он после некоторого размышления. Да, только ему одному. Молодой провизор прислонился к печи.
1: Кто же это, скажите мне?
2: Сам законодатель, Иисус из Назарета.
1: О,
2: юноша покачал головой.
1: Это совсем другое. Это же был Бог, а мы говорили о людях. Или вы верите в Него только как в человека?
2: Иисуса Христа невозможно разделить. Те, которые принимают Его только за человека, не в состоянии понять Его точно так же, как те, которые видят в Нем только Бога.
1: Скажите мне, во что вы верите? Но выразитесь так коротко и ясно, чтобы я мог вас понять сразу.
2: Я, пан Каримский, верю в Слово, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Сын Божий тоже является Богом, не так ли?
1: Согласен. А далее?
2: Чтобы отдать Сына, Бог должен был допустить, чтобы Тот стал человеком и принял наше тело. Итак, Сын Божий стал Сыном Марии и человеком. Евангелисты описывают нам, как этот человек, Иисус, жил, страдал и умер. Его лозунгом было «любить и прощать». Он один явил нам любовь Отца и Его прощение. До Его пришествия было 10 законов. Он соединил их в одно – любить Бога больше всего, а ближнего, как самого себя. Он дал нам этот великий завет, но Он его сам и исполнил. Вся его жизнь – непрерывная цепь дел любви. Начатые в Вифлеемском хлеве, они завершились на Голгофе, в самопожертвовании за врагов, отступников и предателей. Иисус Христос выполнил порученную Ему миссию спасения на этой земле. Однако Он совершил это как человек, и поэтому Он вправе и от нас требовать: «Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной». Доказательством того, что Он был не только человеком, явилось то, что Он через 10 дней после Своего вознесения послал Духа Святого на апостолов и всех веровавших в Него и сделал из них новых людей, говоривших не только новыми языками, но и живших новой, до того времени незнакомой им жизнью. Эти люди жили потом на земле так, как жил Он. Они любили своих врагов, молились за противников своих, благословляли тех, кто их мучил и проклинал, и прощали своих мучителей.
1: «Они были способны на это, потому что Он дал им Духа Своего», – перебил его Николай. «Он тоже имел эту способность, потому что, имея человеческое тело, имел и Духа Святого от Бога. Вы мне многое пояснили, но главное мне не сказали. Я согласен, что с помощью Духа Божия можно жить по-божьему. Но как без Него? Без него это, конечно, невозможно, пан Каримский. Но в первой главе Евангелия от Иоанна написано, что Иисус Христос пришел в этот мир к Своим, и Свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Эти слова говорят нам о том, что если Бог так возлюбил мир, что отдал единородного Сына Своего, Он и тем, которые этого Сына, этот дар в вере приняли, дал власть. И эту власть олицетворяет Святой Дух – быть чадами Божьими. Вы меня понимаете, мой дорогой пан? Вполне, Урзин. Юноша встал и несколько раз неуверенной походкой прошелся по комнате. Вдруг он остановился и пристально взглянул на молодого провизора. «Мирослав, он и вам дал эту власть? Вы уверены, что вы дитя Божие?» «Да, пан Каримский, благодаря невыразимой любви Божией. Бог Отец дал мне своего Сына, моего Господа Иисуса Христа. Я его принял. А Иисус Христос, омыв меня сперва своей кровью от моих грехов и освятив мое сердце для себя, дал мне своего Святого Духа. Так Он исполнил чудное обетование. Мы придем к Нему и обитель у Него сотворим». Лицо говорившего выражало кротость и уверенность. «Я, правда, еще не обладаю той силой», продолжал он спокойно. «У меня нет того мужества, какое имели первые христиане. Может быть, я сегодня не был бы в состоянии принять позорную смерть и, несмотря на мучения, благословлять мучителей своих. Но я верю, что, оставаясь в послушании, небесный мой Учитель научит меня жить и умереть так, чтобы не предать Христа. И потому что Он – Дух силы, Он подкрепит меня в моей борьбе. Из-за моей слабости у Него со мной будет, конечно, еще много хлопот, но Он меня не оставит, ибо Он верен». День клонился к вечеру. Залил закат. Помещение озарилось золотисто-розовым светом. Но Николай Каримский этого не замечал. Глаза его были закрыты. Душа его, казалось, удалилась в неизвестные дали. Урзин смотрел на него. Хотя его губы не шевелились, видно было, что он молился. «А где написано, что Он нам дал власть быть чадами Божьими?» произнес юноша после долгого молчания, не открывая глаз. Лицо Урзина осветилось радостью. «В первой главе Евангелия от Иоанна. Если позволите, я прочту вам всю главу». «Да, прошу». Урзин взял в руки Новый Завет, полистал его и начал читать. В тишине воскресного вечера голос его звучал, как нежная музыка. Слушая стих, в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Николай устремил свой взор к золотисто-розовому небу. Затем его взгляд остановился на устах читающего. При словах «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли». Голос читавшего задрожал, а по лицу слушавшего пробежала тень. «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились.
2: И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Урзин оторвался от книги и сказал: «Не правда ли, пан Каримский, мы видим из этих слов, что Иисуса, Бога-человека, разделить невозможно?»
1: «Да, Мирослав, я вижу, что вы правы. Иисус Христос принес в мир благодать, любовь и истину. Понимаете, до сих пор Христос был для меня лишь понятием всего высокого, благородного, доброго. А теперь Он стоит передо мной как Личность, как Бог, ставший человеком. Если вы не устали, читайте, пожалуйста, дальше».
2: «С удовольствием». Урзин подложил дров в огонь, прикрыл колени юноши своим старым одеялом и, придвинув свое кресло ближе, стал читать дальше. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Николай снова прервал его вопросом:
1: «Как вы понимаете это название? Почему Иоанн называет его Агнцем?»
2: «Это мы найдем в Ветхом Завете». Молодой человек принес Библию и прочитал сначала о назначении пасхального Агнца, затем 53 главу пророка Исаии и перед слушателем во всем своем величии и значении предстал истинный пасхальный Агнец, который через свою смерть искупил все человечество от рабства греха и наказания смертью. К сожалению, начало темнеть, и читать стало невозможно дальше того места, как два ученика Иоанна пришли ко Христу и остались у Него, и как Андрей искал своего брата Симона и сказал: «Мы нашли Мессию, что значит Христос».
1: «Уже темно стало читать», — сказал Николай Каримский.
2: «Отложите книгу. Может быть, вы устали от меня? Но с вами хорошо сидеть и говорить. Извините меня, если я еще останусь».
1: «Не надо извиняться, пан Каримский. Это для меня счастье».
2: «О, вы мне льстите, Мирослав».
1: «Нет, пан Каримский, я говорю правду».
2: «А я и по вашему лицу вижу, что вы мне рады, поэтому и остаюсь. Я мог бы попросить вас к себе наверх, но там холодно. Когда я зашел к вам, вы что-то писали».
1: «Да, я писал свой дневник».
2: «Вы ведете дневник? Не слишком ли однообразна для этого жизнь здесь?»
1: «Я только по воскресеньям записываю события прошедшей недели».
2: «А что вы запишете о сегодняшнем дне?»
1: «Запишу, что я был счастлив, прочитав вам Евангелие нашего Господа, и что мой Спаситель сегодня впервые стал лично перед вами».
2: «Это для вас так важно?»
1: «Очень.
2: Мой Господь и Спаситель не

спросил юноша, нахмурившись. «Ведь вы меня до болезни совсем не знали. Слабый Николай Каримский не дает вам представления о его прежнем характере». «Это верно, пан Каримский. Но свет бывает двоякий. Один – заблуждающий свет, который не может просветить ночь и облака. Другой – истинный свет, светит во тьме. Но мы ему не доверяемся. Я тоже годами ходил за ложным светом. Но когда мне пришлось вступить в глубокие воды страданий, он исчез. Тогда мою душу осветил истинный свет. И несмотря на то, что обстоятельства мои не изменились, и, может быть, никогда не изменятся, во мне свет и тепло, и я счастлив. По вашим словам, прервал его юноша. «Ваша скорбь еще не прошла? В чем она? Может быть, вы понесли невосполнимую трату?» «Да, пан Каримский, я все потерял на этом свете. Однако не будем об этом говорить. Но мне вас жаль, и я хотел бы вам помочь, если бы мог. Может быть, утрата ваша лишь кажущаяся? Или ее покрывает могила?» «Да, она похоронена». «И вы все же счастливы?» Юноша взял руку молодого провизора в свои руки. «Я счастлив, пан Каримский, ибо ночь во мне прошла, и меня озаряет вечный свет. Когда этот свет озарит и ваше сердце, тогда и вы не будете больше чувствовать себя несчастным. Услышь мольбу и вздох души моей. Хочу тебя, мой Бог, любить сильней. Хочу любить огнем мольбы святой, всем сердцем и умом и всей душой. Напрасно в тьме сует я мир искал. Лишь твой завет любви мне счастье дал. Увижу ли иногда грозу скорбей, хочу я и тогда любить сильней. Прервется ли жизнь моя для вечных дней, хочу и в небе я любить сильней. И знаю, буду там, где нет теней, где вечный Бога храм любить сильней». «Какие хорошие слова, пан Урзин! А мотив этой песни вы знаете?» «Да, пан Каримский. Хотите, я вам ее спою?» «О, прошу вас!» Молодой провизор снова прислонился к печи. Зазвучал его нежный, чистый голос. На небе угасла последняя полоска света, и между снежными облаками засияли две звезды.

0: Эти две звезды засияли на Подградом воскресный вечер. И, как казалось, именно в тот момент, когда в красивом доме среди ельника воцарилось счастье, Маргита, наконец, была вместе со своим отцом. Скованность и некоторая растерянность первой встречи после 17 лет разлуки вскоре исчезли. Теперь отец и дочь сидели в маленьком салоне на диване, сердечно беседуя. Одна рука Маргиты покоилась в руках отца, другой она обнимала его. Прислонившись головой к его плечу, она рассказывала ему о своих планах на будущее. Лицо Каримского, в котором и следа не осталось от гордости, светилось счастьем и радостью. Он не отводил взгляда от дочери, словно эти часы ему должны были возместить все, что он потерял за прошедшие годы. Маргита поведала ему, что учится словацкому языку уже неделю, и что при помощи учителя Галя намеревается продолжать учебу. И как ей сейчас пригодилось знание чешского языка. Потом они говорили о доме, который отец хотел бы приобрести для Николая, чтобы он мог жить там летом. Оказалось, что это был как раз тот самый брошенный домик вблизи водопада, который недавно привлек внимание девушки. Ей правда очень хотелось, чтобы Никуша жил у нее, но она должна была с ним согласиться, что это выглядело бы так, будто он с ней примирился только из-за своей выгоды. Однако она упросила позволить ей заняться обстановкой дома для своего брата и доктора Лермонтова. А про себя Маргита думала: лишь бы они въехали в этот дом, тогда они все равно станут бывать чаще у меня, чем там. Дедушка тоже обещал переселиться сюда на лето. И отец будет приезжать к Николаю. О, какая чудная жизнь у нас начнется! Тихий звон колокольчика прервал их разговор. Маргита вскочила. «Позволь, отец, на минуту оставить тебя!» И, не дождавшись ответа, убежала.
1: Сегодня вы прослушали чтение четвертой части книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.благовам.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем.
1: С вами сегодня Элизабет Завадский. Дорогие ребята, в прошлой нашей передаче я начала рассказывать вам о деяниях апостолов, то есть о их делах, которые они совершали, когда Иисус Христос уже вознесся на небо. И коснулась нескольких апостолов из них. Сегодня я хочу это продолжить. Читая Евангелие, мы видим, что часто вместе с Петром Иисус брал с собой и Иоанна. И после Пятидесятницы Иоанн немало трудился с Петром, вместе с ним был и в темнице. Вместе с ним он был послан в Самарию для того, чтобы утвердить в вере тех, которые приняли весть спасения. Иоанн написал Евангелие и три послания, которые пронизаны особой любовью к Богу и Иисусу. В них он призывает христиан любить Бога и не любить дела греховного мира. Иоанн много трудился в Малой Азии, распространяя благую весть учения Иисуса Христа. Некоторые сведения о жизни Иоанна мы можем узнать, читая последнюю книгу Библии. Как она называется? Точно, Откровение. Из первой главы этой книги мы узнаем, что Иоанн был на острове, называемом Патмос. Он был туда сослан за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Значит, на острове Патмос Иоанн был в изгнании за то, что он был вестником Иисуса Христа. И там, в месте изгнания, Бог был близок к Иоанну и удостоил его большой чести, дал ему откровение о будущем церкви и всего мира. Все, что Иоанн видел и слышал, он записал в книге Откровение или Апокалипсис. Вернувшись из изгнания, Иоанн возглавлял церковь в Ефесе, где противостоял противникам учения Иисуса Христа, борясь за чистоту евангельского учения. В возрасте 100 лет, в глубокой старости, закончилась жизнь верного вестника Христова. Иоанн умер в Ефесе. Друзья, а вы помните, кто еще нередко был с Петром и Иоанном? Их троих Иисус брал с собой на гору Преображения. Да, это был Иаков, брат Иоанна. Об апостоле Иакове в Библии записано: «В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом». Это говорит о том, что Иаков верно служил Господу, исполняя его поручение нести весть погибающим грешникам. Он любил Господа и оставался верным Ему. Он не отрекся, будучи в таких тяжких обстоятельствах, был согласен лучше умереть, чем отречься от Господа.

Вам, конечно же, знакомо имя Павел. Он не был учеником Иисуса Христа, когда Иисус был на земле. Наоборот, Павел считал, что это учение не от Бога и преследовал христиан. Но Господь остановил его на этом безумном пути и призвал его особым образом на служение. Жизнь апостола Павла и его служение очень насыщены. Об этом мы будем говорить на следующих уроках. В то время более всего был распространен греческий язык, и это облегчило общение людей между собою, а также дало хорошую возможность распространению благой вести. Христианские общины можно было найти даже в отдаленных колониях Римской империи. В этих общинах апостолы и проповедники находили приют и внимание слушателей. По мере того, как росла церковь в Иерусалиме, возникала необходимость принять некоторые меры. Апостолы были заняты служением молитвы, проповеди и изучения Слова Божьего. Но в церкви надо было заниматься и финансовыми вопросами, и хозяйственными нуждами. По этой причине в церкви были избраны 7 человек, исполненных Духа Святого. Кто же были они? Это был Филипп и Прохора, Никанора и Тимона, и Пармена, и Николай. И Слово Божье росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. И даже из священников очень многие уверовали в Иисуса Христа. Вестники учения Христова усердно трудились, делая все из любви к Господу, и Господь обильно благословлял их. Об одном из 7 избранных человек написано: «Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения, но нашлись те, кто восстали на Стефана, наговорили на него ложные обвинения, нашли ложных свидетелей и повели его в Синедрион на суд. Там Стефан сказал речь, которая обличала присутствующих, но они вывели его за город и побили камнями. Последними словами Стефана были слова: «Господи, не вмени им греха сего». Неизвестно, был ли Стефан у Христа, когда распинали Иисуса, но слова, сказанные им в последние минуты жизни, говорят о том, что он любил своего Господа и хотел рассказать о нем людям, хотел быть похожим на своего Господа. Радостную весть спасения апостолы несли также и народам, живущим в других странах. О них известно немного. А как звали ученика Иисуса, который хотел вложить свои персты в раны Иисуса, чтобы удостовериться, что Иисус воскрес и жив? Как вы думаете, помните ли вы его имя? Конечно, помните. Его звали Фома. И есть сообщение, говорящее о том, что апостол Фома был вестником Христовым в Сирии. Укрепленный верой в Господа Иисуса, он рад был рассказывать о нем еще многим людям, не знающим ничего об Иисусе. Апостол Филипп. Когда Иисус призвал его, сказав: «Иди за мною», то он пошел за Иисусом, не сомневаясь, что Иисус есть Мессия, и, позвав с собою Нафанаила, сказал: «Ты знаешь, мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки. Иисуса нашли мы». Эту веру в Господа он сохранил и нес в те места, куда был направлен согласно преданию. Филипп, который был в числе 7 человек, избранных в Иерусалиме, вместе со Стефаном принес благую весть в Самарию, и там были особые благословения, как написано: «Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса».

ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись, и была радость великая в том городе. Весть о спасении достигала многих уголков земли. Люди, обращаясь к Господу, наполнялись радостью. У них было искреннее желание иметь постоянное общение друг с другом, что они и делали. Они постоянно пребывали в учении апостолов, то есть они с радостью слушали проповеди, вникая в Писание. Они постоянно пребывали в общении, общаясь с народом Божьим, они могли делить с ними радости и горести. Они постоянно пребывали в преломлении хлеба. Верующие через участие в вечере Господней желали вместе вспомнить о страданиях Спасителя Иисуса. Также они желали вместе вкушать пищу. И они пребывали постоянно в молитвах. Они поклонялись Богу, открывали Ему свои желания и молились друг за друга. Бог совершал свои великие дела, но там, где творит свои великие дела Бог, всегда поблизости находится враг. Он желает заглушить и оклеветать то доброе, что так благословенно стало развиваться. И потому Синедрион возбудил недовольство среди многих ревнителей закона, и они стали на борьбу с новым учением вести о спасении. Начинались гонения. Это послужило рассеянию многих христиан по Иудее и Самарии, лишь апостолы оставались в Иерусалиме. Рассеявшиеся ходили и проповедовали Слово Божье. Враги хотели заглушить весть спасения, но вестники Христова с еще большим дерзновением стали распространять ее в других местах. Так благая весть Евангелия начала свое шествие по всем местам и продолжает свой путь и до нашего времени. Придет время, и все те, кто последует за Иисусом и будут верными Ему до конца, увидят в небе апостолов и больше узнают об их жизни. Ребята, придет время, окончится и ваша жизнь, и вы предстанете пред Господом. Желаю, чтобы вы твердо следовали за Ним, совершали дело, доверенное вам. Тогда вы тоже с радостью встретитесь с Иисусом и получите от Него награду. А пока у вас есть драгоценное время учиться в Слове Божьем драгоценным истинам, учиться исполнять повеления Господа. Еще надо много молиться. В Слове Божьем и в молитве сокрыта большая духовная сила. Живите так, и вы будете получать эту силу от Господа. И что очень важно, добрыми делами и поступками будьте добрыми свидетелями грешному миру, как это было в жизни апостолов Иисуса Христа. Дорогие ребята, завтра я начну рассказывать вам о делах каждого из апостолов. Будьте внимательны и присоединяйтесь к нам и завтра. Будет очень интересно.

0: Мгновение пролетел месяц. «Сегодня мы последний вечер вместе», — грустно сказала Фрося. «Завтра пост», — напомнил кто-то из мальчиков. Для многих детей пост по пятницам уже стал жизненным правилом. Тамара и Наташа вместе с мамой в этот день тоже постились и молились об узниках и их семьях. «Узники ждут этого дня», — напомнила Фрося. «Они знают, что в этот день о них молятся по-особенному. Сами они тоже отказываются от пищи, несмотря на то, что сильно голодают. Узники вместе с нами соединяются в одном желании — сохранить верность Богу». Та пятница, день поста и молитвы, запомнилась Наташе на всю жизнь. До отъезда гостей оставалось всего несколько часов. Дети расположились за длинным столом в летней кухне и увлеченно писали друг другу пожелания в альбомы. Вдруг, откуда ни возьмись, во дворе появилось много людей. Некоторые были в милицейской форме, они сразу зашли в летнюю кухню. В небольшом помещении стало темно и душно. «Всем оставаться на местах!» — властно скомандовал милиционер. «Кто здесь старший?» Наташа испуганно глянула на побледневшую маму, которая вместе с Фросей и Ниной быстро встали перед толпой незнакомых людей и мужественно заслонила с собой испуганных детей. «Кто хозяин?» — громко произнес мужчина в белой рубашке, ища кого-то колючим взглядом. «Что за сборище?» — гневно бросил другой мужчина из толпы. Неожиданно пришедшие стали хватать со стола альбомы, песенники, блокноты со стихами. Они сгребли зачем-то в кучу цветные карандаши. Из рук Фроси вырвали Библию. «Литература-то у вас запрещенная!» — воскликнул милиционер и небрежно опустил книгу в мешок. У Наташи перехватило дыхание. «Это же Библия!» «Никто не с места!» — приказал все тот же мужчина в белой рубашке, пробираясь туда, где стояла Людмила. «Кто хозяин?» «Я», — глухо ответила она. Наташа не узнала мамин голос. «Перепишите всех присутствующих», — велел он какой-то женщине. Та, словно ожидая этого распоряжения, немедленно пробралась вперед, пристроила на краю стола папку и уверенно приступила к делу. «Ваши документы», — потребовала она, — «фамилия, имя, отчество, место жительства». Женщина стала записывать всех, кто был в комнате. «Да здесь половина иногородних!» — громко возмутилась она. «Откуда их только понабирали? Чуть ли не со всего Союза свезли». «Иногородних и женщин доставить в отделение милиции», — распорядился тот же мужчина в белой рубашке. «С местными мы разберемся потом». Наташину маму, Нину и гостей увезли в милицию. За длинным столом остались лишь моздокские ребятишки. «Саша, беги скорее, расскажи все родителям», — очнулась Тамара. Домой убежал не только Саша. Не прошло и минуты, как в летней кухне остались только Тамара и Наташа. «Давай о маме помолимся», — всхлипнула Наташа. По ее щекам катились слезы. «И об остальных», — добавила она. Девочки слезно молились Богу о тех, кого увезли в милицию. Печальная весть мгновенно облетела христианские дома. Вскоре возле отделения милиции собралось много людей. После нескольких часов допроса детей отпустили. Людмилу и Нину тоже отпустили, но взяли с них подписку о невыезде из города. Фросю арестовали. Так закончился первый христианский лагерь для детей-узников. На Людмилу и Нину завели уголовное дело и часто вызывали на допросы в прокуратуру. Их обвинили в том, что они калечат детей. Тамару с Наташей тоже вызывали в милицию как свидетелей. Почти 3 месяца длилось следствие. В один из теплых сентябрьских дней Нине и Людмиле пришла повестка в суд. Тамара и Наташа с затаённой тревогой ждали этого дня. Им очень хотелось, чтобы он никогда не наступил. «Доченьки, не бойтесь», — утешала их мама. «Господь за нас! Даже если нас посадят в тюрьму, Бог и там сохранит, если мы будем верны Ему. Будем молиться друг за друга». За несколько дней до суда в центре города Наташа увидела огромную афишу. На ней крупными буквами было написано, что 24 сентября состоится суд. Внизу афиши Наташа прочитала фамилию Фроси и Нины. От волнения у нее часто-часто застучало сердце. О предстоящем суде говорили всюду, как будто жители их города только и ждали его. В школах и на предприятиях почти каждый день стали читать лекции о вреде религии. В газетах появились статьи, в которых писалось, что верующие вовлекают детей в какую-то страшную секту. Наступил полный неизвестности первый день суда. Суд был открытым, показательным, поэтому все места в зале были заняты. Когда Наташу вызвали как свидетеля, у нее задрожали коленки. Судье хотелось знать многое. Откуда приехали гости, кто их привез, сколько их было, кто такая Фрося, кто организатор так называемого детского лагеря. Наташа боялась сказать что-то лишнее и потому молчала. Тем более судили ее маму и тех, кому она успела привязаться всем сердцем. Тамара тоже не отвечала на вопросы судьи. Прошли два напряженных дня. В пятницу наступил третий, последний день суда. Сегодня девочки узнают, какой приговор вынесут их маме. В этот день Наташе исполнилось 12 лет. Когда прокурор потребовал лишить Людмилу родительских прав, а девочек отдать на воспитание отцу, Наташа едва не расплакалась. «Господи, я не хочу к отцу пьяницы! Мы ему совсем не нужны! Сделай так, чтобы нас не отобрали у мамы!» — взмолилась она. После короткого перерыва судья зачитала приговор. Наташа напряженно ловила каждое слово. Фросю осудили на 4 года. Нине и маме дали по 2. Мысленно повторила она то, что услышала. Когда Наташа поняла, что маму не лишили родительских прав, то не удержалась и заплакала. «Мама, мамочка, мы тебя очень любим!» Срывающимся голосом крикнула она, когда осужденных повели из зала суда. К их ногам со всех сторон полетели цветы. Наташа протиснулась между людьми и кинулась к маме. «Не положено, девочка», — преградил ей дорогу милиционер. «Да благословит и сохранит вас Господь», — громко сказала бабушка. Она уже не раз провожала в тюрьму своих близких, сначала мужа, потом сына, а теперь и дочь. Глотая слезы, девочки смотрели вслед черному ворону, который увозил любимых в неизвестность. Усыпанный цветами тротуар у здания суда безмолвно свидетельствовал о совершенном беззаконии. Словно маленьких, бабушка крепко держала за руки Тамару и Наташу, когда они возвращались домой. Бабушка всю дорогу молчала. «Она молится», — не сомневались девочки. «Что теперь будет с нами?» — волновалась Наташа. «Как меня встретят в школе?» «Господь не оставит вас, дети», — вспомнила она наставление мамы и решительно подняла голову. Когда они пришли домой, то были приятно удивлены. Кто-то чисто подмел двор и накрыл стол под навесом. Из летней кухни доносился аппетитный запах. Только теперь Наташа ощутила сильный голод. «Кто же это все сделал? Кто так постарался?» — недоумевала она, заходя на кухню. Там у плиты хлопотали мамины друзья. В этот вечер у них во дворе собралось много верующих. Они допоздна сидели за столом, беседовали, пели, молились о Людмиле, о Фросе и Нине. Вспоминали и других узников, утешали Тамару с Наташей. «Если отдаться навеки, если любить, так всецело, так, чтобы пламенем ярким сердце победно горело». Со слезами пела Наташа вместе со всеми. «Я тоже буду любить Бога. Пусть меня даже в тюрьму посадят, как маму», — думала она. Через несколько дней Наташина обещание было исполнено. Ее отчислили из музыкальной школы со словами: «Таким здесь не место».
1: Ребята, сегодня вы услышали, как апостолы рассказывали людям об Иисусе, и многие из них заплатили это своей жизнью. Так и в наши дни сатана, который против того, чтобы Евангелие или добрая весть об Иисусе распространялась, и сегодня не спит и не дремлет. Как вы в этом рассказе слушали, он и сегодня преследует христиан, которые распространяют эту благую весть. Быть может, вы или я, мы живем в таких странах, где это еще не происходит, но в других странах многие христиане терпят страдания, боль и заключение из-за веры в Бога. Не забудем о них молиться. И да даст вам Господь смелость все равно, несмотря на все трудности, рассказывать людям об Иисусе, как это делали и апостолы. Да благословит вас в этом Господь!

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на заключительную беседу по книге пророка Даниила. Мы продолжаем читать 11 главу, в которой записано пророчество о пришествии Антихриста. Этот правитель будет править землей по своему произволу. Он возвеличится выше всякого божества и будет иметь успех у людей, доколе на него не зальется гнев Божий. Послушайте, какую характеристику дает Антихристу 38 стих 11 главы Даниила. «Но Богу крепостей на месте его будет он воздавать честь, и этого Бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром и дорогими камнями и разными драгоценностями». Кто такой Бог крепостей, о котором пишет здесь Даниил? Ответ на этот вопрос мы получим, обратившись к результатам исследования доктора Ньюэлла, выяснившего, что Кибела и Диана в языческой мифологии нередко изображались в коронах со множеством зубцов, которые символизировали укрепление. Я уверен, что вам тоже случалось видеть изображение этих языческих идолов в коронах, которые символизируют царство этого мира. Антихрист будет воздавать честь Богу крепостей, то есть Богу царств этого мира. Однажды сатана предлагал Христу власть над царствами этого мира. А наш Господь отверг это предложение. Антихрист же примет предложение сатаны и станет диктатором. Мир будет поклоняться сатане в те дни. И все царства мира подчинятся Антихристу, первому диктатору всего мира. Читаем далее, послушайте 39 стих. «И устроит твердую крепость с чужим богом, которые признают его, тем увеличит почести и даст власть над многими и землю раздаст в награду». Это, друзья мои, будет время сатаны. Он будет знать, что времени ему дано немного, а потому постарается использовать его как можно интенсивнее. В 12 главе Откровения, стих 12, сказано: «Итак, веселитесь небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Антихрист будет лишь орудием в руках сатаны в то время. Он будет править всеми народами и распоряжаться богатствами мира, как ему будет угодно. Он будет своевольным царем и диктатором всего мира. Но его власть не вечна. Послушайте 40 стих 11 главы Даниила. «Под конец же времени сразится с ним царь южный, и царь северный устремится, как буря, на него с колесницами, всадниками и многочисленными кораблями, и нападет на области, наводнит их и пройдет через них». Конец времени — это последний период в истории Израиля. Даниил все время говорит о том времени, которое Господь Иисус назвал «периодом великой скорби». Царь Южный — это, видимо, правитель Египта, которого мы пока не можем назвать по имени. Возможно, этот царь объединит под своей властью всю Африку, что не удавалось пока никому, и выступит против Антихриста. Царя Северного определить проще. Он займет место династии Селевкидов, и, как мне кажется, это будет та самая сила, которая описана в 38-39 главах Иезекииля. Северный царь будет участвовать в битве при Армагеддоне, которая будет настоящей войной. Потом северный царь будет уничтожен, потому что Бог осудит этот народ. Обратите также внимание на стихи 41 и 42. «И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают, и спасутся от рук его только Эдом, Моав и большая часть сынов Аммоновых, и прострет руку свою на разные страны, не спасется и земля египетская».
Когда Антихрист вторгнется в Палестину, прекраснейшую из земель, у него будут проблемы с Эдомом, Моавом и Аммоном. Сегодня эти земли принадлежат арабам, потомкам Исмаила. И в будущем у народа Израиля тоже будут столкновения с ними. Египет и Южный царь сдадутся Антихристу. А об окончании этой баталии пишут нам стихи с 43 по 45. «И завладеет он сокровищами золота и серебра, и разными драгоценностями Египта. Ливийцы и ефиопляне последуют за ним. Но слухи с востока и севера встревожат его, и выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих. И раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного святилища. Но придет к своему концу, и никто не поможет ему». Антихрист будет распоряжаться богатствами этого мира. Он будет владеть всеми мировыми финансами. Ливия и Эфиопия сдадутся ему, и он получит в свое распоряжение всю Африку. Море — это Средиземное море, а гора Преславного Святилища — это Иерусалим. Иначе говоря, штаб-квартира Антихриста будет расположена между Средиземным морем и Иерусалимом. Но вскоре он будет уничтожен, когда Господь Иисус Христос вернется на землю. Зло будет побеждено, на земле установится Царство Христа, и люди будут спасены. В следующей 12 главе Даниила завершается описание этого видения. Но я еще раз, друзья мои, призываю вас не использовать текст 12 главы по своему усмотрению, а помнить, что это одно видение, которое начинается еще с 10 главы. И из 10 главы однозначно следует, что данное пророчество касается народа Израиля, а описываемые в нем события произойдут в период великой скорби, то есть после того, как Церковь Христова будет восхищена. Итак, читаем завершающую главу книги пророка Даниила. Что же она расскажет нам о великой скорби? Послушайте первый стих. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди, и до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». Использованные здесь слова «в то время» обычно указывают на последние времена. Почему мы считаем, что здесь говорится именно о периоде великой скорби? Да потому что так называл это время Иисус Христос, и Он говорил о Нем в тех же выражениях, что и пророк Даниил. Само словосочетание «последние времена» не означает окончание времени как такового, но с его помощью только яснее подчеркивается цель данного пророчества — рассказать о временах окончания нынешнего мироустройства и о моменте установления мессианского царства. Даниил упоминает здесь Михаила, это архангел, он единственный, кто именуется в Библии титулом архангела. Имя Михаил переводится с древнееврейского как «подобный Богу». Этот архангел сбросит сатану с небес, и он будет защищать народ, как ясно сказано у Даниила. О его деятельности пишет также апостол Иоанн в 12 главе Откровения. «Сынами народа твоего...» Ангел называет, конечно же, израильтян, иначе это выражение не имело бы смысла. Слова «и наступит время тяжкое» обозначают установление великой скорби, о которой наш Господь говорил в 24 главе Матфея. «Но верующие Израиля спасутся». Об этом мы узнаем из 4 стиха 7 главы Откровения. «И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых».
В связи с этим обратите внимание на второй стих 12 главы Даниила. «И многие спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». «И многие из спящих в прахе земли пробудятся». Верные Богу представители народа израильского, которые будут жить в период великой скорби, не умрут и спасутся вместе с язычниками того времени, принявшими спасение от Бога. А святые Ветхого Завета воскреснут для жизни вечной в конце этого периода. Ветхозаветные святые не воскреснут в момент восхищения церкви. В Писании ясно сказано, что восхищение будет касаться тех, кто, согласно первому посланию к Фессалоникийцам, глава 4, стих 14, умер в Иисусе. И в 16 стихе той же главы говорится, что мертвые во Христе воскреснут прежде. Когда церковь будет восхищена и покинет этот мир, ветхозаветные святые еще не воскреснут. Почему? Потому что Христос придет установить свое царство на земле только в конце периода великой скорби. Вот тогда и воскреснут ветхозаветные святые. Авраам, Исаак и Иаков будут жить на земле во время царства Христа. А если бы они воскресли в момент восхищения церкви, им пришлось бы мучиться целых 7 лет. Кроме ветхозаветных святых, которые воскреснут для жизни в Царстве Христа, воскреснут и грешники Ветхого Завета. В прочитанных только что стихах говорится, что они воскреснут на вечное поругание и посрамление. Эти люди в конце периода тысячелетнего царства предстанут перед престолом суда. Послушайте 3 стих 12 главы Даниила. «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки, навсегда». Во мраке великой скорби Божьи слуги будут сиять, как звезды. Сегодня верующие тоже являются светом для мира. Вспомните, что написано во 2 главе послания к Филиппийцам, стих 15. «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Верные Богу будут Божьими свидетелями на земле в последние времена, и они обратят многих к правде. А правда — это Христос, единственная правда, угодная Богу. Наша собственная праведность — ничто. Мы можем думать, что мы

не очень хорошо понимаем пророчество, потому что еще только приближаемся к этому периоду. Но все откроется нам в свое время. Вот почему апостол Павел призывает нас не заниматься пустым мудрствованием, а ожидать блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Ангел говорит, что многие прочитают книгу пророчеств. Лично я считаю, что сегодня многие люди изучают библейские пророчества гораздо интенсивнее, чем когда-либо раньше. Они перечитывают пророчества снова и снова, пытаясь разгадать будущее. И в результате происходит именно то, что предсказывал ангел — умножается ведение. То есть все мы лучше и лучше начинаем понимать пророчество Писания. Читаем далее стихи с 5 по 7. «Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других, один на этом берегу реки, другой на том берегу реки. И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки: „Когда будет конец этих чудных происшествий?“ И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен и полувремени, и по совершенном низложении силы народа святого все это совершится». Мы возвращаемся здесь к сцене, которую Даниил описывает в 10 главе. Муж в льняной одежде — это, как мы уже говорили, Христос. С ним еще двое. Один стоит на левом, другой на правом берегу реки Тигр. Один спрашивает, сколько будут длиться все эти события. Христос же отвечает, что они продолжатся 3,5 года, и это будут последние годы 77-й. Мы также находим здесь довольно странные слова «по совершенном низложении силы народа святого». Возможно, это значит, что бунт Израиля будет сломлен в конце периода великой скорби, и народ вернется к Богу. Послушайте стихи с 8 по 10. «Я слышал это, но не понял, и потому сказал: „Господин мой, что же после этого будет?“ И отвечал он: „Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво. И не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют“». Даниил видел все это, но не понял, что увидел. Озадаченный, он хочет узнать, что же, собственно, значат все эти люди и события. Но ему снова говорят, что все это произойдет в последние времена, а до тех пор значение событий сокрыто. И далее ангел повторяет многие великие истины, которые действовали во времена Даниила и действуют сейчас. «Многие очистятся». Это значит, что те, кто придет ко Христу, окажутся праведными в глазах Бога. Как записано в послании к Титу, глава 3, стих 5. «Бог спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, бани возрождения и обновления Святым Духом». Когда ангел говорит «и не уразумеет сего никто из нечестивых», речь идет о душевном человеке. Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, глава 2, стих 14. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. А кто же тогда уразумеет?» Апостол Иоанн в своем Евангелии, глава 16, стих 13, возвещает нам такие слова Христа: «Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину,
ибо не от себя говорить будет.

но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Именно такой будет мудрость от Бога, ниспосланная людям. И о ней в прочитанных только что стихах из 12 главы Даниила сказано: «А мудрые уразумеют». Эту мудрость уразумеют те, кого Бог по благодати Своей просветил Святым Духом. Послушайте теперь стихи с 11 по 13 из последней главы книги Даниила. «Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. А ты иди к своему концу и успокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». Друзья мои, трудно переоценить важность этих слов. В 24 главе Евангелия от Матфея, стих 15, Господь Иисус сказал: «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет». И мерзость запустения будет знаком того, что великая скорбь началась. Идол зверя пробудет в храме 1290 дней. На самом деле, это на 30 дней больше, чем 3,5 года. Последняя часть периода великой скорби продлится 1260 дней, и по какой-то непонятной нам причине образ Антихриста пробудет в храме еще 30 дней, хотя сам Антихрист уже будет брошен в огненное озеро. Даниил приводит без объяснений еще одну цифру. Она касается блаженных, которые ожидают. Мы не знаем, как ее объяснить, пока от нас сокрыто значение этих слов. Но когда-нибудь, я думаю, мы все поймем. Ангел говорит Даниилу, что его ждет смерть. И Даниил не увидит возвращения Христа. Но он воскреснет из мертвых, чтобы вступить в тысячелетнее царство. Слова о жребии Даниила означают, что Даниил воскреснет вместе со святыми Ветхого Завета в начале периода тысячелетнего царства. А слова «в конце дней» снова обращают нас к светлому времени установления на земле Царства Христова. И в заключении наших бесед по книге пророка Даниила я хотел бы призвать вас, друзья мои, позаботиться о вашем будущем уже сейчас. Наступит время, когда Иисус придет на землю, чтобы установить свое царство. И наша задача — хранить надежду на Его пришествие и принять дарованное нам спасение. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: Германии 17 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Нам 50 лет. Дела Божии. В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин.
3: Под небом голубым. Иду, бреду изморенный под небом голубым. Разгонит ветер в стороны моих сомнений дым, и благодать умножится, исчезнут скорбь и страх. Напрасно строит рожицы мой искуситель враг. Учусь любви, терпению, сомнений больше нет. Христово воскресение — залог моих побед. Мы на земле не вечные, всему есть свой черед. Бушуют ветры встречные, а я иду вперед. Иду на взгорье, падаю и разбиваю нос, но все равно отрадую мне был и есть Христос. Николай Водневский, 1980 год.
2: Вера и жизнь. Колонка редактора.
4: Живая память. Живая память. С особым трепетом и даже благоговением мы взялись за составление этого номера журнала. Полвека назад вышел в свет самый первый его номер, составленный почти вручную его первым редактором Николаем Александровичем Водневским, проповедником, поэтом, писателем, настоящим христианином. Его мягкий и задушевный голос, короткие проповеди, замечательные рассказы и стихи в авторском исполнении тогда, в период воинствующего атеизма, доводилось услышать далеко не всем. Передачи из-за рубежа глушились. Прошли годы. Бог позволил нам подготовить к печати и издать книги Николая Водневского, стать его преемниками в работе над журналом «Вера и жизнь». Юбилею нашего журнала мы и посвятили этот номер, уважаемые слушатели. Но речь пойдет не только об этой дате. Статьи и рассказы, свидетельства и письма, проповеди и эссе посвящены ответу на вопрос, заданный Иисусу Христу народом: «Что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» Пусть этот номер журнала станет благословением для вас, как и предшествующие номера были благословением для нескольких поколений верующих и неверующих читателей в более чем 60 странах мира. Об этом наша молитва. Будем искренне рады и благодарны, если поделитесь с нами своим духовным опытом. Хочу закончить свое приветствие словами апостола Павла: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». 2 Коринфянам, глава 13, стих 13. Автор – Вальдемар Цорн.
2: Вера и жизнь. Наше кредо.
4: Во что мы веруем? Мы веруем в следующие библейские истины. Страдающему человечеству нельзя помочь людскими средствами. Корень зла в порочной натуре человека. Сердце человека – духовный центр всех проявлений его жизни. Греховно, крайне испорчено, не поддается улучшению. Тот, кто мог бы стать спасителем человечества, должен был бы обладать способностью перерождать греховную сущность человека, заменять ее сущностью иного, более высокого, совершенного порядка. Такой способностью никто из людей не обладает.
3: Лишь Бог один, создавший и искупивший человека, возрождает сердце человека к новой жизни через личную, сознательную веру в Христа Иисуса, Сына Божьего, Спасителя мира и личного Спасителя.
4: В Христе и только в Нем возможно, говоря словами Христа, жизнь с избытком, Жизнь победы над животными инстинктами, жизнь, господствующая над всеми нашими пагубными привычками, пороками и грехами.
3: В Христе предельное познание, какое только доступно человеку на земле. Познание Бога любви, источника всех благ, совокупности всякого совершенства.
4: Спасение в Христе одном. В нем осуществление всех запросов, чаяний и желаний бессмертной души человека. Христос – единственный Спаситель. Нет высшего идеала, чем Христос. Нет более достойного примера для подражания, чем Христос. Нет более благородной цели для служения, чем Христос.
3: Библия говорит: Бог есть любовь. Любовь Божия, единственная, верная, нерушимая, в веках испытанная основа, на которой должна созидаться личная, семейная и общественная жизнь.
4: Правильное отношение к Богу – единственный путь к истинно-братскому взаимопониманию между людьми.
3: Церковь Христа святая не только по своему божественному происхождению, по своей сущности и целям, но святая и по действительной святости своих членов, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. От божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия.
4: Членами церкви могут быть только возрожденные свыше люди, сотворившие достойный плод покаяния, ведущие освященную, отдельную от мира сего, жизнь и открыто с дерзновением проповедующие Иисуса Христа перед людьми.
3: Церковь Христа умеет не только ценить дарованную ей Христом свободу и стоять в свободе, но и жертвенно защищать свободу от всякого мирского влияния, заблуждений и материальной зависимости.
4: Церковь Христа стоит перед современностью так же, как в свое время предстала древнеапостольская церковь во всеоружии всех своих утверждений, проистекающих из непреложного Слова Божьего. Она призвана удовлетворять все духовные запросы и нужды нашего поколения.
2: Вера и жизнь. Проповедь.
4: Самое трудное испытание. Большинство людей знают только тяжелую и темную сторону страдания. Для многих оно является жестоким врагом, врагом неумолимым, нечувствительным к боли, слезам и возмущению. Горе с сотней своих разновидностей затрагивает все стороны жизни – материальную, общественную, супружескую, а также семейную как в физическом, моральном, так и в духовном отношениях. Как зеркало лицо человека точно отражает переживаемое горе. Одни сохраняют при испытании горькую улыбку, другие – жестокий взгляд, иные – угрюмость с безразличной покорностью. Еще одни – боль, признаки которой ни время, ни люди, казалось, не хотели и не могли стереть. Дорогой друг, вы, который проходите через испытания, эти слова для вас. Они не несут вам ни искренних сочувствий, ни даже, как говорится, слов христианского утешения. Самые точные выражения и хорошо составленные фразы не в состоянии вам помочь. Наоборот, быть может, до сих пор они лишь усиливали боль и увеличивали ваше страдание. Я не знаю ни обстоятельств вашей жизни, ни сути страдания, ни ваших личных убеждений. Я не знаю, верующий вы человек или нет. Имеете ли вы хоть какую-то веру и находите ли вы в ней отраду в своем горе? Я знаю только одно – вы страдаете. И этого достаточно, чтобы мне представить себя рядом с вами. Я не буду себя навязывать. Вы отнесетесь к моим словам, как захотите. Как верстовой столб, они просто укажут вам путь, ведущий к такому состоянию, где горе, хотя еще и существует, имеет другой вид, и последствия этого горя – ни страх, ни разочарование, ни возмущение, ни одиночество, ни пустота и ни отчаяние. Дорогой друг, вы страдаете, но страдаете не в одиночестве, хоть вам и кажется подчас, что никто еще не проходил через подобные обстоятельства. Вы думаете о разрушенном счастье, несбывшихся мечтах, так как считали себя хозяином своей жизни, исполнителем собственных планов. Но то, что вы называете счастьем, не было ли в действительности лишь иллюзией? Благодаря работе и стабильному заработку вы никогда не знали нищеты, и вдруг теперь испытываете материальные трудности. Возможно, болезнь не позволяет вам работать, ставя в зависимость от других. Все это погружает вас в печаль. Вы хотели счастья, но сегодня могила отняла у вас самого близкого человека, или же семейная драма разрушила ваш семейный очаг. Вы рассчитывали продолжать жить в детях и собирали для них богатство, строили планы. Вы хотели дать им то, чего ваши родители не смогли вам дать. И вот случилось, что ваш сын переехал на постоянное место жительства в другую страну. Или еще хуже. Став неблагодарным и бесчувственным к вашим желаниям и планам, он сделался чужим для вас, а, возможно, даже опозорил ваше имя. Бессилие, разочарование, тщета, все тщета. А вы говорите «нет». Вы возмущаетесь, восстаете против судьбы, против Бога. Но это заблуждение, потому что возмущение против Бога и ропот ничего не изменит. Послушайте меня. То испытание, которое вы проходите, не есть истинная и первая причина вашей скорби. Человек по природе несчастлив. Доказательством этому является его жажда счастья. Его постоянная неудовлетворенность указывает на то, что, по сути, он несчастлив. Ничто ему не принадлежит. Он ничем не владеет. А ему хотелось бы заполучить всю Вселенную. Человек – это сосуд, созданный для того, чтобы его наполняли. Его сердце жаждет бесконечного. Но где же это найти? В этот мир человек ничего не принес и знает, что ничего с собой не унесет. Однако он был создан не для того, чтобы страдать. Он это знает, он это чувствует. Его сердце желает радости, полноты счастья, даже если он погружается в грязь и одновременно наслаждение хотя бы на один день. Человек должен признать одно. Его счастье зависит не от хороших или плохих обстоятельств его жизни, но прежде всего от состояния его души. Бывает, что богач несчастлив со всем своим несметным богатством, тогда как бедняк поет от счастья при своей бедности. Случается, что человек здоровый не перестает жаловаться, тогда как больной утешает и ободряет здоровых. Иногда женщина ничем не довольна и скучает, когда, казалось бы, все ей благоприятствует и служит к тому, чтобы ее радовать. А в это же время недалеко от нее радость освещает лицо бедной вдовы, которая вынуждена тяжело работать, но находит при этом время, чтобы помочь другим. Счастье не в обстоятельствах и не в людях. Счастье в Боге. Оно зависит от нашего отношения к Нему. Потому что, хотят того люди или нет, Бог есть. С Ним могут считаться или нет, но Он есть. Но так как человек живет без Бога и не знает Его, то не имеет мира в душе. Когда он богат, то желает иметь больше. Когда окружен любовью, боится потерять тех, кого любит, или желает иметь еще больше друзей. Когда здоров, не ценит того, что имеет». И вдруг в этом состоянии его постигает горе. Если он не испытывал настоящей радости, когда имел все в изобилии, как может быть доволен, если его постигли лишения? Только школа Божия могла бы научить его довольству. Если человек знал только земную любовь, любовь подобных ему людей, как он сможет понять, что существует божественная любовь, способная утешить сироту, заменить мать, отца, жену или мужа. Вот почему в тот день, когда смерть отнимает у него дорогого человека, быть может, самого дорогого на свете, он остается пораженным, разбитым, совершенно одиноким. Если человек никогда не прославлял Бога, как сможет он теперь, когда ранен и болен, восхвалять Его и благодарить? Только общение с Богом научило бы его подчиниться божественной воле и искать в Иисусе силу, которая излечивает духовные раны. Человек прожил без Бога. Он забыл, что на этом свете есть Господин и Учитель, и не приготовился к Его посещению. И так как его владыка не навязывал ему своего присутствия, не предъявлял на него своих прав, но давал свободу выбора, человек вообразил, что он сам себе господин и может здесь, на земле, всем обладать. И вот теперь, когда у этого человека, нечувствительного к многочисленным Божьим благодеяниям, господин его берет то, что принадлежит ему, этот человек кричит о несправедливости, протестует и возмущается. Он хотел пользоваться жизнью без Бога, а теперь приходится и страдать без Него. Неужели это так? Неужели действительно Бог этого хочет? Нет, нет и нет. Бог хочет только, чтобы мы поняли, что самое большое наше горе не является причиной наших печальных, тяжелых переживаний, но их причина в том, что мы оставили Бога. Отсутствие Бога – вот что делает горе трагическим. Отсутствие того, кто выше горя, кто господствует над ним, кто держит кнут в своей руке, кто наказывает как отец, а не как враг или слепой случай. Горе – это экзамен, через который мы должны пройти. Но без Бога человек к нему не подготовлен. Он не знает экзаменатора, и ему кажется, что тот говорит на незнакомом языке. Экзамен его смущает. Ученик хотел бы сам спрашивать, вместо того, чтобы отвечать, быть судьей, а не подсудимым. Горе всегда посылается нам с определенной целью. И эта цель – направить наши мысли и сердце к духовной действительности. Бог хочет, чтобы мы поняли, что лишь Он один пребывает всегда – и только духовная действительность вечна. Но для этого надо, чтобы Бог нам открылся, чтобы мы познали Его. Человек не верит в Бога не потому, что достаточно умен, а потому, что он об этом не думает, не хочет думать, так как духовный поиск для него не интересен. И если он и допускает существование Бога, то часто, увы, живет так, будто Бога нет». Человек не впускает Бога в свою повседневную жизнь. Он страдает один, борется один, любит один. Он живет так, будто Бог не приходил на землю, не участвовал в наших радостях и страданиях, будто бы он был всего лишь великим незнакомцем, давным-давно отправившимся в высоту небес. Человек живет отягощенный своими печалями, заботами, грехами, будто бы воплотившийся в Иисусе Бог не взял на себя всю тяжесть, физическую, моральную и духовную. Будто бы эти невероятные слова Священного Писания не исполнились, но Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничтожен Богом. Но Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Исаия, глава 53, стихи 4 и 5. Дорогой страдающий друг, знаете ли вы Спасителя? Мое последнее слово для вас – Иисус. Вы нуждаетесь в нем, не только в историческом Иисусе из какого-то катехизиса, но в живом Христе, умершем за ваши грехи и воскресшим для вашего оправдания. Он сегодня облегчает все ваши скорби, окружая вас своей милостью, проходя вместе с вами самые темные туннели. Вы нуждаетесь в Христе, который является вашим богатством, вашей мудростью. Только Христос способен заполнить пустоту вашего сердца своим чудным присутствием. Почему вы не идете к Иисусу? Не к религии, обрядов и догм, но к личности, достойной поклонения, к тому, кто дает жизнь и является ее источником, о котором говорят нам Евангелие и Библия. Разве вы не слышите в этот момент Его голос, обращающийся к вам? «Придите ко Мне, все измученные и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». Матфея, глава 11, стихи с 28 по 30. Вы увидите, что Бог исполняет все свои обещания. В нем вы найдете Отца, знающего, в чем нуждается ваше тело и душа. И тогда ваше горе примет совсем другую форму. Вы увидите посланника небес, ведущего вас к Богу, источнику вечного счастья. Горе удалило от Бога только формалистов, людей с двоящимся сердцем, всех тех, кто в своей жизни не признает авторитета Господа, Его право воспитывать, обучать и исправлять свои создания. Бог через Иисуса Христа желает сделать своими детьми тех, кто пока еще не обладает Его жизнью и не отражает Его характер. Когда страдание принимается как милость, оно не замедлит принести тем, кто его переносит, истинный плод праведности. И тогда победные слова апостола Павла станут вашими. «Если Бог за нас, кто против нас? Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Но все это преодолеваем силой возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другое какое творение не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим. Римлянам, глава 8, стихи с 31 по 39. Автор Николай Водневский. Из журнала «Вера и жизнь», январь 1974 год.
2: Вера и жизнь. Малая кафедра.
4: Творить дела Божии. Одна сестра из церкви мне сказала: «Вот вы нам говорите, чтобы мы жили по вере, жили по духу. А вы конкретно скажите по пунктам, что можно делать, а что нельзя». Когда люди спросили Иисуса, что нам делать, чтобы творить дела Божии, они, возможно, тоже ожидали, что Он конкретно по пунктам ответит им на этот вопрос. Но ответ был совершенно неожиданным. «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Этот ответ породил новые вопросы, дискуссии. В результате многие из учеников Иисуса отошли от Него и уже не ходили с Ним. Так что же это за вера, о которой говорил Иисус? На основании того, что Библия говорит о вере, можно условно выделить три типа веры. Первый тип веры – это когда человек верит в существование Бога, но живет так, будто Бога не существует. То есть человек может быть по уши в грехах, но в то же время заявлять, что верит в Бога. В Библии написано, что подобным образом верят и бесы. Один человек, когда мы благовествовали ему во время одной из миссионерских поездок, сказал: «Я верю, что Бог есть, но живу по принципу «я Бога не трогаю, а Он пусть меня не трогает». Понятно, что это фактически неверующие люди. Второй тип веры – это так называемая временная вера, когда человек не просто верит, что Бог существует, но еще и время от времени обращается к Нему в молитве, особенно в трудных обстоятельствах. Может ходить в церковь и даже совершать какое-то служение. Но делать все это люди могут, например, из страха, выгоды или по причине каких-то еще эгоистических мотивов. Такие люди, как правило, живут своей жизнью, а Бог у них – лишь одна из многих ее составляющих. На Божьем суде они услышат приговор от самого Бога: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Эти люди никогда не были настоящими верующими. Люди с первыми двумя типами веры не смогут быть по-настоящему счастливыми на земле, и в вечности их ожидает ад. Третий тип веры – настоящая вера, которая обязательно приводит к решению. И это решение – самое важное определяющее решение в жизни человека, которое в Библии называется покаянием. Покаяние – это не просто попросить у Бога прощения за свои грехи. В греческом оригинале слово «покаяние» дословно переводится как «раскаяние», «изменение жизни», «отвращение от грехов», «возвращение к Богу», «перемена мышления». Сам человек, оставаясь грешным хозяином своей жизни, не способен на такое кардинальное изменение. Поэтому Иисус Христос пришел в этот мир, принес Себя в жертву за наши грехи, чтобы спасти нас от власти греха. Он предлагает: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее». Отвергнуть себя – это фактически означает отречься от контроля над своей жизнью, пригласить в нее Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Представьте себе, что у вас в руках чистый бланк договора с Богом относительно вашей жизни. Вы подписываете его, отдаете Богу и просите, чтобы Он заполнил этот чистый, предварительно подписанный вами бланк так, как Ему угодно, чтобы Он определил, как пройдет ваша жизнь. Настоящая вера – это полное доверие своей жизни Богу, ведь только Он может сделать нас в библейском смысле слова счастливыми людьми на земле, а в вечности подарить Царство Небесное. Итак, ответом Иисуса на вопрос о том, что делать, чтобы творить дела Божии, был фактически призыв к действенной и настоящей вере. В нашем случае это третий тип веры. Это не просто одноразовое действие. Раз и навсегда. Это выбор всей нашей жизни, который мы подтверждаем каждый день. Этот выбор предполагает, что мы будем прилагать все усилия для нелегкой борьбы с грехом. Настоящая вера – это не беззаботная стабильность, которая со временем может превратиться в застой. Это путешествие длиною в жизнь с различными приключениями, где мы рискуем что-то потерять, иногда даже жизнь, оставаясь верными Богу. И в этом путешествии нас ведет любящий всемогущий Бог, который не делает ошибок, никогда не подведет, даст силы пройти через любые испытания, даст настоящую радость в жизни и в конечном итоге приведет нас в Царство Небесное. Дорогой друг, а ты уже сделал свой выбор? Автор – Виктор Танцюра.
2: Вера и жизнь. Несколько вопросов к читающим Библию.
4: Кого имеет в виду Давид, говоря в Псалме 54-м? «Не враг поносит меня, не ненавистник мой превозносится надо мной, но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой».
3: Своего советника Ахитофела.
4: Кто говорит о себе, что колени его изнемогли от поста?
3: Давид.
4: Чьи это слова? «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты – Бог мой».
3: Давида.
4: Дополни стих. «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых…»
3: «Врачует».
4: От чего происходит раздор?
3: От высокомерия.
4: Что противопоставляет зависти мудрый Соломон в своих притчах?
3: Кроткое сердце.
4: Что делает человека медленным на гнев?
3: Thank you. благоразумие.
4: Что делал Иисус перед избранием 12 апостолов?
3: Пробыл всю ночь на горе в молитве к Богу.
4: О ком Иисус сказал? Он был светильник, горящий и светящий.
3: Об Иоанне Крестителе.
4: О ком писал апостол Павел, что они преизобилуют верой, словом, познанием и всяким усердием, и призывал их преизобиловать также радостью добродетели.
3: О Коринфянах.
2: Вера и жизнь. К 50-летию журнала.
3: Исполнение мечты. В 1950 году Николай Александрович Водневский с семьей переехал в США из Германии, где был в плену. Уверовал он в 1948 году и за два года, прошедших с того времени, уже стал известным христианским писателем и поэтом. Сразу же по приезду на новое место жительства Николай Александрович влился в евангелизационную работу среди славян, публикуя статьи, ответы на вопросы читателей в ежедневной светской газете «Новая заря». Он также сотрудничал с Павлом Рогозиным, издававшим журнал «Христианин» с 1945 по 1965 год. Публиковал стихи, статьи и проповеди в различных иммигрантских изданиях в разных странах, а также издавал сборники со стихами и прозой. В 1966 году Николай Водневский основал при Тихоокеанском объединении евангельских христиан-баптистов еженедельную газету «Наши дни», главным редактором которой он был с 1966 по 1973 год и с 1993 по 2008 год. В 1973 году сотрудники миссии «Свет на Востоке» посетили США. Познакомившись с Николаем Александровичем и узнав о его страстном желании служить словом своему народу, руководство миссии предложило ему подготавливать и записывать христианские радиопередачи, на что он с радостью согласился. Более того, Николай Александрович предложил миссии «Свет на Востоке» издавать журнал, посвященный благовестию среди рассеянных во всем мире его земляков. Первый номер журнала вышел в 1974 году. Многие годы Николай Александрович составлял журнал сам, набирал текст на пишущей машинке, вырезал из газет слова и буквы и составлял из них заголовки, наклеивая текст, иллюстрации и заголовки на плотную бумагу. Составленный таким образом макет журнала он посылал по почте в Германию, где в типографии по нему подготавливались матрицы и печатался журнал. Назывался он в то время «Вера и жизнь» – альманах, посвященный благовестию во всех странах русского рассеяния, укреплению и углублению духовной жизни верующих и молитвенному их объединению. До сих пор у нас есть читатели, которые помнят первые номера журнала и то, каким благословением для них было живое слово проповеди Николая Александровича, теплота его поэзии и находившая свое выражение и всегда присутствующая в ней щемящая тоска по далекой родине. Один из моих друзей сказал мне, что учился литературному русскому языку, читая вслух журнал «Вера и жизнь». Это было для него очень важно, как проповеднику на христианской радиостанции. Другой мой друг, живший в те времена в Аргентине, рассказывал, что для него журнал стал окном в новый мир, светлый, христианский, свободный от унылой религиозности. В 1987-88 годах в миссии «Свет на Востоке» всю административную и издательскую работу компьютеризировали. Николай Александрович присылал тексты в миссию. Их здесь набирали и подбирали иллюстрации. А со временем и весь журнал стал создаваться в миссии «Свет на Востоке». Николай Водневский, как главный редактор, присылал свои статьи, стихотворения и следил за общим направлением развития журнала. В то время тираж составлял 5000 экземпляров, что для христианского журнала, издававшегося для славянской диаспоры, было весьма значительно. В миссии «Свет на Востоке» ответственным за составление и оформление журнала стал Андрей Андреевич Цорн. Журнал изменился, когда пришла перестройка. Круг читателей стремительно рос. В какой-то мере изменились вопросы, волнующие читателей. Со сменой поколений появлялись новые представления о том, что красиво, что и как воспринимается читателями. Для Николая Водневского это постепенное прощание с журналом было непростым. Во время одного из богослужений в Брайтской церкви в Вест-Сакраменто он благословил меня как своего преемника в этом деле. Ко времени, когда журнал можно было свободно посылать в Советский Союз по почте, его тираж достиг 50 тысяч экземпляров. Сначала была предпринята попытка рассылать журнал для читателей в СССР из Литвы, где миссией и литовскими друзьями был создан для этой цели специальный фонд. Но вскоре была основана миссия «Свет на Востоке» в городе Киеве, и все журналы, а к этому времени уже вышел и первый номер журнала «Тропинка», стали рассылать оттуда по всему Советскому Союзу. Всю работу с читателями, упаковку и рассылку журналов взяла на себя семья Василия Ивановича и Аллы Адамовны Давидюк, ставших основателями нашей миссии в Киеве. Жили они в то время на 9-м этаже многоэтажного дома. Все комнаты и балконы были заставлены коробками, пакетами, пачками больших конвертов. Со временем у миссии появился склад и офис. Тиражи журналов перешли границу 100 тысяч экземпляров. Письма читателей приходили с почты мешками. К рассылке журналов добавилась рассылка книг, а также священного писания, которые доставлялись в миссию грузовиками из Германии. На журналы подписывались и светские библиотеки со всего Советского Союза, а после его распада – библиотеки вновь образованных государств. Тиражи журналов в это время превысили цифру в 150 тысяч экземпляров. А так как «Тропинку», например, можно было читать во всех детских библиотеках, количество ее читателей перевалило за миллион. Число читателей журнала «Вера и жизнь» перешло границу в 500 тысяч и держится приблизительно на этом уровне и по сей день. С образованием новых государств на территории бывшего Советского Союза снова появились границы. Рассылка журналов была перенесена в возникшие по всему СНГ Содружество независимых государств, партнерские организации. С возрастанием национального самосознания в этих странах появилась необходимость издавать журналы на языках этих народов. Таким образом, у журналов «Вера и жизнь» и «Тропинка», так сказать, родились дети. Теперь журналы можно читать на казахском, киргизском, литовском, румынском, болгарском, грузинском, украинском, немецком и армянском языках. В этих странах есть свои редколлегии, журналы адаптируются не только к языку, но и к культуре народа. Зайдите в открытую электронную библиотеку нашей миссии. вы удивитесь и порадуетесь с нами. Если вначале «Вера и жизнь» составлялся одним Николаем Водневским, то сейчас над этим работает целая команда добровольцев, членов редколлегии. В 1993 году журналы были зарегистрированы в Министерстве печати России. В 2023 году журнал прошел перерегистрацию, сменив главного редактора и учредителя. Соответствующую регистрацию прошли также журналы и в других странах. Журнал «Вера и жизнь» рассылается из Германии в 62 страны мира. От Японии до Финляндии, от Австралии до Канады, от Аргентины до Аляски. Все наши читатели стали и друзьями журнала. Благодаря их добровольным пожертвованиям журналы могут составляться, печататься, рассылаться и нести благую весть во все концы земли. Слава Иисусу Христу! Автор – Вальдемар Цорн.
5: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Есть один только путь на земле, по нему я стараюсь идти. Он лежит через терни шипы, я нашел этот путь на горе, на Голгофу столб.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Надежда на Господа. Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит? Книга пророка Исаии, 2 глава, 22 стих. Андрей Бонар из Глазго был образованным и правдивым христианином. Слава о его безупречной жизни так распространилась, что многие начали его именем называть своих детей. Через него обратился к Господу один молодой человек, для которого Андрей Бонар был путеводной звездой. Случилось, что этот молодой христианин долго не виделся с Бонаром и вдруг прочитал в газете, что Андрей Бонар умер. В большой печали он шел к дому Бонара и думал, что я теперь буду делать без него, теперь все пропало. Вдруг он слышит слова: «Не опирайся так на Андрея Бонара, он такой слабый и не удержит тебя». Взглянув туда, откуда послышался голос, увидел девушку, няньку и двоих детей. Один из них сильно опирался на другого, который в честь Андрея Бонара был назван его именем. «Вот урок для меня», — подумал опечаленный молодой христианин. «Действительно, не слишком ли я опирался на моего Андрея Бонара, вместо того, чтобы больше полагаться на вечного и живого Господа? Вот он умер, и я остался без опоры». Христианская надежда – один из доспехов нашего духовного вооружения. Надежда на Бога не допускает колебания, и Господь не благоволит помогать тому, кто иногда надеется на богатство и славу человеческую и могущество мирское, а иногда на Бога. Напротив, человек должен вполне успокоиться на Божьей помощи. Всегда взирайте на Господа, потому что Он спасает надеющихся на Него. Никогда не споткнется тот, кому Ты, Господи, бываешь опорой. Никогда не падет, кто утверждается в Тебе. На Тебя, Господи, вся наша надежда, ибо Ты исцеляешь наши раны. Ты источил свою кровь на язвы грешников, чтобы Тобою они исцелились. Надеющийся на Господа будет благоденствовать. Притча 28, 25 стих.

Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Молитесь о покое. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. Евангелие от Матфея, 24 глава, 20 стих. Эти слова произнес Иисус Христос, предрекая разрушение Иерусалима. Своим последователям Он обещал избавление. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы». Но Господь хотел видеть, что Его друзья заинтересованы в соблюдении субботнего дня покоя, дня, отделенного для общения с Ним. Поэтому и наставил их: «Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше в субботу». И они молились об этом. История говорит, что бежать в горы из осажденного Иерусалима им предоставилась возможность именно среди недели. Так что субботний покой, как и их собственные жизни, был сохранен благодаря молитвам веры. Сегодня сатана, как и прежде, желает нарушить покой субботнего дня, в то время как Творец предлагает людям общение и драгоценные благословения. Но молимся ли мы о сохранении этого покоя или подчиняемся обстоятельствам наперекор заповедям Божьим? Леночке очень хотелось поступить в музыкальную школу. Но вот беда. Вступительный экзамен был назначен на субботу. Что же ей делать? К счастью, ее желание оставаться верной Господу было большим, чем желание научиться играть на фортепиано. И Леночка решила не нарушать субботнего покоя. «Не грусти», — сказал ей папа. «Давай попросим Иисуса, чтобы экзамен перенесли на другой день». Целую неделю они молились об этом. Леночка верила, что если Господу угодно, Он сделает это. В пятницу после обеда они с мамой пошли в музыкальную школу узнать, что Бог совершил по их молитве. Так вот, представьте себе, на входной двери в музыкальную школу висело объявление: «По техническим причинам вступительный экзамен переносится на 15 мая, то есть на вторник. Оказывается, в здании прорвало водопроводную трубу и требовался небольшой ремонт. Молитесь о субботнем покое. Господин субботы желает видеть вас в этот день пред своим лицом. Он силен помочь вам совершить все остальные ваши дела в течение 6 дней труда».
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

чувство успеха. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Книга притчей, 31 глава, 18 стих. Трудолюбивая – это слово часто используется, чтобы описать женщину из книги притчей, ту превосходную женщину, с которой мы познакомились. Женщины всегда удивляются, как ей это удается, что ее заставляет так работать, как ей удается встать рано, ходить по магазинам, работать, ухаживать за садом, да еще и допоздна сидеть за шитьем. Все дело в ее трудолюбии. Причина ее чудесной плодотворной деятельности в том, что она чувствует острую потребность, которая придает ей сил во всех ее начинаниях. Она помнит, зачем и для чего она все это делает. Всепоглощающая любовь этой замечательной женщине к своей семье заставляет ее постоянно совершенствоваться в своих достижениях. Желая самого лучшего для своей нежно любимой семьи, эта поразительная женщина начинает заботиться о них и заботиться превосходно. Ее любовь к своей семье побуждает ее вставать рано, с умом распоряжаться деньгами, шить одежду для домочадцев, покупать земли и работать на них, чтобы с избытком обеспечивать свою семью пищей и дополнительными доходами. Усилия этой превосходной женщины становятся вдвойне успешными, если она чувствует свой успех. Она окружила свою семью заботой, у них всего стало больше, но это побуждает ее работать даже чуть дольше, чем обычно. Светильник ее не гаснет и ночью. А теперь о вас, дорогая подруга. Желаете ли вы испытать приятное чувство успеха? Как думаете, могли бы вы заставлять себя работать чуть-чуть больше? Чуть-чуть дольше с каждым днем. Хотели бы вы успевать чуть-чуть больше перед тем, как погасить свет? Главное, из каких побуждений вы действуете? Задумайтесь перед Господом, что побуждает вас работать? Правильные ли побуждения движут вашими усилиями? Другими словами, интересует ли вас служение семейным интересам больше, чем своим собственным? Если вами движет любовь, любовь, на которую вдохновляет Бог, вы всегда будете стараться как можно чаще делать свою семью и не только семью счастливой. Успеха приятнее не бывает. Как сказал об этом Дуглас Малах, женская любовь подобна свету, ярко светящему в ночи.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие радиослушатели, мы рады приветствовать вас на радио Загенсвелле «Волна благословения», город Детмольд, Германия. Программа «Брак и семья».
1: Сегодня мы предлагаем вам послушать проповедь Франца Тиссена.

Хорошо, я хотел предложить следующую нашу тему, которую я так назвал «Любовь в семье». Любовь в семье. Давайте мы в основании прочитаем текст Священного Писания, первое послание апостола Павла к Коринфянам, 13 глава сначала. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, радуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знания упразднится. Аминь. Знаете, мы с супругой поженились, когда мне было 21, и ей было 19. И впоследствии, когда я уже стал служителем, мне приходилось беседовать с многими молодыми семьями и сочитывать очень много. Иногда я своим детям, своей супруге говорил, вот приходит, смотрю, ей 19 лет. Я ей говорю, ну они же еще дети, говорю, они же еще дети. Она говорит, а нам сколько было, говорит, ну, когда мы поженились, я говорю, да. Знаете, интересно, я могу свидетельствовать, что Бог особым образом благословил нашу семейную жизнь. Мы прожили с женой 48 лет. 48 лет, и потом Господь взял мою жену к себе год и почти 5 месяцев назад это было. И вот когда она уже умирала, и вот у нас были очень хорошие общения. Знаете, это было удивительно. С одной стороны, скорбь очень тяжелая. И я скажу, это трудно передать. Вот у меня нету ропота, огорчения на Бога, никакого нету, да? Но есть тоска, сильная тоска, скучаю сильно. И вот мы этими чувствами делимся и с Вениамином Александровичем. Он мне говорит, к этому не привыкнешь, с этим надо научиться жить. Я учусь этому жить, да. Я помню уже последние события. И, да, я хотел еще сказать, что удивительно тогда я заметил, что Бог дает силы умирать умирающим людям. Вот когда... Мои дети говорили, папа, мы хотели как-то маму ободрить, утешить, она нас утешает. Вот мы приходим, она нас утешает. Одна дочь говорит, мама, ну, у тебя есть страх? Она говорит, доченька, ты о чем? Я даже боюсь в мыслях допустить что-то такое, что я боюсь или не хочу идти к Господу. Она говорит, да? У меня, говорит, полный мир, говорит, у меня, говорит, такая радость на сердце. И она говорит, а мы как, мама? А говорит, Господь позаботит. Вот он мне дал ясность, он позаботится, да? Извините, я еще пару слов хотел сказать, то, что мне тоже вот на сердце. И я помню несколько последних уже общений, когда у нас было, она в кому уходила легкую, у нее был рак поджелудочной железы, и врачи сказали, все бесполезно. И она, как обнаружилась болезнь, прожила месяц и 6 дней. Месяц и 6 дней, вот так быстро все случилось. И даже вот помню, там есть такая служба в Германии, там день и ночь они приедут, она была дома, Оля, она решила так, и мы тоже были очень рады, мы попытались ухаживать, что могли. И вот врач приходит, и она смотрит, а там народу столько, нас дети, внуки, нас там 34 человека, да? И там и она ничего не поймет, она говорит, а кто эти люди все, врач? Я говорю, ну это дети наши, вот так много, ну столько Бог дал, внуки. Вот, и она видит, что как-то не так, как у других людей, врач говорит, да. И Оля, у нее прям, знаете, глаза сияют, она вот-вот умирает, у нее на сердце такой мир. И я говорю, знаете, я вам хочу что-то объяснить, врачу говорю. Я говорю, мы верующие люди, мы христиане. Ну, говорю, нашему упованию, доверие и так далее. И врач как заплачет, говорит, какие вы счастливые люди. Ну, я, говорит, каждый день вижу, как умирают люди. Это ее работа такая, да? И, говорит, люди кричат, люди боятся, родственники, волосы на голове рвут. А здесь я вижу, говорит, что-то другое. Я... Фон какой-то идет, да?
Я помню хорошо, один из последних, это было воскресенье, мы решили служение провести дома, и Оля моя была очень рада этому, мы не пошли на служение, все собрались, и Бог ей дал, опять вывел ее из комы в этот момент, она была в коме, да, и мы где-то прямо 10 часов мы решили собрание сделать в воскресенье, около 10 она пришла в себя. Она пела с нами, она всю жизнь альтом пела. Она в 14 лет приняла крещение, начала петь в хоре с 14 лет. И я ей говорю: Оля, ты альтом пела с нами? Она говорит: альтом, альтом. Пела тоже, да? И такие моменты некоторые. Я, знаете, вот детям говорю. Вот. Я говорю: Оля, помнишь, мы с молодежью выезжали на лоно природы, с нами служителя выезжали тоже, да? И я тебя там заметил, говорю. Она совсем молоденькая еще была, девочка. И я ей не говорил об этом еще пару лет после этого. Но тогда Бог в мое сердце положил любовь вот к этой девочке, моей будущей жене, да? Но ей, может быть, было тогда 15 лет, не больше, я думаю, да? И я помню, тогда мне такая мысль была, я сказал: Господи, если бы ты мне ее дал когда-то в жены, я был бы очень тебе благодарен, вот чувство. И знаете, вдруг она вот так лежит, и она вот так поворачивает голову ко мне и говорит: и я тебя тогда полюбила. Она мне никогда это не говорила. Ну, много раз в жизни говорила, что любит, но именно вот этот момент, да. И я был так благодарен Богу. Вы знаете, это такое счастье — жить в семье, где тебя любят и ты любишь. Я думаю, это очень важный момент, и я хотел, чтобы мы об этом порассуждали. Я скажу, ко мне приходили молодые люди для беседы, чтобы их объявить уже женихом и невестой. Я с ними беседовал, и я чувствую, что-то не то, что-то не то, что-то не то. И тогда я с ними и отдельно беседующий, вот поговорил с этим потенциальным женихом. Я говорю: слушай, вот так скажи мне, как есть, ты ее любишь? Он говорит: ну, если честно, особых чувств нету. Но я, говорит, вижу, что в этом есть воля Божия. Я говорю: я не буду вас сочитывать, мы не будем вести дело. Он говорит: почему? Я говорю: я не верю в такие чудеса. Почему? Потому что Бог, который сказал, что муж должен любить свою жену, и жена, кстати, тоже. Есть такое, чтобы жены любили мужа, или нет в Библии? Сестры, читали? Точно? Где написано? Где написано? Есть. Послание к Титу. Он говорит: учить молодых любить мужей. Это правильно. Ну, в смысле, ты тоже прав. Ты тоже прав. Но нету буквально такого, да? Но это правильно. И он мне говорит: нету. Я говорю, и потом он мне открыл многие моменты в своей жизни молодежной, что он и с той встречался. До страшного не дошло. Мне неудобно говорить, до чего дошло. Тут разный возраст, да? Ну, очень печально. Я сказал: иди, приводи все в порядок. И там родственники меня уговаривали. Я сказал: нет. Они уже чуть ли не пирожки пожарили на свадьбе. Я сказал: нет, я не буду этого делать. Он сделал это. Он пошел, ходил по домам, просил прощения у этих сестер, у родителей и так далее. Потом он пришел ко мне и говорит: вот я не знаю, говорит, вы мне поверите или нет, но Бог дал мне любовь теперь. Я говорю: я верю. И мы их сочетали, я могу проследить их семейную жизнь, и они жили счастливо, слава Богу. Но это очень важный момент, вот чтобы была любовь в семье. Знаете, как-то нашу семью посетила одна семейная пара. Они у нас несколько ночей жили, и когда они уезжали, глава семьи говорит мне: Франц, можно я тебе сделаю пожелание? Я говорю: ну, конечно. Он говорит: написано, мужья, любите своих жен. Это мое пожелание тебе. Я думаю: что это он? Что он тут такое заметил, думаю, да? Ну, моя первая реакция такая. Да я же люблю свою жену. Что было, думаю, неправильно. Ну, как это стал проверять свое сердце. Но потом я понял, что это было от Бога. Почему? Потому что через пару дней у моей жены было день рождения, 21 сентября. У нас такая есть семейная традиция – мы все праздники празднуем. Не потому, что мы любим пировать. Мы обязательно делаем пожелания. И когда на день рождения или на день свадьбы приходим уже с подписанной открыткой пожелания. Не то, что вот собрались, говорим: у тебя есть пожелание? Ой, я должен подумать.
Ну что тут, ты же пришел уже на события, ты уже должен прийти уже с пожеланием, да? И вот дети мои, внуки все дают пожелания, мои супруги, а я в заключении должен был сказать что-то. И я, чтобы придать этому моменту особую торжественность, я встал и сказал: Оля, сегодня, на твой день рождения, я хочу сделать себе пожелание. Мои дети говорят: пап, у кого день рождения? Я говорю: ну от этого пожелания тебе будет лучше. Я много раз ей говорил, что люблю ее, да? Но знаете, это был какой-то особенный момент. Я сказал: помнишь, я перед Богом дал обещание, что я буду любить тебя. Я хочу еще раз это обновить. Сейчас осознанно пред Богом, пред всеми детьми и внуками. Я буду любить тебя всегда. Больную, седую, хромую. Она попала в аварию, и на машине там, и действительно она тогда в тот момент прихрамывала. Она родила 9 детей, много болела. Она была седая уже, уставшая. Но, знаете, это было такое особое благословение. Когда я это говорил, она тоже плакала, сидела. Но не от горя, а от радости. Я сказал: я буду любить тебя всегда. Я очень люблю тебя. И ты для меня подарок от Бога. Ну, много добрых слов сказал. Я смотрю, вдруг все мои дети плачут, сидят. Все. И даже один внук маленький, он был на руках у моего одного сына, он тоже плачет. Они потом ему говорят: а ты-то что плакал? Он говорит: ну, папа плакал, говорит, и я плакал, говорит, да. Ну, как-то это передалось ему, да. Знаете, это было особое-особое благословение. Я хотел сказать, братья и сестры тоже, это очень правильно, когда, если любовь есть, она должна проявиться. Она должна проявиться и в словах, и в конкретных поступках, и действиях, да. Если есть любовь, вы знаете, это один из особых методов воспитания детей. Вся семья должна это видеть и быть уверена в том, что папа любит маму и мама любит папу. Это очень мешает воспитанию детей, если этого нету и если это незаметно. В этом должны быть все убеждены. В Германии была одна семья, у них были сложные отношения в семье. И дети, знаете, были какие-то ожесточенные там, да. И братья-служители посещали эту семью. Это была фермерская семья. Вот там у них коровы были. Ну, в общем, ферма целая там. Ну, и как-то братья посетили семью и беседовали с детьми отдельно, и с родителями. Не могли понять причину. Потом беседовали с детьми. И в беседе вдруг открывается, и дети говорят, что они страдают из-за того, что папа не любит маму. Они так и сказали. А братья стали убеждать их: ну зачем вы так говорите, это неправда, да такого быть не может, папа любит маму. Они сказали: нет, папа не любит маму. Папа, говорит, любит Лолу. Кто такая Лола? Лола — это была корова одна у них, ее звали Лола. Она была самая молочная, она много молока давала, говорит, да. И они говорили: папа гладит Лолу. Мы никогда не видели, чтобы он гладил маму, говорит. Он старая, моя кормилица, он ее мыл, эту Лолу, гладил ее там, да. Кормилица наша, говорит, Лолу, говорит, он любит, а маму не любит. И знаете, вся семья страдала из-за этого. Дети страдали из-за этого. И я думаю, что если наши дети не видят, что супруги целуются, то что-то ненормальное происходит в семье. Это нормально, когда дети видят, муж собрался на работу, допустим, да, а жена подошла, обняла его, поцеловала: Бог да благословит тебя, мы будем ждать тебя, помни, здесь тебя ждут и здесь тебя любят. Мы будем молиться за тебя. И дети это видят. Это же не так, это же неверно, когда муж говорит: я пошел, давай пока, допустим, да? И вот так и живут, пока да пока, да? А все это охладевает, все это, знаете, исчезает. Это очень страшно. Когда у нас был очередной праздник, помню, в семье, годовщина семейной жизни,
Собрались наши дети и внуки, и они нам дают пожелания. И вдруг наш внук, ему было тогда лет 9, он тогда был старший внук, потом еще появились, да, говорит, вышел нам пожелание, говорит. Я, говорит, желаю вам, говорит, чтобы вы и дальше любили друг друга. Ну, я как бы думаю, ну-ка я проверю, что он имеет в виду. Я говорю, а что это ты решил, что мы любим друг друга? Почему ты решил, что мы друг друга любим? Ну, он говорит, желаю, чтобы вы и дальше любили друг друга. Ну, он так задумал, ну, вы же, говорит, не кричите друг на друга, говорит. Я подумал, а если бы мы кричали друг на друга? Вот что должен был подумать ребенок, да? Знаете, любовь, она должна быть здесь. Я могу сказать для славы Господа, я не такой сильный человек. Но я скажу, любовь, она расходуется. Ее надо всегда пополнять. Ее надо всегда пополнять. Можно расплескать эти чувства, да? Но ее надо пополнять, потому что в жизни много всякого бывает. Да? Об этом надо просто усердно молиться, быть искренним, честным. Я скажу вам, я не знаю такого момента в своей жизни, чтобы я повышал голос на свою жену. Я не помню такого. И она не помнит. Вы знаете, мы очень трогательно попрощались с ней, когда Господь ее забирал. Уже последние моменты мы собрались, мы молились за нее, и я говорю, а она вдруг так, глаза закрыты, и она говорит, я уже на пути, я уже на пути. Я говорю, Оля, а куда на пути? Она говорит, к Господу. Я уже на пути Господа, говорит. И я хотел, чтобы это было добрым свидетельством для детей. И я говорю, а что ты видишь? И она два раза сказала, я вижу небо. Я вижу небо. Вы знаете, это надо было видеть. Вот всех детей и так далее. А потом еще был один вечер. Она потом еще опять была в забытие таком. И вдруг 10 часов вечера она пришла в себя. Уже дети все ушли. Там остались еще пару дочерей. И она говорит, а где все? Я говорю, ну уже поздно, Оля. Я им сказал, чтобы домой шли. Она говорит, я хочу их увидеть всех. У нас очень оперативно дети действуют. Я позвонил, они моментально, больше 30 человек со своими детьми все собрались у постели мамы. И она два часа каждого из них благословляла, говорила что-то, обнимала их, ну как бы прощалась с ними, да. И это было настолько трогательно, да, она говорила о своей любви, и она говорила прямо, один мой зять сказал, это было не в бровь, а в глаз. Она вещи называла своими именами, например, говорит, дорогой, я очень тебя люблю, но у тебя вот это есть сложность в твоем характере, ты это знаешь, тебе нужно над этим трудиться, я всегда молилась об этом, но в тебе есть и много доброго, вот это, да. Потом я помню, я остался, вот стою рядышком на коленках возле кровати, там, да, она запустила одну руку мне вот так в волосы. И я ей говорю, Оля, я почему-то думал всегда, что я раньше умру. Ну, всякие бывали болезни тоже. Она говорит, знаешь, я тоже так думала. И потому что остаться труднее, ну, одному, говорит, да. Ну, Бог так решил, говорит, да. И поэтому я буду ждать тебя. Вы знаете, потом мои дети говорили, папа, это же было слово веры. Это же было слово веры. Ухожу не в пустоту, да? Ухожу с миром в сердце. Иду к Господу и буду ждать вас. Вы знаете, это было особое проявление любви. И это дает много силы. Вот сейчас вот воспоминания, когда вот я остался, скажем так, по-человечески один, Господь со мной, дети, внуки, да? Но вот эти годы, прожитые в любви, в понимании, в согласии, они являются особым утешением и ободрением. Особым утешением и ободрением. Я хочу сказать, что слишком большой любви не бывает. И мы должны над этим в семейной жизни особо бодрствовать, потому что дьявол хочет украсть это. Он хочет поставить под сомнение эти чувства. Он хочет принести в семью ревность. Он хочет принести огорчение, да. Если вот не будет этой любви, Христовой любви, настоящей, да, то это несчастная семья. Мы говорим о том, чтобы
Это была счастливая семья. Счастливая семья. Я хотел бы, чтобы мы с вами сейчас вот так пред Богом проверили себя. Вот что нужно? Вот мы уже говорили о взаимоотношениях, мы говорили, вот когда мы любим, нас тянет в общении друг с другом. Да? Мы должны проверить себя. Меня тянет домой или тянет из дома? Я помню, Эрнст Модерсон, это христианский писатель, написал тоже много книг. Как-то была книга на русском языке, не знаю, вы читали, «Яков Иосиф». Книга он описывает. Ну, очень интересная книга, с такими уроками хорошими. И он говорил, блажен тот муж, у которого непроизвольно ускоряются шаги, когда он видит конек приближающегося дома. То есть у него на автомате это происходит. Да, все, его тянет домой. Не из дома его тянет, а его тянет домой. Мы поем одну такую песню. Дом – это там, где вас поймут. Там, где надеются и ждут. Это твой дом. И это нормально, да? Какая же бывает любовь? Вы знаете, бывает любовь условная, и эта любовь переходит в озлобление. Это неправильная любовь. Я буду любить, если, и я ставлю условия какие-то. Вот Бог нас полюбил безусловно любовью, правда же, да? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. И Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда? Когда мы были еще грешниками. И Он хочет, чтобы мы тоже так любили. Вот не зря в Писании, когда речь идет о счастливой супружеской жизни, Господь говорит, как мужья должны любить своих жен. Вот как Христос возлюбил церковь, да? Так мужья должны любить своих жен. Как жены должны повиноваться своим мужьям. И это тоже проявление любви. Как церковь повинуется Христу. Вот так должно быть. Вот такие должны быть. И вот это как раз вот эта гармония взаимоотношений на примере взаимоотношений вот Христа и Церкви. И мы должны здесь проверять себя. Любовь потому что, и вот любовь если, она может перейти в озлобление. Если этого не будет, и тогда и любви не будет. Если любовь потому что, она исходит из качеств и условий жизни. И это тоже неправильно. Например, если жена говорит, я люблю своего мужа, потому что он провел домой водопровод, например. Это исходит потому что из качеств жизни. Да? Мы должны молиться о безусловной любви, и мы должны молиться не потому что. То есть люблю и точка, потому что это мой муж, и я об этом молюсь. Мы зашли в комнату, где была его жена, и они увидели абсолютно парализованную женщину, которая уже годами лежала, и он ее и мыл, и купал, и перестилал, и сосуд ставил, и все, и кормил, и так далее. Мы, говорит, когда увидели вот эту картину, да, и когда нам их так жалко стало, думаю, бедный брат, еще пастырь, столько работы, тут такое бремя, жена там и все такое, да. И, говорит, когда мы, говорит, уходили в дверях, говорит, один из них задержался этому служителю, говорит, нам так жаль тебя, нам так жаль тебя, у тебя такие проблемы. А он говорит, братья, что-то неправильно было или что? Они говорят, ну вот твоя жена, ну вот это все. И говорит, он заплакал, этот пастырь, и говорит, братья, вы ничего не поняли. Это моя жена, и я люблю ее. И тогда им стало стыдно. Говорит, я люблю ее, это не бремя для него, это не нагрузка для него, да? И вот когда ты любишь действительно на самом деле, как одному мальчику как-то говорили, он нес своего брата-инвалида, который был немножко моложе его, да, но и для него казалось тяжело нести, и Стернгрен сказал, тебе не тяжело нести его? Ну, он нес его на себе на плечах. Он же такой уже тяжелый. Он говорит, нет, это же мой брат, говорит, это же мой брат. И поэтому ему не тяжело. И знаете, когда мы любим, любовь все переносит. Любовь все переносит. И здесь такие сильные слова. Она не бесчинствует, не ищет своего, она не раздражается, она не мыслит зла, она не радуется неправде, она сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется. И это знает и враг души человеческой. Поэтому он в этом отношении, он прилагает особые усилия прилагает. Мотив любить должен исходить
из того примера, как мы говорили, который дал Христос. Вот как Христос возлюбил церковь, так и мы. Я хотел бы, братья, чтобы мы проверили свое сердце. Иногда, знаете, мы думаем, что не заслужила она этой любви. То есть она такая непокорная, где-то непослушная, да? И мы призваны любить не только тех, кто повинуется нам. И жены тоже должны повиноваться не только тем, которые любят, но и когда, может, не ощущают этой любви. Потому что если бы Христос поступал, как мы люди, тогда часто как можно нас любить? Вот просто подумайте. Когда я думаю над этим стихом, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего», я думаю, кого Он полюбил? Кого Он полюбил? Вы помните, никто не мог выразить чувство Бога, вот Его любви. Почему Бог любит? Как Бог любит людей, да? И тогда Бог поручает пророку Осии, помните вот эту книгу пророка Осии, да? И ему нужен был человек, который мог хоть как-то понять и написать, вот что происходит в сердце Бога. И он ему говорит, возьми себе жену, говорит, блудницу. Вот представьте эту картину, когда этот молодой, благочестивый пророк Осия берет жены, женщину легкого поведения. Но весь город заговорил, представляете себе? Весь город заговорил, а потом она рождает ему детей. Я не буду вдаваться в эти детали, но он потом узнает, что это даже не от него эти дети. Это даже не его дети. И потом она ему изменяет. А Бог ему говорил, ты будешь омывать ее от чужих кровей. Чтобы ты знал, каково мне, как Богу. Да, чтобы ты мог выразить эту боль. И потом она идет, сама себя продает, извините, на панели. Да, и он идет ее, выкупает ее. Собрал все, что есть. Да, и выкупает ее. Да, и потом он несет ее, эту женщину на себе, несет ее домой опять. И это узнают все люди. Они говорят, ну как можно ее любить? Это же непостижимо. И Библия говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб. Почему мы пришли к Господу? Потому что мы ощутили Его любовь. Не так ли, братья и сестры? Это очень важно. И поэтому, что скрепляет семью, знаете, иногда можно слышать, да, некоторые говорят, но если мою любовь отвергают, тихо, вежливо, или, может, даже открыто говорят, я тебя не люблю, я тебя больше не люблю, что делать? Вот как восстановить это снова? Вы знаете, есть только один выход – любить. Другого не дано. Любить. Даже если тебя не любят, ты люби, потому что любовь побеждает. И если мы будем действительно любить христианской любовью, вот как говорит Слово Божие, как Христос возлюбил, да, это пленяет сердца. И я знаю такие моменты, да, удивительные, разные, когда оказалось, никакой надежды нету, да. И в одностороннюю, в одну сторону только была любовь, а с другой стороны ее не было. Но когда он или она продолжали верно молиться и проявлять эту любовь, тогда Бог благословлял этот брак. Что разрушает брак? Эгоизм. Это разрушает любовь. И это очень важно, когда есть развитый эгоцентризм, да, когда есть гордыня в сердце. Да. И надо сказать, что в основе всех конфликтов семейной жизни лежит гордость. А в основе счастливых семейных отношений лежит смирение. И мы должны проверить свое сердце. Мы говорили, что каждый должен начать с себя. И это очень важно. Я в своей жизни имел много разных случаев таких. Как-то в одной семье я чувствую, у них нет отношений, холодный. Знаете, бывает такой холодный, умирающий брак. Прям. И все это понимают. И вот как-то одна сестра, которая в таком браке, они жили, вот говорит, можно с вами поговорить? Надо один на один, на один на один. Но я очень аккуратен, когда говорят один на один, потому что, знаете, надо быть очень бодрым. И почему? Например, когда мне хотят со мной поговорить один на один, я обычно делаю так. Даже если это в молитвенном доме, я говорю, садитесь. Я кладу свою Библию, но на Библию никто не сядет. Здесь садится сестра, и я сажусь с этой стороны.
Да, немножко отодвигаюсь еще на полметра, то есть между нами тогда есть какое-то расстояние. Я не даю повод, и я стараюсь бодрствовать в этом отношении. Но что, у меня бывали такие случаи, как-то, помню, одна женщина, ну, неверующая, со мной поговорить хотела, в молитвенном доме. Мы беседуем, ну, побеседовали, я говорю, давайте помолимся. И она так стоит рядышком, и вдруг она, смотрю, вот так начинает так завалиться, говорит, ой, держите меня, говорит. Я отошел в сторону, но она не упала. Она не упала. Когда она увидела, что я не подхватил ее, вы знаете, столько провокаций бывает, сатана такое может придумать, да? И нам в этом отношении нужно особо-особо бодрствовать. Особо бодрствовать. Не давать повода, братья, потому что это может разрушить брак. Сатана же ищет причины. И я скажу, например, что разрушает любовь, когда у нас неправильное отношение к противоположному полу. Мы можем дать повод к ревности, но из опыта и практики я заметил, что, как правило, ревность не имеет основания. Она беспочвенна была. Бывают отдельные случаи, да, но в целом это даже болезнь, своеобразная болезнь, когда ревнует. А в Библии, помните, в песне песней написано «крепка, как смерть, любовь, или та, как преисподняя ревность». Так и написано. Помню, один брат, его сильно ревновала жена. Он уже не знал, что делать. Хороший брат, но она разрушила его служение. Вот он даже не мог посмотреть в сторону женщины, или если кто-то поприветствовать с кем-то, да. И вот после собрания, говорит, едем, она говорит, вот ты все собрание рассматривал, сестер. Он говорит, да нет же, самое, ну я же как-то, ну он проповедник тоже. Ну представьте себе, если бы я сейчас пытался не видеть сестер. Вот мы же учим проповедников, должен быть глазной контакт, когда вы общаетесь, правда же? Если я сказал, я так рад всех вас видеть, братья и сестры, да, рад, что мы имеем сегодня такое теплое общение и так далее, вы бы же не поверили бы, правда же? Да, должен быть контакт какой-то, да? И вот она говорит, вот ты рассматривал сестер, говорит, да я не рассматривал. Ну, думаю, ну что делать? Ну, прям чувствую, рушатся отношения. Я принял решение. Он пел в хоре, я принял решение, говорит, и я вот буду вот сидеть как памятник все собрание. Вот, ну не буду крутить головой вообще. И я, говорит, вот так сижу, все собрание, домой едем на машине. Она говорит, я поняла. Ты нашел одну, и все собрание ее рассматривал. Говорит. Но это неправда, понимаете? Это неправда. Мы должны быть очень честными. Мы должны быть очень честными. Знаете, сатана очень лукавый. Он же хочет разрушить любовь. Вы верите в это? Он хочет разрушить. Мы не должны давать повод. Мы должны бодрствовать. А в Библии написано, кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Это как совершившийся факт. Это уже как будто произошло. И надо очень в этих отношениях бодрствовать. Да? Сатана придумал план, чтобы разрушить нашу семью. Он придумал план, чтобы устранить любовь. Он понимает, что... Если вы будете любить друг друга, вы будете счастливы, и Бог будет вами пользоваться, да, и замысел Бога исполнится в вашей семье. Поэтому он придумает всякое. Один брат как-то со мной поделился и говорит, что на производстве, где он работал, там одна женщина, экспедитор была, и она стала ему оказывать знаки внимания. Вот он пришел на работу, она говорит, ну какая у вас рубашка, говорит, прям вот так к лицу, и вы прям молодеете с каждым днем, я смотрю на вас. А вы знаете, жена ему такие комплименты не говорила. Она дома лохматая ходила, в драном халате, извините, да, на улицу вышла, там нарядилась, да. Я как-то одной такой сестре говорю, слушай, ты куда нарядилась? Я говорю, из дома ушла. Ну, понимаете, у меня такая работа, говорю, да, на меня всю смену, говорю, четверо мужчин смотрят. Я говорю, ты что, хочешь всем понравиться? Я говорю, ты дома ходи причесанная, да, а то к ней пришли, у нее халат и пуговицы еще вот так неправильно застегнуты, да. И в одном месте она тут зацепилась, еще и драный халат у нее-то, да? Я говорю, ну это же никуда не годится. Она говорит, ну мы же должны быть простыми. Я говорю, простыми, да, но не простоватыми. Это уже простоватость, да, это же неправильно. Ты должна, ну, дома быть в хорошем этом. Ну, в общем, комплимент за комплиментом, комплимент за комплиментом, да. Вы знаете, мы должны говорить об этом. Мы должны, это не должно быть, как один брат, ему говорят, ну ты говоришь, что жену любишь. Он говорит, я ей это сказал, когда мы женились. И я ей сказал, что я не передумал. Но это же небольшое ободрение, правда же? Да, если они прожили много лет, он больше ни разу это не повторил. Так вот, дошла до того, что эта женщина, экспедитор, она выписывает им путевки на большой автобазе. И вот она там
значит, себя вписывает в этот маршрут, и мы, говорит, на огромной машине везем ящик гвоздей. Ящик гвоздей везем 200 километров, говорю, да? Ей хочется быть со мной рядом. Я это понял. Он говорит, она мне ни разу это не говорила, и я не говорил на каком-то этапе. Я, говорит, переступил черту, которую нельзя переступать. Написано, кто переступит эту черту, того ужалит змей. Это было в обеденный перерыв, и она говорит, слушай, говорит, все столовые закрыты, давай ко мне заедем, у меня борщ там есть, я подогрею и поедим. Я знал, что это неправильно. Но я заехал. Ничего не было. Ничего. Но в этот вечер в моем сердце появилось желание, говорит, уйти от своей жены. Жены не было дома, я собрал чемоданы. Я знал, что это дорога в ад. Я знал, что это погибель. Говорит, я ничего не мог с собой сделать. Знаете, как написано, человек идет как волну биения, как олень на выстрел, как птица в силки летит. Я, говорит, иду по городу своими двумя чемоданами, да, говорит, плачу иду, да, и знаю, это неправильно, я ничего не могу сделать с собой. Я переступил черту, говорит. И говорит, и в этот момент Бог меня помиловал. Один знакомый меня встречает, говорит, слушай, мужик, ты что ревешь, говорит. Ну, извините, я повторяю дословно, как он сказал, говорит. Ты куда, говорит, идешь, говорит. И знаете, это меня просто, я вздрогнул, я понял, я иду в ад, я иду в погибель. И я развернулся, говорит, и бегом со своими чемоданами домой, говорит. В этот вечер я все исповедовал своей жене. Мы вместе молились, много я пересмотрел, да. И, говорит, Бог сохранил семью. И не было ничего. Он никогда ей не говорил, что он шел с чемоданами к ней. Но, говорит, я был уверен, что она меня примет. Я знал это, да? Вот так работает дьявол. И мы должны очень бодрствовать. Вот, братья и сестры, мы должны говорить об этом. Мы должны проявлять эту любовь. Мы должны устраняться всего того, что может разрушить эту любовь. Ну, например, иногда это, скажем так, неисполненные обещания какие-то. Ну, вот как-то я был на помолвке, одна семья, и там после помолвки отец невесты мне показывает, мы вышли, там верандочка у них такая, он говорит, вот здесь я хочу, говорит, ванну поставить для семьи, говорит, да. Вот тут хочу умывальник, у нас возле дома центральная канализация проходит. Я хочу вот здесь прокопать, чтобы удобно было для семьи. И вдруг подходит его жена и говорит, хватит рассказывать. Ты мне это обещал, говорит, когда наша дочь родилась, говорит. Она теперь уже замуж выходит, его дочь. Вот эта дочь, когда родилась, да? Вы знаете, вот кажется мелочь, но неисполненные обещания. И вот такие всякие моменты, сатана их нам просто... подставляет их, чтобы мы это сделали, да, и тогда одно за другим. И поэтому так важно, чтобы мы были открыты, чтобы мы говорили. Если, знаете, вот случился конфликт, который может разрушить нашу любовь, да, не надо делать вид, что ничего не произошло. Конфликт – это тоже проблема, но большая проблема, когда мы не решаем этот конфликт, когда мы не говорим об этом. И мы должны очень открыто говорить об этом. Мы должны иметь вот это смирение, мы должны молиться, мы должны это делать в удобное время, в удобном месте. Вот если мы чувствуем, вот мне что-то не понравилось. Вот иногда из-за недостатка общения теряется вот отношение и нарушается любовь. Нужно просто разговаривать друг с другом. На одном золотом браке как-то произошел случай. Супруги прожили 50 лет вместе. И вот они сидят там, их поздравляют, и вдруг вот эта жена мужу говорит, слушай, дорогой, 50 лет, любя тебя, я всегда уступала тебе корочку от хлеба. И очень хотелось корочку, да, ей нравилась корочка от хлеба, да, но я, говорит, любя тебя, уступала тебе 50 лет. Он повернулся, говорит, слушай, 50 лет. Из любви к тебе я ел корочку, говорит. Я, говорит, не хотел ее есть, говорит, да? Зачем? Ну вот зачем такие вещи, правда же, да? Иногда нужна просто мелочь, скажем, какая-то, да? Но мы должны, очень это важно, чтобы мы были открыты, чтобы мы разговаривали друг с другом,
Может, кому-то что-то не нравится, а нам кажется, да нормально. И я хочу сказать, что, вы знаете, любовь, это как, может, такое сравнение сделать, это вот в машине есть двигатель, и в двигателе есть масло, вы знаете? Зачем там масло в двигателе? Зачем? А если масла не будет, что случится? Заклинит, точно. Вот это как любовь. Если любви не будет, заклинит. Вот заклинит. И все выйдет из строя. И не будет движения, не будет благословения. И мы должны просто об этом молить. Когда ученики однажды слушали то, что Иисус говорил, например, в отношении прощения. Ну, мы тоже говорили о взаимоотношениях, что нужно уметь просить прощения, нужно уметь прощать тоже, да? Ученики слушали. А знаете, у иудеев было так. Раввины учили, была такая поговорка. Если человек 3 раза в день простит, это считался совершенный человек. Это уже предел совершенства. 3 раза в день он простил жене, да? А Иисус говорит, это самое... Говорит, если 7 раз в день скажет каюсь, прости ему. Они говорят, Господи, умножь нас веру, да? Это же нереально. А в другом случае Иисус говорит, когда Петр говорит, ничего, до 7, что ли, раз? Он говорит, не говорю тебе до 7, а до 7 раз, да? Это получается каждые 2 минуты. Это кажется, ну нереально просто. Ну вообще-то это вопрос не математический там, а речь о чем идет? Всегда прощать. Вот сколько раз ты хочешь, чтобы Бог тебя простил, столько раз и ты прости. Вот это имел в виду Иисус. И поэтому я хотел бы, чтобы мы просто об этом помолились. Просто помолились. Если вы чувствуете, что охладевает ваша любовь, молитесь Господу, чтобы Господь пополнил сердце. Спросите, чтобы Он показал, в чем причина, почему. Если ваша любовь зависит от условий жизни, если ваша любовь вы готовы только любить, если, да, но, знаете, если бы мы были только семейные люди, можно было бы что-то еще сказать, но я рад, что и детки наши здесь, это тоже благословение, думаю. Но вот представьте себе, вот они слушают нас сейчас тоже, и говорят, мы говорим, папа, маму должен любить, мама, папу любить, а если они сомневаются? Я где-то говорил эту мысль уже, то в одной семье дети говорили так о своем отце. Они говорили, папа любит всех женщин, кроме нашей мамы. Папа по телефону разговаривает с одной сестрой и говорит, дорогая сестра, уповайте на Бога, мы будем за вас молиться, не унывайте, жив Господь и так далее. А рядом стоит его жена. Он поговорил, ну, с Господом. Че стоишь? Это уже жене. Она потом говорила, если бы он 1 раз со мной так поговорил, говорит. Нету такого. Ласковые слова, нежность. Вы знаете, сатана разрушил много семей. Когда люди не имели любви, они ее изображали. На людях вроде бы все нормально, но дома что-то кошмарное. И поэтому, если в вашей семейной жизни что-то утрачено, друзья, восстановление может быть только через покаяние. Это нужно сказать Господу, сказать, Господи, ну это же тяжело так жить, когда любви нету. Но что изображать святость, если ее нету, правда? Что изображать любовь, если ее нету? Это может сделать Бог, и должна быть готовность внутренняя об этом молиться. Как-то в одной семье был, уже пожилые люди. Я сижу, я в гостях у них. Ну, как-то неудобно, я и так много иногда говорю. Думаю, ну, я чуть-чуть так попытаюсь вести разговор. Молчат, ничего не разговаривают. Я понял, что они так живут, они не разговаривают, молча едят, но думаю, помолчу, посмотрю. Вот едят, едят, едят. Потом он вдруг говорит, где соль? Пауза какая-то, она говорит, открой глаза. Вы знаете, это настолько тяжело. Я когда уходил, знаете, вот как будто из тюрьмы вышел какой-то, да? Я думаю, боже мой, ну они же так живут. У них такие отношения, да? Они даже не могут разговаривать нормально друг с другом. И ну как это может быть? Друзья, вы знаете, что происходит в ваших семьях. Если у вас у самих появились сомнения в том, что вы любите, вам надо покаяться. Другого пути просто нет. Вам надо умолять Бога, чтобы Он пополнил сосуд вашего сердца, чтобы вам на самом деле любить. Если вы принимаете решение не любить, вы принимаете решение грешить. И это пред Богом. И Бог за это спросит.
Я бы еще сказал, ответственность за любовь в семье лежит на муже прежде всего. Он глава семьи, ответственность на нем. Он должен руководить и направлять семью с любовью. Он должен любить и с любовью направлять. Конечно, и повиновение жены тоже должно быть с любовью. Естественно, любовь, Господь об этом говорит. Я не знаю, насколько вы теперь разочарованы или вдохновлены вот этой темой, но я хочу сказать, невозможно человеком, возможно Богу. Я знаю много-много таких моментов, когда мы просто стояли пред Богом, в Его присутствии, да, и когда люди исповедали свои грехи, просили прощения, казалось невозможно. Со стороны говорили, ну что вы хотите слепить то, что уже не слепится никогда, да? Но когда было сокрушение, смирение, покаяние, знаете, был удивительно счастливый брак в продолжение жизни.

0: друга. Пусть это дети слышат, пусть они это видят. Это большое благословение. Помоги нам, Бог. Аминь.
1: Вы слушали программу «Брак и семья», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмольд, Германия.

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы –

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Мы сегодня говорим о поклонении Богу, мы сегодня размышляем над тем, как мы поклоняемся, новозаветные поклонники, о которых, можно сказать, Господь и сказал эти слова, которые записал. И мы смотрим на себя, поистине мы таковые поклонники, или что-то нам еще нужно поправить, что-то нам нужно еще изменить. Когда мы говорим о поклонниках, о людях, которые поклоняются Богу, конечно, мы смотрим и назад, мы смотрим и на ветхозаветные примеры, которых так много в Библии. Мы рассуждаем о том и смотрим, как в свое время народ израильский, как в свое время первосвященники или священники, или пророки, или другие люди поклонялись Богу. И мы смотрим на эти образы и пытаемся увидеть и акцентировать свое внимание на том, что было правильно сделано, что было неправильно сделать, и как нам сделать лучше в наше время. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. И поэтому, братья и сестры, собираясь в собрание наше, вот в наше общение, мы понимаем, что здесь мы приносим духовные жертвы, мы приближаемся к Богу, мы приносим вот эту хвалу, плод уст прославляющих имя Господне, и поэтому среди нас мы не видим здесь жертвенника, на котором сжигались жертвы, мы не видим ничего такого физического, потому что наше поклонение – это поклонение на духовном уровне. Но, как я и сказал, сегодня мы размышляем вот, о ветхозаветных образах, мы размышляем над книгами Библии и пытаемся в каждой книге Библии увидеть образ Иисуса Христа. Ведь Господа Иисуса Христа мы полюбили, за Ним последовали, мы в Него поверили. И только исследуя Священное Писание, мы думаем через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Господе нашем Иисусе Христе. И поэтому я сегодня хочу обратить наше внимание, направить наши размышления вот именно по книге Левит. Но книга Левит, третья, так бы сказать, по счету, книга Библии. И когда мы говорим о книге Левит, мы можем сказать, что книга Левит – это самая любимая, самая читаемая книга большинства христиан. Вы улыбаетесь некоторые, кстати, благодарю, что хоть не дремаете. Я не соглашусь с этим стейтментом, потому что книга Левит, да, очень полезная, очень правильная, очень хорошая для изучения Библии, но нелегко читаема. Знаете, когда мы читаем эту книгу, здесь нету таких художественных образов, за исключением нескольких. Я думаю, что вы, как и я, может быть, нет, я не знаю. Но я думаю, что мы все такие, нелегко читается эта книга. Может быть, за исключением нескольких эпизодов, когда вот брат Александр Иванович нам прочитал вот эту историю Надава и Авиуда, когда они принесли чуждый огонь перед Господом, и огонь вышел от Господа и сжег их. Или там, может, еще какие-то, когда описывается благословение, которые Господь обещает. Вот, они тоже так красочно описываются, потому что Господь говорит, что будет с людьми, если они сделают то и другое. И вот несколько моментов там можно, которые есть какие-то немножко художественные моменты, я говорю, легче читаются, и можно больше сконцентрировать свое внимание, так, не напрягаясь. Но, как уже и было сказано, эту книгу в древности называли «Правила священников» или «Жертвенный закон». Ну и как правило, когда мы говорим о законе, когда мы говорим о правилах, это то, что, во что нужно вникать, что нужно заучивать. Потому что законы – это в основном какие-то сухие такие вещи, но очень важные для жизни каждого человека, чтобы поступать правильно, чтобы жить, нужно знать эти законы. И, как я уже сказал, обычно в этих законах, в этих уставах нету никакого художественного оттенка, и поэтому их нужно вникать. И их нельзя просто так прочитать от корки до корки и сказать, вот я прочитал книгу Левит, я так все хорошо помню, и я так могу всем другим рассказать. Поэтому, когда мы читаем книгу Левит, кстати, 27 глав, это не очень большая книга в сравнении с предыдущими книгами Библии, которых по 50 глав, вот, то 27 глав одних вот этих уставов, законов, которые были даны Господом через Моисея, нужно немножко поднапрячься, когда мы рассуждаем и когда мы читаем эту книгу Библии. Кто-то сказал, что нужно иметь богатое воображение, чтобы получить достаточно четкое представление об образах и ритуалах, символизирующих грехопадение и искупление, освобождение от греха и обретение святости. Вы знаете, в этой книге их полно. Эта книга полна вот этими ритуалами, этими законами. И нужно и вправду иметь вот это богатое такое воображение, чтобы как-то представить себе, а как же это было, что от людей требовалось, что нужно было делать каждому израильтянину, что нужно было делать тем же священниками. Потому что если просто прочитать, то мы и правду можем просто прочитать, поставить галочку, что прочитали, а не увидеть того, что эта книга, как никакая другая, повествует или рассказывает, или имеет образ Господа нашего Иисуса Христа. Эта книга во всех своих образах, она имеет вот эту тень будущего, потому что перечень постановлений и законов, как и сами жертвоприношения, указывали на совершенное жертвоприношение, при этом заостряя внимание на людей на постоянстве, посвященности и хождении в святости каждого читающего и каждого живущего в то время. Знаете, когда мы читаем книгу Левит, мы понимаем, что книгу Левит, или можно сказать, что главная тема книги Левит – это стих, который записан в 11 главе, 45 стих, там слова Господа, и там такие слова: «Будьте святы, потому что я свят». И если посмотреть на все эти 27 глав, то мы увидим, что вот эти требования, которые были поставлены народу израильскому, священникам, они все сводились к этому. Все это нужно делать, потому что я свят. Будьте святы, будьте отделены, будьте особенны, потому что я свят, и я требую от вас этого особенности. И знаете, когда мы говорим о святости, которую требовал Господь, то мы можем сказать, что эта святость или как бы это требование относилось к животным, которые приносили в жертву, которые должны были быть без всякого порока. Это требование относилось к священникам, которые приносили жертвы, и у них не должно быть никаких физических недостатков. Это требование также относилось к каждому, кто приносил эти жертвы и кто находился в стане народа Божия. «Будьте святы, потому что я свят». Это слова, в которых нету компромисса. Человек, который приходил к Богу, он должен был что-то сделать, чтобы убрать этот грех, который представал между им и Богом, который разделял человека с Богом. Нужно было как-то избавиться от этого греха, нужно получить было освобождение и получить уверенность, что, сделав то или другое действие, теперь он может прийти во святилище, он может предстать перед Богом, он может присутствовать там, где присутствует Бог, и не быть пораженным за свои грехи. И все-таки, обращаясь к книге Левит и вникая ее, мы разделяем эту книгу на три части, которые по-особенному отражают Господа Иисуса Христа. Как я сказал, эти образы, которые мы видим в этой книге, вот три главных образа, которые так четко и ясно мы видим, которые буквально на поверхности. А именно это мы видим в праздниках, в жертвах и описании первосвященника. Поэтому я хочу кратко остановиться на этих трех, чтобы мы посмотрели, братья и сестры, и чтобы вот эти образы остались в нашей памяти, чтобы остались в нашем сердце. И каждый раз, когда мы говорим, когда мы размышляем, когда мы смотрим книгу Левит, чтобы перед нами представала не какая-то сухая книга законов и постановлений, а чтобы перед нами вставала живая книга Библии, которая указывает на Господа Иисуса Христа. И когда мы говорим о праздниках, то праздники, вот основные праздники, их было много, но основные праздники Израиля, они по-особенному указывают на Иисуса Христа. Вот праздники, которые нужно было отмечать или праздновать. Праздник Пасхи, праздник опресноков, первых плодов, седмиц, труб, день очищения и кущей. Это главные праздники, которые были не просто, знаете, как бы вот пришли и ушли люди. Эти праздники всегда были напрямую связаны с торжественными собраниями и жертвоприношениями. И, как я сказал, жертвоприношение было неотъемлемой частью. Люди собирались, люди сходились, как вот уже братья передо мной говорили, шли дальние расстояния, чтобы прийти и поклониться Богу, побыть в присутствии Божьем и не просто прийти, а сделать или участвовать в жертвоприношении, принести какую-то жертву. Господни установления относительно жертвы и самих ритуалов напрямую указывали на Иисуса Христа. Например, тот же праздник Седмиц или Пятидесятница, когда все долги аннулировались, когда рабы выходили на свободу, когда проданная земля выкупалась и возвращалась тому, кому она принадлежала, может быть, 50 лет назад, этой семье или той другой семье. И этот праздник, братья и сестры, напоминает нам те слова, которые наш Господь Иисус Христос, когда зашел в синагогу, в начале своего служения он, написано, открыл книгу пророка Исаии и прочитал. И он прочитал там такие слова, что он пришел, чтобы отпустить измученных на свободу и проповедовать лето Господне благоприятное. И когда мы смотрим вот на то, что предсказывали и что проповедовали, о чем говорили эти праздники, мы видим, как все сходится, потому что Господь Иисус Христос пришел, чтобы исполнить закон, и его он исполнил вполне. И когда мы видим вот это все, вот эти подробности, мы понимаем, они напрямую указывают на Господа Иисуса Христа. Много параллелей можно было провести с другими праздниками, но я хочу просто не отметить праздник Пасхи, как написано, это было установление вечное, которое должно было передаваться из рода в род. Родители должны были передавать своим детям, рассказывать и учить, чтобы они это делали, и праздник Пасхи, чтобы отмечался постоянно. Это праздник, когда заколали агнца и кровью мазали косяки дверей, вспоминая об избавлении из египетского рабства. И знаете, когда вот размышляешь само постановление, когда нужно было праздновать Пасху, как нужно, все эти подробности, они напрямую указывали на Господа Иисуса Христа. Но размышляя о самом празднике, возникает вопрос, и вопрос такого характера. Вот после 9 таких сильнейших и таких строжайших, можно сказать, самых страшных чудес или кар, которые Бог явил в Египте, вот было дано указание, чтобы заколали агнца, закрывали двери, и можно просто было бы так сказать, и садились, и ужинали. И знаете, как-то, ну, просто так поверхностно, не вникая во все эти подробности, как-то, ну понимая, что когда у людей других, может быть, по соседству горе, когда проходит ангел-губитель, и вот где-то там жили египтяне, или, может быть, даже израильтяне жили, которые не сделали этого постановления, что Господь повелел сделать, заколоть агнца и помазать косяки дверей. И, может быть, в одних дверях в одном доме ангел-губитель губил первенцев, в другом же доме, когда люди это все исполняли, когда они все это делали, они себе спокойно сидели в семейном кругу, потому что это было тоже постановление. Или даже если семья была небольшая, они могли собраться со своими родственниками. И они вкушали пищу, они заколали агнца, они имели вот эту трапезу, и они, некоторые вещи, которые, или условия, которые они должны были исполнить, а именно не оставлять до утра, не сокрушать костей, есть с пресным хлебом и горькими травами, и есть с поспешностью. И знаете, когда рассуждаешь, что ну вот, такая ситуация, понимаешь, что это было особенное указание, которое указывало на Господа Иисуса Христа. И много мест Священного Писания подтверждают, что кости Господа, например, Иисуса Христа, не сокрушатся. И есть подтверждение этому. И когда мы видим вот эти все параллели, они сводятся и четко и конкретно говорят нам о том, что здесь повествуется о Господе Иисусе Христе. Праздник говорил, символизировал освобождение от рабства греха, которое совершит наш Господь Иисус Христос, и те, которые омоются Его кровью, станут белее снега. Станут искупленными, получат праведность от Бога. И потом апостол Павел в своем послании напишет всем: «Пасха наша, Христос заклан за нас». И когда мы говорим о праздниках, вот иудейских праздниках Израиля, которые были поставлены здесь, чтобы их исполнять, мы понимаем, как напрямую они говорили о Господе нашем Иисусе Христе. И невозможно, празднуя избавление из Египта, празднуя этот праздник Пасхи, не увидеть закланом того, кто был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и раны его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден он был на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Праздники народа израильского, праздники, которые были установлением постоянно отмечать, постоянно праздновать, они говорили о чем-то, они говорили о Господе Иисусе Христе. Второй образ, который мы видим, изучая книгу Левит, это жертвы. И знаете, в этой книге очень много уделено вот, внимания вот, жертву и жертвоприношениям. Говоря о жертвах, нужно отметить, что каждая жертва, которую совершали израильтяне, это было не просто действие или ритуал, имеющий какое-то значение на данное время. Они всегда, когда совершали, оно всегда имело вот этого, указывало на будущее. Как я сказал раньше, имело тень будущего, что что-то будет впереди, что-то грядет, что-то должно измениться. На данное время нужно вот делать так и вот так. И они исполняли вот эти все заповеди и повеления, как нужно приносить жертвы, как нужно это все исполнять. Но они, вот все эти жертвы, они говорили об искуплении грехов, об этой совершенной жертве Сына Божия, который принесет свою себя в жертву за всех живущих на земле. И когда мы читаем книгу «Послание к евреям», 10 глава, с 1 по 4 стихи, там такие слова. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их. Потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов очищала грехи». И когда мы размышляем о жертве, можно было и правду подумать, что ну вот, я собрал все, что у меня было, вся, может быть, все имение свое, принес на жертву, а теперь я имею такую уверенность, что я оправдан Богом, что мне уже нету чего, о чем переживать и заботиться. Господь меня простил, я все сделал, что нужно было. Но когда мы размышляем, понимаем, что проходил год, а на следующий год в это время народ израильский должен был опять собираться. И вот я прочитаю из 16 книги Левит, 29-30 стих. И да будет все для вас вечным постановлением. В седьмой месяц, десятый день месяца смиряйте души ваши и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришелец, поселившийся между вами, ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицем Господним». Как я сказал, можно было подумать, ну вот совершили один раз, и больше не надо, но приходил следующий год, в это же самое время все должны были собраться, и опять это напоминание, что очищает, вот эту жертву нужно приносить, вот это освящение нужно делать, чтобы очистить всех людей. И вот все эти жертвы, вот эти все жертвоприношения, они говорили и напоминали о том, что после этого всего будет совершенная жертва, которая принесет и однажды омоет всех от грехов их. Когда говорить о жертвоприношениях и о жертвенниках, нужно отметить, что было два жертвенника. Один жертвенник был для приношения курений. Это небольшой жертвенник, который стоял перед завесой. Он был где-то приблизительно полметра на полметра ширины, длины, вот такого, таких размеров. Он был обложен золотом, и на нем приносились курения. Когда Господь давал установление об постройке вот этого жертвенника, то там такие слова сказаны. «Всегдашнее курение пред Господом». Так Господь охарактеризировал этого жертвенника. И поэтому, когда жертвы курений приносились, а они постоянно приносились на этом жертвеннике, то это было символом молитвы, постоянной молитвы, возносимой Богу. Был второй жертвенник, которому постоянно что-то тоже приносилось, и этот жертвенник назывался «жертвенник всесожжения». Этот жертвенник был рассчитан или предназначен для сжигания животных. Приблизительно 2,5 метра длины, 2,5 метра ширины, 1,5 метра высотою, такое описание, такого размера. Где-то по боках были ступеньки, чтобы священники могли подходить. Обложенный медью, заполненный землей, этот жертвенник был для того, чтобы предназначен, чтобы на нем сжигались жертвы. И на этом жертвеннике постоянно должен был гореть огонь, который был зажжен чудесным образом и который никогда не потухал. И когда в один момент он потух, и люди решили принести чуждый огонь перед Господа, мы слушали это во второй проповеди, Надав и Авиуд решились это сделать, то они поплатились жизнью. Это было серьезное отношение, и не каждый мог подходить и делать это. Для этого были определенные люди избраны, для этого были определенные люди посвящены. И сам жертвенник был символом того, что грешник не имел доступа к Богу, как только через кровную жертву. И когда мы говорим о кровной жертве, мы понимаем, что и в наше время мы не можем приходить к Богу просто так. Мы можем приходить только через Господа Иисуса Христа. И этот символ говорил о смерти Иисуса Христа и о Его жертвоприношении или приношении в жертву себя. Когда мы говорим о жертвоприношениях, нужно отметить несколько жертвоприношений, которые мы находим вот по книге Левит, которые были как устав данный для того, чтобы их нужно было совершать. Первая жертва – всесожжение. Это когда животные или птицы, за исключением кожи, сжигались полностью. Они, жертвы эти, приносились чаще других. И жертва всесожжения символизировала полное посвящение человека Богу и служила выкупом. И когда мы открываем первую книгу Левиты, уже с первых стихов мы читаем об этой жертве всесожжения, то здесь Господь говорит такими словами: «И приобретет он благоволение во очищении грехов его». Вот для этого была жертва, это всесожжение предназначено. Или можно было бы по-другому сказать: для того эта жертва была, чтобы жертва стала выкупом за него. Вы знаете, смерть животного, которое было принесено в жертву, рассматривалась как плата, благодаря которой человек освобождался от наказания за грех. Но заметьте, не от самого греха, от наказания за грех. И как бы человек принес это жертвоприношение, он что-то совершил, он что-то сделал, и он понимал, что Бог его не накажет. Но грех не уничтожался, грех как бы где-то уходил на задний план. А вторая жертва – жертва хлебного приношения, когда в жертву приносилось зерно, мука или печеный пресный хлеб. Эти жертвы часто сжигались, а часть шла на питание священников. И когда мы размышляем об этой жертве, эта жертва символизировала полное посвящение Богу. И в большинстве случаев приносилась сразу после жертвы всесожжения. Первая и вторая. Третья жертва, мирная жертва, это когда в жертву приносились тельцы, овны, козы и жир, который сжигался на жертвеннике, а остальным питались священники и приносящие жертвы. Когда мы размышляем вот над этой жертвой, то нужно отметить, что по-другому эту жертву называли жертвой общения. И знаете, когда мы говорим о жертве общения, мы всегда вспоминаем о нас, когда мы говорим, что мы сходимся в общении, и наше общение с Господом Иисусом Христом и Отцом Его. И когда вот люди собирались на это жертвоприношение, когда они приносили мирную жертву, то они называли эту жертву общения, потому что эта жертва в основном была принесена, как бы сказать, всеми, всею семьей. Это не был один какой-то человек. Зачастую это была целая семья, и принимали участие все члены семьи. Обычно мирной жертвой выражали Богу благодарность, и также когда-либо кто-то искал какого-то Божьего благословения в каком-то вопросе, эту жертву тоже приносили. И когда мы говорим о том, что мы, новозаветные христиане, тоже приносим жертву, мы понимаем, насколько это связано с Господом нашим Иисусом Христом. Наша жизнь, наши просьбы направлены к Отцу во имя Господа Иисуса Христа. Мы говорим о том, что все, что мы просим, о чем помышляем, мы приносим через Господа Иисуса Христа. Мы благодарим Его, мы прославляем, мы приносим жертву. И не это делаем только сами по себе, а мы приводим всех наших домашних, и мы хотим поклоняться Господу и благодарить Его, и прославлять Его. Жертва за грех и жертва повинности еще были такие жертвы. И можно сказать, это были тоже похожие жертвы. Основная разница заключалась в том, что жертва за грех приносилась за какие-то грехи по ошибке, которые сделал человек. А жертва повинности – это была предназначена жертва как бы за такие тяжкие грехи. Иногда это включало и грехи по ошибке, но какие-то такие больно серьезные, более тяжкие, которые на то время разделялись. И процесс этой жертвы был такой же самый. Часть сжигалась, а часть шла для священников. Были еще жертвы, были жертвы возлияния, были жертвы потрясания, но нужно отметить, что все это был закон, данный Господом через Моисея. И знаете, тогда, когда этот закон был дан, ни у кого не возникало, а почему, а как это работает, или как это будет работать, и зачем это нужно. Но когда каждый раз, когда приносили жертвы, они говорили о несостоятельности человека, о том, что у человека есть нужда в заместителе. И нужен заместитель, который станет между человеком и Богом, и, как бы сказать, будет заплачен этот выкуп искупления, и человек может приблизиться к Богу. Уже со времен Адама люди знали, какие жертвы угодны Богу и что нужно приносить в жертву. Читая книгу, вот, историю патриархов, мы находим, что, как уже было и братьями отмечено сегодня, что, переходя с места на место, вот, патриархи тоже приносили жертвы. Они хотели, чтобы у них с Богом были хорошие отношения, чтобы никакой грех не вставал вот посредине. Помните Иов, который за своих детей приносил жертвы и говорил, может быть, они где-то там что-то сделали, может, Господи, не похулили имя Твое, когда они собирались, когда они там отмечали что-то. И они вот понимали важность, чтобы вот греха не было, чтобы между ними и Богом были хорошие отношения. И даже когда Аврааму Бог повелел принести в жертву своего сына Исаака, и Авраам, написано, согласился исполнить волю Божью, то он тоже понимал, что жертвоприношение – это важно. И, как я сказал, он, переходя с места на место, тоже делал много жертвенников и приносил много жертв. Но когда Бог ему сказал даже принести сына своего, и он пошел на эту гору, гору Мария, то потом мы знаем, что явился ангел, указал на овна, который запутался в чаще рогами своими, и Авраам принес этого овна в жертву Богу. Говоря о жертвах и беря во внимание раньше прочитанные слова в послании к евреям, а я думаю, что будет правильно еще раз прочитать, еще раз обратить внимание, это 9 глава с 11 стиха. Мы прочитаем. «Христос, первосвященник будущих благ, пришед с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепель телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль мы паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». И поэтому, когда вот мы говорим о том, что эти все жертвы приносились, их приносилось много, много крови было пролито, много жертв было принесено, но жертвами просто напоминалось о грехах, обращало внимание, как бы сказать, побуждало, что нужно что-то сделать, и каждый год это все повторялось, обращая внимание на то, что кровь тельцов и козлов не уничтожала грехи. Жертвы давали какие-то временное успокоение или уверенность, что, исполнив закон Божий и его постановление, я, как приносящий Богу эти жертвы, жертвы всесожжения, мирные жертвы, другие, я не понесу наказания за мои грехи, и я буду жить под охраной Всевышнего и могу рассчитывать на его благосклонность. Но мне как-то представляется, что это кровь животных, это было как-то наподобие ширмы или покрывалу, когда просто покрывалось на время. Как я вначале сказал, вот кровь тельцов, козлов, эти жертвы, они избавляли от наказания, но они не уничтожали греха, который был сделан. И надо было дождаться того момента, когда в жертву была принесена совершенная жертва, жертва Господа Иисуса Христа, чтобы в один день вот этим приношением жертвы Господа грехи уничтожились и были брошены в пучину морскую. Ну и третий образ – это образ первосвященника. Третий такой очень яркий образ Господа Иисуса Христа в книге Левит. И когда мы размышляем об образе священника, первосвященника, в данном случае Бог избрал Аарона, чтобы он приносил эти жертвы, чтобы его потомство, его сыновья, его семья вот это продолжила и были, несли вот это священнодействие, то нужно отметить, что священник был поставлен для того, чтобы от имени людей обращаться к Богу и для того, чтобы ходатайствовать за них перед Богом. И когда мы читаем Священное Писание, мы видим много примеров, когда вот Бог прогневался народ израильский по какой-то причине, то ли на ропот, то ли какое-то другое действие они совершили. И когда начиналось вот поражение Израиля, когда люди падали мертвыми, священник брал кадильницу и бежал туда, где поражение, и становился между ангелом-губителем и между народом и заступал. То есть священник должен был это исполнять. Священник был поставлен для того, чтобы становиться как бы в проломе, становиться посредине между народом и ангелом, или между народом и Богом. Это был посредник, и Бог, как я сказал, избрал Аарона и его потомство для того, чтобы они это делали. Не каждый мог просто прийти и сказать: «Я вот сегодня пришел и принесу свою жертву сам». Они не имели права это делать. Только вот люди, которые имели священство по чину Аарона, которые принадлежали вот колену Левит, только эти люди могли совершать это священнодействие. И священник по чину Аарона, он должен был приносить эти жертвы. Но когда мы смотрим на то, как он это должен был делать, мы понимаем, что прежде чем он мог приступить к священнодействию и принести эти жертвы за народ или за какого-то человека, или за какую-то семью, он должен был сначала поработать над собой. Он должен был поработать над своим освящением, в котором постоянно нуждался. Почему? Потому что он был несовершенный человек. И ему нужно было сначала за себя приносить эти жертвы, а потом уже становиться посредником или заступником за народ. И когда мы читаем Еврея 10 глава, 11 стих, то там такие слова, что он должен был ежедневно стоять в служении и многократно приносить одни и те же жертвы, которые никогда не могли истребить грехов. Почему не могли истребить? Потому что кровь тельцов и козлов, она не истребляла грехов. Она напоминала о том, что нужен заместитель. Она напоминала о том, что нужно, чтобы была принесена совершенная жертва. И тогда возникал вопрос, так когда же наконец наступит тот момент, когда же придет тот первосвященник, который очистит народ раз и навсегда, который примирит Бога, примирит людей с Богом. И когда мы размышляем о Господе нашем Иисусе Христе, мы видим в Нем именно такого первосвященника. Иисус имел намного выше, славнее священство, которое не было по чину Аарона, а которое было по чину Мелхиседека, которое было намного-намного выше. Господь Иисус Христос не мог быть священником по чину Аарона, потому что Он вышел из семьи, из колена Иудина. А по чину Ааронову только могли выходить и становиться священниками, кто выходил из колена левитского, из Левия. И когда Господь пришел, Он пришел с этой совершенной жертвою, Он совершил труд искупления, прообразом которого было, как уже я несколько раз сказал, вот это Ааронова священство. И когда мы сравниваем вот это священство Господа Иисуса Христа и сравниваем священство Ааронова, то нужно отметить, что священников по чину Аарона было много. Христос был один. Они приносили много жертв. Он одним приношением навсегда сделал совершенными и освящаем их. Они приносили в жертву животных, Он принес Себя Самого. Они умерли, их священство принял другой. Иисус Христос умер, но и воскрес, чтобы сесть одесную Отца, чтобы ходатайствовать за Своих последователей и дальше. Понимаете, священство Иисуса Христа настолько превосходнее, что оно не заканчивается физической смертью. Иисус Христос вошел в небеса, Он сел одесную Отца Своего и продолжает быть вот этим посредником, вот этим ходатаем, который заступается за народ, который постоянно печется о своих детях и о своем народе. Я не хочу много тратить времени на том, чтобы показать, какая разница была в священстве Аарона и Мелхиседека, потому что, наоборот, я хочу, чтобы мы увидели священство Иисуса Христа в книге Левит, и нужно заострить внимание на сходстве. Но вот самое такое основное сходство, самое главное – священник должен быть святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Как пребывающий вечно, он имеет священство неприходящее, поэтому может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Братья и сестры, вот самое главное качество нашего ходатая, нашего посредника, нашего первосвященника Господа Иисуса Христа. И еще одно самое главное качество, это еще раз повторюсь, это ходатайство за народ, это ходатайство за людей. И Господь Иисус Христос им стал. Он ходатайствовал за каждого из Своих учеников. Он ходатайствует и сейчас перед Отцом Небесным, когда, пребывая одесную Отца Своего, Он все видит, Он все знает, Он заступается за Своих. И даже после того, когда у нас какие-то проблемы, какие-то переживания, Господь с нами, Господь как истинный первосвященник и ходатай, Он рядом с нами. Почему мы в это верим? В чем мы это видим? Да несколько образов даже. Возьмем то же самого Стефана. Священное Писание повествует, когда побивали Стефана камнями, и он воззрел и увидел Сына Человеческого, Сына Божия, Господа Иисуса Христа, который был по правую сторону Отца Своего Небесного, то написано, что Он не видел даже Его сидящим, Он Его видел стоящим. И когда случаются подобные испытания с детьми в мире, Господь Иисус Христос, Он ходатайствует, Он даже встал, как написано, Он ходатайствует, потому что Он вместе сопереживает, Он вместе со Своими. Он, ходящий посреди семи светильников, не оставляет нас одних. И в радостные моменты жизни, и в горниле испытаний, когда, подобно Сидраху, Месаху и Авденаго, Он рядом с нами. И поэтому, когда мы размышляем, насколько превосходное священство Господь Иисус получил, насколько Он исполняет превосходнейшее вот это священство, то хочется прославлять Господа, хочется благодарить Его. И еще будучи даже на земле, когда Он был во плоти, Он молился вот этой первосвященнической молитвой Отцу и возносил Господу такие слова: «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Господь – истинный первосвященник, Господь наш Иисус Христос – истинный ходатай. И поэтому, братья и сестры, когда мы смотрим книгу Левит, давайте запомним, давайте, чтобы в нашем сердце это осталось, что Господь здесь отображен как истинный первосвященник, и Он есть таковым в жизни нашей. Книга Библия не дает ответы на все вопросы жизни. Она четко и ясно освещает нам путь спасения. Библия указывает нам на Господа Иисуса Христа, и потому каждый, кто любит Господа, изучает и практикует Писание в своей жизни. И хотелось бы, чтобы, когда мы размышляем о книге Левит, чтобы эта книга стала нам тоже по-своему дорогая, как и все другие, может быть, как псалмы или притчи для других людей, или Евангелие, чтобы мы поценили эту книгу, потому что она нам указывала постоянно на Господа Иисуса Христа, чтобы мы стремились исполнять Писание и служить Богу, чтобы это Писание, оно было отображено нашей жизнью, не просто читанием и не просто словами нашими. Как рассказывает один пример, одна женщина была свидетелем такого спора о точности переводов. Один человек говорил, что этот перевод правильный, другой человек говорил, этот перевод правильный. А потом женщина вмешалась и говорит: «А я знаю, какой перевод самый правильный». И ее спросили: «Какой же?» Она говорит: «Перевод моей матери, потому что все, что она читала, она переводила в свою жизнь. И она это исполняла, она этим жила». Поэтому, братья и сестры, как бы много мы ни рассуждали, как бы мы много ни пытались увидеть Господа Иисуса Христа в каждой книге Библии, если вот этого перевода, того, что мы изучили, того, что мы прочитали, того, что мы поняли, не будет практикуемо в жизни нашей, то это будет не совсем хороший перевод. Поэтому давайте в конце нашего собрания преклонимся перед Господом и поблагодарим Его за книгу Левит, за книгу Библии, за то, что мы можем видеть образы Иисуса Христа, и что Он научает нас, помогает нам и подкрепляет нас в немощах наших. Давайте преклонимся перед Господом, помолимся Ему. Аминь.
0: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

пронзены гвоздями Божьи ноги, правая и левая рука. Слушайте же, люди, и смотрите, торопливо глаз не отводя, на кресте страдает ваш Спаситель. Он за вас страдает, вас любя. Для любви и слова благовестия отворите грешные сердца. Люди, может, я последний вестник, посланный за час к вам до конца.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Иеремия и восстановление Израиля. Книга пророка Иеремии составлена не в хронологическом порядке. Например, главы 35 и 36, относящиеся к царствованию Иоакима, помещены после описания событий в царствовании Сидекии. Но через всю книгу, от начала и до конца, проходят две главные мысли. Предупреждение перед приближающимся разрушением Иерусалима и Дома Господня и пророчество о восстановлении Израиля. Для лучшего понимания пророческих речей и видений представим себе, что пророк видел главные события на протяжении сотен и даже тысяч лет, а пространство между ними почти не замечал. Как мы, глядя на вершины гор, стоящие одна за другою, не видим находящихся между ними долин, которые могут быть и очень широкими. О ближайшем восстановлении Израиля у пророка Иеремии читаем следующее. «Так говорит Господь: когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие». 29:10. В третий год царствования Иоакима, царя иудейского, пришел Навуходоносор, царь вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. Даниила 1:1. Это было в 605 году до Рождества Христова. Иоаким сдался Навуходоносору, который забрал из дома Господня часть сосудов, а из народа выбрал наиболее красивых и способных и отправил их в Вавилон. Среди этих пленников находились Даниил, Анания, Азария и Мисаил. Даниила 1:2-7. Так начался плен вавилонский. Кончился же он через 70 лет в 536 году, когда Кир, царь персидский, овладевший Вавилоном, издал указ, чтобы все евреи, кто только пожелает, возвратились в Иудею и построили в Иерусалиме дом Господа, Бога Израилева. Ездри 1:1-4. По возвращении из Вавилона евреи почти 500 лет имели правителей из своей среды. В построенном ими храме больше не было места для Ваала, Астарты или иных божеств языческих. Когда Антиох IV Епифан в 168 году до Рождества Христова пытался обратить всех евреев в язычество, а в Иерусалимском храме совершил мерзость запустения, сжег свинью на жертвеннике, это вызвало всеобщее восстание, которым руководил Иуда Маковей и его братья. Им удалось добиться полной независимости и даже заключить военный союз с Римом. 1 Маковейская 8:17-29. В 140 году до Рождества Христова первосвященника Симона, брата Иуды Маковея, народ сделал правителем. 1 Маковея 14:35. Но его потомки в борьбе за власть призывали на помощь то парфян, то римлян, и довели дело до того, что римляне поставили Идумея, Ирода, царем Иудеи в 40 году до Рождества Христова. Скипетр, знак царской власти, отошел от Иуды. Бытие 49:10. И в конце царствования Ирода родился Иисус Христос, который будет царем над всей землею. Ирод перед смертью завещал свое царство своим четырем сыновьям. Рим утвердил это завещание, но его сыновьям дал титул не царя, а четвертовластника, тетрарха, от Луки 3:1. Но Архилай, которому Ирод завещал Идумею, Иудею, Самарию и приморские города, оказался таким жестоким правителем, что по жалобе еврейских представителей Рим лишил его власти и изгнал в Галилею, а в Иудею прислал своего правителя Капония, древности 17:13-25. Корыстная и жестокая политика присылаемых из Рима правителей Иудеи, довела народ до восстания в 67 году по Рождестве Христовом, которое было подавлено Титом. Храм сожжен, а Иерусалим разрушен в 70 году по Рождестве Христовом. Восстание Бар-Кохбы в 132 году по Рождестве Христовом довершило опустошение не только Иерусалима, но и всей Иудеи и содействовало тому, что евреи рассеялись по всей земле. Возможно, этих подробностей пророк и не видел, но он видел возвращение Израиля из земли северной и из всех земель, и об этом так написал. «Вот, приходят дни, — говорит Господь, — когда не будут уже говорить, жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной и из всех земель, в которые изгнал их. Ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам им. Вот я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, которые будут ловить их, а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы и со всякого холма и из ущелий скал». 16:14-16. Господь возвестил через пророка, что сперва он пошлет рыболовов, которые будут ловить их, а потом пошлет множество охотников, которые погонят их со всякой горы и со всякого холма, вероятно, высоких должностей. В еврейском народе еще в средние века появлялись единичные личности, призывавший евреев к возвращению на их историческую родину. Наполеон, призывая евреев в свою армию, обещал им помочь отвоевать Иерусалим. Как среди евреев, так и среди христиан в прошлом столетии были люди, которые указывали, что для евреев место в Палестине. Улов был незначительный. В 1874 году близ Яффы была основана еврейская колония Петах-Тиква. Но после погромов на юге России в 1881-82 годах возникли кружки друзей Сиона, Хвавицион, которые начали заботиться о посещении евреев в Палестину. В 1897 году в Базеле, в Швейцарии, состоялся первый конгресс сионистов, избравший своим председателем австрийского писателя Теодора Герцля и поставивший своей целью объединение всего еврейства и поселение в Палестине. Несмотря на заманчивые призывы и материальную поддержку со стороны богачей Ротшильдов, поток переселенцев был невелик. 14 мая 1948 года было объявлено независимо государство Израиль, насчитывающее около 650 тысяч евреев. Это государство широко открыло двери для евреев со всех концов земли. Но это только начало. Пророку Иеремии было открыто, и он написал следующее. «Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным, и скажите, кто рассеял Израиля? Тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое. Ибо искупит Господь Иакова и избавит его от руки того, кто был сильнее его. И придут они, и будут торжествовать на высотах Сиона, и стекутся к благостыне Господа, к пшенице и вину и елею, к агнцам и волам. И душа их будет, как напоенный водою сад, и они не будут уже более томиться». 31 глава, с 10 по 13 стих. «Возвращение будет всеобщим, как Господь сказал, вот я приведу их из страны северной, и соберу их от краев земли, слепой и хромой, беременная и родильница, вместе с ними великий сон возвратится сюда». При переселении в другие страны многое зависит от медицинской комиссии. В Израиль же Господь обещает возвратить всякого еврея. Не попадающиеся на удочку и в сети рыболовов, рано или поздно побегут от охотников. Хотя руководители всех государств уверяют, что в их стране евреи пользуются всеми правами наравне с другими гражданами, в низах нарастает недовольство евреями, может потому, что они умнее и предприимчивее. И это выльется в изгнание евреев из страны гораздо больше, чем было изгнание евреев из Англии в 1290 году, из Франции в 1306 году и из Испании в 1492 году. Но тогда им приходилось бежать в неизвестное. А теперь перед ними открыта страна с их древним языком, с их верованиями и традициями. Господь дал им обещание. «Вот, я соберу их из всех стран, в которые изгнал их в гневе моем и в ярости моей, и в великом негодовании, и возвращу их на место сие, и дам им безопасное житие. Они будут моим народом, а я буду Богом их, и дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердце их, чтобы они не отступали от меня». Иеремии, 32 глава, с 37 по 40 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Нам 50 лет. Дела Божии. В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин.
3: Под небом голубым. Иду, бреду изморенный под небом голубым. Разгонит ветер в стороны моих сомнений дым, и благодать умножится, исчезнут скорбь и страх. Напрасно строит рожицы мой искуситель враг. Учусь любви, терпению, сомнений больше нет. Христово воскресение — залог моих побед. Мы на земле не вечные, всему есть свой черед. Бушуют ветры встречные, а я иду вперед. Иду, на взгорье падаю и разбиваю нос, но все равно отрадую мне был и есть Христос. Николай Водневский, 1980 год.
2: Вера и жизнь. Колонка редактора.
4: Живая память. Живая память. С особым трепетом и даже благоговением мы взялись за составление этого номера журнала. Полвека назад вышел в свет самый первый его номер, составленный почти вручную его первым редактором Николаем Александровичем Водневским, проповедником, поэтом, писателем, настоящим христианином. Его мягкий задушевный голос, короткие проповеди, замечательные рассказы и стихи в авторском исполнении тогда, в период воинствующего атеизма, доводилось услышать далеко не всем. Передачи из-за рубежа глушились. Прошли годы. Бог позволил нам подготовить к печати и издать книги Николая Водневского, стать его преемниками в работе над журналом «Вера и жизнь». Юбилею нашего журнала мы и посвятили этот номер, уважаемые слушатели. Но речь пойдет не только об этой дате. Статьи и рассказы, свидетельства и письма, проповеди и эссе посвящены ответу на вопрос, заданный Иисусу Христу народом: «Что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» Пусть этот номер журнала станет благословением для вас, как и предшествующие номера были благословением для нескольких поколений верующих и неверующих читателей в более чем 60 странах мира. Об этом наша молитва. Будем искренне рады и благодарны, если поделитесь с нами своим духовным опытом. Хочу закончить свое приветствие словами апостола Павла: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». 2 Коринфянам, глава 13, стих 13. Автор – Вальдемар Цорн.
2: Вера и жизнь. Наше кредо.
4: Во что мы веруем? Мы веруем в следующие библейские истины. Страдающему человечеству нельзя помочь людскими средствами. Корень зла в порочной натуре человека. Сердце человека – духовный центр всех проявлений его жизни. Греховно, крайне испорчено, не поддается улучшению. Тот, кто мог бы стать спасителем человечества, должен был бы обладать способностью перерождать греховную сущность человека, заменять ее сущностью иного, более высокого, совершенного порядка. Такой способностью никто из людей не обладает.
3: Лишь Бог один, создавший и искупивший человека, возрождает сердце человека к новой жизни через личную, сознательную веру в Христа Иисуса, Сына Божьего, Спасителя мира и личного Спасителя.
4: В Христе и только в Нем возможно, говоря словами Христа, жизнь с избытком, Жизнь победы над животными инстинктами, жизнь, господствующая над всеми нашими пагубными привычками, пороками и грехами.
3: В Христе предельное познание, какое только доступно человеку на земле. Познание Бога любви, источника всех благ, совокупности всякого совершенства.
4: Спасение в Христе одном. В нем осуществление всех запросов, чаяний и желаний бессмертной души человека. Христос – единственный Спаситель. Нет высшего идеала, чем Христос. Нет более достойного примера для подражания, чем Христос. Нет более благородной цели для служения, чем Христос.
3: Библия говорит: Бог есть любовь. Любовь Божия, единственная, верная, нерушимая, в веках испытанная основа, на которой должна созидаться личная, семейная и общественная жизнь.
4: Правильное отношение к Богу – единственный путь к истинно братскому взаимопониманию между людьми.
3: Церковь Христа святая не только по своему божественному происхождению, по своей сущности и целям, но святая и по действительной святости своих членов, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. От божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия.
4: Членами церкви могут быть только возрожденные свыше люди, сотворившие достойный плод покаяния, ведущие освященную, отдельную от мира сего, жизнь и открыто с дерзновением проповедующие Иисуса Христа перед людьми.
3: Церковь Христа умеет не только ценить дарованную ей Христом свободу и стоять в свободе, но и жертвенно защищать свободу от всякого мирского влияния, заблуждений и материальной зависимости.
4: Церковь Христа стоит перед современностью так же, как в свое время предстала древнеапостольская церковь во всеоружии всех своих утверждений, проистекающих из непреложного Слова Божьего. Она призвана удовлетворять все духовные запросы и нужды нашего поколения.
2: Вера и жизнь. Проповедь.
4: Самое трудное испытание. Большинство людей знают только тяжелую и темную сторону страдания. Для многих оно является жестоким врагом, врагом неумолимым, нечувствительным к боли, слезам и возмущению. Горе с сотней своих разновидностей затрагивает все стороны жизни – материальную, общественную, супружескую, а также семейную как в физическом, моральном, так и в духовном отношениях. Как зеркало лицо человека точно отражает переживаемое горе. Одни сохраняют при испытании горькую улыбку, другие – жестокий взгляд, иные – угрюмость с безразличной покорностью. Еще одни – боль, признаки которой ни время, ни люди, казалось, не хотели и не могли стереть. Дорогой друг, вы, который проходите через испытания, эти слова для вас. Они не несут вам ни искренних сочувствий, ни даже, как говорится, слов христианского утешения. Самые точные выражения и хорошо составленные фразы не в состоянии вам помочь. Наоборот, быть может, до сих пор они лишь усиливали боль и увеличивали ваше страдание. Я не знаю ни обстоятельств вашей жизни, ни сути страдания, ни ваших личных убеждений. Я не знаю, верующий вы человек или нет. Имеете ли вы хоть какую-то веру и находите ли вы в ней отраду в своем горе? Я знаю только одно – вы страдаете. И этого достаточно, чтобы мне представить себя рядом с вами. Я не буду себя навязывать. Вы отнесетесь к моим словам, как захотите. Как верстовой столб, они просто укажут вам путь, ведущий к такому состоянию, где горе, хотя еще и существует, имеет другой вид, и последствия этого горя – ни страх, ни разочарование, ни возмущение, ни одиночество, ни пустота и ни отчаяние. Дорогой друг, вы страдаете, но страдаете не в одиночестве, хоть вам и кажется подчас, что никто еще не проходил через подобные обстоятельства. Вы думаете о разрушенном счастье, несбывшихся мечтах, так как считали себя хозяином своей жизни, исполнителем собственных планов. Но то, что вы называете счастьем, не было ли в действительности лишь иллюзией? Благодаря работе и стабильному заработку вы никогда не знали нищеты, и вдруг теперь испытываете материальные трудности. Возможно, болезнь не позволяет вам работать, ставя в зависимость от других. Все это погружает вас в печаль. Вы хотели счастья, но сегодня могила отняла у вас самого близкого человека, или же семейная драма разрушила ваш семейный очаг. Вы рассчитывали продолжать жить в детях и собирали для них богатство, строили планы. Вы хотели дать им то, чего ваши родители не смогли вам дать. И вот случилось, что ваш сын переехал на постоянное место жительства в другую страну. Или еще хуже. Став неблагодарным и бесчувственным к вашим желаниям и планам, он сделался чужим для вас, а, возможно, даже опозорил ваше имя. Бессилие, разочарование, тщета, все тщета. А вы говорите «нет». Вы возмущаетесь, восстаете против судьбы, против Бога. Но это заблуждение, потому что возмущение против Бога и ропот ничего не изменит. Послушайте меня. То испытание, которое вы проходите, не есть истинная и первая причина вашей скорби. Человек по природе несчастлив. Доказательством этому является его жажда счастья. Его постоянная неудовлетворенность указывает на то, что, по сути, он несчастлив. Ничто ему не принадлежит. Он ничем не владеет. А ему хотелось бы заполучить всю Вселенную. Человек – это сосуд, созданный для того, чтобы его наполняли. Его сердце жаждет бесконечного. Но где же это найти? В этот мир человек ничего не принес и знает, что ничего с собой не унесет. Однако он был создан не для того, чтобы страдать. Он это знает, он это чувствует. Его сердце желает радости, полноты счастья. Даже если он погружается в грязь и одновременно наслаждение хотя бы на один день. Человек должен признать одно. Его счастье зависит не от хороших или плохих обстоятельств его жизни, но прежде всего от состояния его души. Бывает, что богач несчастлив со всем своим несметным богатством, тогда как бедняк поет от счастья при своей бедности. Случается, что человек здоровый не перестает жаловаться, тогда как больной утешает и ободряет здоровых. Иногда женщина ничем не довольна и скучает, когда, казалось бы, все ей благоприятствует и служит к тому, чтобы ее радовать. А в это же время недалеко от нее радость освещает лицо бедной вдовы, которая вынуждена тяжело работать, но находит при этом время, чтобы помочь другим. Счастье не в обстоятельствах и не в людях. Счастье в Боге. Оно зависит от нашего отношения к Нему, потому что, хотят того люди или нет, Бог есть. С Ним могут считаться или нет, но Он есть. Но так как человек живет без Бога и не знает Его, то не имеет мира в душе. Когда он богат, то желает иметь больше. Когда окружен любовью, боится потерять тех, кого любит, или желает иметь еще больше друзей. Когда здоров, не ценит того, что имеет. И вдруг в этом состоянии его постигает горе. Если он не испытывал настоящей радости, когда имел все в изобилии, как может быть доволен, если его постигли лишения? Только школа Божия могла бы научить его довольству. Если человек знал только земную любовь, любовь подобных ему людей, как он сможет понять, что существует божественная любовь, способная утешить сироту, заменить мать, отца, жену или мужа. Вот почему в тот день, когда смерть отнимает у него дорогого человека, быть может, самого дорогого на свете, он остается пораженным, разбитым, совершенно одиноким. Если человек никогда не прославлял Бога, как сможет он теперь, когда ранен и болен, восхвалять Его и благодарить? Только общение с Богом научило бы его подчиниться божественной воле и искать в Иисусе силу, которая излечивает духовные раны. Человек прожил без Бога. Он забыл, что на этом свете есть Господин и Учитель, и не приготовился к его посещению. И так как его владыка не навязывал ему своего присутствия, не предъявлял на него своих прав, но давал свободу выбора, человек вообразил, что он сам себе господин и может здесь, на земле, всем обладать. И вот теперь, когда у этого человека, нечувствительного к многочисленным Божьим благодеяниям, господин его берет то, что принадлежит ему, этот человек кричит о несправедливости, протестует и возмущается. Он хотел пользоваться жизнью без Бога, а теперь приходится и страдать без Него. Неужели это так? Неужели действительно Бог этого хочет? Нет, нет и нет. Бог хочет только, чтобы мы поняли, что самое большое наше горе не является причиной наших печальных, тяжелых переживаний, но их причина в том, что мы оставили Бога. Отсутствие Бога – вот что делает горе трагическим. Отсутствие того, кто выше горя, кто господствует над ним, кто держит кнут в своей руке, кто наказывает как отец, а не как враг или слепой случай. Горе – это экзамен, через который мы должны пройти. Но без Бога человек к нему не подготовлен. Он не знает экзаменатора, и ему кажется, что тот говорит на незнакомом языке. Экзамен его смущает. Ученик хотел бы сам спрашивать, вместо того, чтобы отвечать. Быть судьей, а не подсудимым. Горе всегда посылается нам с определенной целью. И эта цель – направить наши мысли и сердце к духовной действительности. Бог хочет, чтобы мы поняли, что лишь Он один пребывает всегда, и только духовная действительность вечна. Но для этого надо, чтобы Бог нам открылся, чтобы мы познали Его. Человек не верит в Бога не потому, что достаточно умен, а потому, что он об этом не думает, не хочет думать, так как духовный поиск для него не интересен. И если он и допускает существование Бога, то часто, увы, живет так, будто Бога нет. Человек не впускает Бога в свою повседневную жизнь. Он страдает один, борется один, любит один. Он живет так, будто Бог не приходил на землю, не участвовал в наших радостях и страданиях, будто бы он был всего лишь великим незнакомцем, давным-давно отправившимся в высоту небес. Человек живет отягощенный своими печалями, заботами, грехами, будто бы воплотившийся в Иисусе Бог не взял на себя всю тяжесть, физическую, моральную и духовную. Будто бы эти невероятные слова Священного Писания не исполнились, но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничтожен Богом. Но Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Исаия, глава 53, стихи 4 и 5. Дорогой страдающий друг, знаете ли вы Спасителя? Мое последнее слово для вас – Иисус. Вы нуждаетесь в Нем, не только в историческом Иисусе из какого-то катехизиса, но в живом Христе, умершем за ваши грехи и воскресшим для вашего оправдания. Он сегодня облегчает все ваши скорби, окружая вас Своей милостью, проходя вместе с вами самые темные туннели. Вы нуждаетесь в Христе, который является вашим богатством, вашей мудростью. Только Христос способен заполнить пустоту вашего сердца Своим чудным присутствием. Почему вы не идете к Иисусу? Не к религии обрядов и догм, но к личности, достойной поклонения, к тому, кто дает жизнь и является ее источником, о котором говорят нам Евангелие и Библия. Разве вы не слышите в этот момент его голос, обращающийся к вам? «Придите ко мне, все измученные и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Матфея, глава 11, стихи с 28 по 30. Вы увидите, что Бог исполняет все свои обещания. В нем вы найдете Отца, знающего, в чем нуждается ваше тело и душа. И тогда ваше горе примет совсем другую форму. Вы увидите посланника небес, ведущего вас к Богу, источнику вечного счастья. Горе удалило от Бога только формалистов, людей с двоящимся сердцем, всех тех, кто в своей жизни не признает авторитета Господа, его право воспитывать, обучать и исправлять свои создания. Бог через Иисуса Христа желает сделать своими детьми тех, кто пока еще не обладает его жизнью и не отражает его характер. Когда страдание принимается как милость, оно не замедлит принести тем, кто его переносит, истинный плод праведности. И тогда победные слова апостола Павла станут вашими. «Если Бог за нас, кто против нас? Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Но все это преодолеваем силой возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другое какое творение не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашем. Римлянам, глава 8, стихи с 31 по 39. Автор Николай Водневский. Из журнала «Вера и жизнь», январь 1974 год.
2: Вера и жизнь. Малая кафедра.
4: Творить дела Божии. Одна сестра из церкви мне сказала: «Вот вы нам говорите, чтобы мы жили по вере, жили по духу. А вы конкретно скажите по пунктам, что можно делать, а что нельзя». Когда люди спросили Иисуса, что нам делать, чтобы творить дела Божии, они, возможно, тоже ожидали, что Он конкретно по пунктам ответит им на этот вопрос. Но ответ был совершенно неожиданным. «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Этот ответ породил новые вопросы, дискуссии. В результате многие из учеников Иисуса отошли от Него и уже не ходили с Ним. Так что же это за вера, о которой говорил Иисус? На основании того, что Библия говорит о вере, можно условно выделить три типа веры. Первый тип веры – это когда человек верит в существование Бога, но живет так, будто Бога не существует. То есть человек может быть по уши в грехах, но в то же время заявлять, что верит в Бога. В Библии написано, что подобным образом верят и бесы. Один человек, когда мы благовествовали ему во время одной из миссионерских поездок, сказал: «Я верю, что Бог есть, но живу по принципу «я Бога не трогаю, а Он пусть меня не трогает». Понятно, что это фактически неверующие люди. Второй тип веры – это так называемая временная вера, когда человек не просто верит, что Бог существует, но еще и время от времени обращается к Нему в молитве, особенно в трудных обстоятельствах. Может ходить в церковь и даже совершать какое-то служение. Но делать все это люди могут, например, из страха, выгоды или по причине каких-то еще эгоистических мотивов. Такие люди, как правило, живут своей жизнью, а Бог у них – лишь одна из многих ее составляющих. На Божьем суде они услышат приговор от самого Бога: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Эти люди никогда не были настоящими верующими. Люди с первыми двумя типами веры не смогут быть по-настоящему счастливыми на земле, и в вечности их ожидает ад. Третий тип веры настоящая вера, которая обязательно приводит к решению. И это решение – самое важное определяющее решение в жизни человека, которое в Библии называется покаянием. Покаяние – это не просто попросить у Бога прощения за свои грехи. В греческом оригинале слово «покаяние» дословно переводится как «раскаяние», «изменение жизни», «отвращение от грехов», «возвращение к Богу», «перемена мышления». Сам человек, оставаясь грешным хозяином своей жизни, не способен на такое кардинальное изменение. Поэтому Иисус Христос пришел в этот мир, принес себя в жертву за наши грехи, чтобы спасти нас от власти греха. Он предлагает: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее». Отвергнуть себя – это фактически означает отречься от контроля над своей жизнью, пригласить в нее Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Представьте себе, что у вас в руках чистый бланк договора с Богом относительно вашей жизни. Вы подписываете его, отдаете Богу и просите, чтобы Он заполнил этот чистый, предварительно подписанный вами бланк так, как Ему угодно, чтобы Он определил, как пройдет ваша жизнь. Настоящая вера – это полное доверие своей жизни Богу, ведь только Он может сделать нас в библейском смысле слова счастливыми людьми на земле, а в вечности подарить Царство Небесное. Итак, ответом Иисуса на вопрос о том, что делать, чтобы творить дела Божии, был фактически призыв к действенной и настоящей вере. В нашем случае это третий тип веры. Это не просто одноразовое действие. Раз и навсегда. Это выбор всей нашей жизни, который мы подтверждаем каждый день. Этот выбор предполагает, что мы будем прилагать все усилия для нелегкой борьбы с грехом. Настоящая вера – это не беззаботная стабильность, которая со временем может превратиться в застой. Это путешествие длиною в жизнь с различными приключениями, где мы рискуем что-то потерять, иногда даже жизнь, оставаясь верными Богу. И в этом путешествии нас ведет любящий всемогущий Бог, который не делает ошибок, никогда не подведет, даст силы пройти через любые испытания, даст настоящую радость в жизни и в конечном итоге приведет нас в Царство Небесное. Дорогой друг, а ты уже сделал свой выбор? Автор Виктор Танцюра.
2: Вера и жизнь. Несколько вопросов к читающим Библию.
4: Кого имеет в виду Давид, говоря в Псалме 54-м? «Не враг поносит меня, не ненавистник мой превозносится надо мной, но Ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой».
3: Своего советника Ахитофела.
4: Кто говорит о себе, что колени его изнемогли от поста?
3: Давид.
4: Чьи это слова? «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты – Бог мой».
3: Давида.
4: Дополни стих. «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых...»
3: «Врачует».
4: Отчего происходит раздор?
3: От высокомерия.
4: Что противопоставляет зависти мудрый Соломон в своих притчах?
3: Кроткое сердце.
4: Что делает человека медленным на гнев?
3: Thank you. благоразумие.
4: Что делал Иисус перед избранием 12 апостолов?
3: Пробыл всю ночь на горе в молитве к Богу.
4: О ком Иисус сказал? Он был светильник, горящий и светящий.
3: Об Иоанне Крестителе.
4: О ком писал апостол Павел, что они преизобилуют верой, словом, познанием и всяким усердием, и призывал их преизобиловать также радостью добродетели?
3: О коринфянах.
2: Вера и жизнь. К 50-летию журнала.
3: Исполнение мечты. В 1950 году Николай Александрович Водневский с семьей переехал в США из Германии, где был в плену. Уверовал он в 1948 году и за два года, прошедших с того времени, уже стал известным христианским писателем и поэтом. Сразу же по приезду на новое место жительства Николай Александрович влился в евангелизационную работу среди славян, публикуя статьи, ответы на вопросы читателей в ежедневной светской газете «Новая заря». Он также сотрудничал с Павлом Рогозиным, издававшим журнал «Христианин» с 1945 по 1965 год. Публиковал стихи, статьи и проповеди в различных иммигрантских изданиях в разных странах, а также издавал сборники со стихами и прозой. В 1966 году Николай Водневский основал при Тихоокеанском объединении евангельских христиан-баптистов еженедельную газету «Наши дни», главным редактором которой он был с 1966 по 1973 год и с 1993 по 2008 год. В 1973 году сотрудники миссии «Свет на Востоке» посетили США. Познакомившись с Николаем Александровичем и узнав о его страстном желании служить словом своему народу, руководство миссии предложило ему подготавливать и записывать христианские радиопередачи, на что он с радостью согласился. Более того, Николай Александрович предложил миссии «Свет на Востоке» издавать журнал, посвященный благовестию среди рассеянных во всем мире его земляков. Первый номер журнала вышел в 1974 году. Многие годы Николай Александрович составлял журнал сам, набирал текст на пишущей машинке, вырезал из газет слова и буквы и составлял из них заголовки, наклеивая текст, иллюстрации и заголовки на плотную бумагу. Составленный таким образом макет журнала он посылал по почте в Германию, где в типографии по нему подготавливались матрицы и печатался журнал. Назывался он в то время «Вера и жизнь», альманах, посвященный благовестию во всех странах русского рассеяния, укреплению и углублению духовной жизни верующих и молитвенному их объединению. До сих пор у нас есть читатели, которые помнят первые номера журнала и то, каким благословением для них было живое слово проповеди Николая Александровича, теплота его поэзии и находившая свое выражение и всегда присутствующая в ней щемящая тоска по далекой родине. Один из моих друзей сказал мне, что учился литературному русскому языку, читая вслух журнал «Вера и жизнь». Это было для него очень важно, как проповеднику на христианской радиостанции. Другой мой друг, живший в те времена в Аргентине, рассказывал, что для него журнал стал окном в новый мир, светлый, христианский, свободный от унылой религиозности. В 1987-88 годах в миссии «Свет на Востоке» всю административную и издательскую работу компьютеризировали. Николай Александрович присылал тексты в миссию. Их здесь набирали и подбирали иллюстрации. А со временем и весь журнал стал создаваться в миссии «Свет на Востоке». Николай Водневский, как главный редактор, присылал свои статьи, стихотворения и следил за общим направлением развития журнала. В то время тираж составлял 5000 экземпляров, что для христианского журнала, издававшегося для славянской диаспоры, было весьма значительно. В миссии «Свет на Востоке» ответственным за составление и оформление журнала стал Андрей Андреевич Цорн. Журнал изменился, когда пришла перестройка. Круг читателей стремительно рос. В какой-то мере изменились вопросы, волнующие читателей. Со сменой поколений появлялись новые представления о том, что красиво, что и как воспринимается читателями. Для Николая Водневского это постепенное прощание с журналом было непростым. Во время одного из богослужений в Брайтской церкви в Вест-Сакраменто он благословил меня как своего преемника в этом деле. Ко времени, когда журнал можно было свободно посылать в Советский Союз по почте, его тираж достиг 50 тысяч экземпляров. Сначала была предпринята попытка рассылать журнал для читателей в СССР из Литвы, где миссией и литовскими друзьями был создан для этой цели специальный фонд. Но вскоре была основана миссия «Свет на Востоке» в городе Киеве, и все журналы, а к этому времени уже вышел и первый номер журнала «Тропинка», стали рассылать оттуда по всему Советскому Союзу. Всю работу с читателями, упаковку и рассылку журналов взяла на себя семья Василия Ивановича и Аллы Адамовны Давидюк, ставших основателями нашей миссии в Киеве. Жили они в то время на 9-м этаже многоэтажного дома. Все комнаты и балконы были заставлены коробками, пакетами, пачками больших конвертов. Со временем у миссии появился склад и офис. Тиражи журналов перешли границу 100 тысяч экземпляров. Письма читателей приходили с почты мешками. К рассылке журналов добавилась рассылка книг, а также священного писания, которые доставлялись в миссию грузовиками из Германии. На журналы подписывались и светские библиотеки со всего Советского Союза, а после его распада – библиотеки вновь образованных государств. Тиражи журналов в это время превысили цифру в 150 тысяч экземпляров. А так как «Тропинку», например, можно было читать во всех детских библиотеках, количество ее читателей перевалило за миллион. Число читателей журнала «Вера и жизнь» перешло границу в 500 тысяч и держится приблизительно на этом уровне и по сей день. С образованием новых государств на территории бывшего Советского Союза снова появились границы. Рассылка журналов была перенесена в возникшие по всему СНГ Содружество независимых государств, партнерские организации. С возрастанием национального самосознания в этих странах появилась необходимость издавать журналы на языках этих народов. Таким образом, у журналов «Вера и жизнь» и «Тропинка», так сказать, родились дети. Теперь журналы можно читать на казахском, киргизском, литовском, румынском, болгарском, грузинском, украинском, немецком и армянском языках. В этих странах есть свои редколлегии, журналы адаптируются не только к языку, но и к культуре народа. Зайдите в открытую электронную библиотеку нашей миссии. Вы удивитесь и порадуетесь с нами. Если вначале «Вера и жизнь» составлялся одним Николаем Водневским, то сейчас над этим работает целая команда добровольцев, членов редколлегии. В 1993 году журналы были зарегистрированы в Министерстве печати России. В 2023 году журнал прошел перерегистрацию, сменив главного редактора и учредителя. Соответствующую регистрацию прошли также журналы и в других странах. Журнал «Вера и жизнь» рассылается из Германии в 62 страны мира. От Японии до Финляндии, от Австралии до Канады, от Аргентины до Аляски. Все наши читатели стали и друзьями журнала. Благодаря их добровольным пожертвованиям журналы могут составляться, печататься, рассылаться и нести благую весть во все концы земли. Слава Иисусу Христу! Автор – Вальдемар Цорн.
5: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Псалом 89, 10 и 12 стихи.

Видел я, и, наверное, видели вы, это осенью было, недавно. На Садовом кольце в самом центре Москвы шел под снос старый дом деревянный. Отключили давно отопление и газ, на столбах провода оборвали. И стоял он без окон, без рам, как без глаз, как забытая старость в печали. Все жильцы расселились в высоких домах, в их числе и семья молодая. Но на старой квартире оставили мать, чтобы там доживала седая. Лето быстро ушло, брало осень свое, с каждым днем холодать больше стало. Но родные забыли совсем про нее, все им времени не доставало. На дрожащие плечи набросив платок, она взгляд устремила спокойный на приклеенный к грязным обоям листок с почерневшим портретом Мадонны. Кто-то в скорую помощь, узнав, позвонил, и собрали в больницу старушку. Только через неделю, чуть-чуть подлечив, привезли ее в ту же избушку. Привели снова в тот же разваленный дом. И она, обреченно, послушно, вновь легла, погрузившись в последний свой сон на холодной своей раскладушке. Гиппократа-слуга уходил навсегда. Закрывая скрипучие двери, он, наверное, мать не любил никогда и, наверное, в Бога не верил. Где-то сытно, в тепле живы сын или дочь. И забыли про бабушку внуки. А над городом спящим заплакала ночь над большой человеческой мукой. Этот грустный сюжет, этот страшный пример — не пустые газетные строки. Это черствые дети и внуки теперь. Это мы, это наши пороки. Где же совесть и честь, милосердие и долг? Я молить Бога не перестану, чтоб помиловал нас и нам выйти помог на дорогу, ведущую к храму.

Я не могу забыть глаза Христа. Да, да, ты не ослышался, мой друг. Они так часто смотрят на меня через сироту, калеку и вдову. Я вижу часто слезы в тех глазах и слышу, сам Иисус мне говорит: чужая боль, болезнь или нужда должна твоею быть, христианин. Ты должен чувствовать, как ощущаю я, ведь мы одно, и дух мой на тебе. Жизнь бескорыстной быть должна твоя и жертвенной примером на земле. С голодным, разделивший свой обед, меня ты кормишь, угождаешь мне. А сироте, протягивая хлеб, не будешь недостатка в нем иметь. И вдов не забывай ты в их скорбях. Не избегай, а поспеши скорей к тому, кто пошатнулся и упал, кого окутал сетью сильно грех. Я не могу забыть глаза Христа. И это не иллюзия, мой друг. Они и так же смотрят на тебя через сироту, калеку и вдову.

Вы на земле особенные люди. У Бога на особом положении. Я думаю об этом как о чуде. И это было Господа решение. Отделены от мира дети Божьи со множеством особых привилегий. Особенные Господу дороже, и каждый из особенных наследник. От мира отделенные в любимых, все удостоены особой чести. У каждого особенное имя, такие непохожие, все вместе. Особенных особо Бог отметил. Для каждого любовь Христа явилась. Все Господом возлюбленные дети попали под особенную милость. Особенной согреты благодатью, особенное им дано спасение, особенной отмечены печатью, особенные им благословения. Бог знает тех, кого из мира выбрал. Бог видит, кто улыбчив, кто серьезен. У каждого особая улыбка, у каждого особенные слезы. Бог с каждым по-особенному нежен. Бог каждого особо приласкает, и каждого особо Бог утешит, и каждому особо что-то скажет. Особенным особый путь назначен, который только Господу известен. У каждого особые задачи, для каждого особый дар небесный. И каждый, как единственный ребенок, и носит каждого Господь в объятиях, ты тоже среди этих отделенных, особенной, наполнен благодатью. Особенности этой очень рад я. Мы не от мира, как и наш учитель. Мы все особенные Божьи чада. Всю вечность приготовил нам Спаситель. Все разные, особые, и все же есть что-то общее в Господних детях. Христов – Дух в нас, и мы так похожи божественной особенностью этой.

Она случайно уронила ложку. Звук был сильнее выстрела в груди. И, испугавшись, вздрогнула немножко. Сын нервно бросил: «Мама, не спеши!» И тут взвилась змеёй её невестка, как будто наступила на иглу. «Я ж говорю, что ей у нас не место. На кухне вечно крошки на полу. Ты знаешь, как она меня достала. Я что, слугой быть ей должна? Так вот, последний раз тебе сказала, решай сегодня, я или она». Кричала нервно, громко, истерично, и начисто забыв о тормозах. Опять испорчен завтрак, как обычно. Застыли слезы хрусталем в глазах. Сынок молчал. Молчала рядом внучка, тот ангелок, которого она так много лет своих держала в ручках. Большая стала, нянька не нужна. В невестку же как будто бес вселился. Кричит, бьет в гневе кулаком об стол, чтоб завтра же к ней в зал переселился. Сын молча встал из-за стола, ушел. Рыдания застыли в горле комом. Она не мама, бабка и свекровь. Дом стал чужим, жестоким, незнакомым. Когда же в доме умерла любовь? Очередная ночь была бессонной. Подушка стала мокрою от слез, и голова гудела медным звоном. «Зачем, сыночек, ты меня привез?» А утром сын подсел к ее постели, боясь взглянуть в молящие глаза, с волнением справляясь еле-еле. Чуть слышно, полушепотом сказал: «Ты, мам, пойми, мне тоже очень трудно. Я между вами, как между двух огней. А там еще к тому же многолюдно. Тебе с людьми там станет веселей. Да мне, сынок, веселье то не надо. Мне б рядом с вами, близкими людьми. Мне помереть, сынок, с тобой рядом. Да тяжело с тобой нам, ты пойми. У нас и так семья, дела, работа, и жизнь у нас ведь далеко не рай. Жене вон тоже отдохнуть охота, а тут тебе сготовь и постирай. Ну что, сынок, коль я обузой стала, вези меня в тот престарелый дом». Глаза прикрыв платочком, зарыдала. А сын сглотнул, застрявший в горле ком. А через день
нехитрые пожитки лежали в узелочках на полу. Зачем-то дом припомнился, калитка, а дождь стекал слезами по стеклу. Ну вот и все. Теперь им тут спокойнее и легче будет без обузы жить. А я видно этого достойна. Но ноги не хотели уходить. А ноги стали ватными от горя, и сердцу места не было в груди. А сын, чтобы расставание ускорить, на дверь кивнув, ей приказал: «Иди». Она за грудь держась не понарошку, как будто так ослабнет сердце боль. «Давай, сынок, присядем на дорожку, чтоб легким путь туда был нам с тобой. Ну что дадут короткие минуты, коль расставание обозначен срок?» Опереди вдруг сына почему-то шагнула мама первой за порог. Казенный дом, тяжелый спертый запах, лекарств с едой и хлоркой пополам. Вон на диване чей-то бывший папа, в соседстве чьих-то тоже бывших мам. Сын проводил с вещами до палаты, прощаясь, как-то сухо обронил: «Прости меня, а будет скучновато, вот телефон. Возьми, позвони». Но на прощание все же обнял маму, прижал к себе, как много лет назад, когда еще была любимой самой, поцеловал и посмотрел в глаза. А в тех глазах застыла боль разлуки, ее теперь ничем не исцелить. В своих руках морщинистые руки он задержал, не в силах отпустить. У мамы по щеке слеза скатилась. «Ты сам, сынок, хоть изредка звони». Плечу родному робко прислонилась: «Иди, сынок, Господь тебя храни». И вслед благословила троекратно, и, опустившись тяжко на кровать, вдруг осознала: ей теперь обратной дороги к сыну больше не видать. Дни потянулись чередою мрачной, похожие, как братья-близнецы. За что конец такой ей был назначен? За что здесь матери, за что отцы? В тоске по сыну таяла, как свечка, молилась: «Господи, прости его, кровиночку мою, мое сердечко. А больше мне не нужно ничего. Возьми, Господь, мою скорее душу, коль не нужна я больше на земле».
хранила фото сына под подушкой. Казалось, с ним ей было спать теплей. А сын, вернувшись из поездки дальней, все вспоминал про мамины глаза, все вспоминал ее тот взгляд печальный и как бежала по щеке слеза. И запах мамин тот неповторимый, и пряди белых маминых волос, и мамин голос ласковый, любимый. Зачем же маму я туда отвез? Как мог забыть, что маме трудно было, что ей пришлось нести и пережить, когда она одна меня растила, когда пришлось ей о себе забыть? Какой я после этого мужчина, а раз маму не сумел я защитить? Тух, с кем был связан прочной пуповиной, кто в этой жизни сможет заменить? Наутро, не сказав жене ни слова, поехал снова в престарелый дом. Лишь только б мамочка была здорова, и все пойдет отныне чередом. Теперь с ней сдувать пылинки буду, не дам слезинке ни одной упасть. Давать ей буду лучшую посуду, еды кусочек лучший буду класть. Вот, наконец, знакомая палатка, на тумбочках остывшая еда, пустующая мамина кроватка, а мамы нет. Мелькнула мысль: беда. И сжалось сердце в маленькую точку, и под ногами закачался пол. Рукой держась за стенку, по шажучку, по коридору медленно пошел. И чей-то голос след ему: послушай. А по спине стекал холодный пот. Но вдруг увидел, что навстречу с кружкой по коридору мать его идет. И сразу с плеч упал гнетущий камень, и слезы счастья брызнули из глаз. Он маму крепко обхватил руками, а мамочка в рыданиях зашлась. «Сынок, я, мама, за тобой вернулся. Домой поедем, вещи собирай. И как бывало в детстве, улыбнулся. Я так решил, а ты не возражай. Садись в машину, что ты в самом деле? Дай на прощание махну хоть раз». А из окошек завистью глядели им вслед десятки грустных, старых глаз.

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы начинаем новую аудиокнигу «Все из-за Гизелы», автор Берта Шмидт-Эллер.

0: Солнечный луч пробился сквозь ветки дерева и упал на стену сарая. Гизела проснулась, протерла глаза и огляделась. Ей нужно было вначале опомниться, где она находится. В течение последних недель она ночевала в разных местах, в битком набитых людьми помещениях, и было непривычно и странно оказаться вдруг совсем одной. Потом все вспомнилось. Она выбралась из сена, в которое на ночь глубоко зарылась, и некоторое время стояла в этом высоком помещении, зябко озираясь. Она поправила пальтишко, старательно стряхнула соломинки, направилась к ветке и осмотрелась. Двор, освещенный утренним солнцем, выглядел пустынным и заброшенным. Несколько кур рылись в навозной куче. Вокруг не было ни души. Гизела как будто обрадовалась, что вокруг нет шумной толпы. Она направилась к калитке, которая была частью ворот сарая. Она заскрипела, когда Гизела ее открывала. Скрип этот раздался так гулко в утренней тишине, что Гизела вздрогнула и подумала: «Если кто-то здесь неподалеку, то наверняка поищет виновника шума». Но и теперь никто не появился. Девочка направилась к дому, который стоял наискосок от сарая, постучала в дверь, что вела во двор, и когда никто не ответил, она вошла и остановилась в комнате, которая, очевидно, служила молочной кухней. На полке в ряд стояли кринки, большие чашки стояли на длинном столе, у окна был укреплен сепаратор. Гизела была хорошо знакома с этим устройством, здесь же была и маслобойка. Гизела постучала в первую дверь слева, все еще надеясь встретить кого-то из жильцов. Она не хотела входить без разрешения. Но на ее стук и на этот раз ответа не было. И она продолжила свое обследование. Это кухня. Гизела была удивлена и на мгновение остановилась. Она вспомнила сказку о семи маленьких гномах. Там все было так же и стол, накрытый на 7 человек. Но в отличие от сказки, здесь были не маленькие тарелочки, а большие, из которых едят взрослые. Из тарелок никто не ел. Гизела себе представила, как все происходило. Жильцы как раз собрались пообедать, но кто-то вошел и крикнул, что солдаты идут. И тогда они бросили все и убежали. Конечно, они скоро вернутся. Они, наверное, в лесу спрятались. На плите стояла большая кастрюля. Огонь был погашен. Ящик с углем наполовину выдвинут. Гизела взобралась на краешек ящика, приоткрыла крышку кастрюли и засмеялась. Не задумываясь, она взяла со стола вилку и стала есть прямо из кастрюли. От аппетитного запаха она почувствовала голод, ей некогда было поискать поварешку и начерпать себе в тарелку. Вдруг она вздрогнула. В дверях стоял мальчик. Она не слышала, как он вошел, потому что увлеклась едой. «Ты, однако, напугал меня!» Она спрыгнула с края ящика. «Я тоже испугался, когда услышал скрип двери. Это была ты?» «Да, я хлопнула дверью сарая». «Ты что, спала в сарае?» «Да. А ты здесь живешь? Где все остальные?» Она показала на накрытый стол. «Кто их знает? Их нет. Они все убежали. А ты откуда?» «Мы уже долго в дороге. Мы еще зимой ушли из дома. Нас эвакуировали, маму и меня, потому что мама болела, а из-за бомбежек ей становилось все хуже». «Так, а вообще-то где твой дом?» «Теперь нигде. Напоследок мы жили в одном большом доме, еще большем, чем этот. Моя мама помогала хозяину картошку чистить, шить и так что-нибудь. И я иногда помогала, относила пищу в поле с Дорой». «Да, я знаю, могу себе по крайней мере представить, но куда ты идешь? Где твоя мама?» «Да, видишь, ты не перебивай меня, я тебе все расскажу. У этого хозяина было хорошо, но вдруг объявили, что все мы должны вернуться домой, в Дюссельдорф». «Так далеко? Как ты туда доберешься?» Гизела невольно топнула ногой. «Если ты без конца будешь прерывать меня, я тебе вообще ничего не расскажу». «Ну, не сердись сразу», — отозвался мальчик. «Я только удивился, что ты совсем одна, а дорога до Дюссельдорфа длинная, можешь мне поверить». Гизела уже не сердилась. Ей бы сразу следовало задуматься, что это очень хорошо не быть одной. Надо подстраиваться друг к другу. «Слушай, наконец, внимательно и не перерывай меня без конца своими вопросами, а то я совсем сбилась с толку. Ты хотела рассказать, что вы вынуждены были уйти со двора, твоя мама и ты. У нас были наши чемоданы. Мама несла два больших, а я маленький. Люди сказали, что только один поезд пойдет, а мы все же хотели уехать. Моя мама со своими чемоданами не могла идти быстро и сказала, чтобы я пошла с тетей Михевской. Она тоже была эвакуирована со своими детьми. Когда мы прибыли на вокзал, поезд уже был переполнен, но мы еще втиснулись в него. Я хотела мою маму подождать, но ее нигде не было видно. Проводник торопил на посадку, и меня втолкнули в вагон. Тетя Михеевская думала, что мама села в вагон в конце поезда. Мы же совсем вперед ушли. Но мамы в поезде не было, я ее не нашла. Нам вскоре пришлось выйти из вагона, потому что поезд дальше не пошел. Тогда я стала искать и кричать. Гизела пожала плечами и отвернула глаза. Мальчик, пока она рассказывала, тоже потянулся за вилкой и ел из кастрюли так же жадно, как до этого Гизела. Теперь он с любопытством рассматривал ее. «А ты совсем как мальчишка. Мне нравится, что ты не грубишь и не ревешь, как девчонка. Как тебя все-таки зовут?»
1: «Гизела.
0: Гизела Феллинг. Мне в этом году исполняется 10 лет. Меня зовут Петр. Ну, пошли, давай здесь все осмотрим». Они пересекли коридор и вошли в комнату, которая, видимо, служила залом. Она была обставлена красивой резной мебелью. Тут стоял диван и мягкие с высокими спинками стулья вокруг стола. Петр не обращал внимания на эти красивые вещи. Он даже не взглянул на тяжелые занавески, которые рассматривала Гизела. Он быстрыми шагами направился к буфету и стал выдвигать один ящик за другим. «Пусто! Все пусто! Они это, наверное, заранее все продумали. Пошли наверху, посмотрим». «Если ты этих людей вещи спрячешь, то мы должны остаться здесь, пока они снова вернутся. Иначе они знать не будут, где им искать. Но я не могу здесь надолго остаться. Мне надо как-то постараться в Дюссельдорф попасть. Ведь туда и моя мама приедет, и тогда мы там встретимся».
1: «Что ты за вздор городишь?» —
0: сказал Петр и сочувственно оглядел ее маленькую хрупкую фигурку. «Пошли наверх. Я в основном все осмотрел. Здесь нет ничего пригодного».
1: «Что я пригодным называю? Что годится?»
0: «Но можно постельное белье, что еще имеется, на тележку нагрузить. Это хоть что-то».
1: «Мы же не можем так просто что-то взять с собой. Это же не наше».
0: «Оно сейчас ничье. Так что я могу его взять точно так же, как кто-то другой, кто придет после нас. Это называется организовывать».
1: «Петр, это все-таки то же самое, что украсть».
0: «Ну, если тебе так хочется, то украсть. Все равно, как это назвать».
1: «Но красть нельзя».
0: «Нельзя? Сейчас, когда нет никакой полиции, когда вообще не знаешь, где чье? Ты же глупенькая!»
1: «С полицией это вообще не связано. В Библии написано, что воровать нельзя».
0: «В Библии?
1: Ах, ты еще веришь в эти сказки? Я этим не занимаюсь».
0: «Сказки? Библия — это не сказки».
1: «Это только ты, маленькая, не знаешь. Позже все поймешь».
0: Гизела посмотрела на мальчика удивленно и отчужденно. Они пришли на второй этаж. Здесь по всему было видно, что жильцы наскоро собирали одежду, белье, постель.
1: «Этой ночью тебе не придется в сене спать, Гизела. Здесь красивая кровать, а подушка и одеяло там наверху, я тебе их принесу. Если ты в ней поспишь, это же не значит воровство», — сказал он со смехом.
0: «Как долго ты собираешься здесь пробыть?»
1: «Пока нам никто не помешает, надо подождать».
0: «Ах, как я выгляжу!» Вдруг воскликнула Гизела. Она подошла к зеркалу и испуганно осматривала себя. Волосы на голове были всклочены и свисали сосульками. Пальтишко было измято, лицо запачкано. На одном колене чулок был порван. «Петр, мне нужно умыться и причесаться. И эту дырку мне надо заштопать. Если бы меня мама такой увидела, она бы меня не узнала. Ты, конечно, мне ничего не сказал, потому что сам такой же лохматый и растрепанный».
1: «Это сейчас все равно».
0: «Нет, это не все равно. Умываться и причесываться надо всегда».
1: «Где все-таки вода? И таз?»
0: «Это удобнее, чем где-то возле колодца. Водопровода здесь, наверное, нет. Если бы я где-то кран увидела, я бы давно вспомнила, что надо умыться».
1: «Внизу. Когда со двора в дом ходишь, там много тазов стоит, если тебе обязательно хочется умыться». «В молочной кухне? Но, Петр, это же чашки под молоко, в них же не умываются. Кто знает, когда эти чашки снова понадобятся под молоко, ну, как хочешь. Я тебе принесу таз для мытья из спальни, во двор к водокачке. Но там тебе будет холодновато, чтобы умываться. Мы всегда должны были умываться на дворе, когда гораздо холоднее было. Иногда мне совсем не хотелось, но мама считает это отвратительным, если кто-то грязный. В кухне, конечно, можно и мыло найти, если бы у меня еще расческа была. Здесь где-нибудь обязательно одна валяется». Петр в спальне пересмотрел все ящики, пока действительно не нашел одну. Несколько зубьев не хватало, но Гизела нашла, что это все-таки лучше, чем ничего. Между тем солнце поднялось и ласково светило через крышу сарая. Гизела сняла пальтишко, платье и начала старательно плескаться. Потом она так сильно растерла себя полотенцем, которое ей Петр на какой-то полке отыскал, что сделалась совсем красной и теплой. Потом она принялась расчесываться, да так старательно, что целые клочки запутанных светлых волос остались в расческе. «Петр, Петр!» — раздалось на весь двор. «Выходи, теперь твоя очередь мыться и причесываться». Однако у мальчика на этот счет было другое мнение. Гизела его вскоре убедила. Когда она перед ним остановилась и просяще на него посмотрела, он вдруг не смог иначе. Он взглянул на себя сверху вниз, снял пуловер и начал, немного вздрагивая и не так основательно и старательно, как Гизела, эту совершенно необходимую мойку. «Я пока поищу одежную щетку. Мы должны друг друга немножко почистить. Тогда мы уже не будем так страшно выглядеть». Мальчик, качая головой, посмотрел ей вслед. О чем думала эта маленькая девочка? Все это и не взбрело бы ему в голову. Он с удовольствием позволил ей, насколько ее ручонки это смогли, почистить его одежду. А потом он изо всех сил старался заботливо, как мог, почистить щеткой ее платье. В это время Гизеле уже снова что-то на глаза попало. Еще когда она стояла неподвижно, а он чистил щеткой ее платье, она заявила: «Кур тоже надо покормить. Смотри, как они кудахчут и разгребают мусор, но ничего не находят себе поесть. Я думаю, что намного важнее, если что, у нас покушать. Но, Петр, мы же не можем позволить маленьким зверушкам сдохнуть от голода. Давай мы их зарубим и съедим». «Этого мы не должны делать, они же не наши». «Не наши, не наши. Все время ты говоришь «не наши». Сейчас никому ничего не принадлежит, сейчас все общее. Что ты думаешь, случилось бы с этими животными, если бы мы не пришли? Ведь люди все оставили и ушли. Все пропадет. Никому оно не принадлежит. Разве только тому, кто первый придет и что-то найдет». «Ты так думаешь? Я не знаю, но все-таки кур мы не должны рубить. Я могу простой суп сварить. Но как кур варят? И вообще, кто должен кур рубить? Я попробую. Я не думаю, что это так сложно. Такие маленькие существа – это же не свинья и не теленок. Это должно быть совсем просто». Девочка смотрела на подростка большими испуганными глазами. «Пожалуйста, Петр, не надо. Курам, конечно, будет больно. Особенно, если не умеешь. Это страшно». Она вдруг засмеялась. «Знаешь, Петр, если их кормить, они, пожалуй, будут яйца нести. Это же лучше. Тогда можно лепешку испечь. Пойдем посмотрим в сарае, может быть, корм найдем». В самом деле, дети нашли в амбаре большой ящик с кормом. Весело было смотреть, как куры накинулись на корм, как они суетились, бросаясь то в одну, то в другую сторону, чуть не падая. Со всех углов двора бежали они на зов Гизелы. «Тип-тип-тип-тип! Идите, курочки! Тип-тип-тип!» Петр предложил наконец. «Хватит! Действительно хватит! На завтра нужно тоже что-то оставить. Ящик большой, а их там много. Петр, смотри, они все страшно голодные. Но у них тут еще много лежит. Пусть сначала это склюют. Я тоже уже проголодался. Ты пойдешь со мной в дом? Может, еще что-нибудь найдем поесть? В кастрюле на плите еще много». «Нет, я не хочу больше тушеной капусты. Посмотрим, не найдем ли еще что-нибудь». «Но мы же не можем так просто. Я уже знаю. Ты снова хочешь сказать, что это не наше. Это же глупость. Все испортится. Если не хочешь, я поем один. Но потом, когда ты по-настоящему проголодаешься, ты обрадуешься, что у тебя что-то есть». У Пети действительно был талант обыскивать все углы и закоулки. Он вскоре нашел хлеб, сало, колбасу и в одном большом шкафу яйца и окорок. Он отрезал хлеба и положил на него толсто нарезанные кружочки колбасы. Гизела, колеблясь, тоже взяла кусочек. Она положила хлеб перед собой, молитвенно сложила руки и произнесла вполголоса: «Господи, благослови эту пищу нам на пропитание, Тебе для славы. Аминь». Петр с переполненным ртом, глотая, почти не пережевывая, пристально глядя на нее, наконец добавил: «Ты действительно блаженная». Сказать больше у него не было времени. Он продолжал с удивлением смотреть на нее и жевать. Когда он насытился, спросил задумчиво: «Все-таки, почему ты совсем одна? Куда делись все люди, с которыми ты шла?» «Этого я не знаю. Вчера вечером, когда мы двигались мимо леса, появился верховой и уже издали стал что-то кричать. Я не поняла, что он кричит, потому что мы шли длинной вереницей, большие телеги и тележки. Старики и маленькие дети ехали, а я со взрослыми все время шла пешком. Когда этот человек закричал, многие схватили свои узлы с телег, другие вообще все бросили на дороге и убежали в лес. Поднялась суматоха. Тетенька Михевская толкнула вперед себя дочку Аннушку и все кричала: «Спрячьтесь, спрячьтесь!» Я не могла быстро бежать через овраг, а в лесу было так много корней и цепких веток ежевики. Я упала. Видишь, я, наверное, и чулок там порвала». «Не говори ты хоть сейчас про дырку в чулке. Когда я рассказываю, ты всегда перебиваешь». Гизела сделала сердитое лицо, но потом продолжила: «У меня нога так болела, что я не смогла сразу бежать дальше. Я поползла в листву. Там было очень тепло. А после криков и зова вдруг стало совсем тихо. И я заснула». «Знаешь, от бега быстро устаешь. Когда я проснулась, среди деревьев было уже совсем темно. Я долго звала, а потом очень испугалась. Когда я вышла из леса, не нашла никакой дороги, но возвращаться в темноту леса тоже не хотела. Я увидела этот дом, но света в нем не было. Ворота стояли открытыми. Я не пошла в дом, а пошла в сарай и спряталась в сени». Петр, сидевший на краю стола, сказал только: «Правильно». «Так, а теперь что будем делать?» — спросила девочка. «Хочешь пойти со мной? Я хочу осмотреться вокруг». Они пересекли двор и вошли в огород. Гизела беззаботно прыгала между кустов и грядок. «Слушай, скоро здесь ягоды созреют. Жаль, что мы не можем так долго здесь быть. Не кричи так громко». Петр внимательно посмотрел во все стороны. В конце огорода он обнаружил калитку. Кивнув Гизеле, он направился к ней. Калитка легко открылась. Они увидели, что мимо кустов пробегал небольшой ручей. «Можешь перепрыгнуть?» Гизела пожала плечами. «Не знаю, а он глубокий. Я немножко плавать могу, но сейчас вода еще холодная». «Ах, оставь! Там промелькнула голова!» — вдруг вскрикнула Гизела. В одно мгновение мальчик рванул девочку к земле и сам растянулся рядом. «Тихо!» – прошептал он. Он посмотрел в ту сторону, куда показала Гизела. «Да, там мелькнула голова, а рядом еще одна. И вот обе головы поднялись из травы. Это были два мальчика, намного моложе Гизелы». Испуг был напрасным. Петр поднялся. «Что вы тут делаете, а? Мы хотели...» Начал, запинаясь, мальчик, что был постарше. «Я так хочу кушать!» — пожаловался маленький. «У нас есть что покушать. Идемте!» — сказала Гизела, которая мигом вскочила, когда увидела, что Петр встал. «Ну-ну, девочка, не спеши. Потом у нас самих ничего не будет!» — прошептал ей Петр. «Но они же есть хотят. Оно же не наше!» Ее большие голубые глаза смотрели так доверчиво, что Петр только вздохнул. «Делай, что хочешь», — сказал он. Они вчетвером вернулись в дом. Оба пришельца жадно ели. Говорить им было недосуг. Когда они наелись, выяснилось, что они тоже от кого-то отстали. Они тоже не были родственниками, как и Петр с Гизелой. Маленький, который не мог сказать, сколько ему лет, мог быть лет 5-6. Он был так слаб, что Гизела заметила, что они с ним дальше идти не смогут. Петр на это не рассердился, наоборот, он обрадовался, что девочка настроена задержаться в этом заброшенном доме. Гизела взяла управление в дом на себя. Это произошло само собой. Выяснилось, что один из вновь прибывших тоже Петр, и Гизела, чтобы отличить одного Петра от другого, называла его просто Пепс. Это переняли и другие. Меньшего звали Андрюша. Через несколько дней он немного оправился и весело бегал с остальными по дому, двору и саду. Петр иногда притрунивал их, когда было слишком шумно, чтобы играли потише. Глаза Петра были повсюду. Он всегда находил что-либо для пропитания в погребе, в сарае, под навесом, муку, зерно. Приносил утром из курятника яйца, рубил дрова, разжигал Гизеле огонь в печи, чтобы она могла приготовить что-нибудь покушать. Часто это были удивительные блюда, которые она изобретала. Она умела варить затерку, хотя в ней порой встречались довольно крупные комки. Хлеб давно кончился, и они должны были уже четвертое утро есть лишь затирушку. На обед была картошка с фасолью и квашеной капустой, которую они обнаружили в одной из бочек в погребе. «Можно ли это все так просто брать?» – сомневалась Гизела каждый раз. «Боже мой, Гизела, все испортится, если мы не съедим. Сколько раз тебе говорить?» «Или ты хочешь, чтобы мы все умерли с голоду?» – возмущался Петр. В обед, когда садились кушать, Гизела всегда произносила молитву. Сначала Петр над этим смеялся. Тогда Гизела сердилась. Да, она умела по-настоящему сердиться. Тогда его глаза сверкали, и она топала ножкой, напрочь забывая, что маме все бы это не понравилось. Каждый раз, когда ей бывало взбредет в голову топать ногами, мама быстро ее урезонивала. А вот с Петром все было иначе. Как только он замечал, что Гизела начинает сердиться, он тоже заводился, но тут же сдавался. Особенно часто капитулировал перед ее улыбкой. Однажды он сказал: «Смотри, Гизела, ты всегда говоришь, что ты нам принес? Значит, это нам Господь или Бог, или кто там еще есть? Кого ты имеешь в виду, все припасает? Или ты это так просто говоришь?» Глаза Гизелы сразу сверкали, если Петр говорил такое. «Нет, я это не просто так говорю. Я верю, если люди этого дома не вернутся, то мы все можем кушать, что все это нам Господь отдает». Чаще всего дети обедали не в обеденное время. Они ели, когда вздумается. Захотелось есть. Они бросали игру и бежали на кухню, чтобы посмотреть, что стало с картошкой или фасолью, которые утром Гизела поставила на плиту вариться. Она хорошо знала, что фасоль надо добавить сало. Но как это случалось, пока они играли в саду, огонь часто угасал. Или Петр, вспоминая, что в прошлый раз ели недоваренную фасоль, так раскочегаривал, что картошка превращалась в кашу. Гизела огорченно стояла возле кастрюли, качала головой и слагала всю вину на мальчишек. «Это случилось потому, что вы меня всегда зовете играть. Надо сначала сварить, а потом можно идти играть. А теперь ешьте, что есть». Но ей и самой такая еда не нравилась. Она твердо говорила себе, что на завтра она не пойдет во двор, пока все не сварится. Но из этого намерения ничего не получалось. Петр, который после завтрака всегда подметал кухню и помогал в уборке посуды, объяснял: «Ведь только что поели, и еще слишком рано снова варить. Ты же не обязана все утро здесь на кухне торчать, так не годится. И вообще, мы хотим с тобой играть, без тебя скучно. Малыши еще совсем глупенькие, с ними ничего по-настоящему не получается. Ты еще успеешь пойти на кухню. Я тоже пойду с тобой, почищу картошку и разведу такой огонь, что обед быстро сварится». Гизела не стала раздумывать. Солнце светило так ярко. Было намного заманчивее бродить по двору, чем одно сидеть на кухне. Кроме того, Петр был совершенно прав. Обедать было слишком рано. Когда Андрюша и Пепс посреди игры заявляли, что они так проголодались, дети заметили, что должно быть давно наступил обед. Солнце стояло высоко над сараем. Петр притащил дрова, разгреб почти погасшие угли, а Гизела начала усердно греметь кастрюлями. Между тем оба малыша уселись на подоконнике. «Что вы там делаете? Долго нам еще ждать? Пока сварится, с голоду можно умереть», — ныли они. «Тогда варите себе сами, вы вообще ничего не делаете, а я всегда должна на вас работать. Если вы сейчас же не замолчите и не станете совсем вежливыми, тогда я устрою вам короткий процесс», — совершенно серьезно заявила Гизела. Петр засмеялся. «А что это за короткий процесс?» «А ты не смейся». «Успокойся, Гизела, я поговорю с этими наглецами. Если я сделаю короткий процесс, И он грозно посмотрел в сторону подоконника. Этого было достаточно. Малышей как ветром сдуло. Однажды на дворе было дождливо и неприветливо, и все четверо сидели на кухне. Петр сказал: «Если вдруг кто-нибудь придет, скажем, что мы все дети одной семьи». «Но это же неправда, Петр». «Ну, если и неправда, кому от этого плохо будет?» «Ты опять начинаешь лгать, красть. Нет, это мне не нравится». «Знаю, знаю, тебе это противно. Из-за твоего Господа, да?» Девочка кивнула. «Интересно, при чем тут он? Какое дело этому Богу или Господу, если я скажу, что ты моя сестра?» «Это ему должно быть абсолютно все равно, если он вообще это слышит». «Он слышит, Петр, это точно. Он все слышит и все видит. Ложь и воровство огорчают его». «Тебе наговорили всякое, а ты в это веришь, потому что еще маленькая». «Нет, Петр, взрослые тоже этому верят. Некоторые. Моя мама. И наш Мисси. Ах, ты еще не знаешь, кто это. Мы его так называли, потому что это миссионер. Это так длинно. В воскресной школе». «Воскресная школа? Это еще что такое?» «Я только по рабочим дням ходил в школу», — вмешался Пепс. «А это и не похоже на обыкновенную школу. На занятиях воскресной школы нам Мисси о Библии рассказывал. Это истории, но они на самом деле происходили, а не так, как в сказке про Ивана да Марью. Например, рассказ про Ноев ковчег. Вы его знаете?» «Расскажи, расскажи», — сразу попросил Андрей. «Это длинная история, но я расскажу ее. И еще расскажу, как Господь из воды вино сделал на свадьбе в Канне». «Такого не бывает, Гизела, чтобы вино из воды». Петр покачал головой. «Нет, бывает. Так написано в Библии. А Библия — самая главная книга, и многие люди ее читают. Сотни тысяч Библий издано, а может, миллионы, я точно не знаю. Во всем мире люди читают Библию, а миссионеры плывут на пароходах далеко и повсюду раздают Библии. В других же землях люди вообще не читают по-немецки. Ха, что ты думаешь? Ты же этого не можешь знать, если ты никогда не ходил в воскресную школу. Библия напечатана и на английском, и на французском, и... я не знаю, на каком еще. И на китайском, и на японском, и африканском, и на всех языках мира, на каких говорят люди. А ты все еще не хочешь верить. Ах, Петр, это печально. Расскажи же про свадьбу, эту длинную историю. Нет, так со средины нельзя. Нужно начать с рождения нашего Господа. Это было так. Иосиф и Мария должны были явиться в Вифлеем, потому что все люди по приказу Ирода, он был в то время царем. Так, когда в истории появляется царь, то это уже сказка. «Да помолчи ты, Петр, не слушай, если тебе не хочется. Но и не мешай», — рассердился Пепс. Гизела лишь искоса взглянула на Петра и продолжала. «Все люди должны были встать на учет. Этого хотел царь Ирод. И когда наступил вечер, они пришли в Вифлеем, Иосиф и Мария. Они очень устали, так как это была длинная и трудная дорога. Тогда еще не было поездов. Там Иосиф спросил в одном из постоялых дворов, это все равно как гостиница, не могут ли они с Марией здесь остановиться? Но хозяин постоялого двора сказал, что все переполнено, так как все люди пришли на перепись. И тогда Иосиф сказал: «Мария устала, мы действительно не можем идти дальше». На что хозяин ответил: «Тогда спите на скотном дворе». И там во дворе родился маленький Иисус. «Так это же история Рождества». «Да, конечно, это история Рождества, Пепс». «Ну, я ее знаю. Потом эти ангелы в поле и пастухи. И поэтому мы под Рождество ставим корыто-кормушку под елку». «Так это же просто так, рассказ!» Гизела обернулась к Петру. «Да, рассказ, но быль, записанная так, как все на самом деле было». Потом дальше написано, как он вырос и всем людям помогал и проповедовал. А потом был на кресте распят. «Нет, Петр, это не просто рассказ». Петр встал. Он не хотел обижать Гизелу, но все это ему не нравилось. Он чувствовал себя неловко. Выходило, что нельзя лгать, не даже чуть-чуточку. Малыши ожидающе смотрели на Гизелу, чтобы она рассказывала дальше. Она сидела молча, почти печально, скрестив руки. Петр начал безразлично рыться в ящиках шкафа, который почему-то еще остался необшаренный им. Теперь он выдвигал ящик за ящиком, искал их содержимое. «Тьфу!» Вдруг сплюнул он. «Я думал, оно съестное и лизнул эту дрянь, а это стиральный порошок». Гизела в одно мгновение очутилась рядом. «Стиральный порошок? Прекрасно! Теперь я могу постирать ваши рубашки. Не смотри так и не смейся. Я умею. Там под навесом я видела стиральную доску. Я так даже подумала, был бы стиральный порошок, я постирала бы ваше белье». «А мы в это время в чем будем?» «А вы разок наденете пиджаки без рубашек. На один день можно. Ты разведешь посильнее огонь, чтобы вы не мерзли. Так или иначе, мне нужна горячая вода». Петр не соглашался. «Твоими руками? Хорошенькое дело. Да ты еще аж паришься. Нужно, наконец, постирать, Петр». Мальчик поддался. Он поднял в кухне шум и гром. Он должен был притащить корыто и стиральную доску. Потом поставил на плиту самую большую кастрюлю. Вместе, вчетвером, они наносили воды. Потом мальчики должны были сдать свое белье, и сама Гизела все свои вещи, кроме платья и чулок, опустила в воду. «Петр, ты посильней пошуруди, чтобы вода скорее нагрелась». Стиральный порошок был насыпан в кастрюлю. И пока вода в ней медленно нагревалась, Гизела направилась на поиски прищепок. «Где ты потом повесишь белье, чтобы оно высохло?» «Дождь начинается, на дворе его не повесишь». Пепс и Андрей между тем построили из прищепок что-то наподобие железной дороги, и прищепки ездили по большому кухонному столу. «Здесь везде столько свободного места, Петр. Может, ты сможешь мне где-нибудь веревку натянуть?» «Хорошо, я поищу где-нибудь веревку. Но скажи-ка, что мы будем сегодня кушать?» «Плита занята твоей стиркой. А где ты хочешь варить?» Гизела ударила себя по лбу. «Вот дела! А у нас и хлеба нет!» «Скажи еще, что ты хочешь хлеб испечь. Тогда ты истратишь муку, и у нас даже супа потом на завтрак не будет». Нет, хлеб печь она не хотела. Она и не знала бы, с чего начать. Для малышей стирка стала настоящим праздником. Когда щелочь запарили в большой ванне, и Гизела начала старательно тереть белье на стиральной доске, мальчики открыли для себя мыльную пену. «Мыльные пузыри! Мыльные пузыри!» Один громче другого кричали они, бегая во двор в поисках соломинок, и вскоре пестрые шары носились по всей кухне и вылетали из окна. Петр наблюдал за игрой. Вскоре и он не смог устоять перед соблазном. Пока Гизела самозабвенно трудилась над стиральной доской, все трое наперегонки надували мыльные пузыри. «Ой, Петр, посмотри, что такое! Твоя рубашка совсем разлезлась! Теперь у тебя нет рубашки, и в этом виновата я!» Вдруг с сожалением воскликнула маленькая прачка. Петр сказал холодно. «Видишь, вот результат! Только не огорчайся слишком. Она бы и без твоего старания скоро разлезлась. И что теперь будем делать? Ты же не можешь ходить без рубашки». «Почему не могу? Рубашку же из-под пиджака не видно. Ни один человек не заметит, есть на мне рубашка или нет». «Нет, Петр, рубашку человек должен иметь». «Ну, а если Гизела ее порвала?» «Я же на самом деле не хотела ее рвать». «Только не начинай реветь из-за какой-то рубашки. Давай посмотрим там наверху. На потолке стоит ящик со старыми вещами. Может, там найдем одну?» «Мы что, сегодня совсем кушать не будем?» — в один голос закричали малыши. Тогда Петр и Гизела отправились на поиски. «Успокойтесь оба. Если бы мы не пришли, вы бы давно умерли с голоду и лежали там в зарослях». «Ты не должен так говорить, Петр. Они же голодные. Сейчас что-нибудь получите. Но нам надо сначала Петру поискать рубашку». Конечно, оба они оставили свое – мыльные пузыри и мыльные пузыри. И тоже хотели видеть, что там на потолке скрыто. Этот день, несмотря на дождливую погоду и стирку, был по-настоящему необыкновенный и замечательный. В ящике на крыше они нашли старые платья, фартухи, шляпы с бантами и перьями, старомодные туфли и толстые шерстяные чулки. Они были так засыпаны нафталином, что все четверо начали долго чихать. Лишь когда начало темнеть, они вспомнили, что внизу в ванне недостиранной лежит еще большая часть белья, и что до сих пор еще не обедали. К счастью, угли еще тлели, и огонь легко снова разгорелся. «Я посмотрю, нет ли яиц, а ты сможешь спечь лепешки?» «Я не знаю, можно попробовать. Для этого нужно молоко, это я знаю точно. Вода тоже пойдет. А теперь убери, наконец, свое корыто». «Петр, что у нас в кухне творится?» — ужаснулась Гизела. Если бы это моя мама увидела, вот бы она ругалась. Ой, лучше бы я не брала за стирку. Тогда мы не нашли бы всю эту красивую одежду, а я смогу надеть новую рубашку. Она во всяком случае лучше, чем была моя, только немного длинная. Началась у Гизеллы ее милая работа – лепешки. Сковорода, которая стояла в столовой, была такой тяжелой, что она не могла с ней справиться. Она положила в нее огромный кусок жира, а потом тесто, что они с Петром замесили. В сковороде забулькало. Гизелла попробовала лепешку поддеть ножом, чтобы посмотреть, поджарилась ли. Она видела, как это делала мама. Но тесто было так своенравно, оно приставало к сковороде, и Гизелла не видела никакой возможности перевернуть лепешку. «Петр, попробуй хоть ты, сковорода такая тяжелая». «Теперь я еще и варить должен», – ворчал он в комической растерянности. Но перевернуть лепешку ему тоже не удалось. Тесто крепко приклеилось к сковороде, а вокруг лепешки по краю сковороды плавал жир. «Что-то мы сделали не так. Добавка – немного муки в тесто, оно слишком мягкое». «Нет-нет, мама тоже клала тесто в сковороду ложкой. Ты же видишь, что не получается». «Хорошо, если ты так хочешь», — согласилась Гизелла и добавила муки. «Я скоро упаду от голода», — проворчал Пепс. «Ты бы помолчал, кушать и спать целый день, ничего не делать, а потом кричать, если нужно чуть-чуть подождать». И вот они ели прямо из сковороды. Это полупеченое, полугорелое тесто. Никому оно не понравилось. «Надо бы немного сахаром посыпать». «Сахаром? А у меня нет больше, потому что вы каждое утро просите немного подсластить суп». «Гизелла, знаешь, в погребе есть варенье». «Ах да, варенье. Этого ты нам еще не говорил», — воскликнул Пепс. «А я что, обязан вам докладывать?» Петр отправился в погреб и вернулся с большой вазой. В ней было доверху с горкой сливового варенья, и ужин превратился в настоящий праздник. Так и жила эта маленькая семья — радостно и беззаботно. Они шли спать, когда уставали, и вставали, когда просыпались. Они ссорились и снова мирились. Если Петр ругал малышей, Гизелла его успокаивала. А если сердилась Гизелла, Петр устанавливал мир. Никто о них не заботился, и они ни о ком не спрашивали. Только вечером, когда они поднимались в большую спальню, где они все четвером вместе спали, Гизелла постоянно повторяла: «Петр, завтра я обязательно должна идти дальше и искать маму. Она, наверное, уже давно меня ждет». «Ах, оставь! Где ты ее будешь искать? Ты еще раньше времени придешь». «Я на днях пойду через лес на дорогу и посмотрю, не закончилась ли война. Здесь еще долго можно жить». Гизелла успокаивалась, но лишь потому, что усталость брала свое и не давала ей возражать. Прежде чем веки ее смыкались, она скрещивала руки и, помолившись, чтобы Господь сохранил их этой ночью, засыпала. Петр редко мог так сразу заснуть. Когда он слышал ровное дыхание малышей и видел свернувшуюся калачиком в своей кровати Гизеллу, он потихоньку открывал окно и вслушивался в ночь. Темное небо словно нависло над домом и лесом. Летучая мышь прошмыгнула и напугала мальчика. Ветер тихо шуршал листьями. «Ни выстрела, ни звука, ничего. Может, люди о них совсем забыли? Может, война обошла этот дом, и никто их не побеспокоит? Как долго можно здесь оставаться? Однажды этой девочке все-таки нужно вернуться к матери. Где она может быть?» Петр подумал о своей матери, о своей маленькой сестренке. Он чувствовал пронзительную боль в сердце и закрыл глаза. Но эта картина, эта страшная картина, еще отчетливее встала перед глазами. Он сжал зубы, он мог бы кричать, только стон вырвался из его груди. «Не думать об этом, не думать об этом!» Он обернулся назад в комнату. Гизелла, маленькая, веселая Гизелла, такой милой и веселой была и его маленькая сестренка. А иногда такая же упрямая и сердитая. А теперь... «Нет, с Гизеллой ничего не должно случиться. Кто у него еще есть?» «Он отвезет ее домой. Может быть, если ему удастся, может быть, он останется у этих людей, у матери Гизеллы, если он расскажет, что случилось с его матерью и сестренкой». Снова картины ужасов встали перед ним. Он выпрямился в своей постели. Наконец и его объял сон. Никто из детей и даже 14-летний Петр не мог позже сказать, как долго длилось их пребывание в этом оставленном крестьянском доме. Гизела и малыши жили беззаботно. Кроме вопроса, когда можно пойти домой, ее не волновали никакие проблемы. Малышам эта жизнь нравилась, и они радовались всем сердцем, когда Петру удавалось уговорить Гизелу еще немного подождать. Иногда ему приходилось пускать в ход все свое искусство уговаривать. Вечером это удавалось легко, но если этот вопрос вставал днем, поводом обычно было что-нибудь по хозяйству. Когда разговор заходил о матери, тогда Гизела становилась совсем расстроенной. Она стояла перед Петром, глаза ее сверкали, она сжимала кулачки и наступала. «Ты, Петр, скажи, когда мы пойдем?» «Если ты не хочешь меня вести, я сама пойду». «Да, я одна». «И тогда ты будешь виноват, если со мной что-нибудь случится, или я заблужусь». «Замолчи, Гизела, пожалуйста, замолчи. Я поведу тебя, я тебе точно говорю, поведу. Но пойми же, сначала должна война закончиться». Такие перепалки случались нередко. Петр не подавал виду, что он глубоко в себе прятал тайную заботу, которая все снова и снова обдавала его горячим жаром среди игры. Однажды он притащил две доски из дровника к дальней калитке сада. На вопрос Гизелы об этом он ответил уклончиво. Между тем запасы колбас и жиров заметно таяли. Петр напоминал, что надо быть экономными. Гизела понимала это, но малыши ворчали. Тогда Петр входил в такую ярость, что Гизела удивленно говорила. «Петр, Петр, мне страшно, не будь таким злым». Он успокаивался, но когда Гизела его не видела, он отвешивал Пепсу и Андрею довольно ощутимые подзатыльники и пинки. «Если вы хоть словечком обмолвитесь Гизеле, что я вам поддал, я вас затолкаю в погреб и умирайте там с голоду. Радуйтесь, что мы вас приняли». При такой обработке они обои опускали головы и молчали. Но они его недолюбливали.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей передаче в это же время. Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие мальчики и девочки, мы желаем вам счастья в будущем.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 52. Начальнику хора на духовом орудии. Учение Давида. Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Развратились они и совершили гнусные преступления. Нет делающего добро. Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Бога? Там убоятся они страха, где нет страха, ибо рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя. Ты постыдишь их, потому что Бог отверг их. Кто даст Сиона спасение Израилю, когда Бог возвратит пленение народа своего? Тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль.